0: американские друзья.
1: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
0: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожец за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7. Ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
1: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
0: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот, но ты знаешь, могут играть по нотам, а вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Ну, вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная, вот слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Санька.
1: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
2: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой. Я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире, на камеру, мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
1: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
2: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивник и бжолы», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Замечательная девочка, зовут ее Диана. Я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом, и мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос от природы, он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.
2: Так.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать?

Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она, каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала, я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл, ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни, сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот. Да. Он не просто пел, он играл песню, он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля, а кто ее мает?

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Елена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа – фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнический. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я стала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница – это я. Вторая исполнительница – это девочка 6-летняя, татарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница – моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «Тик». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: Алла, я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию? И в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Бужала, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: Программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Миша! Брат, сладкий Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передач на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан.
7: Сева Каплан.
0: Толковище.
8: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Почитаю-ка я вам Исаака Бабеля «Одесские рассказы». Король. Венчание кончилось. Раввин опустился в кресло. Потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы велись по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов. И они пели густыми голосами. Заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старущие лица, бабьи тряски и подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый как кровь, розовый как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 80-летняя Рейзел, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. «Слушайте, король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой». «Ну, хорошо», — ответил Беня Крик по прозвищу «Король». «Что это за пара слов?» «В участок вчера приехал новый приступ», — велела вам сказать тетя Хана. «Я знал об этом позавчера», — ответил Беня Крик. «Дальше». Приступ собрал участок и сказал участку речь. «Новая метла чисто метет», — ответил Беня Крик. «Он хочет облаву. Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король?» «Она будет завтра. Король, она будет сегодня. Кто сказал тебе это, мальчик?» «Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану. Дальше». Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика», — сказал он, «потому что там, где есть государь-император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву». Дальше. Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал, самолюбие мне дороже». «Ну, иди», — ответил король. «Что сказать тете Хане за облаву?» «Скажи, Беня знает за облаву». И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по совершенству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум. Тесть короля – это его право. История Сендера Эйхбаума, следует знать ее, потому что это непростая история. Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Мсье Эйхбаум», — написал он, — «положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую 17 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Беня Король». Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью. 9 человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны пропаленной паклей. 9 пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух. Потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот когда 6-я корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил: «Что с этого будет, Беня?» «Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, мсье Эйхбаум. Это 2×2. Зайди в помещение, Беня». И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и тёлки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума Циля, и победа короля стала его поражением. Через 2 дня Беня, без предупреждения, вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм. Под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет. Он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика охватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на 20. «Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет 200 коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на 16-й станции. И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, не сопляк, а король, Эйхбаум». И он добился своего, Беня Крик. потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили 3 месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, которые перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой Одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славно земля из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кокс Плутарха, прибывшего 3-го дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантации Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря. Вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, с ощуренным глазом оглядывал бушующее собрание любовный икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш. Ничего, кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня, артиллерист, выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда по обычаю старины гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамисы, вскочив на столы, выпивали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты. Их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали горько и бросали невесте цветы, а она, 40-летняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил к концу, шамисы осипли, и контрабас не ладился со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. «Беня», — сказал папаша Крик, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубияном. «Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа». «Папаша», — ответил король пьяному отцу, — «пожалуйста, выпивайте и закусывайте. Пусть вас не волнует этих глупостей». И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то разовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом, и только Беня, ничего не замечавший, был безутешен. «Меня нарушают праздник!» — кричал он. полный отчаяния. «Дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте». Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера. «Король», — сказал он, — «я имею вам сказать пару слов». «Ну, говори», — ответил король, — «ты всегда имеешь в запасе пару слов». «Король», — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — «это прямо смешно, участок горит, как свечка». Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. 60-летняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись. «Маня, вы не на работе», — заметил ей Беня. «Холоднокровней, Маня». Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех. «Они вышли с участка, человек 40. — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву. Так они отошли шагов 15, как уже загорелось. Побежите смотреть, если хотите». Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно полыхал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному. «Доброго здоровья, ваше высокородие», — сказал он сочувственно. «Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар!» Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами. «Ай-яй-яй!» А когда Беня вернулся домой, во дворе уже потухали фонарики, и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кот. Да, кот подходит. Который, давай сюда, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами. Как это делалось в Одессе? Начал я. «Рэб Арье Лейб», — сказал я старику, — «поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроем Грач. Сталь его поступков. Разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержалось в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хайм Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступеньках?» Рэб Арьелейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арьелей молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал. «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и протянули бы небо к земле. А папаша у вас — бендюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бенни-Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал, поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фройму Грачу, который тогда уже смотрел на мир только одним глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фройму: «Возьми меня, я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет выигрышем». Грач спросил его: «Кто ты? Откуда ты идешь? И чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фройм», — ответил Бенни, «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач, «я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бенни-Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой у этого Бенчика?» — спросил покойный Бык. И одноглазый Грач сказал свое мнение. «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском». «Попробуем его на Тартаковском», — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели, вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его, потому что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А девятью налетами прозвали Тартаковского, потому что фирма «Левка Бык и компания» произвели на его контору не 8 и не 10, а именно 9 налетов. На долю Бенни, который еще не был тогда королем, выпала честь совершить на полтора жида 10-й налет. Когда Фройм передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. «Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу». У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громили его тогда на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской, и он спросил, кого это хоронят с певчими. Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского.

похожее на все письма в этом роде. «Многоуважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенцион Крик». Тартаковский не поленился и ответил без промедления. «Беня, если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина? И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности после того, как я отработал всю жизнь как последний ломовик. И все же я имею после этих... Что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это предполагаешь. Рувим Тартаковский». Полтора жида сделал свое. Он написал письмо, но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх», — сказали они и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон», — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, не имея эту привычку быть нервным на работе. И, обратившись к приказчику, белому как смерть и желтому как глина, он спросил его: «Полтора жида в заводе?» «Их нет в заводе», — ответил приказчик, фамилия которого была Могенштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» — стали допрашивать несчастного Могенштейна. «Я здесь буду за хозяина», — сказал приказчик, — «зеленый, как зеленая трава». «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», — приказал ему Беня. И началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы. Покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Могенштейн, как другу. Вот получает он от меня деловое письмо. Отчего бы ему не сесть за 5 копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей ступку водки и закусить, чем Бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? Беня, — пусть бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс. Повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками. Чтобы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Могенштейн, ты меня понял?» «Я вас понял», — сказал Могенштейн, и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем полтора жида, почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае и закусывать с семьей бендюжника Менделя Крика. А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Бусиса, но оно было пьяно, как водовоз. «Го-гу-гу!» — закричал еврей Савка. «Прости меня, Бенчик, я опоздал». И он затопал ногами и стал махать руками, потом он выстрелил, и пуля попала Могенштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова? «Текать с конторы!» — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцесу: «Клянусь гробом моим,

0: матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним. Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бенни Крика? Вы не знаете, как поступить, а он знал. Поэтому он король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями. Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов. «Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Магенштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай. Бенцион Крик. Представляюсь и прошу камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли. И все же Магенштейн умер в ту же ночь, и тогда только 1,5 жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» – вопил он. «А где кончается Беня? Деревья?» Старая книжка, еле перелистываются листы. «Полиция кончается там, где начинается Беня», — отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля вышел некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. 1,5 жида сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» — прокричал он, увидя гостя. «Бандит! Чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мосье Тартаковский», — ответил ему Бенни Крик тихим голосом. «Вот идут 2 сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский! В какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойника Иосифа 100 жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость». Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. 10 000 единовременно, — заревел он, — 10 000 единовременно и пенсию до ее смерти. Пусть она живет до 120. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль. Потом они бронились друг с другом. 1,5 жида бронился с Беней. Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно. «Тетя Песя», — сказал тогда Беня всклоченной старушке, валявшейся на полу, — «если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете 5 000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти. Живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. 6 лошадей, как 6 львов. 2 колесницы с венками, хор из Бродской синагоги. Сам Меньковский придет отпевать покойного вашего сына». И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамисов из синагоги. торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицы ввели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреи – присяжные, поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы из Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде и в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 100 человек или 200, или 2000. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке. И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Моисейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Ариэль Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге, гроб поставили на ступени, тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вышел из фаэтона и начал панихиду. 60 певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл смесь паяц и остановился. Люди молчали, как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. 4 человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, 4 человека подвели под гроб свои стальные плечи с горящими глазами и выпеченной грудью, зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев. Впереди шел Бенни Крик, которого тогда никто еще не называл королем. Первым приблизился он к могиле, зашел на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать, молодой человек?» Подбежал к нему Кофман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», — ответил Бенни Крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье Лейб, и шепелявый Моисейка, который сидел на стене со мной рядом. «Господа и дамы», — сказал Бенни Крик. «Господа и дамы», — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы, что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса. И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. 2 могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантер, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли каковцы, все присяжные, поверенные и дамы с брошками. Он заставил Кантера пропеть над Савкой полную панихиду, и 60 певчих вторили Кантеру. Савке не снилась такая панихида, поверьте слову Арье Лейба, старого старика. Говорят, что в тот день полтора жида решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни Кантер, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, это видел я глазами Арье Лейба. Арье Лейб, так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш. Машина вздрогнула и умчалась. «Король», — глядя ей вслед, сказал шепелявый Масейка, «тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке. Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король»? Это был Моисейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого грача, ни бешеного Кольку? Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?»
1: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
7: Здрасте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Заканчивая чтение одесских рассказов Исаака Бабеля, их немного, но они богатые. Последний называется «Любка Казак». На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейфбейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на 100 пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер 46 на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейфбейс, прозванный Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего, Бенц Харью. От Цудечкиса я знаю много историй. Первая из них – история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванный Казак. Лет 10 тому назад Цудечкис смаклировал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты. «Вот», — сказал Евзель, — «вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку. Так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте 2 рубля за закуску и 4 рубля за барышню. Видно, вы тертый старик». Но Судечкиц не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ. «Вот», — сказал сторож, — «ты будешь здесь. А потом приедет Любка с каменоломни и с Божьей помощью вымет из тебя душу. Аминь». «Каторжанин», — ответил солдату Судечкис и стал осматриваться в новой комнате. «Ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей. А я верю еще в Бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев, сначала из Египта, а потом из пустыни». Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын Давидка и плакал. «Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине», — сказал судечке Спеси Миндл. «Вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите как камень в лесу и не можете дать ему соску?» «Дайте вы ему соску», — ответила Песи Миндл, не отрываясь от книжки, «если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока. И мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем свете». «Да», — сказал тогда самому себе маленький маклер, — «ты у фараона в руках, Цудечкис». И он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту. А старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.
1: «А-а-а-а», — запел он, — «вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтоб он спал и днем, и в ночи. А-а-а, вот всем детям кулаки».
7: Судечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из нерубайской татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким, заливистым сном. Пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю. Свалился и захрапел посередине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него в холодке уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки. Исполинское море накатывалось вдали на пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру только в 17:00 вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота. Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда судечки скрикнул Любке из своего заточения. «Почтение вам, мадам Шневес, и добрый день! Вот вы уехали на 3 года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка».
2: «Цыть, Мурло!» — ответила Любка старику и слезла с седла. «Кто это разевает там рот в моем окне?»
7: «Это судечки, стертый старик», — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.
1: «Какое нахальство!» — завизжал он и швырнул вниз ермолку. «Какое нахальство! Набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на 3 года! Идите, дайте ему цицю!»
7: «Вот я иду к тебе!» — аферист пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты. Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и судечкис сказал ей, тряся ермолкой: «Вы все хотите захватить себе, жадная Любка. Весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками. Первую пшеницу хотите вы и первый виноград. Белые хлебы
1: Хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дитя ваше, такое дитя, как звездочка, должно захлянуть без молока?» «Какое там молоко?» – закричала женщина и надавила грудь. «Когда сегодня прибыл в гавань Плутарх, я сделала 15 верст по жаре. А вы? Вы запели длинную песню, старые евреи. Отдайте лучше 6 рублей». Но судечкиц опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть. «Давись, арестантка», – сказал он и плюнул в угол. Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Тротберн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Тротберн был старшим механиком на Плутархе. Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все трое они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел. Они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку. «Прочь, голота!» — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Тротенберг развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники. Необандероленный табак из штата Вирджиния и черное вино, купленное на острове Хиоси. Всякому товару была особая цена. Каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору. Сумерки побежали, как вечерняя волна по широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице. Он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком. «Смотрите! Какой хорошо грамотный!» — сказал о нем Любка мистеру Тротенберна. «Последнее молоко пропадет у меня от этого малайца. А вот тот еврей съел уже меня за это молоко». И она указала на судечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у судечкиса. Лоханка его пенилась и шипела. Он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием. «Рятуйте, люди!» — закричал он и помахал руками. «Цыть, мурло!» — захохотала Любка. «Цыть!» Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина, но мистер Тротенберг, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно. «Мисс Любка!» — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги. «Много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его. Ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику. Никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка». И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с Плутарха. Они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им было видно море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда. Она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за ней ворота. Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх.
2: Там дремала уже Песя Миндал, сводница, и Цудечкин скачал босыми на ножками дубовую люльку. «Как вы замучили нас, бессовестная Любка!» — сказал он и взял ребенка из люльки. «Ну вот, учитесь у меня, паскудная вы мать!» Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски. «Что вы колдуете надо мной, старый плут?» — пробормотала Любка, засыпая. «Молчать, паскудная мать!» — ответил ей Цудечкис. «Молчать и учитесь, чтобы вы пропали!» Дитя опять укололось о гребень. Оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее. «Вот», — сказал Цудечкис и засмеялся, — «я отлучил вашего ребенка. Учитесь у меня, чтобы вы пропали!» Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок. «Ну хорошо», — сказала тогда Любка, — «открой Цудечкису дверь, Песя Миндал, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку». И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом небандероленного табаку из штата Вирджиния. Он получил его и еще четвертку чая в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бенц Харри. Цудечкис был новым управляющим. Он пробыл в своей должности 15 лет. И за это время я узнал о нем множество историй. И если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Покупаете Азокилит, Фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
3: Волшебник!
1: Йорки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ah!

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я сегодня хотел посвятить выпуск обсуждению внешней политики и той холодной войны, которая у нас ведется, холодная война 2. Она более сложная для понимания, чем холодная война 1, хотя пока не достигла того уровня, накала, скажем так, который был в первой холодной войне. Прежде всего надо сказать следующее, что, когда говорят о том, что после развала Советского Союза ситуация стала проще, это на самом деле преувеличение. Ситуация, я считаю, даже стала сложнее. Сложнее в том смысле, что вместо одной большой страны США теперь имеет дело с 15 разными странами. И плюс вместо России, которая была, в принципе, просчитываем, вместо СССР, который был просчитываем и американцами, появился намного более сложный Китай, который просчитать куда сложнее. Почему куда сложнее? Потому что Китай, понимаете, не действует чисто коммунистическими методами, у них капиталистическая экономика, они очень серьезно могут, например, выдать такую заявку, что они подменяют Соединенные Штаты на каких-то технологических циклах в целом ряде стран. Понимаете, если Советский Союз предлагал что-то отсталое, и все знали, что это отсталое, то Китай не предлагает отсталое, они предлагают свой вариант какой-то современный, там каких-то технологий, каких-то изделий и так далее и тому подобное. Другой вопрос, что их изделия хуже, качественно. Это все знают, но они и дешевле в разы. И посмотрите, как мы видим на примере американского рынка, да и на примере просто человеческого понимания. Понимаете, дешевле всегда лучше, чем даже если есть дорого и хорошо. Потому что дорого и хорошо, это интересует, скажем так, 1% вот этих вот самых таких богатых, серьезно богатых людей, которые на самом верху. Они себе могут позволить дорого и красиво и хорошо. Понимаете, их не интересует дешево и сердито. Как только ты спускаешься на 1 балл ниже, там или одно, как говорится, нижнее понижение, уже на просто, скажем так, с обеспеченных людей, они уже начинают экономить. И вот здесь вот включается вот этот паскудный Китай, с которым мы имеем дело. Плюс они воруют технологии, плюс они отжимают технологии, плюс они ведут промышленный шпионаж на таких, такого масштаба, как Советский Союз не вел. Не вел. И русские были более примитивны в этом отношении. Так как это делают китайцы, это, поверьте мне, то есть это широкой рекой. Они, как говорится, шпионят и... В общем, так или иначе. Но при этом я вот, говоря обо всем этом, о Китае, мы уже, как говорится, много раз все это обсуждали. Мы не должны не учитывать то, что когда есть такая Россия, которая считает себя обиженной, которые считают себя посрамленной, у них постоянная жажда реванша. Понимаете? У них вообще там такой вот жуткий компот каких-то вещей, которые нас должны, в принципе, всегда настораживать. А именно, в России всегда есть паранойя, что на них кто-то нападет именно с Запада. Я считаю, что у них самая главная проблема – это Восток, Китай. Но они боятся больше всего Запада. То есть у них это паранойя жутчайшая. Она никуда от них не делась. Она у них продолжается. Второе, что в России есть на сегодняшний день, это поднятый вот этот русский национализм, который, понимаете, в отличие от национализма других каких-то республик и так далее, всегда имеет имперское какое-то вот сочетание, понимаете? То есть, если украинский национализм, это типа, допустим, там, Вильна, Украина, понимаете, и главное, чтобы их никто не трогал, и они будут вот внутри своего вот этого котла вариться. То русский национализм это всегда в виде имперского захвата всего остального, потому что у них, понимаете, вечно чего-то не хватает. Хотя огромные имеют просторы на сегодняшний день, даже без этих 15 республик Россия остается самой большой страной в мире, не устроенной в целом в большинстве мест, кроме там Москвы, Петербурга, я не знаю, Свердловска и так далее. Но при этом
Мы знаем то, что мы знаем, что там происходит. И, наконец, простейшие вещи. Паранойя, национализм и вот этот вот самый, то есть желание реванша, как я сказал. Вот это жуткий, жутко опасный коктейль, который есть вот политически. А если мы еще прибавим к этому, что в России жутко всему завидуют, что любят, понимаете, не если у соседа, что называется, как говорят, знаете, «Жигули», а у тебя их нет, то ты не покупаешь себе лучшие «Жигули». Нет, ты хочешь сжечь его «Жигули». Понимаете? Поэтому вот этот момент мы должны очень хорошо знать и понимать. В общем, так или иначе, произошли два инцидента в Лейпциге, в аэропорту. Значит, я напомню, что в период с позднего вечера 4 августа до раннего утра 5 августа 26 года в аэропорту в Лейпциг-Галле, это Саксония, это бывшая Восточная Германия, чтобы вы понимали, там, я думаю, у русских остались свои кроты и шпионы, произошли два инцидента с участием беспилотных летательных аппаратов. То есть, и вот в ходе первого инцидента на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен дрон со взрывчаткой. Из-за этого работа аэропорта была приостановлена на несколько часов. И второй инцидент произошел, когда самолет Boeing 757 вынужден был уйти на второй круг после попытки посадки в связи с закрытием аэропорта и столкнулся со вторым дроном. И вот федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добринт, заявил, что атака была осуществлена профессионалами, вероятно, по заданию иностранных государств в рамках сценария гибридной войны. Ну и вот сегодня правительство Германии намерено возложить на Россию ответственность за попытку атаки с использованием беспилотника в аэропорту Лейпциг, опираясь на выводы следствия. Об этом во вторник сообщила газета «Бильд». Знаете, тут надо еще упомянуть следующее, что мы вот вчера отмечали достаточно такую скорбную дату начала Второй мировой войны. Или, возможно, если так вот, как говорится, говорить более модным языком, продолжение Первой мировой войны в виде Второй мировой войны. Так или иначе, эта война с Польшей, между Германией и Польшей, началась с 1 сентября. И вот сегодня, 2 сентября, правительство Германии, как говорится, выдвигает подобное обвинение. То есть русские это, конечно, все прекрасно понимают и видят, и слышат. И пытаются, вот, как говорится, сказать, что немцы опять, как говорится, ударяются в старое, знакомое им прошлое. Ну и вот, как пишет издание «Бильд» со ссылкой на источники в органах безопасности, представитель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Йохан Вудепуль изменил свои планы, чтобы вместе с министром внутренних дел Александром Добриндом выступить на пресс-конференции, запланированной на этот день. То есть пресс-конференция еще должна быть. По данным «Бильд», правительство теперь исходит из того, что инцидент в Лейпциге был попыткой атаки, организованной по заказу Москвы. Ранее Берлин воздерживался от прямого публичного указания на виновника, а Добринд говорил лишь о зарубежных силах, стоящих за этим происшествием. Источники в спецслужбах сообщают, что след, оставленный беспилотников со взрывчаткой, ведет к одной из российских разведных служб. ГРУ, господа. ГРУ. Военная разведка. Как отмечал Бильд, доказательства, собранные следствием, стали настолько убедительными, что Берлин намерен официально возложить ответственность за этот инцидент на данную службу. Ну, слушайте, на прошлой неделе немецкие власти сообщили СМИ, что попытка атаки на украинский грузовой самолет «Антонов» в аэропорту Лейпцига произошел в августе, была более серьезной, чем предполагалось изначально. Беспилотник был оснащен взрывным устройством, а следствие пришло к выводу, что в операции участвовал несколько аппаратов, а не один. Газета «Welt am Sonntag» также сообщала, что обнаружение тайника с оружием недалеко от Берлина ужесточило визицию правительства Германии. Ну, я же говорю, там кроты работают. Это Восточная Германия, господа. Там была самая жуткая разведка из всех восточноевропейских государств, штази. Понимаете? А из такой разведки не уходит, пока не вымрет последний участник этой штази, до тех пор Восточная Германия будет иметь склонность к России. Вот по оценке Федерального ведомства по охране Конституции, BFV, оружие предназначалось для российских агентов, которые могли получать от Москвы приказ совершения заказных убийств.
Посольство России в Берлине пока не выступило с официальным заявлением по поводу этих обвинений. Ранее Москва уже отвергала утверждение в причастности к убийствам, диверсиям и шпионажу в странах, поддерживающих Украину, обвиняя правительство западных государств в разжигании антироссийской паранойи. Ну уж какая тут паранойя? Тут все уже доказано. Тут не надо паранойи, тут факты. Понимаете, и тут надо понимать такую вещь, что Россия, она, понимаете, она находится в состоянии... Во-первых, я считаю, что это очень, знаете, старый умирающий тигр. Но это все-таки тигр, который может кусаться. Он, может быть, не будет нападать на более молодых или более крупных хищников, но он может кусаться. Особенно, если его загнать в угол и поставить перед ним безвыходное положение по целому ряду каких-то там вот вопросов или причин. То есть он будет кусаться, причем будет кусаться больно. И вот это вот мы забывать не должны. Понимаете? Потому что иначе мы с вами попадаем вот в ту самую вот эту вот яму, которая вот, ну, нами, как говорится, мы, от которой мы пытаемся избежать. Понимаете, Россию, с одной стороны, надо победить. Но с другой стороны, мы знаем, что ее победить невозможно. Почему? Потому что как можно победить ядерную страну с таким количеством ядерных зарядов? Русские, понимаете, это те люди, которые... Даже не русские, давайте говорить так, а Путин конкретно. Он находится в той ситуации, которую, кстати говоря, не особенно скрывает, что если он не пойдет на увеличение, допустим, или на... как скажем, да, на дальнейший, как говорится, плюс в войне с Украиной или в войне с Западом, давайте так скажем, то он будет выглядеть как слабый правитель внутри самой России, и его сами русские тогда перестанут бояться. А это для него намного страшнее, чем украинцы или американцы или британцы вместе взятые. Он боится вот этого, понимаете, что его придушат в собственном там каком-то замке, намного больше, чем каких-то там зарубежных убийц, которые прибудут там из Моссада и его пристрелят. Он их боится намного больше. Поэтому для своих он должен всегда быть подтянутым, здоровым, сильным, мощным, военизированным, понимаете, который радеет за мать Россию и так далее и тому подобное. Поэтому он не может пойти на какие-то условия, которые будут выглядеть как понижение статуса, а не повышение статуса. Даже если мы... Понимаете, сейчас вот сложилась интересная ситуация. Сам фронт по себе, вот так вот я вот смотрю на линии фронта, я не наблюдаю это очень, говорится, каждый день, но линия фронта, в принципе, никуда не двигается. Она застыла, вот как вот когда-то было в 16-м году в Первой мировой войне под Верденом. То есть там сделано вот это... так называемая убийственная зона, или как там ее, dead zone, что если что-то там появляется, тут же дроны поднимаются, это убивают. И никто в эту зону не влезает, ни русские, ни украинцы. То есть война застыла. В чем война продолжается? Она продолжается, что русские смогли организовать производство ракет, которые Украина считала, что это будет невозможно, особенно в начале войны. Нам украинское радио говорило, что ну что там эти русские, у них там сейчас танки закончатся и все. Ну, как-то, видите, не закончились. Это было очень такое, знаете, глупое утверждение, что русские, понимаете, будут прямо полагаться на имеющийся у них набор. Что они ничего делать не будут и будут так далее. Они запустили свои заводы. Они построили новые. Это Украина практически ничего в этом отношении не сделала. То есть они только вот дроновские какие-то вот технологии осваивают. Русские построили завод для производства дронов, и для производства снарядов. И причем у них снарядов огромное количество сейчас

место в России. Россия же фактически имеет всю свою армию или основные боевые части именно либо на границах каких-то, либо в данном случае на фронте с Украиной. А все ее большие города – это практически простор для любых действий. И если там, допустим, даже не воевать с жителями этих городов, там ни с Москвой, ни с Питером, ни с кем-то, а вот именно воевать с логистикой поставок, допустим, подорвать какой-то военный завод, или подорвать какой-то склад, или подорвать какие-то пути сообщения. Вот это, вот эти логистические проблемы в условиях России, они смертельны. Вы понимаете, то есть, когда мы говорим, что если какие-то партизаны подрывали какой-то путь в Германии во время Второй мировой войны, то Германия так покрыта железными дорогами, что там можно было запросто объехать, ну, какой-то параллельной дороге, в которых было что-то несколько десятков. Вся Германия в железных дорогах. США в свое время имела тоже совершенно немыслимую сеть железных дорог, которую взяли, они начали похерили буквально вот начиная с 50-х годов, они ее просто вот забросили. Хотя в Америке, повторяю, была самая развитая сеть железных дорог в мире. И автомобильных дорог тоже, кстати говоря. Самая развитая сеть железных дорог в мире. То есть до сегодняшнего дня, то есть по количеству километража, даже Китай к ним не приблизился. К тому вот уровню, который был в Америке когда-то. Конечно, больно об этом говорить, но так или иначе. Так вот, вот Германия, если вы подрывали там мост какой-то и так далее, то есть это было, конечно, проблемой, но это не было нерешаемой проблемой. В России это, да, нерешаемая, и в Украине это нерешаемая проблема, потому что количество железных дорог и возможности объезда практически нулевое. Ну, нулевое, то есть в России количество железных дорог новых построено минимально, то есть на эту огромную территорию там должно быть в десятки раз больше. Мы этого нет ни в России, ни в Украине. Поэтому, понимаете, если что-то Украина бомбит, какой-то там, понимаете, узел железнодорожный, понимаете, и так далее, то если это начать восстанавливать даже при современных методах там, восстановления и так далее, то есть ну, на неделю, на две они остановили весь поток. А если мы говорим про какой-то мост, который они могут разбомбить? Ну вот я жду, не дождусь, когда они разбомбят вот этот Крымский мост. Когда поступит, как говорится, разрешение из Вашингтона, из Германии, я не знаю, откуда там разрешения идут. Не разбомбят этот Крымский мост. Вот это будет шедеврально, конечно. Понимаете? А может быть, они действительно не хотят это делать. Почему? Потому что, опять-таки, мы говорим и будем говорить, что Россию надо, с одной стороны, победить на поле боя, но не надо побеждать в войне. Или нельзя победить в войне. И то же самое, понимаете, с Украиной. Украина должна, как говорится, победить, но не, то есть иметь верхнюю руку, я даже не знаю, как по-другому это сказать, при этом не победить. Вы понимаете, то есть когда вот был Байден, они вот правильную формулировку давали, они говорят, чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла. Вот если можно так говорить. Почему? Потому что никто не снимает со счетов то, что если такого, как Путин, действительно вот загонит в какой-то угол, пока это еще далеко до этого, но его загонит в этот угол, то он решится на применение, допустим, там, даже тактического ядерного оружия, после чего никто не знает на Западе, а что дальше делать. Вы понимаете, то есть, допустим, если Путин атакует Украину ядерным оружием, что делает Запад? Вот тут начинается такой большой жирный знак вопроса. У Запада с Украиной нет военного договора, нет обязывающего помогать договора, ничего нет. То есть, если Украина атакована, то Запад должен взять на себя фактически инициативу атаковать без нападения на сам Запад Россию. Для того, чтобы, как говорится, смести их там армию или смести их. То есть, любое нападение на Россию будет считаться как инцидент отдельный от Украины, даже если это будет идти в отместку за это. Понимаете? Возможность того, что Путин, как говорится, все это схавает и спрячется в какую-то там
бункер какой-то есть, но при этом есть возможность, что она

0: ответит. И это ответит уже по странам Запада. И вот тут начинается неизвестность, которую никто не хочет ни трогать, ни ощущать. Поэтому, понимаете, это вот не надо доводить до этой ситуации. Так, но мы еще продолжим разговор. Давайте после перерыва.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
14: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
13: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
14: «Солнечный удар».
13: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
14: Проза, музыка и актерская игра.
13: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
14: И оставить после себя невозможную боль.
13: 20 сентября в 17:00.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
13: «Солнечный удар».
14: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
13: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
15: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
13: 20 сентября в 17:00.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. «Давидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на «Давидзон Радио»
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: «Давидзон Радио».
20: Американское радио на русском языке.
19: «Давидзон Радио».
21: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Я еще раз вот пытаюсь, как говорится, объяснить эту ситуацию. То есть пока на страны Запада не будет конкретного нападения, и я не говорю, что только залетел какой-то дрон там в Румынию, или упала какая-то кусок ракеты в Латвии, или какой-то снаряд случайно перелетел границу Финляндии и так далее. Мы про это не говорим. Это явные, конечно, нарушения нормальности, но это нарушение нормальности, которое никто учитывать для объявления войны не будет. Вот если действительно объявлена война, или даже не объявлена, началась война со странами Запада, потому что Россия ее начала, вот тогда и только тогда Запад будет отвечать. Только тогда. Отвечать, потому что идет какое-то нападение на Украину, какое-то, даже если это будет варварское нападение в виде ядерного, допустим, удара, я себе не представляю со стороны Запада, потому что как они раньше сидели на обочине, так и дальше продолжат сидеть, они начнут трезвонить в Москву, говорить о чем-то и так далее. Они не вступят в войну из-за этого. Потому что, это они понимают, что вступив в войну, они обратно не повернут. Они не повернут обратно, им это совершенно четко понятно. Поэтому они не будут подставлять себя под такие вот, как говорится, проблемы. Поэтому если нападает, допустим, Россия нападает на, ну, то есть, как говорится, доводят до какого-то там сумасшествия, Путин испугался всего там или сошел с ума окончательно, и начинает, понимаете, бояться, его загнали в угол, он начинает, как говорится, приходит к атомному заряду, допустим, ядерному, типа, допустим, какого-то что-то маленькое. Мы не говорим про стратегические какие-то вооружения. Маленький тактический заряд. Говорят, что это вызовет типа реакцию на Западе. Я не уверен в этом. Я думаю, что это больше желание Украины, нежели реальные, как говорится, западные обещания. Потому что, понимаете, в Америке трижды подумают, прежде чем отвечать на подобное. И правильно сделают, что подумают. И я бы очень бы серьезно, как говорится, вот смотрел на это. Именно поэтому вот эта вот война достигла этого патового состояния. Если бы, понимаете, в Украине было бы свое ядерное оружие, которое, допустим, не контролируется американцами, тогда, понимаете, и разговор был бы другой. Тогда русские бы никогда бы не применяли бы свое ядерное оружие. Они, может быть, воевали бы дальше, но все бы оставалось на уровне конвенционной войны. А так у нас всегда есть шанс на повышение. Возможно, в этом была причина появления директора ЦРУ в Кремле недавно. Возможно. Это или одна из причин. Вторая проблема, которой я сегодня все-таки хочу коснуться, это проблема тоже той же самой холодной войны. Но почему холодная война у нас развивается? Она развивается у нас прежде всего и на гражданском фронте в виде дисбаланса в торговле. Я как-то рассказывал, что когда-то из-за дисбаланса в торговле, который существовал между Англией и Китаем, начались две опиумные войны. И если кто не знает, что там происходило, то коротко могу сказать, что Англия имела колоссальные поставки, прежде всего, китайского чая в Англию, ну, плюс изделий каких-то и так далее. А сами китайцы в Англии не покупали ничего. За все это платилось не какими-то бумажками или там расписками, как очень часто делается сегодня, а платилось серебром, чистым серебром. И в какой-то момент казначейство Англии, это было в 1830-х годах, просто-напросто лордом в парламенте объявило, что, ребятки, конечно, чай это очень хорошо. Я понимаю, что тут целая чайная церемония появилась в Англии. Пить чай с королем там где-то во дворце. Но проблема заключается в том, что скоро у нас не станет серебра. Потому что вся торговля имеет совершенно одностороннее движение. Из Китая в Англию, а не наоборот. И когда англичане пришли к китайцам, китайцы им ответили совершенно четко: нет, и все. Плюс для торговли был открыт всего один порт. Во всем Китае был открыт всего один порт. И вот англичане внезапно выясняют, что единственным моментом, что китайцы покупают, это опиум. Опиум в Китае потребляли с незапамятных времен в виде какого-то тоника такого, для хорошего настроения и так далее. Причем он разводился там до каких-то тысячных долей, и, в общем, то есть получался именно как вот такой, вот, ну, как вот сейчас Energy Drinks продается в Америке, вот что-то подобное бы делалось с опиумом. И он не давал зависимости, потому что он был очень-очень-очень слабый. Но если опиум довести до нормального состояния, то есть, вы же понимаете, это опиаты, это самые мощные наркотики, это героин, это морфий и так далее и тому подобное. То есть, и вот англичане, ввиду вот своей несуразной вот этой ситуации с торговлей, которая возникала с Китаем, начали завозить опиум из Афганистана, из Афганистана, ну и Пакистана, который тогда был в составе Индии. Пакистан был в составе Индии. Они стали завозить его из Индии в Китай и распространять среди местных торговцев, таким образом балансируя фактически торговлю чаем на полном серьезе. И каким-то образом часть денег потекла обратно, вот этого серебра потекла обратно в Англию на этом опиуме. У них просто выхода не было фактически. И когда китайцы об этом узнали, они вообще закрыли последний порт для торговли с Англией, выгнали англичан, перестали с ними разговаривать и общаться, и все. И вот тут началась, англичане были вынуждены фактически начать первую опиумную войну. Поэтому, когда говорят, что эти войны захватнические, одно, другое, третье, вы вначале знаете подоплеку, как оно было. И вот сейчас в мире, теперь уже не с Англией, а в мире, очень похожая ситуация, когда Китай имеет огромное количество дешевых фабрик, никаких, как говорят, regulations, то есть я вам уже рассказывал, как там из старых телевизоров золото добывается, что никаких вообще, понимаете, норм по безопасности, пенсии, ничего. Практически ничего. И вот с этим конкурирует Запад. Запад с этим конкурировать не может. И вот сейчас у нас как раз сегодня идет встреча Большой Двадцатки, где выступает это в Северной Каролине, где выступил наш министр финансов Бессент. Я считаю, это один из лучших министров, который в составе правительства Трампа. Совершенно самостоятельный человек в смысле финансов и так далее. Он сам бывший, как говорится, хозяин хедж-фонда и так далее. Очень, короче, умнейший дядька. И он сказал такую фразу, что дальнейшие вот этот, ну, то есть, вот я вам прочту название. Bessent says, 19 finance minister agreed, cheap exports unsustainable, but China dissented. То есть, там 20 министров, в частности, китайские. И он говорит, что вот эти дешевые экспорты, откуда они идут? Из Китая. В дальнейшем невозможно поддерживать. У нас та же самая ситуация, что перед первой опиумной войной. Китай поставляет в мир различные товары, часто очень дешевого плана, потому что они именно берут дешевизной. А обратно в Китай идет крайне мало, потому что, во-первых, китайцы другие люди, они очень экономный народ. В отличие там от щедрых американских покупателей, китайцы это, понимаете, ну, красивым словом сказать, скряги. Они очень экономят, они очень живут другим уставом совершенно, который нам тут толком непонятен даже. Они идут, старые тапки сшивают их 10 раз, пока они просто не разваливаются на куски, их используют. То есть чем-то напоминает бывший Советский Союз. Вот кто помнит? Понимаете, что игрушки там, допустим, оставались от старших детям, младшим детям. Платья там или штаны перешивались на младших братьев и так далее и тому подобное. Что-то ломалось, шли его долго и нудно ремонтировали. Изделия должны были служить там годами. Сапоги носили годами, если они не разваливались, и так далее. То есть из-за бедности был вот этот вот момент колоссальной экономии. В Китае, и плюс дефицит, этого не было просто, чтобы купить. В Китае дефицита купить нет. Но экономия – это, как говорится, вторая среда обитания для китайцев. Они не, вот, понимаете, они не делают таких покупок, как делают в странах Запада, особенно в Америке. То есть немцы тоже очень экономны. У немцев 9% накоплений. У китайцев 49% накопления. Понимаете разницу? Германия – это самая накопительная страна из всех западных стран. В Америке накоплений вообще нет. Что-то там 0.1%. Почему-то американцы самые щедрые, самые добродушные, самые простые покупатели, которые сразу покупают в товарных количествах. То есть не одну пару обуви, а сразу три. Не одну курицу, а сразу восемь. Не одну машину, а сразу две машины. Ну, понятно, я, может быть, утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. И вот это вот сейчас обсуждается на вот этой встрече. Как они выйдут из этого положения, я не знаю. Понимаете, мы уже это обсуждаем, ну, вот сколько я на радио здесь, вот столько я это обсуждаю. Это проблема абсолютно не новая. Она уже реально смотрит нам всем в лицо последние 26 лет. С тех пор, как начался массовый выезд и вывоз американских фабрик за рубеж, это считается 2001 год. Массовый именно. Вывоз и до этого был, но массовый начался в 2001 году почему-то. Вот с тех пор мы имеем вот это вот что-то вот такое. Причем это дальше поддерживать и терпеть невозможно. То есть, в принципе, нужны законодательные меры против наших собственных компаний, которые потеряли всякий стыд и совесть. Я это тоже говорил. Их надо штрафовать за вывоз или объявлять иностранными компаниями. Таким образом, они лишаются вот этого режима наибольшего благоприятствования для завоза. Вы же поймите, они делают все товары в Китае. Продать там они их не могут. То есть, они их привозят обратно в США. Они делают это там, чтобы продать это здесь. Но считаются при этом американские компании. Какие они американские компании, если все полностью, кроме там директората, находится где-то в Шанхае. И вот тут, вот, понимаете, вот мы никак не можем вот что-то сделать. Мы только заканчивается тарифами. Причем в начале европейцы, которые собрались вместе на эту двадцатку, фыркали по поводу, ой, Китай, мы помогать Америке не будем, это американский каприз, 130. А посмотрите, что сейчас говорит Германия. Вот выступил, я послушал ролик одного финансиста из Германии, он говорит, что если у нас не возобновится русский газ, то Германия загнется. Вот вам тоже интересный момент, связанный с Украиной. Германия перестала получать русский газ, отказался от русского импорта в связи с началом войны в Украине в 22 году. Что это повлекло? Это повлекло колоссальные проблемы в самой Германии. В Германии производство удорожалось, подорожало где-то в 3-4 раза из-за дорогой энергии. Из-за того, что оно так подорожало, оно перестало быть конкурентоспособным. И вот немцы говорят, что если не будет возобновления поставок русского газа, ну, опять-таки, мы можем спорить, сколько они продержатся и продержатся ли вообще, а может, это вообще, говорится, трёп. Но я не думаю, что это трёп. Они говорят, что если не будет возобновления этих русских поставок, то и немецкая экономика вообще рухнет. И я вначале, мы, говорится, тут посмеивались в кулачок над этими всеми вещами, понимаете, русские этим страшали, но оказалось, русские были правы. У русских была знаменитая вся Германия греется дровами, то есть, ну, вместо отопления за счет газа русского, все перешли на дровяные печи. Ну, то есть, они могли, конечно, шутить по этому поводу сколько угодно, но, понимаете, вот так вот поворачиваются дела, что в чем-то это имеет оправдание свое, то есть немецкое производство серьезно резко ушло вниз. И вот была статья Wall Street Journal, была статья в CNBC, это чисто такие экономические издания, было целый ряд интервью в Блумберге, которые говорят, что, ребятки, мы в Германии все. То есть они продержались вот 4 года, ну, их кризисное положение, потому что целый ряд, то, что я, кстати, здесь на радио это рассказывал, это было вот это так называемое middle, то есть вот этот средний ряд предприятий. Это так называемые семейные различные конторы, предприятия, небольшие фабрики, которые занимались производством каких-то запчастей. Они не делали начальные изделия, они не делали конечные изделия. Они именно выпускали какие-то запчасти в середине этого цикла. И таких предприятий в Германии было порядка 5000 человек. 5000 штук. Причем всеми этими предприятиями владели разные семейные какие-то кланы или семьи и так далее. То есть там все предприятие могло быть 20 человек. При этом они делали очень большое количество каких-то изделий. И вот часто резко идет понижение этих, количества этих предприятий. Они уже потеряли 1200 из них. Для Германии это трагедия. Потому что они говорят, что люди, которые поколениями работали в семейном бизнесе, этот бизнес теряют. Из-за чего они не могут конкурировать с Китаем. То есть Германия после того, как, понимаете, вот, ну, вот сейчас примерцы, это дело немножко пошло к правильному пониманию, потому что при предыдущей администрации, администрациях в Германии об этом не говорили. Они говорили, что это американцы типа сошли с ума, что они воюют с Китаем, что типа Трампу делать нечего. Выяснилось, что это совсем не чисто проблема Трампа. Это не только... У Трампа эта заноза сидит очень крепко, да, я понимаю, но это не связано с Трампом. То, что происходит в Германии, это совершенно чисто немецкие проблемы. Они просто идентичны со всем остальным Западом. Запад имеет прекрасное производство, имеет прекрасные заводы, те, которые остались, что называется. Проблема заключается в том, что оно дорогое. Оно дорогое, очень качественное, очень хорошее, очень красивое. Но, еще раз повторяю, дорогое. А мы, как покупатели, те же самые люди Запада, сейчас вообще не в состоянии часто покупать дорогое и красивое. Мы покупаем дешевое и то, что доступно. Или вообще не покупаем. Потому что, как вы видите, ситуация с экономикой очень такая двуликая. Вот сейчас, вот, например, у нас сегодня пришло сообщение, вот я читаю. Центральные банки по миру собираются поднимать проценты ставок, потому что они боятся повышающейся инфляции. Инфляция продолжает расти. И дальше они говорят, что это плохо для бондов, то есть для покупки каких-то ценных бумаг. Вот, значит, у нас вот, значит, наш этот есть наш федеральный директор Федерального резерва, который, понимаете, тоже озадачен этой ситуацией, хотя его ставил Трамп. Трамп хочет понижения ставок. А по всему миру, в частности, вот Япония точно повышает ставку, потому что у них падает валюта. С чем это связано? С инфляцией. Понимаете, поэтому у них плюс долг, плюс... В общем, короче, тут множество... Это, понимаете, не чисто вот проблема. Пойдешь направо, там, я не знаю, коня потеряешь. Пойдешь налево, голову потеряешь. Пойдешь прямо, и то, и другое. Тут выходов намного больше, чем один, второй, третий. Тут проблем намного больше. Поэтому, понимаете, вот это... Очень сложное уравнение, которое не имеет там два или даже три неизвестно. Тут неизвестно практически все. Как себя поведет инфляция? Что будет? Потому что это зависит от целого ряда факторов. Почему, например, почему инфляция в США так пошла в разгон? Ну, одна из причин — это пандемия, что раздали много денег. Начали раздавать при Трампе. Трамп дал первый транш, потом дал Байден, потом еще раз дал Байден и так далее. Но мы забыли учесть такую вещь, что наши все левые товарищи требовали повышения зарплаты. И вот зарплата с $8, $8.25, это был федеральный минимум, взяла и улетела к $20-22 в час. То есть в три раза почти. Для многих в три раза. И почему-то считалось, почему-то какие-то товарищи, склонные к левой повестке, так далее, они почему-то считали, что это никак на экономике не отразится. Что типа вот этот нижний пласт населения получит дополнительные лавы, в руки, и все будет замечательно. А верхний пласт, как говорится, спокойно себе дальше просто продолжит существовать. Господа, когда нижний пласт получает вот эти деньги дополнительные, они начинают их тратить, разгоняют ту самую инфляцию, и так далее, потому что если молоко, доставка молока, вот этот шофер, которого доставляет, теперь требует 25, допустим, долларов в час вместо 8 или там 10, то и молоко, которое он доставляет, должно в 2 или в 3 раза повыситься в цене. Ну, допустим, не в 2 или в 3 раза, они, допустим, на галлон там молока нагонят, допустим, лишний доллар. Но этот лишний доллар вы почувствуете. Тут доллар, тут 10 центов, тут 30 центов. Видите, вот это вот на этом построена вся инфляция. Понимаете, что люди, которые продают кофе, баристы, внезапно стали требовать на чай. Я вообще вот с этими чаевыми считаю, что в Америке это какой-то беспредел уже происходит. Понимаете, тебе вписывают в счет 25% чаевых за очень-очень-очень посредственный сервис. Еще, понимаете, смотрят на тебя волком, если ты, понимаешь, задаешь вопрос, а это что такое? Чаевые вообще даются за хорошее обслуживание. Ребят, надо уже решить этот вопрос, наконец. Платите зарплату нормально. Ну, конечно, у нас все наши капиталисты, владельцы ресторанов не хотят этого. Они хотят, чтобы это оплачивали посетители. А я не буду это оплачивать. Я оставляю типы за хорошее обслуживание. А не за то, что я туда пришел, и мне делают одолжение, что меня вообще обслуживают. Нет, мне не надо одолжений. Это вы меня должны ловить как посетителя, а не я вас, понимаете, заставлять себя обслуживать. Чем так или иначе, в экономике ситуация сложная. Не ужасная, но очень сложная. И вот это то, что вот сейчас, как раз сегодня обсуждается на Большой 20. Так, сделаем перерыв и продолжим.
8: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
22: My name is Gil Zohar.
23: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
25: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
26: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
25: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
24: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
27: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
28: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи. каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
27: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Дэвидзон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем...
3: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Семь часов утра.
5: WSNR, Jersey City.
3: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
6: Служба информации Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
7: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. На следующей неделе в Техасе пройдет предвыборная конференция республиканцев, организованная Национальным республиканским комитетом. Ожидается около 20 тысяч гостей. Рекомендуемый взнос – $25 000. Республиканцы рассчитывают мобилизовать сторонников на фоне низких рейтингов президента и неблагоприятных для партии прогнозов перед промежуточными выборами. Трамп выступит перед собравшимися 9 и 10 сентября, а вице-президент Джей Ди Вэнс в первый день. Все четыре ныне живущих президента США подтвердили участие в церемонии в Нью-Йорке, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября. Дональд Трамп, который первоначально также планировал присутствовать, решил отметить годовщину в Пентагоне. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетит мемориал от имени администрации, но выступать с речью не будет. 12 сентября Трамп планирует отправиться на принадлежащее ему поле для гольфа в Ирландии. Там будет проходить Irish Open. FDA сообщила об отзыве замороженных ягод, поступивших в магазины 16 штатов из Чили из-за опасности кишечной палочки. Смесь из трех ягод – клубника, ежевика и черника – срок годности до 9 февраля 2028 года. Потребители, у которых есть этот продукт, не должны его употреблять. Продукт следует выбросить или вернуть, говорится в предупреждении регулятора. Речь идет о товаре Organic Triple Berry Blend марки Great Value. Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не ездить в Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана во время Рош-Ашана. Ежегодно во время празднования еврейского Нового года Умань посещают десятки тысяч хасидов.
6: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
7: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 стрит. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Дэвидзон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
9: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа Aftercare. Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
28: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Адвенс Косметологи Академи. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.
11: Махнул.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу 718-303-90-90. Мы говорили об общей вот этой ситуации с холодной войной, которая у нас есть. И вот с этой, в этой связи, когда вот мне здесь начинают говорить, что Трамп себя ведет неверно, например, с Венесуэлой, я говорю, ребятки, вы рассчитываете на добрый и добропорядочный законный мир, который вот должен как бы существовать, и все, как говорится, действуют нормальными методами и так далее и тому подобное. А мир так давно не действует. Вот в том-то и беда, что мир под разными предлогами захватывают различные, понимаете, силы, те, которые просто первые, кто захватили, просто более наглые. А мы если сидим на обочине и ждем исполнения международных законов, то мы можем ждать это до конца света. И вот тут вот, когда я это говорю, понимаете, что, знаете, что рушится мировой порядок, больше возмущается украинская публика по этому поводу. Ну как же, вот то, третье, десятое. Я говорю, ребята, а что, вы что, очнулись, что ли, только что? Да, вот мы идем к миру, который будет сильный. Будь сильный есть, значит, будешь существовать. Слабый, тебя сожрут. Все, речь закончена. И особенно еще будет существовать каждый за себя, потому что, понимаете, совершенно четко мы видим, что не работают различные договора, понимаете, обещания защищать кого-то и так далее. Это не работает. Значит, можешь защищайся, не можешь, до свидания, значит покоряйся. Кому-то, кто может. Может и хочет. Понимаете, и защищать будут, или вернее, попадут под защиту только те государства, которые что-то из себя представляют или что-то представляют такое, что нужно всем остальным. А не просто так. Значит, если вы ничего из себя не представляете, вы никому не нужны. И у нас вот, если вчера был день начала Первой мировой войны, то сегодня, чтобы вы знали, у нас день окончания Второй мировой войны. Вторая мировая война не закончилась 8 там, или 9 мая, она закончилась 2 сентября, когда подписала поражение на линкоре Миссури Японии. Это вот после этого действительно, поэтому у нас два очень памятных дня, вчера и сегодня. И это заставляет нас всех думать дальше. Понимаете, как действовать? Когда, значит, начинают говорить про Мюнхен, там, и то, третье, десятое, я обычно смеюсь. Но, знаете, Мюнхен состоялся почему? Потому что ни Франция, ни Англия не хотели воевать впрямую, им было проще сдать кого-то, чем воевать самим. Они попытались, у них это не получилось. Но это будут делать все, и в каждый, и в последующие разы тоже. Почему? Потому что никто не хочет ввязываться в войну, если есть возможность избежать за счет кого-то другого. Было, есть и будет. Никаких уроков никто из этого делать не будет. Вот в ту пользу, как хотят в Украине. Поэтому я говорю, что, ребятки, у вас ситуация вот такая, как она есть. А не ту, которую как вы хотите. Ну, в общем, что вам сказать? Ничего простого больше нет. Мы сейчас находимся как раз вот в ситуации, когда холодная война, понимаете, бушует практически в каждом элементе нашей жизни. Мы можем не соглашаться с этим, мы можем не хотеть это признавать, но это есть. И вот чем быстрее вы будете подготовлены к этой ситуации и признаете, тем лучше оно будет. Понимаете, вот Джордж Вашингтон я вчера буквально поставил. Это не только он это говорил, но он в частности. Он говорил следующую фразу. To be prepared for war is one of the most effectual methods, a means of preserving peace. Быть готовым к войне – это один из наиболее эффективных методов для сохранения мира. Вот о чем ведется речь. Понимаете, а люди хотели, вот особенно в Западной Европе, они хотели быть беззаботными, богатыми, счастливыми, ничего никому не готовить, понимаете, защищать зеленый мир, говорить об угнетенных палестинцах, там еще что-то такое, вот этой всякой мурой заниматься, и вот существовать таким образом. Как это может быть, когда вы богатые и знаменитые? Вы хотите, чтобы вас, богатых, никто не заметил? Мой покойный дед говорил так, что он говорит, что бедным быть плохо, а богатым сложно. Вот в этом все дело. Понимаете, на богатых, почему стат США требует все, потому что США богатые, считаются богатые, хотя мы на самом деле находимся в очень сложной ситуации. Так, еще раз, 718-303-90-90. Значит, мы говорим о холодной войне, об ее проявлениях, о вот этой событии в Лейпциге, о двадцатке, которая собралась в Эшвилле, в Северной Каролине, и все говорят одно и то же, что, ребятки, что мы не можем дальше продолжать вот этот дешевый базар с Китаем, где, понимаете, где американцы покупают это дешевое Г, но при этом уничтожают собственную экономику. Я об этом вам говорил много раз, и это мы должны прийти к бойкоту Китая. Нравится вам или это, или нет, но мы должны прийти к бойкоту. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Ну, сегодня всем весна, слава богу, все образовалось. Вчера Трамп выступил, наши компании будут разрабатывать нефть. Не сразу бензин, нефть будет поступать нам.
3: Вы исчезли, вас отключило. Ну, и с Венесуэлой там, как говорится, ну, то есть на бумаге все просто, в реалии немножко сложнее, потому что Венесуэла находится в состоянии такой разрухи, что пока дойдет до конкретного поступления нефти, пройдет еще, ну, я думаю, что лет цать, то есть, может, до 10 лет. Потому что они когда-то выгнали всех специалистов оттуда, стали заниматься тем самым коммунизмом, все запчасти у них полетели, все имели, работает, добыча минимальная. Поэтому пока они смогут перевести ее на нормальное состояние и главное, чтобы это технологически все работало, то есть пока все это восстановят, перестроят и так далее, это будет за, ну, явно не за один день. Явно не за один день. То есть поэтому, понимаете, Трамп говорит о будущем, а не о сегодняшнем дне. Поэтому я бы сегодня бы не рассчитывал на это. Еще бы пару лет, тройку лет точно не рассчитывал бы на это. Но в принципе, сам по себе ход и с Панамским каналом, и с Канадой, и с Гренландией, и с Венесуэлой, он правильный. Особенно на нашем заднем дворе и так далее. Понимаете, Канада... Вот я думаю, что с ними надо немедленно начинать новые переговоры, договариваться, в чем-то, может быть, уступить и так далее, потому что канадцы, может быть, уперлись, но они не понимают, то есть если вдруг им начнут объяснять товарищи китайцы, то есть у них будет намного все хуже. Они тогда подпишут любые договора. То, что Канада не хочет понимать, в какой незавидной ситуации она может оказаться, имея такую огромную территорию, такое маленькое население и практически несуществующую армию. Понимаете, вот это вот им надо объяснять. Они-то пока не понимают или сводят на тормоза, что типа, ну да, это будет там в каком-то, я не знаю, далеком будущем. Это может быть не в очень далеком будущем. Поэтому, ну надо договариваться. Я считаю, что вот эти вот, понимаете, что, наверное, Бессент и Элон Маск и Лютник, вот который вот министр торговли у нас, то, что они присутствуют вот на этих всех этих собраниях, это намного более эффективно, если бы там был бы Трамп. Туда вот поехал Алтман, это вот человек, один из людей, который создает искусственный интеллект. Туда поехал, насколько я понял, Цукерберг из Фейсбука. Может быть, поехали, я уверен, что там представители других и технологических гигантов. Все они говорят о том, что, понимаете, все примерно одно и то же, что идет вот жуткое соревнование между Китаем и Америкой. И это, в принципе, это хорошо, потому что когда существует соревнование, значит существует гонка. Вы посмотрите, что произошло с Америкой после того, как гонка вот с Советским Союзом закончилась. Америка распустилась, разложилась. потеряла всякую дисциплину. Она была в тонусе до этого. Держала себя в тонусе. Если Америка на кого-то жаловалась, то жаловалась, что Япония у нее забирает там какие-то заводы или что-то такое. Но в принципе это было внутри западного производственного цикла. То есть, ну Япония, ну Америка. А теперь не в Японии, не в Америке, а в совершенно в четком коммунистическом Китае, который периодически делает такие номера, что он перестает поставлять, когда он может проявить свою волю, как говорится, и заставить нас слушать себя. И вот, вот на, что-то надо с этим делать. Поэтому, в частности, вот война в Иране, это же не война с Ираном конкретно. Для Америки это война с Китаем. Через посредство, через прокси. И то, что мы вот эту войну на сегодняшний день, она у нас как-то то возобновляется, то вот сейчас она опять возобновилась, не идет пока в никуда, мы все ждем, что Китай сложится от западного давления. Я вот как-то я в больших сомнениях, что Иран может сложиться от подобного давления, даже если у них с экономикой все плохо. Это не те люди. Но вся эта война начата фактически из-за Китая, а не из-за Ирана. Придушить Китай или, во всяком случае, лишить альтернативных поставок топлива, только заставив их реагировать только на русских. Что только русские могут для них что-то поставлять. Все. Но так или иначе, на сегодняшний день у нас совершенно четкая ситуация вот, и соревнование с какими-то нашими недругами. Если мы это соревнование не можем поддерживать, ну, горе нам. Горе нам. Потому что поверьте нам, еще раз повторяю, быть богатым – это сложно. А мы богатые, мы западный мир имеет всего 14% населения, 14%, при этом получает 76-78% всех доходов. Понимаете? И именно к нам стоит в Америку 1,5 миллиарда, и 1,5 миллиарда тоже стоит в очередь попасть в Европу, и также к нам 1,5 миллиарда, если откроют границы. Поэтому, когда наши демократы ненормальные берут, открывают эти границы, или делают вид, что они закрыты, они а на самом деле открыты, никого не контролируют, к нам сюда идут караваны, которые фактически подменяют население. Потому что мы не хотим работать с нашим населением, не хотим повышать рождаемость, не хотим улучшать условия жизни и возможности иметь детей, и поэтому мы завозим дешевую рабочую силу. Как и Европа делает. Все одинаковые причины для сохранения нашей пенсионной системы. Мы не хотим сделать какие-то серьезные, трудные шаги, более болезненные, более сложные, более длительные. Поэтому мы берем и идем простым путем. Давайте завезем иммигрантов, которые будут работать за копейки. Какие-то, потому что у них нет ни на что ни прав, ни обязанностей. И все. И сделаем себя богатыми за счет того, что подвезем новую волну мексиканцев. Оно так работать не будет, господа, бесконечно. Оно начинает давать колоссальные сбои. Мы не можем вот. А почему это все началось? Это началось в связи с тем, что исчез Советский Союз. Вот так вот, понимаете, можно говорить о том, что есть сплошные плюсы от того, что Советский Союз исчез. Да, плюсы колоссальные, но и минусы колоссальные. Особенно сейчас для Запада, когда уже прошло 35 лет. Запад лишился главного источника катализации вот, нужности находиться в тонусе. На Западе перестали содержать армии. Ну и раз нет противника, что держать армию? На Западе распустили разведки, распустили собственное население. Раньше была призывная армия, они от нее отказались. А профессиональную армию создать они не смогли. Все живут от пуза. занимаются пенсионными системами, своими накоплениями, отпусками, имеется замечательным сексом и так далее. При этом детей не рожают. Ну, еще, конечно, вспомнили добрый, понятный всем очень родной и знакомый антисемитизм. Понимаете, с Израилем, когда в Израиле подгорело в связи с 7 октября, понимаете, ну что ж, давайте обвинить не нападающих, не бандитов, а жертву. Все международные институты, которые раньше хоть как-то худо-бедно в какие-то времена предыдущие работали, типа там ООН, Красный Крест, сейчас превратились в что-то непотребное абсолютно. И все это произошло почему? Потому что там, еще раз повторяю, потеряна бдительность какая-то, потеряна фокус, потерян смысл существования. Я не говорю, что нужно быть, знаете, как в той песне, что бабка Фёкла из квартиры номер 5 любит на всех анонимки писать. А у нас пенсионеры, инженеры, пионеры, доктора все враги, так отправьте всю квартиру за туманом и за запахом тайги. Я не говорю, что нужно это делать. Я не говорю, что нужно так жить. Но из-за того, что мы потеряли всяческую вот дисциплину мысли, мы потеряли то, что, знаете, вот то, что вот сейчас вот я рассказывал, что проводится conditioning, то есть как бы подготовка общества к пониманию, что вы понимаете, что исламизация общества — это нормально. Нет, это не есть нормально. Что в обществе действуют какие-то левые хулиганы, перекрывают мосты, дерутся с полицией, и это есть нормальное проявление свободы слова. Понимаете, люди на улицах, которые вышли драться с полицией, считают, что это нормальное проявление свободы слова у них. Нет, это не свобода, это преступление. И пока мы не начнем вот этих вот свободословистов этих всех,

0: это все начинается почему? Потому что в стране исчезла вот та самая дисциплина, исчез понятие нормальности властей. Что власти, как говорится, осуществляют, есть понятие закона. Но если ты к этому закону не относишься, вот понимаете, как к враждебному, то извини меня, конечно, все возможно. Вот я вчера это начал, тему я и не договорил. Вот моя дочь ко мне приходит и говорит, как появляется какая-то черная где-то в каком-то офисе или где-то. Она тут же начинает вот на тебя смотреть волком, не хочет выполнять свои обязанности. Понимаете, вот сразу дает тебе понять, что она тебе ничего не должна, что, понимаешь, что ты фактически какой-то белый враг ее существования. Я говорю, да, это вот новая такая, но это не новая, но она обострилась. Потому что люди вот этих вот, всех этих ненормальных, именно недоделанных умом, цветных товарищей накручивают специально еще дополнительно, что типа ты гордый черный человек. Ну хорошо, будь гордым черным человеком, но ты все равно работаешь уборщицей. И все равно должен убирать помещение. И ты не делаешь одолжение, что ты его убираешь. Понимаете, они почему-то в какой-то момент все решили, что к ним правила не относятся. Все это откуда идут деньги на всех этих ублюдков? Именно оттуда. Из Китая, из России, из Ирана и так далее. Мы просто долго не хотели это признать. А сейчас это документально подтвердилось. Что деньги идут именно оттуда. Что мы сталкиваемся фактически с намеренным саботажем внутри страны, который поддерживается финансово за счет внешних вложений. Вот в частности, это мы знаем, что это происходит в Антифе. Что такое Антифа? Это вооруженное, или даже если безоружное, но активное сопротивление, слом существующей системы, нападения, хулиганства и так далее. Террор окружающего населения, террор не оппонентов. Попробуйте сказать, что вы не согласны с Антифой, которая выступает рядом. Если вас не изобьют, но это слава богу, но вам точно прорвут барабанные перепенки, крича в ухо. Вы понимаете, вот это вот все части одной большой холодной войны. Мы просто имеем внешний фронт, который вот мы сегодня обсуждали, мы вчера обсуждали внутренний фронт. Оба абсолютно важны. Ничто так не подрывает страну, как внутреннее брожение, внутреннее недовольство. То, что когда-то было такое очень хорошее слово английское, оно мало используется на сегодняшний день, но это английское слово, не американское, discontent. То есть недовольство, внутреннее недовольство внутри страны. Это очень важный момент. Если у вас существует какая-то причина для внутреннего недовольства собственной страной, и это недовольство раздувается дополнительно генерируется каким-то образом, то вы имеете в этой стране большую проблему. Еще раз повторяю вот эту известную мысль, что империи, ни одна империя не развалилась за счет чисто внешних ударов. Любая империя разваливается прежде всего из-за слабости внутренней. Потому что если бы не было бы слабости внутренней, то и внешние враги бы были бы не очень сильно важны. Понимаете, Вавилонская империя когда-то имела колоссальную армию, а упала за один день за счет ударов какого-то выскочки, которым был Кир, царь Кир из перцев. Почему они были слабы внутренне? То же самое было в Риме, то же самое было в других империях. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metroplus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218.

0: 9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем, пытаемся анализировать вот ту холодную войну, с которой мы имеем дело, понимаете? Она очень многогранна. В ней абсолютно нет вот каких-то прямых линий, понимаете? Если мы начинаем что-то обсуждать или что-то понимать, мы должны учитывать и исторические какие-то параллели, и наработанный опыт, и то, что, понимаете, происходит в других странах, и, понимаете, то, что, например, прямая война, например, на сегодняшний день не происходит. То есть мы имеем очень какую-то изощренную войну, вот эту вот асимметричную, что, как они ее сейчас называют, в виде каких-то средств и каких-то, понимаете, больше, скорее там больше диверсий, нежели той войны, в которой мы, как говорится, понимали войну. И в конечном счете все свелось, например, в Украине, все свелось к войне фактически методами 40-х годов. Мы не воюем оружием будущего, там нет бластеров, там нет ядерного оружия, к счастью. Там воюют пушками, танками, дроны. Начали серьезно все вытеснять. Причем Запад оказался не готов к дроновой войне, потому что, а что происходит в Иране у нас? Иран имеет дешевые дроны, и Америка, и Запад смертельно боятся, что эти дроны начнут бомбить их корабли или танкеры. Даже военный корабль, в принципе, не защищен от дронов. Особенно массовые атаки дронов. В Израиле поняли, что их щит, он, конечно, замечательный и так далее, но он абсолютно не стопроцентный. Особенно если идет массовый запуск, особенно если мы говорим про баллистические ракеты. Сбить все невозможно. То есть израильская, как говорится, защита была рассчитана на относительно минимальный запуск. Относительно небольшой, скажем так. А здесь мы имеем запуск массовый. Поэтому, понимаете, вот быть самонадеянными и полагаться на авось, вот сейчас вот, в связи со всеми этими ситуациями, никто не будет. Вот именно это одна, вернее, это главная причина. Это главная причина, почему США, понимаете, не участвуют активнее в украинской войне. Ну, то есть им еще это, в принципе, Украина была никогда не нужна. То есть разговоры только шли, понимаете, там всем дружно выступали перед телевизором. На самом деле Украина никогда Америке была не нужна, понимаете. Далеко, никакого стратегического значения большого не имеет. сложно, дорого, коррупция, то есть слишком много одновременно всякого разного, чтобы, как говорится, с этим дело иметь. Поэтому это одна из причин, почему Америка никогда толком Украиной не занималась. И сейчас не занимается, только продает оружие. Пожалуйста, покупайте, воюйте сами. Мы, как говорится, в стороне стоим. Потому что мы говорим о возможности перехода войны на более серьезные какие-то рельсы. Из холодной в горячую. И этого никто не хочет. Да. Вот так. 718-303-90-90. Что-то все линии свободны. Все молчат. Ну, значит, либо я прав, и возражать нечему, либо все боятся возражать, потому что сказать им нечего. Ну, что могу сказать? Мне, как говорится, относительно всех жалко. Почему? Потому что, ну, слушайте, ребятки, мы все пытаемся старыми методами выйти из существующей ситуации. А оно так перестало работать. И вот понимаете, когда действует такой, как Трамп, а действует он крайне беспорядочно, допустим, и поэтому у него сплошные, как говорится, вроде бы правильные начинания, но при этом неудачи. Почему так происходит? Потому что никто ни раньше не знал, как это делать по-другому. Мы только сейчас, как говорится, начинаем осознавать, война изменилась, финансы изменились. Кто мог подумать, что какой-то Китай, понимаете, будет главенствовать? Представьте себе, никто не мог подобное. Китай сейчас, понимаете, везде вот на втором месте. За последние какие-то 15-16 лет мы увидели глобальное изменение мира. Причем настолько агрессивное изменение, что, понимаете, сидеть и долго рассуждать, и думать, и говорить, а вот давайте подождем, а давайте подумаем, в принципе, возможностей нет. Поэтому, когда, вот, понимаете, происходит вот весь этот торг, который неудачно проходит с Канадой, то ты начинаешь думать, что они в Канаде совсем сдурели. Они привыкли жить, вот, понимаете, так, чтобы их никто не трогал. Им удобно. Они так живут годами, десятилетиями. Когда ты пытаешься потормошить, то все, начинается крик. Поэтому... Не знаю. У меня нет большого оптимизма по поводу западного мира, понимаете? Но я думаю так, что западный мир начинает чесаться только когда возникает крайняя необходимость. Вот у меня такое впечатление, что мы идем вот к какому-то очередному событию, когда эта необходимость возникнет, потому что она возникнет, а не потому что... Западный мир внезапно решит профилактически решать какие-то проблемы. Западный мир не думает таким образом, к сожалению. Последние годы вот так вот оно не идет. Мы видим только, что западный мир хочет, понимаете, чтобы оно все само по себе решалось, все, как говорится, по инерции работало и так далее. Да, телефоны у нас не работают, господа. Вот я сейчас проверяю, телефон не работает. Да. Поэтому... Я смотрю, что нет звонков. Сейчас мы выясним этот вопрос. Для того, чтобы все работало и существовало, мы должны очень серьезно требовать от самих себя определенной дисциплины. Дисциплина, например, понимаете, тратить наши деньги. Дисциплина, понимаете, требовать от самих себя, покупая американское. допустим. Понимаете, почему в Китае это возможно, а у нас это невозможно? Почему, понимаете, объявить о том, что мы хотим, чтобы мы покупали? Американская, как говорится, американские товары, это звучит, понимаете, для кого-то смешно, для кого-то как ересь. Даже раздражает кого-то. Это для тех, кто живет в Америке. Я никогда, например, вот интересный такой момент, вот я наблюдаю это последние годы. Я, например, никогда бы не мог подумать, что русские социал-демократы, которые сражаются с Путиным и так далее, так резко повернутся против Америки. Потому что их раздражает Трамп, потому что они считают, что, понимаете, что что-то вот с Трампом не так. Они при этом, понимаете, то есть вот их так резко это затронуло. Почему русские социал-демократы, которые жили в Советском Союзе и вроде бы должны все понимать, например, там такой есть Аркадий Мазин, выступают против Израиля активнейшим образом? Почему? Неужели им это не ясно? Они обязаны это понимать куда лучше, чем это понимают западные жители. А на самом деле получается нет. Получается так, что, понимаете, есть идет общее поглупение всего мира. Телефоны все умнее, мир все глупее. Вот я вчера буквально у себя на аккаунте на Фейсбуке поставил старую картинку. Что, типа, вот дети, которые бегают по лужам, играются на улице, катаются на велосипедиках, гудят специальные вот эти вот дудки. Знаете, когда на велосипедах ставили вот эти такие вот типа вот хорн, то, что называется на английском. Ну вот там гудят дудки, катают кого-то на багажнике, обливаются водой. Далее. Вот это наше детство с вами, господа. Ну, во всяком случае, мое. Мы были очень довольны этим детством. Помню, самое интересное в Риге было, когда в Юрмалу мы приезжали, мы учились обрызгивать друг друга водой в море. Как вот так вот специально поставить ладонь, чтобы поднять больше брызг. Это тоже надо уметь. Это только кажется, что это просто. Вот надо было научиться специально вот поднять вот большое количество воды ладонью, чтобы обрызгать оппонента. Чтобы оппонент сам сдался, потому что его просто заливает соленой водой. Это был фан, понимаете? Это был колоссальный кайф. Купаться в этой холодной Балтийской воде в Рижском заливе. Я почему-то считал нормальным совершенно спокойно залезть в воду, когда в ней было 15-16 градусов, и меня невозможно было из воды вытащить. Бабушка на берегу стояла, кричала: «Саша, Саша, вылезай! Простудишься!» И я никогда не простуживался от этой воды. Наоборот, я был более чем здоровый все лето. Я простуживался, когда я переставал купаться в этой холодной воде. Катались на велосипедах. У нас было было очень интересное детство, понимаете? При всех там каких-то минусах советской системы, я скажу честно, что семьи были более сплочены. Все собирались вместе на какие-то посиделки, устраивались какие-то банкеты, какие-то застолья. Это же не просто было, потому что все пришли водки напиться, боже упаси. Это потому что были очень крепкие семьи, потому что все хотели как-то соединиться, как-то поговорить и так далее. Иной раз было это хорошо, иной раз было плохо, но, как правило, все друг другу помогали, как-то участвовали, было какое-то единое единение со всеми. Вы понимаете? Мы вот чего-то со всеми вот этим вот диджитал-миром, который вот наступил, что мы перестали понимать, понимаете, мы перестали общаться, что, понимаете, мы теперь общаемся с телефоном. Телефон за нас все фотографирует, за нас считает, за нас общается. Мы уже там скоро психолога будем иметь электронного. Я уж не говорю про то, что скоро-скоро телефон станет вибратором для очень озабоченных, которым нужно это по дороге, чтобы было. Что вы думаете, это смешно, но это не смешно. Это именно что не смешно. мы потеряли вот что-то потеряли. Я клянусь, я с удовольствием смотрю эти ностальгические картинки со старыми магнитофонами, там, я не знаю, что-то на кухне там сидят, жарят, или там показывают, значит, в Америке там типа ностальгия, что дом, в котором был бейсмент с телевизором, считал, что у тебя cool family. Потому что у тебя есть дом с бейсментом, можно сесть на ковер, играться в какие-то игры детям. Или смотреть телевизор вместе, какие-то фильмы. А интересный такой момент. Вы знаете, что американские передачи заканчивались, как правило, в 12 ночи. Начинал играть американский гимн. Показывался флаг, американский гимн играл и так далее. Я это застал еще. И после этого телевизор выключался. То есть там начинал, то есть, ну, сетка выключалась. Вот начинаешь думать, что мы потеряли. Может быть, мы это потеряли. Это все вот такие вот моменты, которые надо периодически продумывать для себя. Потому что, понимаете, вот все, что у нас происходит, оно неспроста. Оно потому, что мы сами взяли и что-то изменили. Причем изменили не в лучшую сторону. Раздобрели, обленились, перестали думать. Отдали эту участь думать компьютеру, селфону, смартфону. Мы все глупее, телефон все умнее. Вот сейчас AI идет тоже. Понимаете, вот тоже, кстати, вывод сделан тоже такой же, что человеки продолжат глупеть. AI продолжит умнеть, а люди продолжат глупеть. Ну, ничего-то сделать не можем мы, понимаете, отказаться от AI никто не сможет и не будет. Никогда. Потому что это новая индустриальная революция, потому что это метод заработка для огромного количества людей будет, потому что это прогресс. Как в свое время не могли отказаться от ткацкого станка, понимаете, когда начиналось все с ткацкого станка, первая индустриальная революция в Англии. Ткацкий станок. Как тогда от него не отказались, от этого станка, несмотря на то, что было множество бедствий и лишений из-за этого. Так и сейчас. Вот вчера интересный был момент, да? Вчера буквально. Мы отмечали интересную годовщину в 2000 году, 26 лет назад, вот день в день. Вышел знаменитый телефон Nokia 3310. Вот если кто помнит эту модель, у меня эта модель дома была. У меня вначале было 32... у меня было 5110 в начале модель 98 года. А потом у меня было 3310. Вот 3310 продержалась очень достаточно долгое время, потому что это считалось очень развитая модель. Сейчас этот телефон, на него смотришь, думаешь, боже мой, какое старье. Как все устарело. Это даже не было флипфон, понимаете, это было именно вот... Прекрасно работал телефон, кстати говоря. А сейчас-то все старое, понимаете, вот так быстро развивается, идет время. Что мы прямо на наших глазах видим что-то, понимаете, какое-то изделие, которое вызывало в свое время, 26 лет назад, вызывало фурор, и за 26 лет технология так ушла вперед, что это кажется каким-то безнадежно устаревшей технологией. Компания Nokia, ну я не знаю, она существует вообще, или она в каком-то полудохлом состоянии? Мне просто интересно. Понимаете? А что это, случайно? Нет. Нет. Ну, в общем, я не хочу говорить, что все плохо, абсолютно не хочу это говорить. Но то, что человек должен быть не глупее машины, у меня нет сомнений. То, что человек должен понимать те вызовы, особенно западный человек, должен понимать те вызовы, которые перед ним стоят и идут против него, этого нет сомнений. Потому что, еще раз повторяю, богатых не любят. Их хотят разорить, их хотят раскулачить в пользу мировых шариковых. И если это не защищать, то вас таки, да, и раскулачат в конечном счете. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: That has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
23: В эфире Игорь Цептер, региональный менеджер швейцарской компании Цептер Интернешнл. Предложение, скидки, подарки от знаменитой компании Цептер прямо сейчас.
24: Добро пожаловать в мир Цептер, мир здоровья, красоты и стиля. Меня зовут Игорь, я консультант-менеджер компании Цептер Интернешнл. Мой телефон 646-312-9113. Также вы сможете посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Напомню, для всех, кто беспокоится о своем здоровье и хотел бы его спасти, к сожалению, большинство людей делают огромные ошибки, которые вредят их здоровью очень сильно. Если вы устали идти к доктору, тратить время, деньги и пить опасные таблетки с побочными эффектами, я представляю вам компанию Цептер, которая поможет стать на здоровый путь жизни. Великолепная посуда коллекции Masterpiece Cook Art. И для правильного приготовления здоровой пищи у Цептера есть запатентированная система. Это единственное долговечное решение. Благодаря превосходному металлу 316L от Цептер, передовым технологиям, инновационному дизайну, в посуде коллекции Masterpiece Cook Art вы сможете сварить без воды и пожарить без масла. При этом пища будет сохраняться ее питательная, биологическая ценность, витамины, минералы, белки, микро- и макроэлементы, натуральный вкус, аромат, цвет, форму, структура. Такая пища содержит меньше калорий и вредных веществ. Она полезнее и вкуснее. Приготовление многофункциональной посуды коллекции Masterpiece Cook Art сэкономит вам электроэнергию, продукты, время и деньги. И что самое важное, оно будет сохранять ваше здоровье. Ешь здорово, живи дольше. Кто хочет без болезни жить и реже к докторам ходить, вам просто необходимо посуду Цептер купить по телефону 646-312-9113. Я подготовил для всех радиослушателей скидку до 50%. В честь великолепного праздника сделайте своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки. Также напомню о нашей великолепной программе. Это лампа Биоптрон, наружный доктор, мы все ее знаем, которая лечит желтым лучом света, артриты, гаймориты, зубные, головные, простудные заболевания. Биоптрон – это световая косметическая система компании Цептер. новейшее средство для ежедневного ухода. Ваша кожа также станет здоровой, более гладкой, свежей. Позвоните в Цептер, и вы узнаете об особом предложении. Также у нас есть портативная лампа. Вы можете взять ее с собой в дорогу. Для дополнительной информации вы сможете связаться со мной по телефону 646-312-9113 или посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Также напомню о нашей великолепной программе. Это фильтр для очистки воды. Мы все знаем, что надо пить чистую воду. Каждый из нас это понимает. И эту проблему прекрасно решает высококачественная установка воды, предлагаемая фирмой Цептер. Белоснежный Таур, который вы сможете установить у себя под краном. В нем 5 фильтров защиты, 5-й коконатовый фильтр с активированным углем, идет обратный осмос. Также вы будете знать, когда надо будет менять тот или иной картридж, вы будете пить чистую родниковую водичку. Также напомню о нашей великолепной программе подушки Кваномед для здорового сна, которые выполнены из натурального латекса, делаются из бразильского сока дерева Гвинеи, никаких клещей нету. Вы будете спать, как говорится, без клещей, без пропитывания пота, шейные позвонки расслабляются, циркуляция крови идет, Цептер тоже изготавливается в Италии. Также напомню о наших великолепных очках. Это Tesla Bioptron, которые защитят глаза от ультрафиолета, от компьютера, вокруг глаз мышцы. И когда мы напрягаем, головные боли, глаукомы, все проблемы растут. Также напомню о нашей программе. Это Therapy Air Smart. Мы все прекрасно знаем, что дома у нас не проходят ни дожди, ни бураны, и пыль скапливается, и мы дышим вот этими пылями, вирусами, бактериями. Therapy Air Smart – умная терапия, которая выдает 5 миллионов отрицательных ионов, улучшение сна, кровяного давления, пищеварения. Также имеет функции ультрафиолета и дезинфекции. Также покажет уровень загрязнения. Красный обозначает воздух грязный, зеленый почистился. Внутри находится конусный фильтр, который состоит из оболочки кокосовых орехов, активированного угля и серебра с плотными микрофонами, чтобы убить все вирусы, ковид, омикрон, новые и старые поколения. И дома у вас будет чистый океанский горный оазис. Также наши великолепные столовые наборы, также наши бокалы «Принц». Вы сможете сделать своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки, которые называются «Здоровье». И так, еще раз хочу напомнить свой телефон. Меня зовут Игорь. Мой телефон 646-312-9113. Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер. Вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113. Первые 3 человека, которые позвонят, получат дополнительный подарок при заказе. Также у нас есть великолепный нас персональный MyIron. Многие хотят тоже как-то путешествовать. Маленький кулончик, который весит 20 грамм, вы можете взять с собой, и вы будете тоже ограждены от всех вирусов и бактерий. Еще раз напомню, мой телефон 646-312-9113. Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер, вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113 или посетите мой веб-сайт Цептер. Первая буква Z, zepterbrooklyn.com. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, с наступающими праздниками. Игорь, компания Цептер International, 646-312-9113. Спасибо.
23: Цептер International, 646-312-9113.
0: В Нью-Йорке полночь.
23: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
23: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне готовится к строительству сооружения, которое уже вызывает серьезные споры. Администрация Трампа намерена в течение 2 недель начать работы по созданию огромной триумфальной арки высотой около 250 футов неподалеку от Арлингтонского национального кладбища. Проект задуман как памятник американским ветеранам, но окончательных разрешений пока нет. Противники проекта уже обратились в суд. Они утверждают, что гигантская арка изменит исторический вид пространства между мемориалом Линкольна и Арлингтоном. Отдельный вопрос – высота сооружения. Она значительно превышает обычные ограничения для застройки столицы. Китайские поставщики редкоземельных материалов начали отказываться от части поставок в Соединенные Штаты. Как сообщает Рейтер, некоторые компании опасаются возможных неприятностей со стороны Пекина на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Для Америки вопрос принципиальный. Редкоземельные элементы необходимы для производства электроники, автомобилей, авиационной техники и вооружений. Поэтому Вашингтон уже несколько лет пытается уменьшить зависимость от китайских поставок. Новые ограничения показывают, насколько непросто это сделать. Китай по-прежнему занимает доминирующее положение в переработке многих таких материалов. ФБР утверждает, что кандидат в палату представителей штата Миссури Томас Росс пытался организовать провокацию против своей соперницы. По версии следствия, Росс и его бывший руководитель компании обсуждали план подбросить женщине кокаин и таблетки Эдрол в автомобиль или сумочку, а затем сообщить об этом полиции. Эта история стала известна буквально накануне и уже превратилась в одну из самых необычных новостей нынешней избирательной кампании. Крупнейшие автопроизводители призывают Конгресс как можно быстрее принять закон, который фактически закроет американский рынок для автомобилей китайского производства. Особое беспокойство вызывает современная электроника в машинах и возможность передачи данных. При этом спор идет уже не только о конкуренции между американскими и китайскими автоконцернами. Автомобиль все больше превращается в компьютер на колесах, а значит, вопрос импорта теперь рассматривают еще и с точки зрения национальной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше, в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
17: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости.
18: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
20: Итоги недели.
25: Итоги недели.
26: Вчера была среда, вчера был четверг.
20: Мировые новости.
25: Происходящее в стране.
20: События города.
25: Самое главное.
20: В программе Алексея Наксона.
25: Итоги недели.
20: Итоги недели.
27: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. В Эшвилле, Северная Каролина, прошел саммит министров финансов и глав центробанков стран, членов Большой Двадцатки, G20. В эти же дни в киргизском Бишкеке проходил саммит ШОС. Об этом наш первый час. В понедельник подал заявление об отставке министр армии Дэн Дрискал. Об этом мы поговорим во втором часе.
20: Итоги недели.

Понедельник и по вторник в Эшвилле, Северная Каролина, проходил саммит министров финансов и глав центробанков стран-членов Большой Двадцатки. Впервые с начала полномасштабной российской агрессии против Украины его посетил глава Минфин РФ Антон Силуанов. Последний раз он присутствовал на встрече G20 в апреле 2022 года по видеосвязи, напоминает The Washington Post. Тогда его участие вызвало протесты нескольких западных стран. И ровно в то же время в Бишкеке состоялся 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, ШОС. Встреча была приурочена к 25-й годовщине этой организации. Случайное совпадение по времени? А в принципе, если случайные совпадения в большой политике? Об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но, напомню, есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает в середине недели, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Веню в Бруклине, угол ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

В Эшвилле, Северная Каролина, прошел саммит министров финансов и глав центробанков стран, членов Большой Двадцатки. Впервые с начала полномасштабной российской агрессии против Украины его посетил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Последний раз он присутствовал на встрече G20 в апреле 2022 года по видеосвязи. И тогда его участие вызвало протест нескольких западных стран. Решение привлечь российскую сторону к участию в саммите приняла администрация Трампа, пишет Политика. Нам нравится ладить со всеми, прокомментировал это решение сам президент Соединенных Штатов. В то же время американский Минфин не пригласил делегацию ЮАР. В конце прошлого года Трамп заявил, что не выдаст аккредитацию официальным лицам этого государства, сославшись на геноцид белого населения на территории страны. На саммите Силуанов провел встречу с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом. На ней обсуждался план Трампа по прекращению российско-украинской войны и экономическое сотрудничество двух стран. Как утверждают источники Политика и Reuters, по ходу встречи Силуанов пытался обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, но американский министр прервал его и сказал, что ничего из этого невозможно, пока война не завершена. И, может быть, вот эта фраза – самый главный итог этой встречи. Официальные лица обеих стран, комментируя встречу Силуанова и Бессента, использовали нейтральные формулировки. Замглавы Минфина Соединенных Штатов Эрин Браун в комментарии Политика заявил, что встреча министров прошла продуктивно. Министерство финансов России заявило, что стороны обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку. Визит российского министра вызвал протест со стороны европейских делегаций. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что не будет позировать для группового фото вместе с Силуановым. По его словам, его позицию поддержали другие европейские официальные лица. Reuters, в частности, сообщает и недовольство министра финансов Польши. В итоге глава Минфина РФ на общей фотографии отсутствовал. Клинбай также заявил, что воспользовался возможностью и сказал российскому министру финансов прямо в лицо, что Россия должна прекратить войну. «Люди гибнут каждый день», — цитирует слова министра финансов Германии The Washington Post. «Мы только что стали свидетелями очередной эскалации атак. Нельзя просто взять и вернуться к нормальной жизни». Сенатора демократов Джин Шахин также скрестивала приглашение российского министра на саммит. «Администрация Трампа должна оказывать давление на Путина и его приспешников, а не представлять им площадку», — заявила она. Шахин также призвала Палату представителей одобрить новый законопроект о санкциях против России, за который ранее уже проголосовал Сенат. Несмотря на все это, приезд Антона Силуанова на саммит подчеркнул готовность Вашингтона возобновить дипломатические связи с Москвой на высоком уровне, отвечает SNBC. Администрация Трампа готова пойти на такой шаг, даже если европейские союзники выступают против этого. Но мы уже давно с вами знаем, что по очень многим вопросам Соединенные Штаты занимают позиции различные с нашими традиционными европейскими союзниками, включая, прежде всего, конечно же, позицию по полномасштабной агрессии России против Украины. И это произошло относительно недавно, с началом второго срока Дональда Трампа, потому что до этого, когда была администрация Байдена, позиция Соединенных Штатов и наших союзников по НАТО, в общем-то, была абсолютно согласованной. И Соединенные Штаты тогда оказывали самую большую помощь Украине, а европейские страны только в этом плане участвовали. Теперь же, конечно, когда Соединенные Штаты полностью отказались от поддержки Украины, и даже вице-президент Венц как-то заявил, что самое главное достижение администрации Трампа – это прекращение помощи Украине, вот теперь, конечно же, европейские страны несут основную тяжесть нагрузки, оказание помощи Украине в этой жестокой войне. Ну, а в эти же дни в киргизском Бишкеке проходил саммит ШОС. Учитывая широкий круг участников, более 20 евразийских держав, именно евразийских, потому что была представлена и Турция, включая Китай, Индию и Турцию, их согласованную позицию по насыщенной повестке, Бишкекский саммит становится важным сигналом Западу, прежде всего нам, Соединенным Штатам. Саммит поддержал Иран, а само присутствие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Бишкеке показывает, как тогда отмечала пресса, несостоятельность попыток Вашингтона добиться полной изоляции Ирана.
Это очень важный момент, на котором мы должны с вами просто остановиться, потому что относительно недавно, ну, допустим, лет 30 назад, если бы Соединенные Штаты и западные союзники наши объявили бы о санкциях, направленных против Ирана, то, в принципе, эти санкции не мог бы пробить практически никто. Ну, а сейчас, посмотрите даже на географию этой страны. Мы объявили военно-морскую блокаду, мы блокируем все поставки по морю, которые идут в Иран и из Ирана. Но у Ирана огромная сухопутная граница, включая, конечно же, и границу и на востоке, и включая, самое главное, границу на севере. И вот там, по Каспийскому бережью, идут постоянные поставки из России различных товаров и различного оборудования, но об этом я чуть-чуть позже. Так вот, на полях саммита ШОС в Бишкеке российский президент провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом. Вот что он сказал. «Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», подчеркнул солидарность с Ираном. «В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет, нужные товары вам поставляем». Конкретный перечень отправляемой продукции российский президент уточнять не стал. Лидер Российской Федерации отметил, что двустороннее сотрудничество развивается стабильно, опираясь на подписанный ранее договор о стратегическом партнерстве. Попросил передать привет и слова искренней поддержки верховному лидеру Ирана Аятолле Мадштаби Хаменеи. В свою очередь Масуд Пезешкиан поблагодарил Москву за занятую позицию и высказался за укрепление многостороннего взаимодействия противовес санкционному давлению Запада. Наши взаимоотношения стратегические, это ненормальные какие-то взаимоотношения между нашими странами. Мы полагаем и уверены, что таким образом можем противостоять односторонности Соединенных Штатов и всем неправильным санкциям, которые они нам навязывают. Благодаря вам мы можем их обходить, заявил президент Ирана. И это действительно так. Причем, конечно же, в обходе этих санкций участвует не только Россия, участвует прежде всего Китай, используя различные каналы для того, чтобы поставлять все необходимое гражданское и военное оборудование Ирану. И в частности, аналитики приводят очень интересный эпизод, когда Иран перед началом этой войны пытался создать новую крылатую ракету, предназначенную для борьбы с кораблями, ну, естественно, с американскими, какими же еще. Так вот, эта ракета должна была стать сверхзвуковой, подобно российской ракете «Оникс». Но испытания, которые проводили иранцы, показали безуспешность их попыток. А вот та помощь, которая сейчас оказывается России, в частности, направлена на то, чтобы российский опыт создания сверхзвуковых противокорабельных ракет как раз и передать Ирану. Если в результате этого двустороннего сотрудничества Иран сможет создать такую ракету, то тогда, конечно же, для американского флота наступят очень сложные времена, потому что дозвуковые тихоходные крылатые ракеты наши корабли могут перехватывать. Если же идет речь о ракете, как планировали иранцы, со скоростью 4 мах, ну тогда это будет чрезвычайно опасно, просто находиться в зоне действия таких ракет. Но еще один очень важный элемент сотрудничества Москвы и Тегерана – это возвращение теперь уже усовершенствованных дронов, шахедов. Первые шахеды, которые были созданы иранцами, это были дроны, у которых был винтомоторный двигатель. А вот в России удалось их усовершенствовать и создать на их базе реактивные шахеды. Реактивные прямоточные двигатели поставил для этих дронов Китай. Так вот, сейчас, конечно же, эффективность этих дронов, или называют их реактивных дронов, намного увеличилась по сравнению с теми, которые были изначально. И те дроны, которые сейчас применяет российская армия против Украины, они совершенно находятся в другой категории. Сбить их очень сложно, не только благодаря намного большей скорости, которая обеспечивает реактивный двигатель, и большей высоте, на которой они поднимаются, но и способности маневрировать. И вот если это оружие окажется у Ирана, тем более, что, в общем-то, они же эти дроны и создали, и производили, речь идет
о модернизации существующих иранских технологий, то опять-таки и нашим кораблям, и самое главное, нашим друзьям в Персидском заливе придется очень несладко, потому что реактивные дроны сейчас попросту терроризируют Украину. Ну и многое другое, то, что поставляется из Москвы в Иран, используя Каспийское море как главную транспортную артерию. Судя по всему, это то, что известно аналитикам, то есть сначала это было известно разведке, нашей и британской разведке, потом они это передали в газеты, но есть, наверное, еще какие-то направления сотрудничества, которые, в общем, приводят к тому, что иранцы не просто сопротивляются, а то, что их позиция ужесточается. Причем, таким образом, если политическое руководство страны во главе с президентом занимает позиции, что все-таки необходимо как-то договариваться с Соединенными Штатами, необходимо выходить на тот меморандум о двустороннем сотрудничестве, о котором мы с вами говорили, который был подписан еще 17 июня. Это позиция Пезешкиана, его окружения. Но лидеры корпуса стражи исламской революции занимают совершенно другую позицию. Они уверены в своей победе, они уверены в том, что их давление и на наших союзников, и, собственно, Соединенные Штаты могут привести к желаемым для них результатам. И, во всяком случае, эта встреча в Бишкеке, на которой был представлен Иран, судя по всему, может их вдохновить. Я напомню, что помимо России и Ирана, в ШОС входят Китай, самый главный тяжеловес в этой всей истории, Индия, Пакистан и 5 бывших советских республик, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. А статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Таким образом, это действительно довольно представительная организация. Ну, мы с вами знаем, что эта война, которая сейчас продолжается в Персидском заливе, она разделила эту организацию именно по этому признаку. И хотя, допустим, там входят Иран и Россия, но Саудовская Аравия и Объединенные Эмираты, понятно же, будучи жертвами атак со стороны Ирана, занимают совершенно другую позицию. Это тоже очень важный момент во всей этой истории. Давайте с вами задумаемся о том, есть ли связь между двумя этими странами.

0: был такой замечательный историк Хантингтон, который как раз написал книгу о столкновении цивилизаций. В принципе, и сейчас это не политически корректно говорить о том, что существует столкновение цивилизаций. И поэтому Хантингтона цитируют довольно редко. Но в целом он оказался абсолютно прав, что в тот момент, когда завершилось противостояние холодной войны, когда, в общем-то, мир был разделен на три больших части, свободный мир во главе с Соединенными Штатами, страны Варшавского договора во главе с Советским Союзом и так называемые неприсоединившиеся страны, где лидировала Индия прежде всего, вот этот мир уже остался совершенно позади. Его просто сейчас нет. Сейчас существуют действительно совершенно различные цивилизации, которые обладают различными совершенно наборами ценностей. Поэтому абсолютно не случайно Россия оказалась вместе со своими азиатскими партнерами, потому что ценности российской цивилизации кардинально отличаются от ценностей западных цивилизаций, включая, прежде всего, ценность человеческой жизни, ну и всего остального. И вот эти два саммита и подчеркнули не абстрактный разговор о борьбе цивилизаций, а подчеркнули реальное существование этих цивилизаций. Поэтому Россия, которую представлял Владимир Путин, была дома в Бишкеке, ну а российский министр финансов Силуанов был совершенно чужим среди тех министров финансов, которые представляли совершенно иные страны и с иными ценностями. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Еще раз подчеркну, что если говорить о встрече в Северной Каролине, то самым главным итогом была всего лишь одна фраза, высказанная нашим министром финансов, что пока вы не закончите эту войну, разговаривать с вами не о чем. И вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. В чем же заключается сейчас позиция американской администрации и лично позиция Дональда Трампа, который руководит внешней политикой нашей страны? Вот это его позиция, что мы не будем с вами разговаривать, пока вы ведете эту войну и не собираетесь ее прекращать? Или другой момент, когда он зондировал почву для переговоров с Россией, когда в Москву постоянно ездили его представители, и вот сам приезд Силуанова тоже говорит о том, что, в общем-то, Соединенные Штаты готовы продолжать дипломатический диалог. Может ли этот диалог привести к каким-либо реальным результатам? Мы с вами помним, как оптимистично был настроен Дональд Трамп еще относительно недавно, когда в ходе своей избирательной кампании 2024 года он утверждал, что я могу закончить эту войну за 24 часа. Война продолжается. Дональд Трамп прилагал усилия для того, чтобы ее закончить, но эти усилия пока не привели ни к какому результату. Приведут ли к результату последние усилия? Вот этот визит Силуанова, об этом говорить чрезвычайно сложно. Но я думаю, что уравнение, главное уравнение этой войны остается все тем же, ничего не поменялось. Что только тогда страна-агрессор готова сесть за стол переговоров и заключить относительно справедливое соглашение со страной жертвы агрессии возможно только тогда, когда силы и позиции этих стран будут выровнены. Поэтому, если бы Соединенные Штаты, ровно так же, как во времена администрации Байдена, прилагали бы усилия к тому, чтобы Украину поддержать, поставить современные виды вооружений и так далее, и это бы позволило выровнять позиции в военной сфере двух держав, вот только тогда и на этой основе можно было говорить о том, что приходит время заключения мирного соглашения. Если этого не происходит, ну что ж, к моему большому сожалению, война будет продолжаться со всеми жертвами и страданиями украинского народа. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва в средний час. Собирайтесь с мыслями. Видите, как у нас две темы сегодня подошли вместе. Встретимся с вами после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупные американские авиакомпании рассматривают установку дополнительной системы, которая позволяет пилотам видеть находящиеся поблизости самолеты практически в реальном времени. Речь идет о технологии, которая принимает данные о местоположении других воздушных судов непосредственно на борту.

0: Сейчас ее установка не является обязательной, однако после авиакатастрофы под Вашингтоном в январе прошлого года вопрос безопасности оказался в центре внимания. American Airlines уже оборудовала такой системой свои узкофюзеляжные самолеты, а United Airlines устанавливает ее на некоторые новые лайнеры. Стоимость переоборудования одного самолета может составлять десятки тысяч долларов. В Нью-Йорке новый спор вокруг искусственного интеллекта. Законодатели штата призывают губернатора Кэти Хокл быстрее принять решение по законопроектам, регулирующим использование искусственного интеллекта работодателями. Одна из инициатив предполагает, что компании должны будут сообщать властям штата, как именно искусственный интеллект влияет на найм сотрудников и другие кадровые решения. Сторонники закона говорят, что человеку необходимо знать, когда решение о его работе принимает или существенно определяет алгоритм. Бизнес, в свою очередь, опасается появления еще одного слоя регулирования быстро развивающейся технологии. Сегодня открылась новая выставка, посвященная тому, как Снупи, Вудсток и герои Пинатс повлияли на моду, дизайн и спорт. За десятилетия персонажи Чарльза Шульца давно вышли за пределы газетных комиксов. На выставке можно увидеть Снупи и Вудстока в образах и проектах, связанных с Томми Хилфигером, Левис, Адидас и другими известными марками. Получается любопытная история. Нарисованный в 1950 году пес спустя три четверти века остается не просто героем комикса, а вполне настоящей поп-культурной иконой.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Итоги недели.
6: Итоги недели.
1: Пятница.

Matt Giffen, everybody.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, у нас сегодня две встречи. Одну встречу можно назвать встречей европейской, западной цивилизации, а другая встреча уже совершенно иной, азиатской цивилизации или евроазиатской цивилизации, как вы хотите. И, конечно же, они проходили в совершенно различной обстановке, хотя бы в силу того, что ценности этих двух цивилизаций не просто отличаются друг от друга, а они разительно отличаются. Давайте послушаем вас. Что вы думаете? Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
1: Знаете, если честно, я вижу это противостояние, которое на сегодняшний день большому сожалению в пользу вот той организации ШОС. Потому что когда на другой стороне неожиданно предъявляются претензии к своему ближайшему соседу, я имею в виду Канаду, или рассказывают о том, какие негодные европейцы. То есть ШОС наблюдает, как другой вот этот блок противостояния находится в разброде и шатании, которое прежде всего исходит от главного, можно сказать, двигателя этого блока Соединенных Штатов Америки. И поверьте мне, на мой взгляд, и Китай, и Путин, они отлично видят это, видят слабость вот этого блока, который находится напротив них. Я задаюсь только одним вопросом. Я помню, когда-то я слушал, были дискуссии в Конгрессе. И один конгрессмен прямо задал вопрос, там были слушания Рубио, руководителя Госдепартамента США. Он был, отвечал на вопросы конгрессменов. Ему один конгрессмен сказал, скажите, пожалуйста, а почему вот все действия Дональда Трампа почему-то идут в русле того, что нужно Путину? Вы можете ответить на этот вопрос? Рубио не ответил на этот вопрос. Он ушел от ответа. Ведь мы видим, наблюдаем сегодня, что Запад не имеет лидера. Вот в чем дело. Европа – это само собой. Соединенные Штаты – само собой. И, к сожалению, эта позиция шла прежде всего от человека, который сидит в Белом доме. К сожалению, сегодня эта позиция многое определяет в отношениях вот этого блока, который должны возглавлять Соединенные Штаты Америки, и противоборствующего блока. Путин, Си Цзиньпин – это люди, которые очень чувствуют любую слабость противоборствующей стороны. И они, конечно, пользуются этим. Я только не могу понять одного. Скоро будет встреча между Трампом и Си Цзиньпином. А как они будут смотреть друг на друга перед этой, вот, во время этой встречи? Я, если честно, внешняя политика Соединенных Штатов Америки сегодня, она не имеет четкой и ясной линии. Потому что на утро люди просыпаются, и никто не знает, что будет утром из Белого дома. Потому что утром одно, вечером другое. И, к сожалению, все это идет в минус. Прежде всего, имиджу США, прежде всего, имиджу всего блока, которые должны возглавлять Соединенные Штаты Америки. Мы сегодня видим, я когда-то в вашей программе, Алексей, сказал, когда избрали Дональда Трампа, что мы будем жить в эпоху турбулентности. И вот мы сейчас находимся в эпоху турбулентности. Никто не знает, что будет завтра. И что придумает очередное какое-то новшество или какую-то идею руководитель Белого дома. Еще раз говорю, не могут руководить страной люди, которым 80 лет. Ну не могут. Америка должна все-таки иметь руководителя молодого. Я вспоминаю Джона Кеннеди. Яркий, личность, молодая. Все. А это, к сожалению, мы имеем проблемы. И будем еще иметь проблемы. Мы еще не знаем, что будет дальше. Вот у меня такое мнение. Не знаю, может, я не прав. Может, я не прав. Алексей.
0: Эдуард, я во многом с вами согласен, и знаете как, если вернуться в недалекое прошлое, когда была холодная война, действительно тогда была ясность позиции Соединенных Штатов, Соединенные Штаты были несомненным лидером свободного мира и ощущали себя лидером свободного мира, и цели и задачи американской дипломатии были понятны и ясны абсолютно всем. Сейчас нет. Уже, конечно же, этих двух противостоящих блоков, но и другое. Есть различные цивилизации. И вот эти цивилизации, они противостоят западной. По сравнению со всем миром, наша цивилизация действительно очень невелика. И хотя можно говорить, что это не только там Европа, Соединенные Штаты, Канада и так далее, к этой западной цивилизации справедливо относят и Японию, Южную Корею, Тайвань, тем не менее, нас мало. И сейчас в мире нового противостояния, конечно же, наша цивилизация нуждается не в меньшей степени, как это было в 50-е, 60-е годы, в лидирующей роли Соединенных Штатов, а может быть даже и в большей степени, чем тогда, но во всяком случае не в меньшей. А внешняя политика Дональда Трампа, она построена на совершенно других принципах. Он не рассматривает мир как борьбу цивилизаций. Он рассматривает мир как взаимодействие великих держав, но остальные державы, которые не попадают под это определение, должны как-то к ним прислушиваться. То есть его видение мира скорее напоминает то, что было в XIX веке после завершения наполеоновских войн. Вот есть великая держава Соединенные Штаты, вот есть великая страна Китай, вот есть великая страна Россия, ну, может быть, еще Индия. Вот эти четыре страны должны взаимодействие между собой определять новый мировой порядок. Естественно, у этих стран есть свои сферы влияния, как это было в том же самом XIX веке. И поэтому, с точки зрения Дональда Трампа, Украина находится в сфере влияния России, какие-то там страны находятся в сфере влияния Китая, прежде всего Тайвань, судя по всему, мы не собираемся за него бороться. Ну, может быть, и Южная Корея, Япония. В общем, совершенно иной взгляд на мир. И если иной взгляд на мир демонстрирует руководитель нашей страны, глава исполнительной власти, то таким же образом он и устраивает внешнюю политику нашей страны, которая сейчас в корне отличается от традиционной американской. И мы живем, как вы правильно сказали, во времена потрясений, я бы даже добавил, тектонических сдвигов. И вот эти все события, которые мы с вами переживаем, они как раз находятся именно вот в этом разрезе, да, тектонические сдвиги. Америка сейчас уже не та, что была раньше. Место ее в мире меняется кардинально, и мир к этому подстраивается, как может. Вот что я хотел бы вам сказать, Эдуард. И, кстати, торговая война с Канадой, нашей ближайшей соседкой.
1: Да,
0: и все эти вещи, они именно подчеркивают именно это. Что мы не рассматриваем Канаду, мы имеем в виду американскую администрацию как нашего ближайшего друга, как нашего партнера, как нашего союзника. Мы рассматриваем Канаду как нашего конкурента, как небольшую страну, которая должна быть в сфере влияния Соединенных Штатов и полностью нам подчиняться. Что сказали из Вашингтона, то должны сделать в Оттаве. В Оттаве это не делают, и Трамп откровенно раздражен. То есть его отношение к миру принципиально отлично от того, что было еще относительно недавно. Это, я думаю, что это очень большая проблема, которая выдвигает на первый план такие страны, как Китай, Россию, и отодвигает наших ближайших союзников и друзей. Вот так сейчас формируется новый мировой порядок. Вот из этого хаоса, в котором мы с вами живем, формируется какой-то совершенно новый порядок, которым с нами, нам с вами абсолютно не знаком. Эдуард, огромное вам спасибо. Вместе с вами мы начали наш большой разговор в этом часе. И давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, Василий.
2: Здравствуйте. Я полностью считаю, что Эдуард не прав. И как вы его поддерживаете, то получается, что и с вами я тоже не согласен. Тоже я считаю, что вы не правы. Кроме этого, Алексей, я вам хочу сказать, что по всем вопросам, вот если пойти с самого конца и прийти к самому началу вашей передачи, то вот, допустим, вы обвиняете администрацию Трампа и президента Трампа в том, что ненормальные отношения с Канадой. Но ведь если глубже подойти, нравится там Трампу, не нравится, что... Но не в командах, как вы сказали, дело, а дело в том, что Канада хочет, чтобы мы продолжали с ними торговые отношения на тех же условиях, которые были раньше. А раньше было так, что их тарифы превышали намного больше, чем, то есть на наши изделия, на нашу продукцию американскую, канадцы ставили больше процент, чем на ихнюю в Америке. Пример вот молочные продукты. Да, канадские молочные продукты, возможно, выше качеством, но допустим, они продаются по одной цене, повыше, которая выше качеством, а американские молочные продукты, они продаются по той же цене в Канаде, которая и хорошего качества. То есть получается так. Вот, допустим, вы житель Канады, и вы идете в магазин, и в супермаркет, вы покупаете, смотрите продукт. Да, вот этот канадский продукт, он стоит, допустим, к примеру, $20 там, паунд или... А в то же время американский, он намного ниже качеством, чем канадский, но если бы цена была бы не 20, а $10, допустим, я образно говорю, за паунд, то получилось бы тогда, кто хочет, покупает подороже, кто не может, может позволить себе, а кто не может позволить, он может купить и подешевле продукт. Такая же история и во Франции с французскими сырами, одинаково. То есть, и опять-таки Канада хочет, чтобы было все на тех же тарифах, как они раньше. Но это невозможно. Трамп, его администрация преследует, как бы смотрит, чтобы было выгодно для Америки, а не для Канады. Поэтому как бы здесь критика, наоборот, должна быть не критика, а поддержка насчет Канады. Что касается даже Украины. Вы говорите, что Байден поставлял лучше вооружение, чем администрация Байдена и президент Байден, чем президент Трамп. Возможно, это и так.
0: Трамп вообще ничего не поставляет.
2: Да, правильно.
0: Трамп вообще ничего не поставляет.
2: Да, он сказал, что пусть покупает. Не поставлять, потому что, опять-таки, когда был ленд-лиз, а Зеленский и Конгресс решил, чтобы по ленд-лизу поставлять оружие, Зеленский, Украина не захотели покупать. Они захотели бы, они хотели бесплатно получать. То есть с моих налогов, с ваших налогов, со среднего, со всех налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки эти деньги идут. Но в то же время, когда Байден поставлял вооружение, то было так же, было, чтобы не давать, чтобы победили Россию ни в коем случае. Вот вы говорите сегодня, что Трамп, если бы Трамп поставлял так же, как Байден, то победили. А почему не победили Россию тогда? Потому что Байден не хотел поставлять больше. И были сначала танки там, которые не нужны были.
0: Подождите, смотрите, вы сами себе противоречите. С одной стороны, вы упрекаете администрацию Байдена, что что она поставляла вооружение за счет налогоплательщиков. С другой стороны, вы упрекаете администрацию Байдена, что она поставляла недостаточно вооружений. Это две абсолютно конфликт позиции, которые несовместимы с друг другом.
2: Алексей,
0: а теперь давайте вернемся на секундочку к Канаде, потому
2: Алексей,
0: что время этой программы бежит.
2: Я закончу два слова насчет этого.
0: Да, да.
2: Я скажу быстро, потому что я не говорю, да, они поставляли, но было ограничение на такую-то дальность полет, на такую, потом разрешили понемножку. То есть было все сделано, поставлять оружие, вы воюете, держитесь. Но чтобы вы не выиграли у России. Вот в чем моя вишенка на торте, в чем мое зерно, в чем поинт. Теперь давайте вернемся
0: понял.
2: К Канаде.
0: Понял. Я просто говорю, что уже заканчивается время этой части, я вам отвечу.
2: Понимаю.
0: Речь шла не о том, что администрация Байдена не хотела, чтобы Украина победила. Речь шла совершенно о другом. Они опасались, что поставками систем дальнего действия они вызовут резкую эскалацию со стороны России и, возможно, применение России тактического ядерного оружия. В этом ничего нового нет. Это были соображения администрации еще Обамы, которые тоже боялись, что поставки американских вооружений вызовут вторжение тогда в Украину. Мы сможем с вами соглашаться
2: боялись.
0: С этой позицией, не соглашаться, поясняю позицию.
2: Они неправильно боялись, даже ничего не произошло такого, а бомбят дальше.
0: Так вот, при этом Украина выстояла в первые годы войны только лишь потому, что администрация Байдена поставила то, что она поставила, посмотрите перечень вооружений, иначе бы если бы она бы это не сделала, то давно бы уже в Киеве развивался бы российский триколор. Это же абсолютно всем понятно. И
2: но
0: я подчеркну еще
2: сказать,
0: один момент.
2: Что Трамп дал первые жевелины, которые решили это самое тоже в самом
0: их было
2: начале.
0: Ровно 56. Их было ровно 56.
2: Ну, они
0: а Байден поставлял тысячи джавелинов. Знаете, тысячи.
2: Тогда
0: но дело не в этом.
2: Не
0: дело
2: было
0: в другом,
2: такой войны же, когда
0: что...
2: он поставлял 56. Там была другая
0: смотрите,
2: война.
0: Дело совершенно в ином. Вот тогда администрация Байдена считала, что мы лидер свободного мира, что мы отвечаем за все то, что происходит в мире, и что это наш долг, лидера свободного мира, поддерживать те страны, которые сражаются с агрессорами, то есть сражаются с Россией. Сейчас Трамп демонстрирует абсолютно другую точку зрения. И в отношениях с Канадой, в отношениях с Украиной он пытается все сделать, знаете, такой вот расчет в деньгах. Но даже если говорить о деньгах, просто уходит время. Если вы посмотрите дисбаланс в торговле между Канадой и Соединенными Штатами, то основной дисбаланс, вот эти 60 миллиардов долларов, приходится на поставки канадской нефти. Если бы не было поставок канадской нефти, то представьте себе, какая была бы цена сейчас на наших бензоколонках. И еще один очень важный момент. Было два соглашения, которые определяли торговые отношения Соединенных Штатов и Канады. Первое было нафта, это еще 90-е годы, 94-й год. Но второе торговое соглашение было заключено, уже пересмотрено. Оно было согласно требованиям Трампа. Это был 2018 год. И сейчас Трамп пошел против своего же торгового соглашения, которое он сам подписал и за которое сам боролся. И мы отодвигаем от себя Канаду, нашего ближайшего друга в этом мире. С кем мы остаемся? Мы остаемся совершенно одни. В этом все дело.
2: Сейчас...
0: Спасибо за ваш звонок. Просто у меня уже завершается время этой части. Я напомню, что в завершении второй части у нас будет возможность обсудить как эту тему, так и та, которая возникнет во второй части. Сейчас перерыв.
3: На Дэвидсон радио.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
22: В Нью-Йорке час ночи.
23: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
24: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
25: Новости на
24: Дэвидсон Радио.
25: Информация к этому часу.
23: У микрофона Лена Вишневецкая. Количество мошеннических схем в нашей стране достигло рекордного уровня. Новое исследование показывает, с попытками обмана в той или иной форме сталкивалось практически все взрослое население страны. Это могут быть поддельные сообщения от банков, звонки якобы от госучреждений, романтические знакомства, фальшивые инвестиционные предложения или просьбы срочно перевести деньги. Особая проблема заключается в том, что большинство пострадавших практически не получают помощи после потери денег. Некоторые, пытаясь вернуть украденное, попадаются на вторую мошенническую схему и теряют еще больше. Акции компании Lululemon резко упали после того, как она ухудшила прогноз на весь год. На предварительных торгах падение превышало 17%. Для компании это особенно неприятный сигнал. Lululemon долгое время была одним из главных победителей моды на дорогую спортивную одежду, которую американцы носят не только в спортзал, но и каждый день. Сегодня инвесторы пытаются понять, является ли нынешнее замедление временным, или покупатели действительно начали экономить на дорогих леггинсах и другой спортивной одежде. Редчайшая встреча всего примерно в 100 милях от Нью-Йорка. Люди, вышедшие в море на лодке, неожиданно увидели рядом с собой китовых акул. Это самые крупные рыбы на Земле. Несмотря на устрашающие размеры, для человека китовые акулы практически не представляют опасности. Питаются они в основном планктоном и мелкими морскими организмами. Огромные рыбы поднялись прямо к поверхности воды возле лодки, и очевидцам удалось снять их на видео. Обычная морская прогулка превратилась в зрелище, ради которого некоторые путешествуют через полмира. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
25: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 4 сентября. Закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. Индекс Доу Джонса сегодня упал на 272 пункта, или 0,5%. 53 414 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 29 пунктов, больше чем 3%. 7719 была конечная точка. NASDAQ минус 77 пунктов, 0,3%. 26 507 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 0,7%. Рассел 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,25%. Нефть $91.32 за 1 баррель. Золото минус $62.20. $4477.50 стоит унция золота. Унция серебра $66.79. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,55%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,786%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,246%. За границей сегодня Европа очень мало изменилась. Англия практически не изменилась. Франция небольшой минус. Германия плюс 0,2. И Швейцария тоже практически не изменилась. В Азии японский Никей минус 0,17%. Шанхай почти без изменений. Гонконг минус 0,4%. Наша биржа упала сегодня, потому что было из экономических новостей было объявлено о том, что у нас в стране было создано 162 тысячи новых рабочих мест за август месяц. И это намного больше, чем ожидали экономисты. Уровень безработицы у нас в стране 4,1%. И поскольку такое количество работ было создано в стране, инвесторы начали думать, а не в сентябре не поднимет ли банковский интерес наш Федеральный резервный комитет. Это с одной стороны. С другой стороны, Белый дом требует, чтобы банковский интерес был понижен. И они говорят, что если Федеральный резервный комитет не понизит банковский интерес, то они прекратят торговлю со странами, с которыми у нас есть дисбаланс в торговле. Ну, сделают они это или нет, это вопрос, но инвесторов это явно волновало сегодня, и поэтому биржа у нас сегодня упала. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех сегодня был Sandisk, они поднялись на 11,9%. KLA Corp поднялся больше, чем на 7%. Marvel прибавил больше 7%. Coherent Energy тоже прибавили 6,4%. Внизу были Lululemon, Fairise Corp, Autodesk, Adobe и Equifax. На NASDAQ лучше всех был Sandisk, Astera, Nebius, KLA и Marvel. А в минусе были Autodesk, Adobe, Tesla, Thomson Reuters и Synopsys. На индексе Dow, Caterpillar, Honeywell, Home Depot, Nvidia и Boeing поднялись. В минусе были Apple, Microsoft, Salesforce, Walt Disney и Amgen. Microsoft упал на 10,40%. 42, Oracle прибавил 4,74, Meta плюс 6,09, Amazon упал на 39 центов, Nvidia прибавила $1.91, Dell поднялся на 7,75, рейтинг Dell был увеличен, ранее таргет был $500, теперь $617, все аналисты считают, что после того, как Dell показал замечательные результаты на этой неделе и дал еще лучшие прогнозы, все аналисты считают, что Dell будет продолжать подниматься, будет продолжать подниматься. CoreWeave поднялся сегодня на 4,80, AMD поднялось на $21.41. Сегодня Broadcom был при сухом, Дипа поднялся на 2,98 и Visa упала на 3,68. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
27: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
28: Итоги недели.
29: Итоги недели.
30: Вчера была среда, вчера был четверг.
28: Мировые новости.
29: Происходящее в стране.
28: События города.
29: Самое главное.
28: В программе Алексея Наксона.
29: Итоги недели.
28: Итоги недели.
31: Второй час.
6: Пентагон вступил в период глубоких институциональных потрясений, поскольку кризис лидерства внутри страны пересекается с кризисом оперативных возможностей за рубежом, пишет Закари Басу из Axios. Спустя 6 месяцев после начала войны с Ираном, Пит Хексет возглавляет Пентагон, в котором меньше высокопоставленных руководителей, меньше критически важных видов вооружений и меньше публичной подотчетности, чем когда-либо за 2 срока президентства Трампа. Самым ярким примером является уход в отставку за министра обороны, министра армии Дэна Дрискола, близкого друга вице-президента Венца, его однокурсника по Ельскому юридическому факультету, которого когда-то считали потенциальным преемником самого Хексета. Дэн Дрискол, восходящая звезда, которую Трамп привлек для ведения деликатной дипломатии в Украине, уходит в отставку после многомесячных конфликтов с Хексетом по поводу руководства армии и ее модернизации. Вот об этом наш второй час. Вначале я вам предложу, как уже обычно, как вы привыкли, новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Усложнившаяся ситуация в Бёрбанке требовала действовать без промедления. Надо создавать вторую базу для операции на восточном побережье, подальше от Калифорнии, где FBI слишком плотно стало их опекать. В качестве такого места Швимер выбрал заброшенный аэродром в захолустном нью-джерсийском Милвилле. С одной стороны, это всего 2 часа по хайвею до Манхэттена, с другой – малонаселенная местность, позволяющая избежать нежелательного к себе внимания. Во время войны там велась подготовка летного состава, и с тех времен остались 1,5-метровая взлетно-посадочная полоса, ангар и ремонтные мастерские. Все, что нужно для организации операционной базы Service Airways. Ледяной порыв воздуха обдал Швимера, когда он открыл дверь Constellation, чтобы спуститься по откидному трапу на бетон аэродрома. Ветер гнал снежную поземку. 7 часов назад Швимер, Сэм Луис и Лео Гарнер покинули мягкий расслабляющий климат Южной Калифорнии, чтобы создать их новую базу на замерзших равнинах Нью-Джерси. В несколько дней после их прибытия над Милвиллом прогремел пульсирующий звук мощных моторов R-2800, первых 3 Си-46, прилетевших из Калифорнии. База в Милвилле становилась реальностью. Февраль прошел в создании базы, напряженной подготовке самолетов и экипажа. И вот наступил памятный день, 13 марта 1948 года, когда Сэм Луис поднял свой Constellation и после почти 8 часов в воздухе посадил его на панамском аэродроме Токумен. Авиакомпания «Лапса» получила своего флагмана. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. Дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в 2 вариантах, как традиционно печатном, так и новым электронном, для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

Самой яркой потерей кадров Пентагона на данный момент стала подача в понедельник заявления об отставке министра армии Дэна Дрискола, близкого друга вице-президента Венса, его однокурсника по Йельскому юридическому факультету, которого когда-то считали потенциальным преемником самого Хексета. Но вначале давайте поговорим о том, а чем же занимается министр армии Соединенных Штатов. По-английски это звучит как United States Secretary of Army. Так вот, это гражданская руководящая должность в Министерстве обороны, ответственная за административное тыловое обеспечение сухопутных войск, то есть армии страны. Статус гражданский, поэтому этот пост занимает гражданское лицо, а не кадровый военный. Должность подчиняется непосредственно министру обороны Соединенных Штатов, главе Пентагона, и не входит в состав официального кабинета министров. При этом кандидатура выдвигается президентом Соединенных Штатов и утверждается Сенатом. После отставки Даниэла Дрискола президент Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности министра армии Адама Тиле. Итак, министр армии отвечает за материальную базу, то есть закупка вооружения, военной техники, оборудование, их поставка, инфраструктура, управление недвижимостью, военными базами, зданиями, сооружениями, а также экологические вопросы, кадры и финансы. Вопросы управления персоналом, резервом, финансовым планированием, обучением и мобилизацией. Вот в этом суть деятельности министра армии. Как мы с вами видим, достаточно много зависит от этого человека. Уход Дрискола, последующий за увольнением Хексета, начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа этой весной, оставляет вооруженные силы без утвержденного Сенатом гражданского или военного руководства в разгар войны с Ираном. Хексет уволил или вынудил уйти высокопоставленных офицеров практически во всех видах вооруженных сил, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, главного адмирала военно-морских сил и начальника штаба сухопутных войск. Вашингтон-Пост подсчитала, что под руководством Хексета были уволены более 20 сопоставленных офицеров, причем он практически полностью переформировал состав Объединенного комитета начальников штабов. Только главы корпуса морской пехоты и космических сил, унаследовав Хексетом, по-прежнему остаются на своих постах. Нью-Йорк Таймс сообщила, что в этом году Хексет лично исключил из списков на повышение по службе не менее 45 офицеров. Это чрезвычайное вмешательство в систему, традиционно изолированное от политического руководства. NBC News сообщила, что в последние недели Хексет заблокировал еще больше назначений, в том числе более дюжины офицеров афроамериканцев, латиноамериканцев и женщин во всех видах вооруженных сил. Совокупный эффект – это ослабление высшего командования в тот момент, когда война с Ираном проверяет пределы того, что могут выдержать вооруженные силы Соединенных Штатов. Вашингтон-Пост сообщает, что командующие, курирующие Европу, Тихоокеанский регион и Латинскую Америку вместе с новым главнокомандующим ВМС официально выступили против направления войск на войну с Ираном. Они предупредили, что затянувшееся развертывание снижает их способность противостоять угрозам в других регионах. Адмирал Дэрил Кодл, начальник военно-морских операций, сообщил Хексету, что к развертыванию готовы едва ли четверть американских эсминцев. Единственный авианосец, предназначенный для Тихого океана, тоже был перенаправлен на Ближний Восток. По данным издания The Atlantic, министр армии Дэн Дрискол, один из самых высокопоставленных чиновников Министерства обороны, предупредил президента Трампа, что массовая чистка военного руководства, проводимая министром обороны Хексетом, может негативно повлиять на трансформацию и боеготовность армии. Затем он подал в отставку. Сообщается, что во время их встречи Трамп был шокирован, когда Дрискол рассказал ему, сколько офицеров было уволено, ушло в отставку или не было выбрано для повышения при Хексете, о чем, казалось бы, президент должен был знать и раньше. Теперь, в разгар затянувшейся войны с Ираном, армия осталась без своего высшего гражданского руководителя, двух утвержденных Сенатом генералов и утвержденного командующего. Похоже, Дрискол и Хексет находятся в конфронтации с того момента, как Трамп назначил Хексета главой Пентагона. В апреле издание The Hill сообщило, что Хексет увидел Дрискол угрозу своему лидерству, учитывая его связь с вице-президентом Джей Ди Венсом и более традиционный, менее агрессивный стиль руководства. Команда Хексета даже пыталась представить Дрискола как фигуру сопротивления, чтобы сместить его с поста в администрации. Хексет уже
подорвал сеть поддержки Дрискола, уволив в апреле его начальника штаба, генерала Рэнди Джорджа и двух других высокопоставленных военных. Группа законодателей из обеих партий требует объяснения, почему армия ликвидирует специальный батальон беспилотников менее чем через год после его создания. Это в то время, когда в конфликтах по всему миру все большую роль играют беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы. Батальон беспилотных штурмовых средств, так он назывался, численностью 600 человек, созданный в составе 173-й воздушно-десантной бригады, был призван изучить тактику и навыки, накопленные Украиной за более чем 4 года войны с Россией, и применить их в вооруженных силах Соединенных Штатов. В письме законодатели выразили обеспокоенность тем, что ликвидация батальона является еще одним признаком неравномерной, непоследовательной поддержки со стороны Минобороны в отношении Европы и Украины, и задали вопрос о том, как Соединенные Штаты будут и дальше изучать опыт ведения войны с использованием дронов на украинском театре военных действий. Цитирую, мы глубоко обеспокоены тем, что ликвидация этого специализированного подразделения беспилотников ограничит нашу способность учиться у союзников, в частности у вооруженных сил Украины, и помешает нашим усилиям по модернизации ведения войны с использованием беспилотников с той скоростью, которая необходима для конкуренции на современном поле боя, заявили сенаторы Джин Шахин, Том Тиллес, Ангус Кинг и член палаты представителей Майкл Тернер в письме от 1 сентября, представленном офисом сенатора Шахин. Это специализированное подразделение было разумным ответом в момент, когда характер ведения войны меняется быстрее, чем способность традиционных воинских частей адаптироваться, заявили законодатели после того, как поинтересовались, было решение о распуске подразделений принято армией самостоятельно или на основании указаний руководства Министерства обороны, лично Пита Хексета. Они попросили представить объяснение до 21 сентября. Генерал Кристофер Ланёв, временно исполняющий обязанности высшего военно-должностного лица сухопутных войск, недавно отдал приказ батальону вновь сосредоточиться на своей основной задаче – выполнении функции воздушно-десантного подразделения. Этот шаг последовал за внезапным отстранением министром обороны Питом Хексетом предыдущего начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа. Интеграция беспилотных летательных аппаратов в тактику армии была одним из приоритетов генерала Джорджа. В прошлом году он и Дрискол запустили так называемую инициативу по трансформации армии, направленную на внедрение модернизированных беспилотных летательных систем в боевых подразделениях. Сенатор от штата Айова Джонни Эрнст, республиканка, позвонила президенту Дональду Трампу, чтобы выразить недовольство.

0: Трамп попросил Эрнст передать сообщение отстраненному начальнику. Цитирую. «Скажите генералу, что я сожалею». В любом случае, Дрискола больше нет, и Хексета будет на одного противника его видения, безрассудно ориентируя на принцип «сначала стреляй, потом думай», армии, которой он будет править. И это все происходит в тот момент, когда вооруженные силы практически всех стран заняты перестройкой, учитывая тот опыт войны, который был накоплен за эти 4 года на украинском театре военных действий. И генерал Джордж, современный генерал, который видел, что американская армия совершенно не готова к новому этапу ведения боевых действий, что было продемонстрировано как раз сейчас в ходе первого периода иранской войны, когда практически нечего было противопоставить иранским беспилотным летательным средствам, которые просто уничтожали все на земле в районе Персидского залива. Вот как раз генерал Джордж, то есть современный генерал, который способен мыслить нестандартно, он был уволен Хексетом. И следом, конечно же, подал в отставку Эден Дрискол, который полностью поддерживал генерала Джорджа, который стремился к тому, чтобы американская армия превратилась в армию современную, которая учитывает все те перемены, которые реально происходят на поле боя. Хексет выступил категорически против этого. Судя по всему, он, дослужившись до звания майора в свое время, так и не сообразил, что происходит сейчас в мире на поле боя. И в этом плане, конечно же, самоустранение президента Трампа, который в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим, тоже, на мой взгляд, является достаточно выразительным. Ведь он мог бы своим указом, своей волей, да в конце концов одним звонком, восстановить генерала Джорджа в его должности. Причем генерал Джордж пользуется поддержкой практически полностью армии Соединенных Штатов. Он популярный генерал. И теперь, учитывая то, что нет начальника штаба армии, который в американской системе является командующим армией, и нет уже министра армии Дрискола, наша армия осталась практически обезглавленной, то есть без тех лиц, которых утверждает Сенат. Все остальные лица – это временно исполняющие обязанности. Это в тот момент, когда война не завершилась, когда война продолжается, и когда необходимо находить какие-то новые, нестандартные, нетрадиционные решения для того, чтобы можно было войну закончить победно для Соединенных Штатов. Судя по всему, те традиционные методы, которыми эта война велась, она не привела к желаемому результату. И в этот момент как раз Соединенным Штатам и нужны командиры, которые мыслят нестандартно, которые видят современные тенденции, которые способны оценивать все те перемены, которые происходят на поле боя, и быстро их внедрять. Вот этот момент очень важен. И в чем-то та чистка, которую сейчас в вооруженных силах проводит министр обороны Хексет, напоминает ту чистку, которую в свое время Сталин проводил РККА в канун Второй мировой войны, когда из армии были не просто удалены, когда были убиты, уничтожены самые лучшие военные руководители, которые были в РККА. Тут можно вспомнить и маршала Тухачевского, и можно вспомнить и Кирова, Боревича, Егорова и так далее по списку. А армии остались руководить люди, которые формировались в годы гражданской войны. И к современной войне не имели никакого отношения. Ворошилов, Будённый, Кулик, Тимошенко и так далее. Казалось бы, прошло столько времени, совершенно другая страна, другой континент, другое время, все другое, а мы с вами сейчас видим эту чистку, которую проводит Хексет, которая ни к чему хорошему привести не может, и уже мы с вами это понимаем, что, к сожалению, эту ситуацию каким-либо решительным образом сейчас исправить нельзя, ровно до тех пор, пока нашу, как бы, министром обороны, или как сейчас он потребовал, чтобы его называли военным министром, остается Пит Хексет. Уход Дрискола, а до этого увольнение Джорджа, является лучшим подтверждением этому факту. На этом я остановлюсь. Подошло время нашего обычного перерыва, уже последнего в ходе этой программы. Я напомню еще раз, вы к этому уже привыкли, что в завершающем 4-м сегменте мы можем с вами обсудить те темы, которые прозвучали в первой части этой программы, и вот в этой второй перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.

0: У микрофона Лена Вишневецкая. Объявлены лауреаты знаменитой Шнобелевской премии. Ее ежегодно получают настоящие ученые за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. В этом году среди победителей исследователи так называемого тараканьего молока. Другие ученые изучали особенности сморкания. А еще один эксперимент был посвящен нижнему белью, которое закапывали в землю для оценки активности почвы. Всего наградили 10 исследовательских команд. И хотя темы звучат комично, сами работы вполне серьезные. Шнобелевская премия традиционно показывает, что полезная наука иногда начинается с очень странного вопроса. Бруклин готовится к одному из самых ярких событий года – Вест-Индскому американскому карнавалу и параду. В понедельник Истерн Парквей заполнит красочные костюмы, платформы и музыка. Сока, калипсо, регги и знаменитые карибские стальные барабаны. Праздник продлится с 11 утра до 6 вечера, но карнавальные мероприятия начинаются значительно раньше. В этом году жители Краун Хайтс недовольны новыми металлическими ограждениями, которые заранее установили вдоль Истерн Парквей. Некоторые говорят, что барьеры мешают передвижению по району. Сегодня в Нью-Йорке проходит весьма необычный музыкальный эксперимент под названием «Джаз поездов». Музыканты попробуют превратить информацию о движении поездов нью-йоркского метро, поступающую в реальном времени, в музыку. Движение составов, интервалы и ритм огромной транспортной системы становятся основой музыкальной композиции. Мероприятие пройдет поздно вечером в пространстве фабрик Нью-Йорк на Вестри-стрит. Получается, даже нью-йоркское метро способно играть джаз. Главное, чтобы для этого ему не пришлось сначала задержать поезд минут на 20. В Брайант-парке вечером проходит бесплатный фестиваль духовой музыки. Есть и бесплатный показ оперы Беллини «Пуритани под открытым небом». Любители природы приглашают на вечернее наблюдение за птицами, а поклонников еды на знаменитый нью-йоркский гастрономический рынок «Сморгасбург». Всего на сегодня в городе насчитываются десятки бесплатных мероприятий.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Итоги недели.
7: Итоги недели.

0: Итак, мы уже с вами знаем, что ушедший в отставку министр армии Ден Дрискол являлся административным главой ведомства, в то время как оперативное боевое руководство сухопутными силами осуществлял профессиональный военный начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж. Одного уволили, другой ушел сам. На мой взгляд, это чрезвычайно тревожно, особенно на фоне той войны, которая сейчас идет, хотя она находится в стадии некой патовой. Но, тем не менее, война продолжается, и в условиях войны уход таких выдающихся руководителей армии, на мой взгляд, чрезвычайно тревожное событие. Но не только их уход сам по себе, а причина ухода. Потому что они стремились американскую армию или сухопутные войска, потому что в терминологии Соединенных Штатов армия – это сухопутные войска, все остальное – это отдельные роды войск. Так вот, они хотели армию модернизировать, сделать современной, учитывая опыт той войны, прежде всего, которая сейчас идет в Украине. За это один был уволен, а другой был вынужден подать в отставку. То, что он подавал в отставку, говорит о том, что у Дэна Дрискола есть то, что называется чувство чести. Очень важный элемент любого военного руководителя. Подал в отставку, потому что он больше не мог работать с Хексетом. Ну, а теперь у нас есть возможность побеседовать с вами. Я напомню, что у нас были разные темы в этой программе, и вы вольны в своем выборе.
1: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
1: Эрев Шаббас, это с наступлением субботы сегодня. Второе, спасибо за сегодняшний статус-кво и предыдущие Дэвид Гилмор с Пинк Флойдом и Йен Гиллан с Deep Purple, это мой любимый тригрупп. Следующий заказ делаю на Scorpions, I Still Love You с Клаусом Мэем. Можно? Немецкую группу.
0: Вы знаете, Михаил, даже в нашей программе бывают маленькие чудеса. В завершении этой программы прозвучит как раз The Scorpions.
1: Спасибо. Теперь по делу. У нас у евреев на идиш есть такое выражение «махнешь фулыши пунем». То есть переводится дословно «не делай, махнешь фулыши, фальшивое лицо». У украинцев есть такая поговорка в одном смысле «моя хата с краю, ничего не знаю». Я и мои другие, даже те, кто болел за хозяина непрямоугольного кабинета, уверены, что не верит, что он, что наш хозяин кабинета такого, не знал о действиях Хескета, увольнении Дрискола. Просто, как говорил наш друг Станиславский, не верю. Да. Теперь насчет предыдущей программы. Вы говорили о чем? Сейчас я вспомню.
0: О двух саммитах. Один саммит, который проходил
1: да.
0: у
1: я
0: нас.
1: Я хочу сказать, что даже Франклин Рузвельт не удостоился пригласить на какое-то совещание союзников еще до войны в 30-х годах. Шахта и был у них такой Шверин, два выдающихся немецких финансиста, и один из них директор банка германского. Оба, кстати, умерли мирно в 70-х годах в Германии и дожив до преклонных 90 с гаком лет. Суд Нюрнбергский оправдал их, хотя они были, финансировали их головы, финансировали Германию. Ну, Шахт не ладил с Гитлером в последнее время и иногда спорил, попал в немилость, но Нюрнбергский процесс его оправдал, может, и поэтому. У него не было крови на руках, но финансы помогали стать властью в 1933 году у Гитлера. Потому я хочу сказать, что пригласить во время войны министра финансов с инициативы нашего, к сожалению, очень стыдно, директора непрямоугольного, хозяина непрямоугольного кабинета на совещании стран НАТО и дружественных стран Америки, двадцатку, министра финансов Силуанова, это то же самое, что Рузвельт не пригласил. Кто из них качественнее, Рузвельт или наш хозяин? Пусть скажут сами, которые трамписты. Некоторые звонят вам, которые, не буду говорить в предыдущем часе, говорят, что вы и Андросов ненавидите нашего хозяина, стучат на вас. Зачем же они звонят вам? Я не стучу ни на кого. Просто предупреждаю, некрасиво поступаете. Вы даете им по 5-10 минут, доказывают, что наш хозяин великолепен. Их не переубедить и ничего не поможет. Извините за долгий разговор. Спасибо за Скорпионс в будущем. До свидания.
0: Михаил, спасибо за участие в программе.
1: Просто я люблю эти группы. Другие не очень.
0: Да, послушайте Скорпионс, послушайте.
1: Вот эти,
0: послушайте.
1: Smoke on the Water, и Lazy, и Japan, Tokyo, Deep Purple, и другие, не хочу перечислять. То есть, немножко я, оказывается, тоже разбираюсь в этих делах, не только в спорте. А политике я без понятия. До свидания.
0: Спасибо за ваше участие в программе, Михаил. А мы продолжим нашу беседу с радиослушателями. Давайте послушаем и вас. Здравствуйте,
2: алло.
0: В эфире.
2: Да, здравствуйте,
0: да,
2: Алексей. Да, здравствуйте, Алексей. Я очень даже удивлен Михаилу в связи с его познаниями в классе кроки. И, ну, как говорится, даю ему кредит, большие кредит за это. Теперь другое. Я с ним сразу же не соглашусь, что мы вообще должны как-то говорить про Трампа, как про хозяина. Какой он хозяин? Он не хозяин, он выборная должность. То есть он был нанят американцами, к сожалению, глупой частью населения США, на второй раз на этот пост. Но это один момент. Второй момент. Касательно той темы, что вы подняли. Я их связываю, эти две темы, в одну. То есть первый час и второй час. Почему? Потому что есть такая пословица: рыба гниет с головы. И то, что Трамп делает вот эти вот вред Соединенным Штатам, оно и передается через его все министерства, все его администрацию. И Хекс это абсолютно непрофессиональный, такой же непригодный к профессии человек, как Трамп к президенту, так и Хексет к министру обороны. То есть набор, мы знаем, набор этой администрации по принципу личной преданности, причем такой, знаете, собачьей преданности, вилянием хвоста и вылизыванием всех мест. То есть, естественно, что туда попали абсолютно непрофессиональные люди, и которые работают во вред Соединенных Штатов. Причем я уверен, что по указанию Трампа. Почему? Потому что он старается эту страну загнать в какую-то непонятную, вообще непонятное место, которое оно не заслуживает. То есть это, будем говорить, задворки мировой цивилизации. Вот это он что хочет? Он хочет оградить нашу страну вообще от всего. То есть повысылать иммигрантов, с Канадой поссориться. Но зато он переименовывает там озеро, это самое Онтарио, в озеро Америка. Скоро он будет переименовывать свои имена: Ормузский пролив, Трампузский пролив и так далее, и так далее. То есть, ну, абсолютные враги. Но у меня единственный момент такой. Вы понимаете, вот он вместе с Хексом там делают, бунгови делают вред американской армии. Но американская армия же может ответить тоже. И дело в том, что я уверен, что на выборах практически все американские солдаты, военнослужащие, отставники, они все проголосуют против республиканцев. То есть он им дает просто, как говорится, такой, знаете, ну, буквально такой негласный совет. Идите, голосуйте против республиканцев. То есть, и еще один момент, такой очень, ну, как бы гипотетический, но возможный. Есть такое мнение, я его, в принципе, наполовину разделяю, что в случае поражения Трампа, республиканцев, и в случае его импичмента, Трамп может остаться у власти, не уходить от власти и попробовать сделать государственный переворот здесь, остаться у власти. На кого он будет опираться? Армия его не поддержит. И слава богу. Поэтому он, как говорится, сам себя своими же руками закапывает. Ну и еще раз говорю, что у нас, к сожалению, в стране абсолютно непрофессиональный президент, но и президент, который абсолютный враг этой страны. Я надеюсь, что рано или поздно он окажется под судом, в суде, и будет отвечать за все свои преступления перед этой страной. Вот это я хотел сказать, Алексей, вам большое спасибо за передачу.
0: Спасибо, Игорь, за ваше участие в программе. Ну, а что касается первых двух частей, которые прозвучали, я бы хотел тоже услышать ваше мнение по поводу этих двух саммитов, которые проходили одновременно практически 31 и 1 сентября. Один проходил в Эшвиле, Северной Каролине, другой проходил в киргизском Бишкеке. И они, на мой взгляд, чрезвычайно показательны. Это были встречи руководителей двух теперь уже противостоящих цивилизаций. Западной цивилизации и цивилизация, можно назвать ее азиатской. Да, это была встреча. И та война, которая сейчас идет в районе Персидского залива, она, кстати, тоже выявляет именно это. Тоже, на мой взгляд, очень важный, характерный момент, когда мы говорим о том, что происходит сейчас в нашем мире. Каким образом эта война завершится? Я надеюсь все-таки, что она завершится победой Соединенных Штатов. Просто я не знаю, каким образом и когда это произойдет. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что в итоге Соединенные Штаты, наша с вами страна, победит или одержит победу, как хотите. И для этого необходимы, безусловно, самые современные, самые эффективные вооруженные силы. И мы с вами уже знаем, что американские вооруженные силы состоят из нескольких родов войск, основой которых является, безусловно, армия. В армии сейчас происходят большие потрясения, впрочем, как и на флоте, впрочем, как и в авиации. И вот эти потрясения, они очень тревожны. Нужны ли они этой стране или не нужны всего лишь одному человеку, министру обороны? У меня такое ощущение, что эти потрясения абсолютно не нужны стране, не нужны вооруженным силам. И я говорил о увольнении начальника штаба армии. Начальник штаба армии – это одновременно и главнокомандующий армии, генерала Рэнди Джорджа, который выступал за модернизацию вооруженных сил, за то, чтобы наша армия была на уровне тех требований, которые сейчас выявились в ходе российской войны против Украины, где уже в течение 4 лет произошли разительные перемены. Если вначале эта война напоминала Вторую мировую войну, во всяком случае те войны, которые были после Второй мировой войны, то где-то через 2 года, может, через 1.5 года эта война совершенно стала другой благодаря широкому применению беспилотных летательных аппаратов или дронов. И вот сейчас эти дроны, они контролируют не просто небо в прифронтовой полосе, они практически контролируют все то, что и происходит при фронтовой полосе. Поэтому фронт замер. Какие-то большие наступательные операции во времена дронов попросту невозможны. Генерал Рэнди Джордж, тщательно анализируя то, что происходит на поле боя в Украине, он хотел подготовить и американскую армию соответствующим образом. Ну что, у меня есть 2 минутки, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Марк.
1: По первой части я хочу привести небольшой пример взаимоотношения с Канадой. В частности, продажа, продажа молочных продуктов в Канаду. Дело в том, что канадские желудки не в состоянии принимать американскую продукцию с GMO и антибиотиками. И посмотрите, что получается. Этот трампист предлагал, чтобы сделать это дешевле, американскую продукцию, и тогда много людей, которые не могут себе позволить покупать более дорогой продукт канадский, будут пить это так называемое GMO, да? Но дело в том, что в Канаде государственная медицина. И посмотрите, что получится. Значит, эти люди потенциально потравятся, потому что они не в состоянии переваривать этот продукт. Но нет у них такого опыта. И государству придется их бесплатно лечить. Значит, это двойная потеря для Канады. Какой же премьер-министр или президент страны захочет в своей стране устраивать двойное аутодафе? Это же смешно. Кстати, такое же подобное происходит у нас в стране. Ведь вы можете пойти и купить в магазине продукт без GMO и без антибиотика. Да, вы заплатите дороже, но он будет без этой гадости. Но что получается, а те, которые не могут себе позволить, будут глотать это GMO. Вот. И чем это все закончится? Очень плачевно, потому что у нас с вами нет государственной медицины, за исключением тех, кто работает на власть. Вот это первое. А вторая часть заключается в том, что я хочу этому трамписту, я хочу ему напомнить про этот жирный, чудесный, то, что подписал Трамп, который стал законом, как это акт расходами финансовый, да? Финансовый, большой, жирный, прекрасный акт.
0: Да, Билл.
1: Билл. Так вот там, как раз в этом beautiful person, там сделано то, чего не делали до него ни один президент. Он снял медицину. То есть он ее убрал, дотацию государства. И что получилось? Что люди, огромное количество людей, остались без медицины. Я этих людей знаю. И вы этих людей знаете. И этот трампист этих людей знает. Он просто не хочет о них говорить. Вот. Ну, это касаемо...
0: Марк, я просто прошу прощения, должен уходить. Просто время завершается этой программы. Ну, а вам огромное спасибо, что смогли дозвониться и принять участие. Дорогие друзья, как и обычно, завершается наша программа музыкальным календарем. 31 августа 1948 года в немецком Ганновере родился знаменитый гитарист Рудольф Шенкер, без которого не было бы группы The Scorpions. Спасибо вам за участие в этой программе. Паша, как всегда, спасибо тебе огромное за прекрасный эфир. Итак, Scorpions, Wind of Change, ветер перемен. Спасибо, пока.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией Джо Байдена на военную помощь Украине. Об этом заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Минфин США ввел санкции против 5 кубинских организаций. В санкционный список включен внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, Фидель Эрнесто Кастро Калис. Трамп заявил, что страна в настоящее время не поставляет боеприпасы своим союзникам. По его словам, Соединенные Штаты наращивают собственные запасы боеприпасов. Трамп не уточнил, о каких именно видах боеприпасов идет речь, но отметил, что в скором времени продажи союзникам возобновятся. При этом он не стал указывать, когда именно это может произойти. Поведение вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля, который демонстративно отказался фотографироваться с российским министром финансов Антоном Силуановым на встрече «Большой двадцатки», вызвало недовольство в США, пишет Bloomberg. Американские чиновники выразили протест Германии из-за ее позиции в отношении России. Глава Минфина Скотт Бессент выразил недовольство открыто конфронтационной позицией министра финансов Германии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше, в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире. который присутствует в шкурке винограда и других ягод. И называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Две темы, которые на этой неделе задают экономическую повестку в Соединенных Штатах. Первое – соглашение администрации Трампа с Каракасом. Компания North American Blue Energy Partners получила 100-летние концессии на 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей. Пентагон получает 35% в ее материнской структуре, а Госдепартамент право выкупать 20% добычи по себестоимости и приоритетное право выкупа всего остального. Трамп называет это крупнейшей нефтяной сделкой в истории и обещает снижение цен на бензин. Сегодня галлон стоит в среднем $4.12 против $2.83 в январе. А нефть держится вблизи 6-недельного максимума из-за новых ударов по Ирану и перебоев в Ормузском проливе. Вторая тема – торговая война с Канадой. 22 августа вступили в силу американские пошлины в 50% на канадские товары почти на $28 миллиардов. И 8 сентября Канада ответит зеркально на ту же сумму более чем по 700 позициям. Переговоры прерваны, никаких новых раундов не назначено, а Белый дом уже грозит с 1 января удвоить пошлины на канадские автомобили и сталь. Обсудим обе эти темы с нашим гостем, экономистом. Александр Иванов присоединяется к нам. Александр, приветствую вас в эфире.
10: Добрый день, Артем.
9: Давайте начнем с арифметики. Белый дом заявляет о 35% доли Пентагона и отдельно о праве Госдепа выкупать 20% добычи по себестоимости. Некоторые американские СМИ просто суммировали эти данные, получили 55% и даже называли контрольным пакетом, да, венесуэльской нефтью. Насколько вообще все это корректно и что на практике Соединенным Штатам дают эти 35%?
10: Дело в том, что когда они говорят про мажоритарный контроль за предприятием, которым владеет Алехандро Бетанкур, они, видимо, имеют в виду тот факт, что самый большой пакет он находится в руках у американского правительства. Собственно говоря, управление Пентагона, которое отвечает за кредиты, связанные с развитием технологий в промышленности, в военной промышленности Америки. Поэтому как бы они, с одной стороны, вроде бы не совсем врут, но в то же самое время, конечно же, манипулируют фактами, складывая, как вы правильно сказали, складывая пакет владения с 20% выкупа нефти по себестоимости. А мажоритарный пакет, то есть 35%, дает возможность назначать членов совета этого предприятия, тем самым контролируя таким образом решения, которые будут приниматься с точки зрения назначения исполнительного директора этой компании. Как известно, это же дает возможность американцам назначать в этот совет американских граждан. Это, конечно, как бы контролирует в какой-то степени стратегическое развитие самой компании, но не позволяет американцам вмешиваться в оперативное руководство компании и принятие ежедневных решений. То есть на самом деле, конечно, это никакой не мажоритарный контроль за компанией, а просто большое влияние, которое она оказывает на стратегическое развитие этой компании. И как бы позволяет тем самым, возможно, избегать санкций, которые могут наложить на предприятие из-за того, что сам Алехандро Бетанкур находится под достаточно сложным уголовным преследованием за отмывание денег. И хотя американцы просили, например, Швейцарию снять эти обвинения, я думаю, что они все еще продолжаются, и поэтому в этом отношении немножко само это управление совместной частной компанией и госструктурой, и в частности Пентагоном в данном случае, имеет немного такое юридически хлипкое основание, и возможно, что в будущем при смене режима в Венесуэле или при смене правительства в Америке будущее этой компании достаточно невнятное, и этот контракт тоже может быть на самом деле расторгнут. Поскольку по конституции Венесуэлы никакое иностранное государство не имеет права владеть ресурсами этой страны.
9: Вы имеете в виду компанию North American Blue Energy, правильно?
10: Да, да. Компанию Алехандро Бетанкура, которая была создана в 1924 году и которая сегодня принадлежит порядка 17 нефтяных месторождений в Венесуэле и которая получает контракт на эти 65 миллиардов запасов баррелей нефти.
9: Цифры, которые я нашел касательно этой компании, это добыча чуть более 200 тысяч баррелей в сутки, а заявляется, что они хотят выйти на 1 000 000 баррелей за 5 лет. При том, что за все время работы в Венесуэле компания вложила около $1 миллиарда, а требуется порядка 100 миллиардов. То есть непонятно, знаете, откуда берутся такие деньги и такие амбиции, если, например, Дональд Трамп и Марко Рубио, в частности, настаивают, что американский бюджет ничего не субсидирует. Есть ли у вас какая-то информация, откуда будут брать деньги таких масштабов?
10: В таких масштабах деньги, я так понимаю, Бетанкур рассчитывает привлечь за счет того, что идет большая игра со стороны Америки и Пентагона в развитии этого бизнеса. И если вы помните, то уже и бывший вице-президент Венесуэлы, нынешний как бы исполняющий обязанности президента Венесуэлы Родригес, заявил, что сама страна получит порядка $200 миллиардов в качестве роялти и прибыли от разработки этих месторождений и этого соглашения. То есть, по всей видимости, идет ставка на то, что будут привлечены иностранные инвестиции, которые помогут увеличить материнский капитал компании НАБЭП и тем самым даст возможность освоить эти огромные запасы нефти, которые сегодня пока еще только лишь находятся в стадии разработки. Вы совершенно справедливо сказали, Бетанкур и его компания пока добывают 200 тысяч баррелей в сутки. Это, конечно, не такая большая цифра, которая была когда-то в Венесуэле, когда она добывала от 3 до 4 миллионов баррелей в сутки до прихода режима Уго Чавеса и потом Мадуро. И, конечно, вся эта инфраструктура разрушена, и она требует очень больших средств для того, чтобы ее восстановить. Но пока иностранные компании собственно говоря, опасаются как юридических преследований со стороны венесуэльского будущего правительства, так и разрыва контрактов. В свое время ExxonMobil это на себе лично пережил, и поэтому, скажем, на встрече последней, которую организовал Трамп в Белом доме с нефтяными компаниями, они не послали своего представителя, потому что ExxonMobil знает на своем опыте, что работа с почти коммунистическим правительством Венесуэлы достаточно рискованная, и можно потерять все инвестиции, которые были сделаны до этого.
9: Несмотря на это, что в прошлом, конечно, такие случаи уже были. Как
10: были, там за все и дело, да. И хотя Шеврон вот на днях объявил о том, что они собираются увеличить на 7 миллиардов долларов свои инвестиции в нефтяной бизнес, в инфраструктуру Венесуэлы, поскольку Шеврон собирается, собственно говоря, перевести свою производственную деятельность с нефтепереработки в нефтедобычу. Его это больше тема интересует. Но, тем не менее, 7 миллиардов долларов – это совсем не те 100 миллиардов, которые объявил Марко Рубио, на которые рассчитывает Алехандро Бетанкур. Вот, безусловно, пока непонятно, какие
9: иностранные компании будут это войти. Насколько все-таки это все дойдет до какой-то финальной стадии, а не забуксует, ну, скажем там, потому что проект на несколько лет, да, это может все просто забуксовать после подписания бумаг и каких-то формальностей, например. Есть ли гарантии со стороны Венесуэлы, что американские компании, вложив пусть не 100 миллиардов, а ну там какие-то пусть даже меньшие деньги, потом заберут их в качестве, ну, заберут эти инвестиции в качестве какой-то прибыли, вообще смогут вывести хоть что-то. Есть ли гарантии, что правительство не национализирует, да, вот эти заводы, это производство, эту добычу, как это было в прошлом?
10: В том-то и проблема, что такие гарантии не может дать сегодня никто, поскольку люди, подписавшие данное соглашение, не являются избранным правительством Венесуэлы. Это люди просто пришли к власти после того, как американская администрация похитила действовавшего президента Венесуэлы Мадуро. И в силу этого данное соглашение не является юридически обязывающим любое будущее правительство Венесуэлы его соблюдать. И поэтому это одна из причин, почему иностранные инвесторы, почему американские инвесторы не торопятся войти на этот рынок. Да, венесуэльская нефть, она очень тяжелая, она очень сернистая. И хотя американские нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива настроенные были именно на эту нефть, на ее переработку, собственно говоря, что и вызывает, в общем-то, их интерес к этой нефти, поскольку поскольку дисконтную покупку от 10 до 20 долларов дает потом хорошую прибыль на ее реализацию, поскольку она реализуется как чистая. Но в то же самое время сегодня загрузка нефтеперерабатывающих заводов Юга Америки составляет порядка 98%. То есть они работают сегодня на износе своих мощностей. И, с другой стороны, хотя Трамп и призвал американские нефтяные компании строить новые заводы, никто из них не торопится, поскольку все понимают, что данный нефтяной бум, вернее, не нефтяной бум, а цены на нефть не могут долго продлиться. И поэтому, в общем-то, вложение новых миллиардов долларов в новые заводы никого не интересует. В силу этого, хотя эти запасы интересны для американцев, но они не могут сегодня их переработать в той степени, в которой они могли бы получить на них хорошую прибыль.
9: Мы видим кадры сейчас из Каракаса после землетрясения, которое произошло несколько недель назад. Я понимаю, что в Соединенных Штатах люди в некоторой степени возбуждены, да, от подписания этого соглашения. А вот в Каракасе или там в Венесуэле вы обратили внимание на какую-то, ну, положительную оценку со стороны населения, да, или чтобы люди, вот как сказать, по-американски excited были, да, чтобы они увидели рабочие места, не знаю, деньги, приходящие в страну или что-то такое?
10: То, что я читал в ведущих газетах Америки, скажем, Wall Street Journal, они говорят о том, что жители Венесуэлы очень скептически настроены к этому соглашению и полагают, что оно было подписано под дулами американских орудий, и это так называемая ган-дипломатия. И они с большим скепсисом относятся к тому, что будет в будущем. И хотя, конечно, безусловно, они думают, что если все-таки то, что пообещала Родригес, 200 миллиардов долларов роялти и прибыли, реализуется когда-нибудь, это, конечно, положительное явление для Венесуэлы, для его народа. Но понимая, какая коррупция в этом режиме, люди на улицах не сильно рассчитывают на то, что их жизнь, их повседневная жизнь когда-либо улучшится. А в перспективе вот немедленной, там, скажем, в течение там, 6 месяцев, никто не рассчитывает на то, что их жизнь станет лучше.
9: Вопрос, который волнует американского потребителя, это, конечно, цена на бензин. И венесуэльская нефть в этом смысле тяжелая и сернистая, ее труднее перерабатывать, чем легкую американскую. И берут ее в основном сложные заводы Мексиканского залива. Даже если добыча вырастет, каким образом это доходит до цены на колонки? То есть, ну, Дональд Трамп говорит, что уже там завтра, до ноябрьских выборов, по крайней мере, цены опустятся. Но, как мы знаем, нефть торгуется на глобальном рынке, и цену сегодня задает Ормузский пролив. Как вы, вот ваши ожидания, как долго времени возьмет вот эта переработка, эта добыча, для того, чтобы цены в Америке на бензоколонки снизились?
10: Собственно говоря, Трамп уже тоже себя успел поправить на днях. И отвечая на вопрос журналистки по поводу именно вот того, как повлияет это соглашение на цены на бензоколонках, он сказал, что он не уверен в том, что это повлияет до ноября этого года, то есть на выборы. То есть он тоже понимает, что так быстро эти цены не могут.

0: на ближайшей перспективе выход министерской нефти на рынок никак не повлияет на цены на бензоколонках. Однозначно нет.
1: И отдельно про формулировку 20% по себестоимости. Кто и как считает эту себестоимость? Есть ли какой-то аудит? И не превращается ли это в предмет бесконечного спора? Ну, я имею в виду со временем.
0: Но дело в том, что сама по себе эта нефть, поскольку она тяжелая, как вы уже сказали, она продается с большим дисконтом. Поэтому уже тут, в данном случае, американские потребители выигрывают. По себестоимости, конечно, пока еще это неизвестно, поскольку потребуются большие вложения, и пока предприятия выйдут на окупаемость, мы не знаем, какая будет эта себестоимость и какова будет цена нефти на выходе. Но, безусловно, право американцев выкупать по себестоимости 20% и также право, первоочередное право, выкупать остальные 80% по цене, которая сложится на рынке, она будет, конечно же, ниже той, что мы получаем, например, с Ближнего Востока или даже из Канады.
1: У венесуэльской темы, между прочим, есть и прямое канадское продолжение. Да. Венесуэльская тяжелая нефть борется за те же самые заводы Мексиканского залива, что и канадская Western Canadian Select. При этом Канада остается крупнейшим внешним поставщиком нефти в США. В прошлом году она экспортировала около 4,5 миллионов баррелей в сутки, и 90% этого объема ушло американцам. Но именно сейчас отношения двух стран в худшей точке за десятилетие. С 22 августа между США и Канадой идет полноценная торговая война. Вы можете рассказать нам немного про эти 50-процентные тарифы? В прошлом году, я помню, что Трамп вводил тарифы, и тогда Верховный суд их отменил. Сейчас новая порция, на них отвечает Канада. И были сообщения на неделе, что Трамп ставит их на паузу. Но вот буквально сегодня утром проверил, и вроде как не подтвердилось. Что известно на данный момент? Будут ли тарифы или нет?
0: На данный момент угроза тарифов остается, поскольку они как бы должны были введены в действие с 1 января будущего года. Канада собирается 8 сентября, то есть это вот через 5 дней, ввести тарифы на товары из Америки в объеме на 20 миллиардов долларов. Это как бы их ответные меры на те тарифы, которые уже введены против канадской сталелитейной промышленности и против автомобилей, которые собираются в Канаде. В данном случае, в какой-то степени, конечно, прав Бессенс, который сказал, что страна, у которой в 13 раз меньше валовый продукт, чем Америка, не может с ней сражаться на равных. И действительно, для Канады это очень серьезный вызов, поскольку, к сожалению или к счастью, не знаю, как правильно сказать, к сожалению, наверное, конечно, для канадского рынка он ориентирован был и построен на американский рынок. И сегодня, когда канадцы пытаются диверсифицировать свой экспорт, и импорт тоже, но на случай экспорт. И, собственно, это была одна из последних капель, которая разорвала последние переговоры с американцами, поскольку американцы потребовали, чтобы Канада согласовывала с Америкой, с какими странами она будет заключать новые торговые соглашения. И канадцы поняли, что это, в общем-то, наступление на их суверенитет. В данном случае вот этот процесс согласование своей торговой политики со своей независимостью, он играет в данном случае очень рискованную роль в отношениях между американскими и канадскими компаниями. Вы знаете, наверное, да, что канадцы сегодня убрали со своих полок американский алкоголь, стараются таргетировать те штаты, которые настроены на экспорт на Канаду, а это 32 штата в Америке считают канадский рынок своим основным рынком, первым рынком. И поэтому вот эта угроза взаимного уничтожения двух торговых партнеров, а Канада является крупнейшим торговым партнером Америки, она не играет на пользу ни одной из стран. Поскольку вообще-то мы покупаем из Канады те самые автомобили, на которых потом мы здесь катаемся, и рост тарифных ставок на 25% идет прежде всего по нашему карману, по американским потребителям. Но и у Канады нет как бы хорошего выхода в этом отношении, поскольку, опять-таки,

0: объем торговли, который ведет Канада с Америкой, это порядка 75% всего его, ее рынка, и введение тарифов на эту торговлю бьет прежде всего по канадским производителям.
1: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на телеканале RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
2: Дэвид Зон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Вице-президент Джей Ди Венс не исключил скорое наступление апокалипсиса и появление антихриста среди людей. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос христианского подкастера Брайса Кроуфорда. «Я понимаю, что не удивился бы, если бы антихрист уже ходил среди нас. Я не буду очень удивлен, если окажется, что конец света близок, но сейчас я пытаюсь как можно больше сосредоточиться на Божьем промысле», – заявил Венс. До этого бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Трамп может быть антихристом, и раскритиковал его за публикацию своего изображения с помощью искусственного интеллекта в образе Иисуса Христа, исцеляющего людей. Меры, которые должны были защитить производство полупроводников внутри США, могут поставить под угрозу крупный завод в штате Теннесси. Немецкая компания Wacker Chemie предупреждает, что ее предприятие по производству сверхчистого поликремния может лишиться покупателей. Под угрозой около 600 рабочих мест. Этот материал необходим для производства микросхем и солнечных панелей. Компания ведет переговоры с администрацией, добиваясь изменения правил. Это тот случай, как трудно выстроить собственную цепочку производства чипов только при помощи тарифов. Uber объявил о крупнейшем сокращении штата со времен пандемии. Компания планирует убрать около 3300 рабочих мест, примерно 10% сотрудников. Руководство говорит о необходимости сократить управленческие уровни и ускорить принятие решений. Один из факторов – стремительное развитие беспилотных такси, которые начинают менять традиционный рынок перевозок.
3: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8005.
1: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп в True Social заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в свою честь. При этом конфликт между США и Ираном резко обострился. Авианосец Авраам Линкольн, который провел в море около 286 дней, прибыл в таиландский порт Лаем Чабанг, расположенный рядом с Паттайей. США удалось пресечь канал финансирования Хамаса через криптовалюту. 23-летний Тайлор Робинсон не признал себя виновным в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Сын Джона Леннона и Йоко Оно, Шон Леннон, впервые стал отцом в 50 лет. OpenAI объявила, что ее следующая модель искусственного интеллекта, Astra, достигла критического, как сказано, уровня возможностей в области кибербезопасности. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
2: Президент Дональд Трамп в соцсети True Social заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в свою честь. Цитирую, «Теперь, когда он находится под контролем США, может нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа? Как и сама Америка, он оказался бы в центре внимания как никогда», написал Трамп в соцсети. В своей привычной манере Трамп в этом случае троллит Иран. Ну а накануне вечером Трамп объявил о новых ударах США по иранским целям в районе Ормузского пролива и заявил, что Вашингтон установил над ним почти полный контроль. Вообще конфликт между США и Ираном резко обострился. Американские силы нанесли серию ударов по военным объектам корпуса стражи исламской революции в различных районах Ирана. В ответ Иран применил баллистические ракеты и беспилотники против американских военных объектов в Иордании и иракском Курдистане. Сообщается об атаке на базу США в Бахрейне, Кувейте. Системы ПВО также отражали атаку беспилотников. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM вечером 1 сентября объявила о завершении очередной волны ударов. Согласно заявлению, американские силы атаковали объекты КСИР, в том числе позиции ПВО, радиолокационные системы, морские объекты и инфраструктуру, средства постановки мин и узлы связи. CENTCOM заявил, что операция стала ответом на недавние попытки Корпуса стражи исламской революции атаковать торговое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Командование подчеркнули, что на Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч американских военных, и они готовы продолжить операции по распоряжению президента США. Иранские СМИ сообщали об ударах и взрывах в нескольких районах страны, прежде всего на юге, вблизи Ормузского пролива. По данным Reuters, сообщалось об американском ракетном ударе в районе Ахваза, ударе по гражданскому аэропорту Джерофт на юго-востоке страны, а также о взрывах в Чабахаре, Бандер-Аббасе, Асалу и на острове Кашем. Асалуя является одним из важнейших центров иранской газовой промышленности, а Бандер-Аббас и Кашем расположены непосредственно у Ормузского пролива. CENTCOM не публиковал полного списка конкретных пораженных объектов и не сообщал об итогах оценки нанесенного ущерба. Сообщения о жертвах поступали из округа Сирик в провинции Хармазган. Иранские власти заявили, что в районе города Кухестак удар пришелся по жилому дому, где проходила свадьба, и иранский «Красный полумесяц» сообщил о 5 погибших и десятках раненых. Все раненые, примерно 50-60 человек, были доставлены в больницу Манаба. Американская сторона к утру 2 сентября не комментировала утверждение, что гражданские пострадали именно в результате удара США. КСИР заявил, что начал ответную операцию, что американские удары лишь, как было сказано, затянут замок на Ормузском проливе. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, если противник пытается лишить Иран возможности экспортировать нефть из Персидского залива, экспортировать ее не сможет никто. До войны через Ормузский пролив проходило, напомню, около 20%, пятая часть мировой торговли нефти. Главной целью иранского удара стала Иордания. В этот раз КСИР объявил о массированном ударе баллистическими ракетами по американской базе и утверждал, что в результате погибли, как сказано, многочисленные военнослужащие США. Американские официальные лица эту информацию отвергли. Два источника сообщили Reuters, что согласно предварительным данным, потерь среди американских военных нет вообще. Армия Иордании подтвердила, что с территории Ирана по королевству были выпущены 13 баллистических ракет, 10 из них были перехвачены и уничтожены, еще 3 упали в удаленных незаселенных районах. Иорданская сторона заявила, что погибших и раненых нет. Иран нанес удары и по объектам в иракском Курдистане. КСИР заявил о комбинированной ракетно-беспилотной атаке на американские базы в районе Эрбиля. По версии иранской стороны, были уничтожены ремонтный объект, склады технического оборудования и система управления американским аэростатом наблюдения. Повреждены топливные резервуары, а среди американских военнослужащих были погибшие. На момент подготовки сообщений в прессе ни американские власти, военные, не власти Ирака эти заявления о потерях и разрушениях не подтвердили. Еще раз, это иракский Курдистан. Иранские СМИ сообщали также о крупной атаке беспилотников на американский военный объект в Бахрейне. Власти Бахрейна заявили, что иранские беспилотники были перехвачены и уничтожены. Одновременно армия Кувейта сообщила, что системы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников, как было отмечено. Рейтер 2 сентября не располагала подтвержденными данными о жертвах или серьезном ущербе в Бахрейне и Кувейте. Нынешний обмен ударами стал самым серьезным после нескольких недель относительного затишья. Новый виток начался 30 августа, когда Соединенные Штаты атаковали 2 иранские ракетные установки на острове Ларак в Ормузском проливе. Иран ответил ракетными ударами по американским объектам в Иордании. 31 августа 2 супертанкера, перевозившие саудовскую нефть, были атакованы неизвестными снарядами при выходе из Ормузского пролива. Ответственность за эти инциденты не была установлена. США связывают нынешнюю операцию в том числе с угрозами торговому судоходству и попыткам Ирана устанавливать морские мины. Президент Трамп после начала американской операции предупредил Тегеран, что ответ на удары приведет к еще более масштабной атаке. После того, как Иран все же нанес ответные удары, Трамп заявил, что следующий американский удар может быть нанесен, как он сказал, на гораздо более жестком и высоком уровне. При этом еще днем 1 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиян заявлял, что Тегеран готов соблюдать условия достигнутых в июне промежуточных договоренностей, если свои обязательства выполнит Вашингтон. Авианосец «Абрахам Линкольн», который провел в море около 286 дней, прибыл в таиландский порт Лаем-Чабанг, расположенный рядом с Паттайей. 5000 членам экипажа «Абрахам Линкольн» впервые за 9 месяцев представилась возможность сойти на берег. Стоянка в Паттайе, призванная поднять моральный дух военнослужащих, серьезно пострадавший во время длительного похода, продлится 5 дней. Авианосец вышел в море из Сан-Диего в ноябре 2025 года. Последний его заход в порт был на Гуаме в декабре. Абрахам Линкольн принимал активное участие в военных действиях против Ирана, однако из-за невозможности использовать базу в Бахрейне экипаж не получал необходимое снабжение, а вышедшие из строя узлы, включая туалеты, не удавалось отремонтировать. Мы об этом говорили, также говорили о том, что сообщалось и о попытках самоубийства на борту. Цитирую, наше прибытие в Лаем-Чабанг предоставит морякам и морским пехотинцам заслуженную возможность отдохнуть и зарядить батарейки, так заявил командующий 3-й авиационной ударной группой контр-адмирал Роберт Лагран. Ожидается, что моряки потратят в городе сотни тысяч долларов. Но полиция прилагает дополнительные усилия для обеспечения безопасности, одновременно призывая владельцев бизнесов проявить себя хорошими хозяевами и не пытаться нажиться на американских гостях. Накануне прибытия правоохранительные органы провели операцию против проституток. Но, кстати, американским военнослужащим практически запрещено пользоваться услугам проституток и покупать какие-то, там даже не сказано наркотики, а марихуану даже. Несмотря на то, что официально проституция в Таиланде запрещена, Паттайя, знаменитая своей ночной жизнью, один из главных центров мировой секс-индустрии. Здесь проституток насчитываются десятки тысяч. США удалось пресечь канал финансирования «Хамас» через криптовалюту. По данным ФБР, группировка «Хамас» запустила схему сбора пожертвований с 2019 года, используя для этого несколько онлайн-платформ и мессенджеры. Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило, что изъяло более 560 тысяч долларов в криптовалюте, предназначенных для поддержки «Хамас». Помимо этого, правоохранители взяли под контроль домены веб-сайтов и платформы, которые использовались Хамас для сбора средств и вербовки новых участников. Цитирую, мое послание Хамас, ваши сети небезопасны, ваша криптовалюта уязвима, и мы не остановимся, пока не оставим вас без инструментов ведения войны. Так заявила американский прокурор по округу Колумбия Жанин Пирро. Организация признана Хамас террористической в Израиле, США, странах Евросоюза, Канаде, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, в Австралии и Аргентине. В 2025 году сотрудники ФБР, по сведениям от конфиденциального источника, обнаружили публикации в мессенджерах с призывами отправлять виртуальную валюту на связанные с Хамас IP-адреса. На основе этих данных американские суды выдали ордера на отслеживание и блокировку криптодонатов. 23-летний Тайлер Робинсон не признал себя виновным в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. При этом судья постановил, что прокуратура может ходатайствовать о смертной казни в ходе судебного разбирательства. Житель штата Юта Тайлер Робинсон отрицает обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, которое в штате Юта квалифицируется как преступление, караемое смертной казнью, а также отрицает 6 других обвинений, связанных с убийством Кирка в университетском кампусе. Это было 10 сентября 2025 года. Адвокаты защиты пытались исключить смертную казнь из числа возможных наказаний, но прокуратура утверждала, что отягчающие обстоятельства, такие как стрельба в толпу в присутствии детей, оправдывают судебное разбирательство с возможностью применения смертной казни. 31-летний Кирк, соучредитель организации Turning Point USA, был ранен в шею во время выступления в университете Юта-Велли в Ореме и впоследствии скончался. Обвиняемый во вторник предстал перед судом города Прово. На слушании также присутствовали вдова Кирка Эрика, мать их двоих детей, а также его родители Роберт и Кэтрин. В заявлении, опубликованном после этого, семья Кирка отметила, что решение судьи является важным шагом в их борьбе за справедливость. В заявлении говорится, каждый шаг в этом процессе несет на себе тяжесть всего того, что убийство Чарли отняло его у семьи, особенно у его детей, которые будут расти без отца. Конец цитаты. Слушания продолжались 5 дней. Прокуроры изложили свои доказательства, подтверждающие наличие вероятной причины для проведения судебного разбирательства. К ним относились ДНК, якобы связывающая Робинсона с орудием убийства и другими предметами, изъятыми на месте преступления. Признание, которое Робинсон якобы сделал своим близким, записанное на видео заявление его сожителей, возлюбленного Лэнса Твикса. Цитирую, существует гора доказательств, подтверждающих, что стрелок именно Робинсон, так заявил в суде прокурор Райан Макбрайт, сославшись на видеозапись, которая, по его словам, показывает Робинсона, как он сказал, одетого для убийства, на территории кампуса в день стрельбы. Цитирую, мы знаем, что обвиняемый стрелок. Во-первых, благодаря видеозаписям. Во-вторых, благодаря ДНК. В-третьих, благодаря его признаниям. И в-четвертых, благодаря косвенным доказательствам, сказал Макбрайт. Прокуроры заявили, что обвиняемый бывший стажер-электрик состоял в отношениях со своим соседом по комнате и считал консервативные взгляды Кирка, особенно по вопросам трансгендерности, отвратительными, что, по их мнению, послужило мотивом преступления, и прокуроры также перечислили отягчающие обстоятельства, обвинив подсудимого подсудимого в том, что он рисковал жизнями других людей, когда, как утверждается, открыл огонь в сторону Кирка, окруженного другими людьми. Там были, в общем-то, несколько тысяч человек народа на этом мероприятии. Цитирую, прошло 356 дней с тех пор, как Тайлер Робинсон убил Чарли Кирка, заявил прокурор Чад Грунандер. Настало время передать подсудимого суду и официально предъявить ему обвинение. Сегодня. Конец цитаты. Адвокаты защиты пытались посеять сомнения в отношении доказательств, собранных обвинением. В ходе июльского слушания они подняли вопросы о процедуре и квалификации дававших показания экспертах. Адвокаты Робинсона неоднократно возражали против прямой трансляции судебного разбирательства. Судья Тони Граф вновь выслушал аргументы по этому вопросу во время закрытого заседания во вторник утром, то есть перед началом заключительных выступлений, но вынес решение в пользу прозрачности в деле, породившем теории заговора. Во вторник защита пыталась преуменьшить значение отягчающих обстоятельств, изложенных прокурорами, утверждая, что ни одна пуля не попала ни в кого из толпы, кроме Кирка. В июле суд заслушал показания и увидел, как обвиняемый предположительно неоднократно исследовал территорию кампуса в день, когда был застрелен Кирк. Он пообщался с членами Turning Point USA и пообедал в ресторане Chick-fil-A, а затем вернулся на кампус в другой одежде. Новая одежда включала, как сказано, длинные брюки, в которых он спрятал винтовку, так заявил Макбрайт. Согласно доказательствам обвинения, представленным в ходе июльского слушания, ДНК Робинсона была обнаружена на винтовке его деда, спрятанной после стрельбы в лесном массиве недалеко от кампуса, а также на полотенце, в которое она была завернута, и на отвертке, найденной на месте преступления. Макбрайт также сообщил суду, что гравировка, обнаруженная на гильзах с места стрельбы, предположительно сделана инструментом Dremel, изъятым из дома, где подсудимый жил со своим сожителем. В июле во время судебного заседания была показана видеозапись допроса Твикса, проведенного прокурорами. Сосед Робинсона по комнате Твикс свидетельствовал, что подсудимый признался в стрельбе, плакал и говорил, что жалеет о содеянном. Робинсон в сопровождении своей семьи и соседа сдался властям на следующий день после убийства. Следующее судебное заседание назначено на 23 октября, когда, как ожидается, будет определена дата начала судебного процесса. Сын Джона Леннона и Йоко Оно, Шон Леннон, впервые стал отцом в 50 лет. О пополнении в семье он сообщил в Инстаграм. Что же, мы с Шарлоттой хотели бы объявить, что действительно создали человека, его зовут Аврелий. Подписал Шон Леннон совместное фото с давней возлюбленной 39-летней Шарлоттой Кэмп-Мюль. На самом деле, правильно, Мюль. И новорожденным фотография такая была. На другом фото Леннон запечатлен с ребенком на руках. Еще на одном представленном им снимке с младенцем изображена Кэмп Мюль. Она также разместила на своей странице в Инстаграм несколько кадров с сыном. Например, на одном из них Кэмп Мюль на пляже, а младенец отдыхает в слинге. Как уточнили в журнале People, Кэмп Мюль и Шон Леннон встречаются с 2007 года. Они познакомились на фестивале Коачелла. Пара работала вместе над множеством проектов, среди них музыкальная группа The Ghost of a Saber-Tooth Tiger. По данным New York Times, в качестве модели Кэмп Мюль работала с 12 лет. Девочку заметил скаут на конкурсе чтецов в Атланте. Она была лицом бренда косметики Maybell Line, а также принимала участие в компаниях таких брендов, как Tommy Hilfiger и Dior. Кэмп Мюль снималась в кино, например, ее можно увидеть в сериале «Poker Face» и хорроре с элементами комедии Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Шон Оно выпустил 4 сольных альбомов, то есть Шон, фамилия его не Леннон, а по маме Йоки Оно, Шон Оно. Также он выпустил 5 совместных пластинок со своей матерью Йоко Оно и 3 сборника в составе рок-группы The Claypool Lennon Delirium. Кроме того, он спродюсировал несколько чужих проектов, в том числе альбом Ланы Дель Рей 2017 года и записал с ней дуэт Tomorrow Never Came. Ранее он признавался, что не понимал, как заполнить пустоту от утраты отца Джона Леннона, научиться исполнять, цитирую его песни, песни на гитаре стало для меня способом перенести эту потерю посредством занятия, благодаря которому я смог ощутить связь с ним», — заметил Шон Леннон. Напомню, что Джон Леннон был застрелен Марком Дэвидом Чапманом возле дома Дакота в Манхэттене в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года, то есть 46 лет назад. Леннону было тогда 40 лет, он 1940 года рождения. Чапман несколько часов прождал исполнителя возле здания. Он 5 раз выстрелил в спину Леннону, когда тот возвращался домой с супругой Йоко Оно. Это было в 10 вечера. После убийства Чапман сел неподалеку от места преступления и держал в руках книгу Селлинджера «Над пропастью во ржи». Полиция арестовала Чапмана через несколько минут. В тюрьме Чапман отбывает наказание и до сих пор. Всякий раз ему продлевают срок, не выпуская на свободу. Мы несколько раз в нашей программе в разные годы об этом говорили подробно. OpenAI объявила, что ее следующая модель искусственного интеллекта под названием Astra впервые среди разработок компании достигла, как отмечено, критического уровня возможностей в области кибербезопасности по внутренней шкале Preparedness Framework. Как отмечается в официальном сообщении OpenAI, модель способна самостоятельно находить ранее неизвестные уязвимости и создавать способы их эксплуатации в хорошо защищенных компьютерных системах, не нуждаясь в пошаговых указаниях человека. В ходе испытания Astra получила максимальный результат в тесте Exploit Bench, предназначенном для проверки способности искусственного интеллекта создавать эксплойты для известных уязвимостей. В другом тесте модель обнаружила 2 ранее неизвестные уязвимости нулевого уровня и использовала их в цепочке атаки. OpenAI сейчас сообщает о них разработчикам соответствующего программного обеспечения. В испытаниях на защищенных системах Astra смогла самостоятельно построить цепочку взлома браузера с выходом, что называется, из песочницы, а также повысить свои привилегии в защищенной операционной системе от обычного пользователя до root. OpenAI намерена выпустить Astra в ближайшее время, но наиболее мощные возможности в сфере кибербезопасности первоначально будут доступны лишь ограниченной группе тестировщиков, а затем специалистам по защите компьютерных систем через программу Daybreak Blue. Для обычных пользователей будут действовать дополнительные ограничения. Система мониторинга сможет замедлить, приостановить или полностью прекратить выполнение задания, если сочтет действия модели потенциально опасными или несанкционированными. Компания предупреждает, что такие меры иногда могут затрагивать и легитимные задачи, не связанные напрямую с кибербезопасностью. Подготовка Astra проходила на фоне июльского инцидента. Мы тогда говорили тоже в нашей программе об этом. Тогда тестировавшиеся OpenAI агенты искусственного интеллекта вышли за пределы предназначенной для них среды и атаковали платформу Hugging Face. Сама Astra в этом инциденте не участвовала, однако OpenAI временно приостановила часть работ и ужесточила требования безопасности. Крупнейший остановленный цикл обучения был возобновлен 28 августа. Компания заявляет, что опыт этого инцидента был учтен при создании системы защиты Astra.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон. В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Американец стал первым пациентом, которому пересадили человеческую почку после трансплантации свиной, сообщает «Нью-Йорк Таймс». У 66-летнего Тима Эндрюса были диабет и гипертония, из-за чего у него отказали почки. Частые процедуры диализа, которые поддерживали в нем жизнь, были для него изнурительными. По словам Эндрюса, он буквально умирал. Только пересадка почки могла ему помочь, однако органов не хватает. Около 90 тысяч человек стоят в очереди на трансплантацию. Из-за редкой группы крови у Тима шансы особенно малы, поэтому, когда он узнал, что есть возможность трансплантировать почку от генетически модифицированных свиней, он подумал: раз уж мне суждено умереть, то я смогу сделать что-то полезное для человечества и стать частью этого эксперимента. В январе прошлого года в массачусетской больнице Тиму пересадили свиную почку. С ней он прожил 9 месяцев. После этого ему провели операцию по трансплантации органа от человека. Тим стал первым таким пациентом. Идея пересадки свиной почки не была очевидной для ученых. Они опасались, что после животной почки их организм будет отторгать человеческую. На данный момент мы не видим никаких негативных последствий от того, что сначала пациенту пересаживают свиную почку, а затем человеческую. Но когда мы только начинали, мы и представить себе не могли, что так будет, поделились врачи. На данный момент уже 5 пациентов получили свиные почки от компании eGenesis. Трое живут с органами более 8 месяцев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу?

0: решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте golbmi.com. Клиника GolBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня Марина Виницкая, наша постоянная гостья. Она представитель организации, которая часть Департамента образования штата Нью-Йорк, начало учебного года, и много интересных новых вещей она нам сегодня сообщит. Спасибо большое, Марина, что вы пришли на нашу передачу опять. Спасибо большое. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям, что это за организация, и начнем разговор.
1: Здравствуйте, Вера. Спасибо за приглашение. Я представляю организацию, которая называется New York Statewide Arbor. Эта организация принадлежит штату Нью-Йорк, департаменту по образованию штата Нью-Йорк. Наша цель – помогать и защищать права детей-иммигрантов, которые изучают английский как новый язык, помогать преподавателям, которые работают с этими детьми, объяснять родителям их права и обязанности и поддерживать преподавателей, которые преподают иностранные языки в американской системе образования. Это называется «World Languages». Мы работаем со школами со всего штата Нью-Йорк, мы работаем с преподавателями, родителями. И если вы выйдете на веб-сайт New York State Department of Education, вы легко найдете нас, и вы найдете телефон, по которому вы можете нам позвонить. Наша организация находится в NYU, это New York University. Мы находимся в Metropolitan Education Center. Это центр, который занимается образованием и подготовкой преподавателей для городских школ. И вы всегда можете позвонить нам с вопросами, и мы отвечаем на эти вопросы. Мы работаем со всеми языками, с родителями, которые говорят на различных языках, не только на русском языке. У нас люди, которые переводят ваши сообщения, могут вам отослать ответы на интересующие вас вопросы на языке, который для вас более удобен.
0: Мариночка, пожалуйста, если можно, телефон скажите вслух, по которому можем
1: позвонить. Я телефон скажу позже, в конце программы. Я телефон скажу позже. Это 1-800-NUMBER. Я уточню телефон и скажу вам, потому что у нас телефоны менялись. Я обязательно вам сообщу этот телефон.
0: Окей. Начался учебный год. В некоторых школах штата уже начался. В городе Нью-Йорке начинается, по-моему, дети приходят в школу 10 числа. Вот есть такие вещи, которые родители, которые недавно приехали, иммигранты, должны обязательно знать, которые специфичны именно для этой группы родителей. Вот что мы должны знать?
1: Да, наша сегодняшняя передача будет полностью посвящена людям, которые только что приехали и оформляют своих детей в школы. Занятия в городе Нью-Йорке начинаются 10 сентября. Учителя выходят на работу 8 сентября. Мы уже всю последнюю неделю в школах работают директора, заучи и канцлеры, которые составляют детское расписание. Но сегодня уже конец дня, школы закрываются. Если у вас есть какие-то вопросы до начала учебного года, обязательно придите или позвоните в школу 8 сентября. Вы как раз там встретите всех преподавателей, которые будут работать с вашим ребенком. Ну, что происходит с людьми, которые только что приехали? И какие существуют мифы, и чего надо опасаться, и что надо делать? Ну, прежде всего, когда вы приходите в школу и заполняете документы, то если вы говорите, что в вашем доме говорят на языке, не на английском языке, а на любом другом языке, это может быть русский, украинский, испанский, грузинский, азербайджанский, какой угодно, вы будете заполнять такую форму, она называется «Анкета о родном языке», «Home Language Questionnaire». Помимо многих других документов, которые вам предложат заполнить, что о чем вам не надо волноваться, никто не будет спрашивать о том, легально вы находитесь в штате Нью-Йорк или нелегально. Это то, что школы совершенно не интересует, их интересует только данные о здоровье. Если ребенок учился раньше в других школах, особенно в других странах, вы приносите документ, который говорит о том, какие предметы изучал ваш ребенок и какие ребенка отметки. И заполняйте документы, которые, собственно, будут помогать получить ту программу в школе, которая нужна вашему ребенку. Какие существуют мифы? И мы с тобой, Вера, очень хорошо об этом знаем, что если ребенок попадает в программу ESL, то такой ребенок никогда не закончит школу, никогда не поступит в колледж и никогда не получит никакую работу.
0: Слышала эту сплетню миллион раз.
1: Так что это то, о чем мы должны говорить, и о том, так сказать, что под этим стоит. Во-первых, это все неправильно. Во-вторых, те люди, которые распространяют эти сплетни, ничего не знают о том, как люди изучают язык. И существует второй миф, который говорит, что дети выучивают язык на раз. Пройдет 2 месяца, и ваш ребенок будет говорить на языке лучше, чем преподаватель, который стоит перед аудиторией. Это второй миф, под которым нет никаких оснований. Давайте подумаем, о чем говорят ученые. Ну, прежде всего, ученые говорят о том, что первые месяцы вообще ребенок не говорит на языке, он как бы впитывает в себя эту атмосферу. Ну, а наши дети, которые приезжают в эмигрантские семьи, для них вообще эта атмосфера находится за пределами дома, потому что внутри дома люди продолжают говорить на родном языке. Значит, от 3 до 6 месяцев дети начинают понимать самые простые команды, которые существуют, которые, допустим, если ребенок ходит в учебное заведение или в школу, или в детский сад, там «открой дверь», «закрой дверь» – это самые простые команды, которые ребенок начнет распознавать, и начнет распознавать звуки неродного языка. Потом от 6 до 12 месяцев у ребенка занимается адаптация, когда ребенок пытается говорить с другими детьми в данном случае могут говорить об английском языке, и пытается играть с ними, и даже пытается шутить или понимать шутки. Или будет участвовать в таких легких беседах. До двух лет. Ребенок будет изучать социальный язык. Это никак не связано с академическим языком. Это язык улицы, это язык магазинов, язык телевидения, но не академический язык. И до 7 лет многих детей занимает процесс освоения академического языка.
0: Очень нужно подчеркнуть. Часто очень я слышу, что родители, дедушки, бабушки заблуждаются, когда объясняют: мой ребенок, мой внук очень свободно говорит на английском, и вообще ему не нужны никакие дополнительные занятия, пусть учится с американскими детьми. Вот тут начинаются проблемы. Потому что, во-первых, социальный язык – это не академический язык, а во-вторых, ничего ваш ребенок не теряет, если усиленно занимается английским с человеком, который знает хорошо, через какие процессы ребенок проходит.
1: Ну и давай еще раз, так сказать, повторим, что социальный язык к академическому языку не имеет никакого отношения. Социальный язык – это тот язык, на котором говорит улица, на котором живет ребенок, микрорайон, где живет ребенок, или детская площадка, куда собираются дети. Но никакого отношения к академическому языку, к изучению математики, химии, физики, для младших детей, к изучению социальных наук,
0: общих
1: наук. Да, никак природоведение, никакого отношения это не имеет. Да, ребенок может болтать, может, так сказать, общаться со своими сверстниками, но это не значит, что тот же самый ребенок, который очень охотно общается со сверстниками на улице, приходит в школу, и он занимает первые позиции, самый такой общительный ребенок в школе. Абсолютно нет. Что для этого делает школа? Школа для этого и, так сказать, проводит вот эти вот опросы, чтобы понять, что же происходит с ребенком дома, что же происходит с его родной речью, насколько образован ребенок. Или другое замечание. Если дети умеют читать и писать на родном языке, те дети легче обучаются и легче обучаемы. Но если вы пришли к выводу, что ребенок приехал из другой страны, и больше вы не читаете с ребенком на родном языке, вы не поддерживаете письменность и устную речь на родном языке, просто бросили ребенка в этом языковом болоте, когда родной язык перестает существовать, а новый язык еще не оформился, то эти дети как раз не показывает очень высоких академических результатов. Значит, что нужно делать? Прежде всего, если ваш ребенок читает, пишет и переводит на родном языке, продолжайте работать с ребенком дома, с родным языком. Если ребенок еще такой маленький, не умеет писать и читать, читайте ребенку сказки, говорите с ребенком на родном языке, но говорите на хорошем языке, на литературном языке. Объясняйте понятия, которые происходят вокруг ребенка, объясняйте события, в котором живет страна, из которой вы приехали, или та страна, в которую вы приехали. Водите ребенка по музеям, показывайте ребенку фильмы на родном языке. Это все поддерживает общее образование ребенка. Давайте теперь вернемся вот к этой форме, вокруг которой идут бесконечные дебаты. И ты, как человек, который работал с этой группой населения, ты знаешь, что это самая дискутированная форма. Это Home Language Questionnaire или анкета о родном языке. Ну, я не знаю, стоит ли мне ее показывать на экране, у меня она есть с собой. Если хочешь, я покажу на экране, как это выглядит. Вот она как выглядит. Эта форма существует на 43 языках.
0: То есть эти языки для родителей, которые...
1: Эти языки для родителей, потому что это та форма, которую заполняет родитель, не ребенок, который заполняет родитель. Это та информация, которая исходит от родителя. Эта форма состоит из множества вопросов. Ну, прежде всего, всего 12 вопросов. Первые 7 вопросов – это общий вопрос о том, на каком языке говорит ребенок, умеет ли читать ребенок на этом языке, умеет ли писать ребенок на этом языке. Почему? Потому что это важно, насколько развита вот этот общий образовательный фон у ребенка. Когда ребенок маленький, когда мы говорим о детях, которым 5-6 лет, очень многие из них, конечно же, не могут читать и писать, хотя есть семьи, в которых дети начинают читать и писать на родном языке уже с 4 лет. Но это общая форма, на котором эти вопросы, на которые надо отвечать честно. Потому что если вы напишете, что ваш ребенок говорит только по-английски, и умеет читать, писать только по-английски, и дома никто не говорит на родном языке, ребенка посадят в регулярный класс, где никто не сможет ему помочь, все дети англоговорящие, и ребенок просто потонет в этом языковом...
0: Потоки
1: информации в этих новых звуках, которые он даже не в состоянии отличить, он даже не сможет долгое время понимать, обращается ли к нему или к другим детям, и что от него просят. Дальше. Там есть вопросы, на которые вы должны ответить честно. На каком языке вы общаетесь с ребенком дома? Так? Если обучался ваш язык ваш ребенок на английском языке. Я объясню, что это такое. Ну, например, очень многие приезжают из стран, где образование на английском языке очень популярно. И дети изучали в школе английский язык. Или приезжают из школ, где так называемых специализированных английских школ, где очень много предметов преподаются на английском языке. Это значит, что у ребенка очень серьезная база. И нужно ответить на этот вопрос. Да, мой ребенок изучал предметы на английском языке, так же, как и на родном языке. Есть дети, которые родились здесь. И в доме говорят только по-русски, хотя между собой очень часто родители говорят по-английски и говорят с ребенком вперемешку по-русски и по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-русски. Вы должны грамотно отразить в этой форме, что происходит с языковым полем ребенка. Вы должны четко ответить, на скольких языках говорит ребенок. Если говорит ребенок на двух языках, вы говорите, допустим, на русском и на английском. Допустим, вы общаетесь с ребенком на обоих языках. И, может быть, ребенок читает на обоих языках. Это все те вопросы, на которые надо правильно ответить.
0: Мариночка, вопрос.
1: Да, да.
0: Всем ли родителям новоприбывших детей, всем, кто приходит в систему, предлагают заполнить эту анкету или только иммигрантам?
1: Абсолютно всем.
0: А, то есть дети и родители, рожденные в Америке, тоже заполняют эту форму?
1: Абсолютно всем, поэтому я и говорю, есть дети, которые родились в Америке, да, родители говорят дома на русском, на французском языке, неважно на каком. Дети родились в Америке, но этим родителям тоже предлагается заполнить эти формы, потому что это говорит об общем состоянии языка, насколько ребенок владеет языком. Ну, есть не секрет, Вера, что есть дети, которые родились в Америке, когда они приходят в школу, они не знают ни одного английского слова, потому что вся жизнь в семье, это не относится только к русскоговорящим семьям, относится абсолютно ко всем иммигрантским группам, вся жизнь семьи проходит на вот домашнем языке. Старшее поколение смотрит только домашнее телевидение на этом языке, читаются газеты, книги. У ребенка, может быть, и существует внешний фон английского языка, но это не то знание языка, которое поможет ребенку легко адаптироваться в школе.
0: Угу.
1: Что происходит после этого? Значит, преподаватель, кстати, тестирует ребенка, преподаватель, у которого есть лицензия в English as a Second Language. Это не просто какой-то человек, которого привлекают на оформление этих документов. Вот этот Home Language Survey потом обрабатывает и рассматривает преподаватель, у которого есть лицензия English as a Second Language. Что происходит после этого? В зависимости от того, как вы заполнили эту форму, вашему ребенку предлагается сдать экзамен, который называется NYSITELL. NYSITELL. NYSITELL. Этот экзамен существует только для того, чтобы понять, на каком уровне, какой уровень владения у вашего ребенка.
0: Угу.
1: Только для этого, чтобы потом определить, в какую программу посадить вашего ребенка и сколько... Или, может быть, вообще вашему ребенку не нужен ESL. В общем, это тот экзамен, который сдают абсолютно все дети, чьи родители, в общем, показывают,

0: лингвистику, все остальные предметы абсолютно нет. Или dual language программы, двуязычные программы, когда ребенок продолжает обучение на своем родном языке и на английском языке. Кстати сказать, те, кто живет в Бруклине, в Манхэттене, существуют начальные программы, где русский, Russian Dual Language Program, мы говорили уже об этих программах. Это PS200 в 20-м дистрикте, это PS206, PSIS206, это 22-й дистрикт, там from K to 8. Дальше есть программа в 22-м дистрикте, еще одна программа такая, это 178-я школа, это middle school. Есть очень хорошая программа в 21-м дистрикте, это middle school. Uh-huh. 303-я школа, очень хорошая программа, родители очень довольны. И есть отличная программа в Манхэттене, это 3-й дистрикт, PS145. Это программа K-5, тоже очень хорошая, очень интересная программа. Вот эти программы, которые существуют на русском, на русские двуязычные программы. Там преподаватели обучают вашего ребенка и на родном языке, и на английском языке. И дети проходят все предметы на обоих языках. Ну, давай вернемся вот к этому экзамену Nice & Tell. Значит, это формальный экзамен, который определяет, насколько хорошо ваш ребенок умеет читать, понимать язык, писать и говорить на языке. Тесты все разные. Для маленьких детей это один уровень теста. Для детей, которые идут в middle school, вопросы там будут немножко другие. И для детей, которые идут в high school, вопросы будут уже несколько другого уровня.
1: Я прошу прощения. Да. Значит, родителям обязательно нужно знать. Это вступительный экзамен. Он дается в момент, когда родители приводят ребенку оформляться. Я правильно поняла?
0: Да, да.
1: То есть
0: да.
1: Обязательно нужно прийти, во-первых, с ребенком, а во-вторых, рассчитывать, что какое-то время вам нужно отвести для этого, потому что пока ребенок индивидуально не примет участие в этом экзамене и не увидит результатов, программу, расписание для ребенка составить невозможно.
0: Да, это будет очень сложно, потому что программа не будет отражать нужды ребенка, то, что на самом деле необходимо ребенку. И еще раз, обучение английскому как второму языку проходит в течение учебного дня. Конечно, есть много послешкольных программ и субботних программ, но вашего ребенка не снимает ни с математики, ни с истории, ни с природоведения, ни с каких предметов. Этот преподаватель, который работает вместе с преподавателем, который работает по предмету и оказывает помощь ребенку. Говорить о том, что если ребенок попал в программу ESL, ребенку не будут даваться экзамены штата Нью-Йорк, ребенок не сможет перейти из elementary school в middle school, из начальной школы в среднюю школу, а потом не попадет в high school, а потом не попадет в университет, это все ерунда. Это все ерунда. Наоборот, дети, которые находятся в этой программе, допустим, они приходят в школу в 3-м, 4-м и 5-м классе, когда нужно сдавать экзамены штата Нью-Йорк, им дается дополнительное время во время экзамена, чтобы ребенок спокойно просмотрел тест, чтобы для ребенка были понятны вопросы, которые задаются на этом тесте. И ребенку тоже предлагается перевод, если ребенок владеет родной речью, родным умеет читать на языке. Или ребенку предоставляется переводчик, который переводит вопросы, которые задаются на экзамене. То же самое дается, те же самые льготы даются для детей, которые находятся в средней школе и в старшей школе. Хотя очень многие экзамены с младшей, средней и старшей школы, там по математике и по общим, и по природоведению, по химии, по биологии, по геологии, по истории, они переведены на русский язык. Такие экзамены не переведены на украинский или на узбекский язык, но вы можете запросить переводчика, который будет сидеть с вашим ребенком на экзамене и переводить эти тесты. Это разрешено, это, так сказать, распоряжение штата Нью-Йорк. Угу. Поэтому, когда вы боитесь заполнять какие-то документы и думаете, что вот этот тест навредит, и если ребенок попадет в ESL, на этом его закончится его академическое будущее, это абсолютно неправильный взгляд на вещь.

0: язык, почему-то все считают, что изучение языка – это очень простой процесс. Что вот ребенок приезжает в Америку, и он сразу, вот он вступил на американскую землю, начинает говорить по-английски.
1: Как-то по волшебству, да.
0: По волшебству. И все забывают, что если ваш ребенок ходил, допустим, в школу в родной стране, что вас занимало время обучить ребенка писать и читать на родном языке. А вот по-английски вот это все просто. Ребенок вступает на эту землю, и все. И он говорит по-английски. Нет, такого не бывает. Это процесс, длительный процесс. И здесь нужна помощь специалиста, который обучает ребенка. И тот же специалист должен очень плотно общаться с семьей. Значит, ваш преподаватель по ESL становится чуть не вашим главным преподавателем, когда у него выясняется, как и что надо делать дома, и как сделать процесс по образованию ребенка легче и интереснее.
1: Вопрос такой по поводу общения дома. А что, если родители не очень хорошо знают английский? Есть ли у них возможность сказать вот школе, что мы бы хотели, чтобы нам посылали сообщение хотя бы в письменном виде или с переводом на наш язык?
0: Это государственный закон, что родители получают...
1: А, это очень важно знать, школы. Да.
0: На родном языке, но вы должны сказать школе, что я хочу получать письма на родном языке, или там, или вы определяете язык, на котором вы хотите, чтобы вы получали письма. Опять-таки же, копии этих писем находятся на веб-сайте New York State Department of Education, образование штата Нью-Йорк, и New York City Department of Education, и на веб-сайте Департамента по образованию города Нью-Йорка. Если вы не живете в городе Нью-Йорке, то в ваших каунти то же самое. Существуют все эти письма на разных языках, абсолютно. Если у вас в доме говорят на нескольких языках, допустим, вы говорите, у меня в доме говорят не только по-русски, но и по-украински. Я хочу, чтобы нам прислали письма на русском языке, на украинском. Абсолютно. Вы имеете право получать на всех этих языках.
1: То есть нет, не обязательно только русский, не обязательно. Штат да. Нью-Йорк переводит на, я не знаю, сколько языков, 50?
0: 70, на 65 языков.
1: На 65 языков. То есть на каком языке вы не говорите, вы имеете право получать сообщение на этом языке. И никто вас за это не наказывает и не лишает какой-то информации.
0: Нет, абсолютно. Вы можете попросить. Вы хотите, чтобы вам присылали на... Вот, например, у меня был такой вопрос от одной семьи из Молдавии. У них дома говорят на румынском языке и на русском языке. И пишут и читают тоже на румынском языке и на русском языке. И мама спросила, можно ли, чтобы из школы прислали письма на двух языках, на русском и на румынском, потому что бабушка плохо читает по-русски. Вот так, так вышло. А бабушка хорошо читает по-румынски, ей хотелось бы понимать, что происходит в школе, и она большую часть времени проводит с ребенком. Я сказала, абсолютно. Школа будет присылать вам письма на румынском и на русском языке. Но школа должна знать, что это то, что вашей семье необходимо.
1: Это особый документ, по-моему, родителям.
0: Да, это называется CRPAT 154, который говорит о том, что родители имеют право, и существует такой документ, как Parents' Rights, который тоже, вы можете его прочитать, и, кстати, сказать на родном языке, он существует на веб-сайте New York State Department of Education и New York City Department of Education. Это тот документ, который подробно рассказывает о том, что, какие ваши права, что вы можете потребовать, что школа обязана сделать для вас. Эти родительские права существует, опять-таки же, на многих языках. Вы можете внимательно прочитать. Вообще хорошо бы иметь их дома. И там, кстати сказать, вот в этом документе указаны все телефоны, куда можно позвонить и выяснить о том, что, как связаться со многими организациями штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк.
1: Это очень здорово. То есть вам совершенно не нужно терять связь со школой, потому что вы еще не уверены в своем английском. Наоборот, нужно находиться как можно ближе к школе. Это очень-очень важно. У родителей в Соединенных Штатах большие права. У них обязанности, но у них большие права. Вы много чего можете добиться и защитить своих детей, когда нужно, чтобы они получили то образование, которое вы хотите, чтобы они получили.
0: Да. Теперь, значит, о том, когда родители получат программу. Ну, программу вы можете получить уже через 10 дней. Почему через...
1: Иногда программа – это расписание, то, что...
0: Расписание. Мы... Иногда школа дает расписание через 1-2 дня. Но до 20 дней вы уже получите ту программу, по которой ребенок будет учиться в этом году. Это не значит, что вы должны 20 дней сидеть дома. Абсолютно нет. Это просто это время, которое занимает обработки документов. Ребенок будет приходить в классы, преподаватели будут общаться с ребенком и определять дальнейшее, какая дальнейшая программа необходима вашему ребенку. Если ребенок ваш учился в каких-то школах и приехал сюда, ну, с аттестатом, можно сказать, да, с аттестатом или с дневником об успеваемости, вы должны это принести в школу, потому что это тоже будет определять, в какие классы посадят вашего ребенка. Особенно это важно для средней школы и старшей школы, когда все образование уже расписано по департаментам. Там департамент английского, истории. И когда ребенок не ходит, когда ребенку дается индивидуальная программа. В младших классах обычно дети все путешествуют группой. Да? У них у всех одна программа, и они ходят на одни и те же предметы. Но если у вашего ребенка есть ESL, English as a Second Language, то у вашего ребенка тоже будут определенные часы, когда этот преподаватель будет приходить в класс и учить вместе с обычным преподавателем, или будет забирать вашего ребенка из класса на те часы, когда нужно изучать английский как второй. Это не значит, что ребенок, опять-таки же, я повторяю, лишен математики или истории, или общественных наук, абсолютно нет. Этот преподаватель тоже делает ту же работу, что и делает преподаватель в классе. Но и исходит из нужд и уровня владения вашим ребенком английского языка. То есть это все, так сказать, поддерживает общее образование ребенка и помогает ребенку изучить академический язык. То, чего нет в среде, в другой среде, если... Далее. Во многих школах уже где-то с 20 сентября 22 сентября, потому что 21 сентября школа будет закрыта. Мы с тобой говорили об этом в предыдущей передаче. 22 сентября уже будет программа, уже родители могут получить о программе, которая будет происходить по субботам и после школы. Программа и утренняя программа. В очень многих школах есть утреннее чтение. Что это значит утреннее чтение? Это значит, приглашают детей и с ними читают. Обычно это группа с 3 до 5 детей. Это или преподаватель, или студенты вузов, которые приглашают. И они проводят время с ребенком 45 минут в день, читают книги. И во многих школах это очень популярно. Называется early reading circles. Это очень популярно, это очень помогает ребенку адаптироваться и понять, какие книги читают в американских школах.
1: До начала учебного дня.
0: До начала учебного дня. Это есть не во всех школах, но это есть во многих школах. И вы уже в первых неделях сентября, вот когда ребенок пойдет 10 сентября в школу, вы уже можете получить, так сказать, общее представление о том, что будет в школе происходить. Вам уже скажут, с какого числа начнется та или иная программа. После школы тоже будут программы по изучению английского языка, помощи математике, помощи по истории. Опять-таки же, уже в начале сентября известно, когда начнутся эти программы. Спортивные программы. очень популярны в школах. И по субботам очень много программ, и спортивных программ, и общеобразовательных. Ваш ребенок, опять-таки же, это третий миф, который мы, так сказать, сегодня, сегодня обсуждаем, что поскольку мой ребенок студент English as a Second Language программы, то он не может участвовать ни в каких программах, которые существуют в школах, ни спортивных, ни художественных программ. Это неправда. Ваш ребенок участвует во всех тех же программах, которые открыты для всех остальных детей в школе. И если вы почитаете вот этот билль о родительских правах, то вы там увидите, что школы обязаны предоставить вашему ребенку все те же программы, которые попали дети, все остальные дети.
1: Для новых родителей, для системы, что если я хочу увидеться с учителем, как это осуществить до того, чтобы ждать, когда объявят родительское собрание, как это сделать?
0: Ну, тут вот это очень хороший вопрос, Вера, спасибо, что ты его задала, потому что тут и начинается, так сказать, наше, так сказать, культурное разночтение, что ли, о том, как приходить в школу. У нас принято, и это принято, так сказать, во многих бывших советских республиках, ныне независимых государствах, значит, что родитель может прийти в любое время в школу, и школа предоставляет общение с преподавателем. Здесь немножко не так. Да, для вас школа не закрыта. Вы можете прийти в школу. Есть такой специальный человек в школах, parent coordinator, координатор по работе с родителем, который всегда для вас открыт, и вы можете через него назначить визит к преподавателям. Вы придете к этому parent coordinator, представите, скажете, в каком классе учится ваш ребенок, и вы скажете, что я хочу встретиться с преподавателем, который ведет у моего ребенка математику, или который ведет у моего ребенка английский, или, например, который ведет все языки. Бывает проблема с физкультурой. Хочу встретиться с преподавателем физкультуры. Вам назначат встречу, вам скажут, когда вы можете прийти к этому преподавателю. От чего это зависит? Вы не можете срывать преподавателя с урока, когда вы пришли в школу. Потому что если вы пришли в школу неожиданно, то и вы вызываете преподавателя, то все остальные дети, которые находятся в этом классе, они останутся одни без преподавателя. Это сделать нельзя. Поэтому обговаривается встреча с преподавателем, когда у преподавателя есть перерыв, или это перерыв на подготовку к следующему уроку. Иногда преподаватели жертвуют своим, так сказать, ланчтайм. И вы придете и будете говорить с преподавателем столько, сколько вам надо. Очень хорошая позиция тоже guidance counselor. Это канцлер по работе с вашим ребенком. Эти люди, они смотрят на, так сказать, на общее состояние дел, академических дел. И если у вас есть предметы, если у вас есть аттестаты или дневники, которые вы еще не перевели, то вы можете принести это guidance counselor, и он найдет возможность перевести эти документы на английский язык, чтобы эти все предметы были зачтены в общий, так сказать, академический портал для вашего ребенка. Дальше. Очень много существует портал, онлайн-портал, когда родители создают, так сказать, свой онлайн-аккаунт с департаментом по образованию, и вы можете видеть свои отметки, отметки вашего ребенка, замечания, если есть у преподавателя, там тоже преподаватель пишет об этих замечаниях. Это обязательно нужно сделать. Если вы не знаете, как это сделать, нужно прийти в школу, и родительский parent coordinator, координатор по работе с родителями, вам всегда поможет и покажет, и сделает это вместе с вами.
1: Получают ли родители какую-то информацию контактную с учителем? Ну, например, телефон или адрес электронной почты, чтобы общаться непосредственно с учителем, если им нужно?
0: Да. Но это, так сказать, вы получаете официально через вот этого координатора по работе с родителями. Есть имейлы, государственные имейлы департамента по образованию, и преподаватель отвечает на эти имейлы. И никто не скрывает от вас эту информацию. Главное прийти в школу и понять, по какому имейлу я могу отправить это, мой вопрос.
1: А если вам, как родителю, нужно встретиться, скажем, с директором, хотите увидеться, или с замдиректора, как это осуществить?
0: Это нужно позвонить секретарю школы. Опять-таки же, если придете в школу, то родитель, то координатор по работе с родителем, она поможет вам сделать это. Она подойдет к секретарю школы, секретарь школы скажет, в какой день свободен директор. Но если какой-то что-то произошло, какой-то ЧП, и вам нужно срочно прийти в школу, конечно, вы обязательно приходите. И всегда найдутся люди, которые вам помогут.
1: Окей. Дети сами в школу с какого возраста могут ходить? Или их приводят родители? И как они могут... У меня было несколько ситуаций, когда родители хотели, чтобы ребенок... Сегодня у нас встреча с врачом. Моему ребенку нужно уйти из школы в такое-то время. Разрешают ли это делать? И как это осуществляется?
0: Это разрешает делать. Родитель должен написать официальное письмо. Официальное письмо, прислать записку, на котором пишется, что я такой-то, такой-то. Я прошу, чтобы моего ребенка отпустили в таком-то часу. Вы должны дать свой телефон или свой имейл, по которому с вами может связаться школа. И вы должны объяснить, почему ребенок должен идти из школы раньше.
1: В каком возрасте? Даже в начальной школе ребенка отпускают самого?
0: Вы знаете, нет. В начальной школе школа неохотно отпускает детей. Но где-то уже с 5 класса, если ребенок более-менее самостоятельный, то это можно. В начальной школе, когда ребенок совсем маленький, то нужно все-таки прийти в школу и забрать. Потому что если мы говорим о визитах к врачу, то обычно эти врачи не находятся около школы. И ребенку нужно поехать на автобусе, или поменять два автобуса, или пройти пешком. А это все очень рискованно, и перейти улицы, и, в общем, ребенок должен точно знать, где находится это место. Поэтому лучше забрать ребенка. Но если, допустим, вы сами не можете забрать, а вы хотите, чтобы пришла бабушка или дедушка или родственник, вы должны написать письмо и сказать, что за моим ребенком в таком-то часу придет родственник, там бабушка, дедушка, старшая сестра, и заберет моего ребенка к врачу. И дать свой телефон, и свой имейл, и, может быть, даже дать имя и фамилию врача, куда отведут вашего ребенка. Школа должна иметь полную информацию, потому что школа отвечает за вашего ребенка, пока ребенок находится в школе. Но если вы его забираете, то вы несете ответственность, но школа все равно должна знать эту информацию.
1: Так, а что такое Blue Card? Вот родителям предлагают заполнить ее при поступлении в первый раз в школу.
0: Это те люди, которые могут забирать ребенка из школы.
1: Вы должны... То есть это контактная информация, кто имеет право?
0: Да. Кто имеет право звонить в школу и спрашивать о академических успехах ребенка, и кто имеет право забирать ребенка из школы.
1: То есть школа хранит эту информацию,
0: да,
1: о каждом ребенке. Родители должны, так сказать, понимать, что кто попало, забрать ребенка не может.
0: Нет.
1: Скажем, вот у меня были ситуации, старший брат или сестра, которым нет 18 лет, по-моему, тоже не могут забрать ребенка.
0: Или только кто уже достаточно взрослый и с разрешения родителя, и родитель должен объяснить, почему, собственно, этот человек, что произошло, что этот человек должен забирать ребенка из школы. Ребенка может забрать старший брат или старшая сестра, но если школа знает об этом человеке полную информацию. Сколько лет, в какой школе учится, почему этот ребенок должен забрать младшего ребенка из школы.
1: Понятно. Большинство детей не пользуются школьными автобусами, пользуются только дети с особыми нуждами в городе Нью-Йорке. В других местах есть дети, которые все дети пользуются школьными автобусами. Я правильно понимаю?
0: Нет, это не совсем так. В младших школах заполняется специальная форма. И в средних школах то же самое определяется. Насколько далеко ребенок живет от школы. Но это должно быть, так сказать, в периметре того микрорайона, который обслуживает школу. Когда живут дети очень близко, им, конечно, не предоставляется автобус. А если дети живут на каком-то отдалении, но это в периметре того микрорайона, который обслуживает школу, то желтые автобусы привозят. Но это то, что вы должны заполнить специальную форму. Самое лучшее время, когда это сделать, если вам нужен желтый автобус, это вот прийти 8 сентября в школу до начала школьных занятий. И сесть с координатором по работе с родителем или секретарем школы, они вам помогут заполнить эти школы и объяснят, как работает эта форма услуг.
1: Окей, это очень важно. Теперь, какую медицинскую информацию должны родители сообщать о своем ребенке в школу, и всю ли должны сообщать, и что вы советуете сообщать?
0: Но прежде всего должны быть полностью прививки сделаны. Когда вы придете и будете заполнять анкеты, разные анкеты для оформления ребенка в школу, медицинская карта – одна из тех анкет, которые вам придется заполнить. Вы принесете справку от врача о ваших прививках. Или если у ребенка нет прививки, то школа вам даст адреса и телефоны тех медицинских пунктов, которые могут сделать эти прививки вашему ребенку бесплатно.
1: То есть в Нью-Йорке нужны прививки обязательно?
0: Обязательно нужны прививки, обязательно. Дается вам 10 дней на получение этих прививок. Если через 10 дней прививок не будет, то у вашего ребенка могут лежать возможности ходить в школу, пока вы не сделаете все прививки. Дальше. Если у ребенка есть какие-то очень сложные проблемы со здоровьем, это могут быть разные. От ментальных проблем до физиологических, до тяжелых аллергий, до болезней желудка и почек. Это все нужно объяснить школе, дать справки. Если ребенку нужно принимать лекарства в течение дня, то эти лекарства будут храниться у медсестры. Ребенок сам не бегает с медицинскими аппаратами по школе. Медсестра приходит и будет давать вашему ребенку лекарства в школе. Ни в коем случае нельзя класть в портфель ребенку медицинский препарат. Потому что дети играют, забываются. Они зачастую говорят: ой, вот если у меня есть эта таблеточка, пусть мой лучший друг примет эту таблеточку. Это все приводит к очень сложным осложнениям. Поэтому и тяжелым осложнениям. Поэтому если что-то нужно сообщить школе, а здоровье – это очень важно, значит, вы должны сообщить об этом школе. То же самое касается завтраков. Если у детей есть аллергия на определенные предметы питания, то нужно обязательно сказать об этом. Значит, если что-то будет подаваться на завтрак, например, вот эти peanut-сэндвичи, которые очень популярны в школе.
1: Очень серьезно.
0: Или шоколадное молоко, или молоко. У многих детей аллергии на эти продукты. Вы должны обязательно
1: проинформировать. А что по поводу религиозных каких-то там? Мой ребенок не ест свинину, например.
0: Обязательно надо сообщить, и все это будет учтено при том, когда будут оформляться завтраки для детей школы.
1: Угу. Может ли ребенок с собой приносить в школу питье и какой контейнер?
0: Может, но это должны быть фабрично закрытые бутылки с соком или с водой. Никаких домашних компотов, ничего нет. Должны быть бутылки, которые вот вы купили из магазина, допустим, воду. Вы не открываете это дома, даете ребенку бутылочку в школу.
1: Но не стеклянные, да?
0: Нет, не стеклянные вообще ни в коем случае нельзя. Ни стеклянные, ни железные ни в коем случае нельзя.
1: Ага. Ну, в общем, внимательно за этим следите, родители дорогие, потому что иногда это от вас зависит, а не от ребенка. Если ему не разрешают что-то пронести в школу, это потом проблема может быть.
0: Ну, Вера, когда родители приходят на родительские собрания до начала учебного года, в течение учебного года, об этом всегда напоминают. Если родитель забыл, можно позвонить первому координатору, помощнику
1: Что такое родительское собрание и когда будет первое родительское собрание?
0: Мы говорили, что первое родительское собрание будет в сентябре. Мы говорили об этом, мы говорили в прошлой нашей передаче. Уже список родительских собраний вывешен на New York City Department of Education website. Mm-hmm. Вы можете пойти и посмотреть. И этот календарь, он оформлен не только по-английски, но он оформлен на многие другие языки, поэтому, в общем, вам не надо голову ломать. Там есть даже такая, на каком языке вы хотите... Uh-huh. эту информацию. Вам будет дана эта информация на том языке, на котором вам нужно. Вы меня спрашивали о телефоне, да? Hotline, так называемый parent hotline, куда позвонить, если вам нужна помощь. Запишите этот телефон. 1-800-469-82-24. Еще раз, 1-800-469-82-24. Если у вас какие-то есть специфические вопросы, на которые не может ответить школа, если у вас какие-то возникли недоразумения в школе, вы хотите, чтобы кто-то вмешался и помог вам, разрешить этот конфликт, позвоните по этому телефону, вы можете говорить на родном языке, и вам перезвонят и помогут.
1: Значит, у нас осталось 1.5 минуты, Марина. Что нужно знать, такое необходимое совсем последнее сообщение для родителей в начале учебного года?
0: Не отказываться от программ, которые вам дает школа. Если есть вопросы, обязательно идти в школу, назначать встречу с преподавателем. У вас есть координатор по работе с родителем. Это тот человек, который отвечает на все ваши вопросы. Обязательно откройте, так сказать, родительский аккаунт, и общайтесь с преподавателями, и обязательно пойдите на New York City Department of Education website и скачайте права родителей. Это документ, который вы должны знать.
1: Окей,
0: что вы можете.
1: Сколько времени, быстренько, сколько времени ребенок остается в программе ESL, пока не сдаст экзамен?
0: Пока не сдаст экзамен. Этот экзамен будет даваться в апреле. Проверяется уровень знаний ребенка. Некоторые дети, для которых ESL это только будет год, для других детей это может быть 2 года, 3 года. Но это те программы, которые помогают ребенку учиться в школе.
1: Спасибо большое. Мы прощаемся с вами. Это была передача «Открой Америку с Верой». Спасибо большое, Марина, представитель Департамента образования штата Нью-Йорк. Будьте здоровы.
0: Спасибо большое.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 4 часа утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: До самой сути. В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: It has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Американское радио на русском языке.
15: Радио. Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Давайте начнем с темы встречи министра финансов, экономистов «Большой двадцатки» в Эшвилле, это Северная Каролина, здесь у нас, в Соединенных Штатах Америки. Что касается России, то там, значит, был представлен министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Он был приглашен на встречу глав министерств финансов и управляющих центральных банков. Встреча была организована Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты пригласили российского министра финансов на эту встречу. Возникла напряженность в отношении с европейскими союзниками, которые, стремясь к дальнейшей изоляции Москвы, они отказались вообще даже фотографироваться с Силуановым. Там такая была общая фотография, на которую Силуанов не то что не был приглашен, он и не посетил эту сессию, фотосессию. Но, видно, с ним и не здоровались. Насколько я понимаю, так сидел вот такой пария на этой встрече. Встретился он с главой Минфина Скоттом Бессентом. Опять-таки, это приглашение американцев. На американской земле, по американской инициативе проходит эта встреча. И Скотт Бессент встретился с Силуановым. Давайте начнем с этого. Как все это комментирует в Москве? Как вы это прокомментируете? Там несколько есть любопытных моментов во всем этом.
1: Ну, в России официальные средства массовой информации это, естественно, воспринимают, с одной стороны, как такой пропагандистский успех, ну, потому что присутствие российских политиков на любом международном мероприятии в нынешней ситуации – это всегда пропагандистский успех. И, конечно же, в официальных прокремлевских средствах массовой информации – ну, позлорадствовали, что вот опять у американцев с союзниками из-за этого какое-то напряжение. Что там происходило и как, естественно, понять сложно. И как во многих дипломатических ситуациях, здесь, ну, двоякое восприятие. С одной стороны, конечно же, то, о чем я уже сказал. Давать кремлевскому режиму какие-то поводы для пропагандистских удач – это идея так себе, а американская администрация сделала именно это. А с другой стороны, если учесть, что, как отмечают даже некоторые российские средства массовой информации, Бессент с Силуановым общался в довольно-таки суровой манере и, в общем-то, предупредил, что никаких уступок России не будет, пока ничего не произойдет в Украине. И если считать, что эта встреча, она была таким своеобразным продолжением поездки Рэдклиффа, то есть предупредить российскую сторону, что если после выборов начнутся какие-то действия против Европы или Прибалтики, и объяснить именно министру финансов, что, собственно, будет происходить с российской экономикой, ну, тогда, наверное, подобная встреча, да, она имела право на существование. Потому что как еще донести до российской стороны, что любые какие-то новые военные действия повлекут за собой негативные последствия. Так что здесь, как всегда, в дипломатии вот такое двоякое восприятие, на мой взгляд.
0: Здесь все-таки интересно вот это замечание Бессента, когда Силуанов пытался как-то все это свести на экономический трек, обсудить. Давайте с вами обсудим. Бессент сказал, что а нам нечего с вами обсуждать. Когда мир будет в Украине, тогда мы и будем с вами все это обговаривать. Я в свое время нашего украинского корреспондента пытался убедить и, по-моему, убедил в том, что Кирилл Дмитриев, который приезжал сюда в Соединенные Штаты Америки, встречался с разными представителями здесь, и опять-таки он с Джаредом Кушнером и с Уиткофом встречался. И он им все время рассказывал о том, что какая страна Россия перспективная с точки зрения и бизнесов, и экономики. И все у нас есть. Давайте об этом говорить. А наш украинский корреспондент, он возмущался, говорил, почему они его слушают? Неужели они не понимают? Там разговор был, по-моему, о 12 триллионах долларов. Триллионах долларов. Вот такой объем бизнеса можно вести с Соединенными Штатами Америки. России 12 триллионов долларов. Вот. И он возмущался, он говорил, что это он их заговаривает, он их забалтывает, рассчитывая, что они перестанут помогать Украине и как бизнесмены будут разговаривать о бизнесе. Я ему тогда... И он их водит за нос. Я ему тогда сказал, а почему вы не рассматриваете ситуацию, когда наоборот, американцы водят за нос Дмитриева? Ты нам рассказывай. Рассказывай о 12 миллиардах. Мы в это не можем поверить, в это никто не может поверить. Рассказывай, говори, вешай нам лапшу на уши. Мы тебя будем слушать, ничего мы не будем подписывать. Мы тебе будем говорить только одно. 12 триллионов все хотят обсудить. Замечательно. Когда вы заканчиваете военные действия, тогда мы с вами это и будем обсуждать. Я постоянно говорил об этом в то время нашему украинскому корреспонденту. Рассматривайте это иначе. Американцы вовсе не такие дураки, как в данном случае видит их Дмитриев. Я думаю, что он тоже как бы пытается заболтать в это неверие, что ему поверят. Так оно и произошло. То же самое происходит здесь и с Бессентом. Силуанов приехал, вот какие у нас планы, мы можем же ведь говорить о каких-то вещах, которые принесут нам столько всего, мы будем все счастливы. Но что Бессент говорит, закончите войну. Иван.
1: Да, очень может быть. На мой взгляд, американская сторона сейчас пытается сделать, как это называется, квадрат из круга, то есть добиться мира. Я не сомневаюсь, что американская сторона действительно хочет этого сделать, но при этом сохранить нынешнюю власть в России и сохранить Путина с компанией, ну потому что, как это было в советские времена, боятся, что дальше будет хуже. И пока эти два момента, ну, они, да, не стыкуются никак, поэтому кто тут кого водит за нос, мне сказать сложно. Скорее всего, и те, и другие играют в свои игры. На мой взгляд, подобная встреча тут еще чем она может быть полезна, если искать в ней положительные моменты. Потому что, ну, если представителей Российской Федерации приглашают на подобные мероприятия, а там с ними общаются, ну, как знаете, с щенком или котенком, а именно тычут носом, ну, в собственное, так скажем, выделение. И постоянно, в общем-то, подчеркивают, что с вами тут никто серьезно не будет разговаривать, пока вы не сделаете то-то или то-то, то тогда, да, это может иметь некоторый психологический эффект. Потому что, ну, при том, что люди в российской системе, да и в любой системе очень странные, конечно же, их понять сложно, но когда с тобой так обращаются, то рано или поздно это должно вызвать какую-то ответную реакцию. И если вот с российскими чиновниками будут так и дальше обходиться и постоянно им напоминать, что вот заканчивайте, заканчивайте, иначе с вами никто разговаривать не будет, ну, может быть, это какой-то эффект возымеет.
0: Я думаю, что так и будут дальше обращаться, особенно учитывая выступление Путина на другом саммите, который проходил, саммит ШОС, я имею в виду, в Бишкеке. Он там ночью... по местному времени. Он там выступал перед журналистами. Журналисты все были из кремлевского пула. Там не было иностранных журналистов. Это интересно. Я смотрел его выступление. Ну, показывают там пару минут. Вот. Не его выступление, а какие-то отрывки, которые показывают в различных стримах, где он говорит о том, что Украина занимается террором. И он там сказал, что да, мы поддерживаем Иран. Мы поддерживаем Иран. То есть, что это значит? Это значит, что мы в войне Соединенных Штатов и Ирана выступаем против Соединенных Штатов. Вот так. Пока нет никакой реакции Трампа на это, но на самом деле это заявление, конечно, как это, крышу сносит, то, что называется. Политики здесь постоянно это обсуждают. Как с ними можно разговаривать вообще? То есть ты говоришь о том, что Трамп-медиатор подходит в разговорах о каких-то встречах между Украиной и Россией, при этом Трампу ты просто плюешь в лицо.
1: Да, кстати, это не слишком активно освещалось в российских средствах массовой информации, вот это вот выступление, а именно этот момент с поддержкой Ирана. Но и так все понятно, потому что если посмотреть, что пишет, опять, что пишут российские средства массовой информации, то это, ну, примерно как то, что пишут про Украину, только на Иран меняют, что каждый день Иран одерживает победу над американцами и над израильтянами, и что нам полагается аплодировать Ирану, который вот всех там у себя на Ближнем Востоке побеждает. И в этом плане, ну, Путин ничего удивительного не сказал. То, что это, естественно, должно вызвать какую-то реакцию американской стороны, ну, понятно. Но пока мы ее не видим с вами и не слышим, хотя, я думаю, она будет. Какая, трудно сказать. Ну, а так еще раз говорю, это, ну, просто Путин сказал то, что и так всем давно известно. Ну, пока, Россия пока... на стороне Ирана и Северной Кореи.
0: Да, пока Иран, пока вот тема иранская, она как-то действительно Россия, Иран, Трамп не прокомментировал, но в поддержку Силуану, вот Трамп вчера сказал, ему задали вопрос по поводу России, он говорит, что я согласен встретиться с Путиным, но только тогда, когда в Украине наступит мир. Ну, то же самое. То есть Трамп вчера четко поставил все на место. Согласен встретиться с Путиным не сегодня. Пока идет то, что происходит, мы не будем встречаться с Путиным. Встречаться, я так понимаю, что вполне вероятно будут встречи различные, различного уровня. Все-таки попытка посадить обе стороны и решить все дипломатическим путем, обе стороны посадить за стол, это, эти попытки продолжаются. Сегодня, кстати, сообщение о том, что российские и украинские спецслужбы, они каким-то образом координируют. Вот сегодняшнее сообщение поступило. А еще, как с этими людьми, опять-таки, можно разговаривать с Кремлем после того, что произошло в аэропорту Лейпцига? Это сейчас мировой скандал, причем Германия вчера довольно жесткие высказала заявление по этому поводу. Я напомню, что в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским военно-транспортным самолетом, по-моему, Антонов, как-то он там называется, рядом с самолетом обнаружили дрон со следами взрывчатки. И власти Германии заявили, что за инцидентом стоит Россия. Причем в качестве ответных мер было решено закрыть Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября уже в этом месяце, денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Но это абсолютно ГБшная организация. Мне кажется, давно уже надо было это сделать. Ужесточить контроль за въездом для российских граждан, усилить давление на теневой флот, вызвать посла России в Берлине Сергея Нечаева. Но это вот такие действия. На самом деле речь идет о диверсии на территории Германии. Путин на этом же, во время этого же выступления в Бишкеке, он говорит, что вот, я думаю, что это было основной причиной его выступления, поскольку Германия уже сказала, что прошло следствие, завершилось расследование этого дела, и мы считаем, что это российские спецслужбы. На что у нас есть доказательства. На что Путин заявил, если есть доказательства, так покажите. А так это все голословно. Мало того, это провокация была Украины, естественно. Но это обычная такая трактовка. Ничего другого нельзя было от Путина ожидать. Вам слово. Как это все, опять-таки, комментируют в России?
1: Ну, в России, естественно, немцы, ну, вообще удобный противник. Они же всегда плохие. Тем более, к сожалению, да, для этого есть некоторые основания. Но в данной ситуации, конечно же, как помните в свое время с отравлением Скрипалей, что да мы вообще тут абсолютно ни при чем, и какое отношение имеет, это все вражеские домыслы, они все это выдумывают, ни в коем случае не мы. Но, естественно, уже есть ответные меры после того, как закрыли русские домыслы, дом, хотя что такое русский дом, все прекрасно понимали и у вас, и в Германии, и в России, что это за организация. А вот в России действовал такой институт имени Гёте, организация, которая занималась вопросами культурного обмена, организации экзаменов по немецкому языку, наподобие вот тех, которые сдают, чтобы ехать потом учиться и работать в Америку, то же самое с немецким языком. Ну вот Лавров сказал, что мы закрываем институт имени Гёте. Там и так после 22 года резко сократилась его деятельность в России. В Белоруссии, по-моему, с 21 года у них деятельность почти свернулась. Но все равно институт, он еще работал. А вот теперь вроде его закрывают по всей России.
0: Вообще,
1: в Петербурге, я так понял,
0: Иван,
1: точно.
0: Институт имени Гёте – это совершенно такая пророссийская организация. Я прекрасно помню, год, наверное, 15-16, мы с женой Карнеги-Холл, 57-я и 7-я авеню. Значит, мы идем на концерт, и у входа в Карнеги-Холл стоят несколько столов. И, значит, это времена Барака Обамы, и призыв, значит, к Бараку Обаме поддерживать, во-первых, Россию, во-вторых, выступить против неонацистов украинских. И вот там, значит, русскоговорящих там не было. Там несколько вот этих активистов, совершенно обезумевших, американцев. Вот. И у меня случай произошел, я уже о нем несколько раз рассказывал. Когда я подхожу, я говорю, а вы вообще знаете, что там происходит? Ну, с 14 года. То есть, имеется в виду, это аннексия Крыма, это ситуация на Донбассе. Вот. Я подхожу к женщине. Такая белая, ну, такая вот, похоже, что она где-то в колледже преподает. Вот такая тетушка лет 50, очень активная, агрессивная, она против украинцев выступает. Я говорю, а вы вообще знаете, что там происходит? Она говорит, конечно. Вот, я говорю, а что же там происходит? Там эти, дальше она говорит, бандерасы. Бандерас – это известный актер. Вот, она имела в виду бандеровцев, но сказала она бандерасы. Бандерасы, говорит, они просто все вот уничтожают, и надо их взять вот, и выбросить к чертовой матери. Вот так. Это было настолько... Ну, это было бы смешно, если бы не было печально. Вот такие люди работают в этом институте. Этот институт, он абсолютно пророссийский.
1: Ну вот видите, и их не пощадили. Бей своих, чтоб чужие боялись, как говорится. И теперь этот институт в России сворачивается. И если учесть, что у нас стоят уже последние несколько недель несутся проклятия в адрес Германии и Британии. Но вот сейчас на Германии сосредоточились. Уже даже заговорили о том, что, может быть, надо и дипломатические отношения прекращать. Я не думаю, что до этого дойдет. Но как такой риторический момент для нагнетания страстей, это уже звучит от многочисленных проправительственных так называемых экспертов, что вот надо показать этим проклятым немцам, кто мы такие, и даже с ними дипломатические отношения прервать. То есть немцы, это всегда, еще раз повторяю, очень удобная цель. Всегда можно поспекулировать на былых наших войнах и сложных отношениях. И сейчас, да, во все антинемецкая пропаганда у нас на подъеме.
0: Ну, я не знаю насчет дипломатических связей, но культурные связи, по крайней мере, было сказано, что действия немецких властей, предполагающие разрыв культурных связей с Россией, не соответствуют интересам народа Германии. Вот печется об интересах народа Германии руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. Я его процитирую. «Очевидно, что правительство Германии действует в ущерб интересам своего народа, пытаясь уничтожить многолетние международные культурные связи». Так он сказал. А по поводу немецких следователей и того, кто это сделал, на самом деле уже есть эти данные. Было установлено, что два предполагаемых участника атаки на аэропорт Лейпциг – это россияне. Вот согласно этой информации, координатором и инструктором операции в Лейпциге выступил уроженец России. У него латвийский паспорт. Он связан с российскими спецслужбами. Его имя не называется. В конце июля он прилетел в Берлин. Прослежено все. Все, трекинг существует. Он прилетел самолетом, отправился в Лейпциг на аренду арендованной машине, а за два дня до атаки покинул Германию через тот же берлинский аэропорт. Второй подозреваемый. На него вывели следы ДНК. Они обнаружены на место преступления, на одном из беспилотников, на внутренней стороне, как сказано, консервные банки со взрывчаткой и на антенне, которая была закреплена на дереве неподалеку от аэропорта, ну, для усиления сигнала. Так вот, проверка по европейским базам привела к гражданину Беларуси, у которого есть российский паспорт. В Евросоюз он ехал по итальянской туристической визе, полученной в Минске в апреле. Отмечается, что он и прежде попадал в поле зрения правоохранительных органов, там различные его преступления в других странах Евросоюза. Опять-таки, имена подозреваемых в публикациях СМИ не приводятся, но это не значит по Путину, что вы видите, все известно, просто имена не приводятся. Это не просто голословные утверждения, во всем виновата Россия, Путин об этом говорит. Нет, все уже известны их маршруты, известны их имена. Правда, следователи сомневаются, что подозреваемых удастся задержать и привлечь к ответственности. Ну, естественно, если они уже свалили в Российскую Федерацию, я вспоминаю Лугового и Литвиненко, вот, то же самое упомянутый вами Скрипаль и, как их звали, Петров и Баширов, которые ездили посмотреть на шпиль Солсберийского монастыря. Больше их ничего не интересовало в Великобритании. И они тоже, они скрылись в Российской Федерации, и я не знаю, где они сейчас, живы ли они. Луговой, он большой политический деятель. Иван.
1: Ну, понимаете, если бы у Британии, виноват, германские спецслужбы представили видеозапись, где вот эти два персонажа были бы облачены в военную форму и демонстрировали бы удостоверение сотрудников российских спецслужб, то и тогда российская сторона бы сказала, что это все не так, это никакие не доказательства, это ничего не значит. Поэтому, естественно, что в теневом мире спецслужб доказать что-либо в принципе невозможно. И тут, чем громче ты отрицаешь и чем яростнее ты делаешь, ну, тем лучше. Естественно, что никакие доказательства здесь российской стороной приняты не будут. Сфабриковано, вымышлено, подделано, ну и все остальное. Как бы это все украинцы или сами немцы, ну а мы, конечно же, тут вообще абсолютно ни при чем.
0: Но так же, как ни при чем на Донбассе, нас там не стояло, там же были какие-то зеленые человечки. Вот в Крыму нас не было, потом через год Путин, когда был фильм, посвященный годовщине аннексии Крыма, освобождения Крыма, извините, по-российски это освобождение Крыма, он же сказал, что ну как мы там могли не присутствовать? Конечно, кто же Крым отдал бы? То же самое и на в Донецке, в Луганске, туда же военнослужащие российские, если и приходили, то исключительно потому, что они были в отпуске, вот они там свой отпуск проводили. Вот. Или вообще было непонятно кто, некие зеленые человечки. Россия никогда ни в чем не признается. Она даже говорит, что она ни на кого и не нападает. Но дальше уже кому верить? Вот и в чем тут можно верить?
1: Ну, все дело. Поэтому и здесь посмотрим, к чему этот скандал дальше приведет. Но то, что действительно поймать этих двух персонажей ни в коей мере немцы, скорее всего, не смогут. А я не исключаю, что они появятся, как эти тогда, Петров с Башировым. Симонян у них брала то потешное интервью, где они рассказывали, какие они обычные туристы. Ну, может, и эти появятся на российском телевидении и расскажут, как их преследовали немцы. Они там просто мимо аэропорта проходили. Я не знаю, зайцев разглядывали или еще кого-то.
0: Нет, они ехали, и, они конечно, ехали на занятия. Они ехали там недалеко школа по изучению немецкого языка.

0: Организации гражданской авиации. Есть такая, она ICAO. Этого секретаря его зовут Хуан Карлос Салазар Гомес. Так вот, Калашников предупредил его об опасности полетов над Россией. Это, конечно, очень серьезная вещь, поскольку это международная организация. Когда существует такое обращение к организации, все участники этой организации, все члены этой организации, естественно, к этому прислушиваются. Так вот, в письме Калашникова генсеку ICAO говорится, что Украина закрыла небо еще в феврале 2022 года, а Россия пренебрегла рисками, и это привело к ряду авиакатастроф. И по словам Калашникова, Украина, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, дальше я цитирую, вынуждена Украина должным образом реагировать на российские террористические воздушные атаки. И Калашник призвал побудить авиационные власти провайдеров аэронавигационного обслуживания и авиакомпании, работающие в России, принять меры по обеспечению безопасности гражданской авиации. Но речь идет в том числе о полном запрете на полете над Россией для стран-членов ICAO. Ну, уже Турция, кстати, на это отреагировала, там Pegasus, есть такая компания. Россияне сейчас заперты в Турции, те, кто хотел вернуться домой, поскольку компания, она прекратила рейсы в Россию. Ну, это так, лиха беда начала. Это только первая компания. На самом деле, это очень серьезные удары. Путин тоже на это отреагировал, назвал это все террором. 8-й день подряд уничтожают Киев и Одессу, это не террор. Причем утром, днем, вечером и ночью. Вот такого еще не было. 8 дней подряд. Это не террор. А вот такое заявление, что мы будем защищаться, это со стороны Украины террор.
1: Ну, как всегда, по официальным данным, российская сторона обстреливает исключительно военные объекты, а все остальное – это сами украинцы. При этом, опять, украинцы ухитряются и по себе стрелять, и по России. При том, что мы якобы уже все уничтожили их боезапасы. Ну, да, логики здесь нет. Да, действительно, сейчас атаки на Москву и дронов идут постоянно. Это об этом, ну, не на первых полосах, но, тем не менее, это признается, что, да, дроны летят, их сбивают. Подмосковье жизнь уже сопровождается постоянными звуками стрельбы, взрывов и всем, что с этим связано. Это сбитые дроны. Это уже в порядке вещей стало. И вот это то, что называется Notice to Air Missions, нотам, то есть когда вот министерство или агентство по авиации выпускают вот подобные предупреждения, то российская сторона тоже уже выпустила свое министерство авиации, что мы вот на украинцев мы не обращаем внимания, это все с их стороны террористические действия, и мы ничего предпринимать, соответственно, не будем. Но, тем не менее, аэропорты, опять про Москву говорю, я это сам с этим сталкиваюсь периодически, время от времени закрываются просто на целый день из-за ракетных и атак дронов. А про Подмосковье я уже сказал. То есть, действительно, все как военное время, но мы ничего не меняем, мы продолжаем, потому что мы все делаем правильно, а со стороны Украины это вот террор. И вот заявление Украины по поводу авиации, по поводу происходящего в небе, ну, это, естественно, тоже террор, потому что это Украина говорит, как иначе может быть.
0: Ну, а что, собственно, было заявлено? Зеленский сказал, что мы ни в коем случае не нацеливаем дроны на гражданскую авиацию. То есть мы не самолеты являются нашей целью. Но когда сбивают дроны, и где-то рядом летит самолет, как это было в 24-м году, то просто-напросто ракета может попасть в самолет. Вот и все. Иными словами, вы думаете, когда вы посылаете свой самолет в российское небо, что это может трагически закончиться. Вот и все. Это обращение, собственно, и к этой международной организации, и к компаниям, которые входят, авиакомпании, которые входят в эту организацию от различных стран, и которые должны думать о безопасности своих полетов.
1: Да, ну вы же понимаете, что текст непосредственно его в российских средствах массовой информации никто не напечатает. А он дается, как помните, письмо Зеленского, открытое Путину. Его же нигде тоже не напечатали, а везде только пересказывают. Вот то же самое и здесь. И в пересказе, естественно, это все поддается как то, что Украина...

0: Украина обещает, что она будет сбивать, ну, так или иначе, российские гражданские самолеты. То, о чем вот вы говорили, и то, о чем говорится, собственно говоря, в самом этом самом обращении украинской стороны, дословно нигде нет. Только пересказ российских официальных органов, что это призыв к террору, призыв к тому, чтобы сбивать самолеты, поэтому вот такие они ужасные, отвратительные. Мы ничего подобного никогда не делали и не делаем.
1: Ну да, здесь очень простая логика. Вы развязали войну, согласно тому, о чем я говорил, там, уставу Организации Объединенных Наций, 51-е положение, мы защищаемся. Идет война, в небе дроны, в небе ракеты, которые их сбивают, в небе не только дроны, в небе и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, поэтому... Это небо нужно закрыть. Мы закрыли небо над Украиной. У нас, мы думаем о безопасности. У нас другого выхода нет. Россия не закрывает небо, но это для авиакомпаний может плохо кончиться. Очень простая логика. Она совершенно понятна в условиях военных действий.
0: Ну, именно так, но опять, значит, российской стороне надо эту логику подкорректировать, чтобы это отвечало нуждам пропаганды.
1: Ну да, поэтому я смотрел, когда там какая-то женщина в аэропорту в Турции, ну, видимо, Анкара, я не знаю, там, Стамбул, она тоже из какого-то стрима, она по-русски, перед ней... авиапассажиры, которые не могут улететь, не знаю, они там сидят с утра, значит, это она рассказывает, что отказана в полете в Россию и задает естественный вопрос, почему? И она не говорит, что потому что война идет. Она говорит, ну, потому что там какие-то условия такие создались, что мы не можем туда лететь. Вот так. Эвфемизмами какими-то, некие условия, некие преграды существуют. Слово «война», даже специальная военная... Ну, специальная военная операция идет, что вы не понимаете, такой фразы не было.
0: Ну вот, в нужных ситуациях, да, вообще не стоит упоминать о происходящем, а когда вот на самом высоком уровне, то нужно подчеркнуть, что это все террор со стороны Украины. Ну вот, одна логика для низших слоев населения, прям-таки, видите, какое-то классовое расслоение получается. Одна, да, к вопросу о немцах и о Карле Марксе, а другая для официальной пропаганды. То есть, почему люди не могут вылететь, это какие-то сложности, ну а на высших уровнях, да, надо постоянно рассказывать про террористическую угрозу со стороны Украины. Ну, пока люди это, к сожалению, воспринимают как должное.
1: С немцами-то вообще все понятно. Немец не мой. Вот, это из старорусского идет, поскольку он говорил по-немецки, а россияне, они говорят по-русски. Они его не понимали. Вот, наверное, даже не было в голове, что существуют другие языки, поэтому, когда они сталкивались с немцами, немцы говорили по-немецки, они называли их не мой немец, вот, чужестранец.
0: Да, говоря, если так немного вернуться к этой нашей теме, то и вспомнить, что там товарищ Чайка очень переживает, как же немцы будут жить без России. Ну, прям скажем, для России Германия это сделала, отвлечемся от войн и прочего, но очень много и для российской культуры, и для российской государственности. Ну вот, конечно, без Карла Маркса мы могли бы обойтись, это факт.
1: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван». Шляп сними.
1: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
5: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
6: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
5: Нетаньяху заявил, мы контролируем 60% сектора Газа и не отступим. Сегодняшнее сообщение, в дополнение к тому, о чем мы вчера с вами говорили, еще два каких-то командира террористической этой группировки уничтожены.
6: Совершенно верно. Вы знаете, действительно, Нетаньяху привержен вот этой вот идее уничтожения Хамас как организации, как структуры. Мы с вами много раз говорили, Геннадий, что уничтожить идеологию невозможно. Это мусульманские братья, они распространились уже по всему свету, как зараза, и в Америке, и в Европе, и так далее. Но организационную структуру, их бюрократию, их проповедников, их преподавателей, которые занимаются пропагандой джихада, и так далее. Все вот это вот надо изгнать из всей структуры арабского общества. Газы, и в общем-то вы знаете, он пока, несмотря на все трудности, и военные, и политические, и дипломатические, он продвигается в этом направлении. Он сказал, что мы контролируем 60% сектора Газа и не отступим. И наша ключевая цель, окончательная цель, разоружение Хамаса, демилитаризация сектора Газы. Чтобы не допустить того ситуации, которая, к сожалению, у нас повторяющаяся в некотором смысле, что приводятся к власти некие формальные органы независимых бюрократов, экспертов, аппаратчиков, никому неизвестных, а за этой всей публикой, за кулисами управляет Хамас. А потом, когда им надо, Хамас выходит на авансцену, просто их иногда уничтожает, иногда не знаю, они переходят на его сторону благополучно, и игра продолжается. Вот это, конечно, совершенно неприемлемо. В чем есть опасность? Опасность, на мой взгляд, в том, что через 2 месяца выборы, Геннадий, если к власти придет наша вся левая публика, которая всегда говорила о том, что надо искать мирные решения, прагматические решения, надо пытаться договариваться, надо создать администрацию политическую, палестинской автономии в Газе, которая будет готова к сотрудничеству, взаимопониманию, там, ну, вот это вот вся, вот это вот словоблудие все, вот тогда действительно Хамас может выиграть. Я этого очень опасаюсь. При нынешнем правительстве постепенно удавка сжимается на их шее, и судя по тому, что мы видим, их уничтожают, их теснят, их захватывают, вот как это было с командиром внутренней безопасности Хамаса, о чем мы говорили вчера с вами. То есть они постепенно захлебываются вот в собственном соку. Кроме того, против них уже действует опять то, что мы с вами обсуждали, действуют местные милиции, действуют кланы, которых Израиль так или иначе поддерживает. То есть есть шанс их додавить. Но два месяца надо посмотрим, если придет к власти вот эти вот все сторонники мира, дружбы и жвачки, то тогда действительно у Хамаса появится шанс, и очень неплохой шанс.
5: Ну и Газа будет представлять тогда однозначно угрозу для Израиля. То сегодня, о чем говорит Нетаньяху, она должна перестать быть угрозой для нашей страны. Демилитаризация и разоружение Хамаса.
6: И уничтожение всей их инфраструктуры, и военной, и политической, и бюрократической, всего их аппарата. Потому что они создали вот такую теократию, знаете, ну, наподобие той же ливанской, собственно говоря. Они мало чем отличаются друг от друга. И главное, они просто пропитали мозги всей молодежи вот этой вот жуткой джихадистской ненавистью. То есть, если детей в 4-5 годиков, мальчиков и девочек, кстати говоря, тоже учат отрубать голову, перерезать горло, стрелять в других людей и так далее. Но представляете, что из этой публики получится и на что они способны. Они способны. Они 7 октября, мальчики 7-8 лет, им давали пистолеты, настоящие пистолеты, и говорили, стреляй там в руки связанных людей. Они стреляли, все были довольны, хохотали, смеялись. Весело было необычайно. Клево было. Вот это вот надо все прекратить. То есть это процесс, который должен просто демонтировать всю эту структуру. Ну вот посмотрим. Я все-таки очень надеюсь, что правительство правое так или иначе продолжит путь в будущее в том или ином виде, в той или иной форме. И действительно удастся довести до конца эту работу. Это непростая работа. Я думаю, что несколько лет еще вот такого упорного труда потребуется, чтобы эти Авгиевы конюшни расчистить.
5: Да, это работа с молодым поколением, это главная задача исламистов. У нас здесь тоже, у нас совершенно удивительные вещи открываются, у нас такой исламский комитет, и как раз были сообщения о том, что они выпустили инструкцию к началу учебного года, и в этой инструкции рекомендуется ученикам, школьникам рассказывать о основных положениях, ну, видимо, захвата мира, Усамы бен Ладена. Это не где-нибудь, это не в Газе, это у нас в Соединенных Штатах Америки. Я говорил об этом в своей получасовой программе несколько дней назад. Вот так готовят к первому учебному дню, к учебному году, здесь у нас в Соединенных Штатах мусульман.
6: А вы знаете, Геннадий, опять-таки мы возвращаемся с вами к этому вопросу. Кто за всем этим стоит? Я тоже читал эту информацию. Информация шокирующая, честно говоря.
5: Руководство. Стоит... Это называется руководство. Я могу найти даже, у меня это есть, это текст. Да. Руководство по обучению, там как-то так это называется. Это у нас вот здесь, в Соединенных Штатах.
6: Это называется руководство по возвращению в школу, если вот, я да, не да, ошибаюсь. Да. Угу. Вот оно называется руководство по возвращению в школу, и оно там включает учебную программу по исламоведению. То есть там рекомендуется читать Усамы бен Ладена, письма к Америке. Вот то, что написал, и вы знаете, что самое ужасное, что огромное количество молодежи, вот то, что, ну, по крайней мере, я читал в ТикТоке, там, я не знаю, в других соцсетях, они читают эти письма к Америке, и они буквально писаются от восторга, говорят, что какой-то замечательный человек, какая он умница, и вообще, насколько мы поддерживаем его. Это то, что вот этого вот молодежь совершенно безумная, совершенно невежественная, а не так реагирует. А кто за этим стоит, Геннадий? За этим все стоит вот наш знакомец. Совет по американо-исламским отношениям, вот CAIR, КАИР, это крупнейшие, они называют себя правозащитные организации, благотворительные организации. На самом деле это все те же мусульманские братья. Тот же Хамас. То есть вот так вот они работают. Разные вывески, суть абсолютно одна и та же. И они подчиняют себе западные страны. Вы знаете, я понимаю, что немножко не в тему, но если в Бирмингеме было сегодня, значит, недавно было сообщено, что запретили вывешивать британские флаги на улицах Бирмингема. Совет, местный городской совет запретил вывешивать британские флаги на улицах ведущего британского города, потому что это оскорбляет чувства мусульман. Это не анекдот, это самое, что ни на есть, реальность. Вот это вот к чему Запад идет, к чему мы все идем.
5: Ну, вы помните, помните это промывание мозгов, когда мы с вами обсуждали, когда здесь у нас, это в Нью-Йорке уже, по-моему, в Квинсе, шейх, я не помню сейчас, как его зовут, когда он рассказывал о том, что Колумб, прибыв в Америку, он увидел на этой земле мечети мусульман, женщин в хиджабах и так далее. Да? Ну и тут же появились какие-то, это же все в сетях существует, тут же это все начинает в сетях появляться, и комментарии, да, вот на земле Нью-Йорка всегда жили мусульмане и так далее. Это совершенно для людей, которые настолько невежественны и не знают историю, что они готовы в это поверить. Я еще раз напомню, Колумб никогда не попал даже во Флориду. Он открыл это Багамские острова, вот туда вот, это Центральная Америка. Он не пребывал никогда в Северную Америку.
6: Мексика нынешняя, да?
5: Да, он не пребывал в Северную Америку, никогда его нога не ступала на территорию нынешнего Нью-Йорка. Варазана, да. Хенри Хадсон, в честь чего названо, у нас есть мост Джованни Батиста Варазана, река Гудзон в честь английского исследователя Хенри Хадсона, который прошел до Оранжа, это теперь столица штата Нью-Йорк, называется она иначе. Вот, но это совершенное оболванивание. Ну, раз на земле Нью-Йорка жили мусульмане, то, естественно, что это вот родина, Америка родина мусульман. Но так же, как Россия, она не только родина слонов, она же и родина мамонтов. Ну, вот так это навязывают вот такое знание людям абсолютно невежественным, которые готовы во что угодно поверить, поскольку, видимо, внутреннее несогласие с Соединенными Штатами, оно существует. Они прибывают сюда, проводя свою политику, живя по законам шариата, и очень даже верят, что эта земля и в 16 веке принадлежала мусульманам.
6: Ну, конечно. Я только одно могу, еще, вы знаете, хочу добавить. Ведь вся академия сегодня, занимающаяся Востоком, и не только Востоком, они все обожают и просто боготворят Эдварда Саида. Это палестинец, который говорит о том, что Запад колонизировал исламский мир, что это борьба между добром и злом, между хорошим арабским Востоком и плохим Западом. И это сегодня кумиры, это сегодня фигура, которому они поклоняются. Ну, естественно, раз это интеллигенция, все то, что говорить о детях, о подростках. Идет исламизация тихо, негласно, скрытно, но очень быстро.
5: Financial Times сообщает, что Россия тайно помогает Ирану создавать сверхзвуковые крылатые ракеты. Ну, все это происходит еще на фоне, эта публикация, на фоне заявления в Бишкеке на саммите ШОС Путина, что да, мы помогаем Ирану. Мы помогаем Ирану тогда, когда Соединенные Штаты с Ираном воюют. Иными словами, мы выступаем против Соединенных Штатов. Вот что сказал Путин.
6: Да-да-да, секретная программа, она даже написана, какое-то она имеет кодовое название, C-430, что-то такое. И что в чем заключается? Освоить воздушно-реактивный двигатель, который помогает крылатой ракете длительно, долго лететь со скоростью, несколько раз превышающей скоростью звука. То есть это предназначено для чего? Для максимальной точности поражения противокорабельных ракет для поражения наземных целей. И в этом участвует Рособоронэкспорт, экспорт и помощь, и настроение. То есть вся российская вот эта вот ведущая индустрия Они помогают Ирану, они создают оружие, которое может поражать американские цели.
5: Александр, у нас буквально осталось 30 секунд. Давайте уже на хорошем закончим, на чем-нибудь. Английская организация Palestine Action была объявлена в Соединенных Штатах глобальной террористической организацией. Ну, слава богу.
6: Знаете, сама организация просто террористическая. Они осуществляют всевозможные диверсии, нападения. Я помню, что в 25-м году они облили красной краской британские военные самолеты. Англичане запретили их деятельность, но они продолжают ее. Они продолжают свою деятельность. И вот то, что сейчас в Соединенные Штаты, правительство Соединенных Штатов, администрация запретила эту организацию, которая является, по сути, террористической организацией, это прекрасный момент, потому что, ну, с такими надо бороться только запретами. Их нельзя. Они все, опять-таки, финансируются из тех же источников. Мы прекрасно знаем, с каких.
5: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
7: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
8: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
7: Счастливое детство начинается здесь.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прахин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
23: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
22: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
23: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
24: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
25: Дэвидсон Радио.
24: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
25: Дэвидсон Радио.
24: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

песня «Walk or Life». Эта песня была посвящена Марком Нофлером, уличным музыкантам Лондона, в репертуаре которых в середине 80-х можно было услышать песни Бибопа Лула, Джина Винсента и песню «What's They Say» Рэя Чарльза.

песня «The Car Was The One» с альбома Марка Нофлера 2009 года «Get Lucky». Не о машинах, а о желании добиться чего-то. Нофлер сравнивает себя с тем парнем, который очень хотел участвовать в гонках, но поначалу ему это представлялось невозможным. Тот парень – это Марк Донахью, который стал чемпионом «Формулы-1» и был введен в Международный зал славы моторного спорта. Марк тоже добивался успеха, не имея ни связи, ни средств. Он не мог позволить себе приобрести усилитель, не знал никого из музыкантов. «Но если ты прилагаешь достаточно усилий, — говорит Марк, — то в конце концов что-то начнет получаться». In summer '63.

Песня «Brothers in Arms» стала чуть ли не первым в мире синглом, выпущенным не на виниле, а на компакт-диске, который как раз с середины 80-х начал свое триумфальное шествие по всему миру. Возможно, имеется музыкальное заимствование из песни не очень известного широкой публике гитариста Snowy White «Bird of Paradise», которая вышла 2 годами ранее, в 83-м году. Давайте послушаем сравнение.

Весьма щедр был Марк Нопфлер и как композитор. Стоит вспомнить хотя бы о песне «Private Dancer», подаренной Тине Тернер и сыгравшей знаменательную роль в ее карьере. Позже Тина исполнила еще одну вещь Нопфлера — «Overnight Sensation».

2001 году именем Марка Нопфлера был назван открытый американскими палеонтологами типовой вид динозавров Массиякасаурус Нопфлери. Он был назван так руководителем экспедиции Скоттом Сэмпсоном, большим поклонником творчества Dire Straits, чья музыка сопровождала работу ученых. Массиякасаурус Нопфлери – это зверюка высотой около 2 метра с 2 рядами зубов, судя по всему, хищник. По этому поводу Марк Нопфлер заявил: «Это особая честь. Я нисколько не рассержен». И преуспел Марк и как кинокомпозитор. В 82-м году он впервые получил предложение поработать над саундтреком к фильму. Это был «Local Hero» Дэвида Патхема. А затем создал музыку более чем к 10 картинам.

Брат Марка Нофлера, Дэвид, в первые годы деятельности группы был ритм-гитаристом. С ним был записан дебютный альбом. Однако присутствие в группе обоих братьев вызывало напряжение в коллективе, и в разгар записи второго альбома Дэвид принял решение уйти. Как он потом вспоминал, когда он уже в качестве бывшего участника приходил на репетиции, они старались не смотреть друг на друга, их взгляды были обращены в пол. В творческом плане их больше уже ничего не связывало.

Sultans of Swing. Эта знаменитая песня изначально была написана на акустической гитаре в открытом строе. Но потом Марк решил использовать электрогитару. Песню в основном критиковали из-за того, что в ней слишком много текста. В одном из интервью Марк признался, что они, то есть критики, были чертовски правы.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
2: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
1: «Солнечный удар».
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888

0: 8752. Сет от Боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: На завтрак.
6: Горячие новости из главных точек планеты.
5: На ланч.
6: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
5: На обед.
6: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
5: На полдник.
6: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
5: На ужин.
6: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
5: Дэвидсон Радио. 620 AM.
7: В Нью-Йорке 6 часов утра.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. ТАТ «Нью-Йорк» в этом месяце начинает масштабную программу помощи с оплатой коммунальных услуг стоимостью 1 миллиард долларов. Миллионы жителей получат чеки с выплатами. Они помогут компенсировать высокие расходы на электроэнергию. Эта программа – часть недавно принятой инициативы «Protecting Our Wallets Energy Rebate». Средний ежемесячный билл за электроэнергию в Нью-Йорке составляет около 352 долларов. Это значительно выше среднего показателя по стране. Данные Connedison показывают, что летом счета стабильно увеличиваются на 30-50%. Программа Power предусматривает три основных размера единовременных выплат. Сумма зависит от статуса налогоплательщика и дохода, указанного в налоговой декларации за 2024 год. Представители АРС подтвердили, что чеки будут отправляться автоматически. Признание Брэда Питта об алкозависимости и суицидальных мыслях вызвали беспокойство у его бывшей жены Дженнифер Энистон. Актриса хочет помочь Питту и готова привлечь своего нынешнего возлюбленного гипнотерапевта и коуча Джима Кёртиса. 62-летний Питт рассказал в интервью Esquire, что после 7 лет трезвости вновь начал употреблять алкоголь, но теперь старается соблюдать меру. После разрыва с Анджелиной Джоли актер прошел программу реабилитации по системе «12 шагов». Источники Hit World утверждают, что Энистон по-прежнему очень переживает за Брэда и хочет поделиться с ним практиками духовного исцеления, которые, как утверждается, помогли ей самой. Речь идет о проработке травм и умении отпускать обиды. Именно на этом специализируется нынешний бойфренд Энистон. Она надеется, что Питт согласится принять помощь Кёртиса. Ученые оценили риски наводнений в городах на восточном побережье. Выяснилось, что Нью-Йорк и Новый Орлеан больше всего подвержены риску. Также в опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон и Джексонвилл. Повышенная угроза для этих городов объясняется их низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, плохой дренажной системой, высотой зданий, количеством осадков и близостью к воде. Специалисты призвали принимать меры, в том числе используя шлюзы, дамбы и насыпи.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
10: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом и почетным радиослушателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, на Дэвидсон Радио на волне 620 AM и желаем хороших выходных. Сегодня у нас весьма положительный настрой, и мы хотим поговорить на тему, которая, честно говоря, у меня возникла из календаря. Дело в том, что совсем недавно, буквально на днях, отмечался, день прекрасной леди Годивы. Вы, наверное, помните, как все образованные люди из истории, что в 1040 году в Ковентри прекрасная леди Годива, обнаженная, проехала по городу верхом на коне, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить налоги горожанам. Вот так она выступила на стороне горожан против мужа. Повторю, обнаженная на белом коне, да? И примерно в этот же день, но в 1995 году, папа римский Иоанн Павел II признал, что церковь дискриминировала или дискриминирует женщин. В связи с этим у меня возникла тема дискриминации женщин или там с сексизм, назовите как хотите, на сегодняшний день. Безусловно, мы послушаем умного человека в Нью-Йорке Геннадия Стальнича, тем более, что я уже слышу его дыхание. Здравствуйте, Геннадий.
11: Доброе утро, Марина, и приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
10: Но вот все-таки, как вам кажется, я пыталась задать этот вопрос ненароком своим знакомым и близким про дискриминацию, например, в Америке. И практически все мне сказали, да нет никакой дискриминации, пожалуйста, ворота открыты. А вы как думаете?
11: Ну, прежде всего, Марина, я должен сказать, что, к сожалению, я не был очевидцем проезда обнаженной
10: леди Годивы.
11: Годивы, да, к сожалению, в отличие от тех же Эдварда Радзинского или Виталия Вульфа, которые были в этом плане очень интересными рассказчиками.
10: Они как раз видели.
11: Что они были очевидцами, да, что были очевидцами. К сожалению, я этого не видел. Более того, я даже не только сейчас вспомнил этот факт, когда вы напомнили. Ну, я должен сказать, что в Америке, в принципе, американские женщины вот на общественно-национальном уровне, да, получили право голосовать только 18 августа 1920 года. Это было ратифицировано...
10: Знавато.
11: Да, ратифицирована 19-я поправка Конституции США. Ну, до этого были там различные штаты, где уже позволялось им голосовать. В частности, если не ошибаюсь, Вайоминг еще, кажется, в 1869 году принял соответствующее постановление. Но на общенациональном уровне это произошло только в 1920 году, да, достаточно как бы поздновато. И в преддверии этого, конечно же, мы помним такого деятеля, как международного рабочего движения, как Клару Цеткин, да, когда она связала день 1 мая, то есть, который праздновался как Международный день солидарности трудящихся, также связала его с борьбой за права женщин. Да, знаменитая демонстрация в Филадельфии, тогда была в 1910 году, и международный был создан так называемый Международный женский день, признали тогда в Копенгагене в 1910 году. В первую очередь тогда речь шла о чем? Что борьба за улучшение условий труда, равная оплата и, естественно, избирательное право. Основные, ну, как мы знаем, скажем так, потому что вот я сталкивался, если вот уйти на минуту от Америки, да, в советское время, когда мы жили в самой счастливой социалистической стране, по принципу, кто работает, тот ест, кто не работает, тот ест, что останется, там мы, безусловно, сталкивались, что, несмотря на объявление, что равные права у женщин и у мужчин, тем не менее проявлялась дискриминация и в трудовых отношениях, например, в разнице заработных плат, отказ при найме из возможного декретного отпуска, да, стереотип домашний труд, да, что женщина-хранительница очага, и как бы это ведет к ограничению ее реализации, стереотип, что вторая смена, когда, ну, действительно это так было, это сейчас, допустим, у нас вместо стиральных машин, посудомоечных агрегатов, фактически домашние уже компьютеры, и нет дефицита продуктов, или можно что-то купить в кулинарии, но в советское время, мы же помним, да, и не только в советское время, в других странах, допустим, еще до 70-х годов прошлого столетия, что фактически женщина приходила с работы, у нее начиналась вторая смена, и с детьми, и проверить уроки, и что-то приготовить.
10: Ну, я помню свою сестру, я как-то рассказывала даже, я вот помню, была подростком, она вышла замуж, родила ребенка, ну, все как положено, как бы, да. И вот она работала, во время обеденного перерыва неслась в ближайший продовольственный магазин, чтобы что-то подкупить, а как мы помним, я не знаю, как было на Украине тогда, теперь в Украине, но в Москве был дефицит, значит, нужно было хотя бы что-то купить. Потом она заканчивала, шла на работу, заканчивала, ехала опять на общественном транспорте домой. По дороге еще пыталась зайти в один магазин, приходила с этими сумищами. Потом ставила пока готовить ужин или разогревала то, что приготовила накануне. Потом шла делать уроки с сыном. Потом она, значит, накрывала на стол. И потом жизнь продолжалась. И так каждый божий день. И никому даже в голову не приходило, что должно быть по-другому.
11: Совершенно верно. Я вспоминаю свою маму, она была педагогом, она работала преподавателем химии в техникуме, который, кстати, я в свое время тоже закончил. И я прекрасно помню, ведь она приходила домой что-то приготовить. Да, конечно, у нас бабушка жила, тоже помогала. И что-то не успела на работе проверить, какие-то там контрольные работы, все это тоже дома было. В этом плане я, кстати говоря, приветствовал, когда в Америке был создан профсоюз домохозяек, да, то есть это было как расценено, что люди, которые не работают, допустим, женщины сидят с детьми, ведь это тоже, по сути дела, как определенная работа. Такой же профсоюз домохозяек, насколько я знаю, несколько лет назад был создан в России, кстати говоря. И плюс, ну вот вы сказали с продуктами, да, допустим, свою малую родину Брежнев никогда не забывал. Я живу в Днепропетровске, в Украине, с продуктами было получше. Но, тем не менее, тоже вот эти очереди приходилось выстаивать, да, на центральном рынке, на других рынках. Можно было купить все, что без очереди, но это было втридорого. И, кстати говоря, дискриминация, вот те, как бы, я назвал сферы, в которых как бы боролись против дискриминации женщин, где она была. Не забываем, Марина, о таком важном, как, например, дискриминация в сфере образования и карьеры, да, что вот как, условно говоря, были такие, ну, негласно списки запрещенных профессий, да, так называемые женские специальности, не женские специальности, да, тем не менее, в самой счастливой социалистической стране мы сколько раз нам наблюдали вот этих мощных тетушек в оранжевых жилетах, которые укладывали шпалы и ремонтировали трамвайные пути и так далее, и тому подобное. И тем не менее, в определенной профессии был строго ограничен прием женщин. А, кроме того, ну вот разве что, вот я точно никогда не сталкивался в советское время, допустим, ну, скажем так, люди спорта и искусства. Насколько я знаю, я знал спортсменов, которые получали такие же премиальные за свои достижения в спорте, или те, кто занимался профессиональной музыкой или изобразительным искусством. Но, вы понимаете, лично я столкнул, в Америке я не сталкивался с этим, но в советское время, ну, особенно явно, я как бы столкнулся вот... Ну, это уже была даже независимая Украина, да, уже после распада Советского Союза, вот наш офис на моей компании, мы были соседями, офис большой логистической компании, отследующей там какие-то поставки, грузоперевозки, у них там приезжали делегации из Германии, из Италии, и иногда мы друг к другу заходили, глава этой компании, я, допустим, друг к другу там попить чай и так далее, и я нередко становился свидетелем. Такой стереотип был. Знаете, вот много компьютеров, у них девочки работали, сидели девушки за компьютерами, и что-то происходит с системой, да, там что-то не работает, зависло и так далее. И они там вызывали, как я в шутку говорил, дети подземелья, значит, там с подвала. Приходил их сисадмин. Но это был такой человек, всегда в потертых джинсах и всегда в любое время сезона в таком свитере, такой взъерошенный, в очках, значит. Вот он приходил, он запускал эту систему, и параллельно он комментарии давал. Смысл комментариев был всегда один, что, ну вот, девушек нельзя допускать до компьютеров, у них не то, да, руки стоят, вот это вы не делали, это вы не нажимали, это то, а вот надо было так. И вот это я выслушивал каждый раз, и это, по сути дела, это была дискриминация.
10: Эх, его бы в Америку! Да. Его вот бы именно, тут порвали, да, на кусочки.
11: Да. На кусочки бы, потому что это был стереотип, что якобы женщины плохо разбираются в компьютерах.
10: Разбираются, да, да, да.
11: Да, это ерунда полная, абсолютно, это я на своем опыте. Я никогда не работал под руководством женщины, да, но я должен сказать, надо не забывать, что в эмоциональном плане, как бы в моральной выносливости женщины могут дать фору мужчинам. Да, в физическом плане, допустим, нет, хотя мы уже видим, что женщины не только служат на равных с мужчинами в армии, они... в таких дисциплинах вида спорта, которые раньше представить нельзя было, выступают, как тяжелая атлетика, борьба, бокс. Но в эмоциональном плане они более, в моральном плане, выносливы, да, и более устойчивы. И это глупый очень стереотип, что с компьютерами, так же, как вот эти все анекдоты, Марина, ведь, по сути дела, это ведь анекдоты, толчок от противного как бы идет, да, вот эти знаменитые анекдоты о блондинках. Как в шутку говорят, что кто сочиняет анекдоты о блондинках, их сочиняют брюнетки тоскливыми, одинокими, длинными вечерами. И поэтому я должен сказать, что это абсолютно равноправие, несмотря на то, что мы часто называем женщин представительницей слабого пола, и говорим, что сила и красота женщины в ее слабости. Тем не менее, я считаю, что это уже анахронизм на сегодняшний день, когда вот по зарплатам, по каким-то различным другим признакам, что женщины якобы ну, меньше получают. В Америке я с этим не сталкивался, в мире это по-прежнему, конечно, есть определенные проблемы в этих странах. И я считаю, что эта борьба совершенно справедлива за равноправие женщин с мужчинами, за отсутствие дискриминации, и совершенно справедлива и оправдана.
10: Я добавлю от себя, значит, вот по моим наблюдениям и используя подготовку к этой программе, все равно, смотрите-ка, вот вы говорили про выборы. В 1920 году только в Америке начали разрешать женщинам голосовать, да?
11: Да.
10: Мы
11: да,
10: все
11: да.
10: знаем, что Новая Зеландия была, открыла Америку, она вот эту красную ленточку разрезала, и в 1893 у них произошли вот эти вот первые исторические выборы, где женщины голосовали наравне с мужчинами. Но в Саудовской Аравии, богатейшей стране мира, только в 2015, вот если брать начало и конец, ну это же нонсенс. Но даже если это ислам, и даже у женщины определенное место в уголке, в чадре, с детьми и на кухне, или то, я не знаю, на кухне или где, но все равно, ну согласитесь, что взгляд на женщину специфический, так скажем. Все равно остается семья, все равно ты подвластна мужу, и, например, если ты в компании, даже вот современная жизнь наша, но все равно нужно даже хотя бы подыгрывать и изображать, что ты под мужем, как бы, что муж король, но даже, я бы сказала, грубее, но стесняюсь это сделать, что нельзя публично мужика лишать его достоинств, вот так вот скажем, иносказательно. Вот, вот этот момент, с одной стороны, женственность, вот как нам прививали, да, что нужно быть скромной, что не надо там слишком ярко краситься, что женственные должны быть платьица, бантики и так далее. При этом женщины, вот особенно здесь у нас в Америке, ну, претендуют и попробуем запрети на абсолютное равенство. Вот мне кажется, оно не так уж и нужно. Давайте подключим наших радиослушателей к разговору.
11: Да, я хотел бы только отметить, что, конечно, страны, страны, мусульманские страны – это отдельная тема, связанная с традициями, определенные религиозные традиции, культура, или, допустим, страны Кавказа, да, на Кавказе, допустим, не мусульманские страны, есть определенные эти стереотипы, и как бы даже я сказал традиции. Но, тем не менее, мы же помним, есть же уже случай, Индира Ганди вот в Индии, да, она была премьер-министром, Беназир Пута покойная тоже в Пакистане была премьер-министром, они, им как бы удалось разрушить в определенной степени это стереотипы, и не зря, в общем-то, говорят, что семья, женщина – это шея, мужчина – это голова. Когда шея повернет, туда и голова. Но, с другой стороны, я как бы считаю, что лучше всего паритет, когда все-таки 50% на 50%. Но мне понравилось ваше замечание относительно мужского самолюбия, что когда вот на людях, что произвести впечатление, что муж как бы в семье голова. Но, тем не менее, знаете, по-прежнему, ну, я вот помню в советское время финансами часто в семьях, ну, вот в нашей семье так не было, но я знал, очень многие семьи, где финансами распоряжались вообще-то женщины. И как бы в этом плане не это ли показатель, кто в семье глава, да? Но ну, да. все-таки, Марина, я
10: мужик
11: я
10: приносит, все... женщина есть, да, есть, складывает да, в тубочку.
11: Да-да-да, но есть все-таки приятно все, когда говорят, что женщина должна быть, конечно, слабость и так далее. Конечно, я предпочитаю, ну, действительно, чтобы, допустим, женщина всегда оставалась женственной. Не мои герои статуи женщина с веслом или женщина с отбойным молотком. Ну, теперь можно радиослушать, принять звонки, я думаю.
10: Хорошо, хорошо. Слушаем вас, пожалуйста. 718. Да, пожалуйста.
12: Алло. Значит, Марина, вот вы говорите насчет дискриминации женщин. Я работал На заводе у меня были подчиненные женщины, но когда родился у моего подчиненного ребенок, я пришел к нему, он пригласил на день рождения, ни одной женщины не было. У нас, говорит, по узбекским законам, говорит, не положено женщину никуда допускать, не положено, говорит. Обслуживали одни мужчины, братья, друзья, все как мужчины. Я говорю, слушай, ты пригласил на рождение ребенка, и мы не видим ни твою жену, ни твоего ребенка, у нас, говорит, по узбекским обычаям не положено. Вот вам вообще дискриминация. Понятно?
10: Да. Вот спасибо большое, Роберт, за участие в программе. Спасибо. Заодно я и узнал, что вы были начальником. Но, конечно, ислам – отдельная история. Вы правы, Геннадий. Но все равно у женщин... Вот я помню, что вела какой-то концерт, где главный герой был грузин. И вообще там грузины танцевали, плясали. Фантастично. Здесь, в Америке, у нас в Бруклине. Это было лет 5 назад, наверное. И... я быстренько провела концерт, и потом у них был банкет где-то в ресторане. Я, конечно, не пошла, потому что я живу, во-первых, в Нью-Джерси, надо было добираться, и целая история. И я, ну, уехала тихо по-английски. И он потом звонит и говорит: «Марина, куда ты пропала? Ты как настоящая грузинская жена. Приготовила, накормила, и тебя нет». Вот, вот такая психология.
13: Я думаю, время, да.
10: Может быть, это и хорошо.
13: Я думаю, время не стоит на месте, потому что вот у меня близкие знакомые, допустим, киргизская семья, да, и вот человек, он таджик, но он с Узбекистана, и вот на всех днях рождения, на всех каких-то таких мероприятиях, событиях, куда бы ни приглашали, там женщины присутствуют, сидят женщины, дети, мужчины. Ну, возможно, я не знаю, как было в странах их проживания, но здесь, в Америке, абсолютно на равных они себя чувствуют со их супруги, наравне со своими мужьями.
10: Ну, слава Богу. Хоть это хорошо. Слушаем вас, пожалуйста.
14: Доброе утро, Марина и Геннадий. Это Лев. Вы знаете, мы
10: живем в
14: интересное время. Женщины начинают приходить к власти, они завоевывают мир. Есть, конечно, женщины чудо, такие как Тэтчер, как Голда Мейер, но вот есть и женщины, как Оказио и вот Шевальер, я ее называю Швалью,

0: Диме Березанской. Здесь у нее была чудная передача, вторая, об Элле Фицджеральд. Я хотел бы ее похвалить и кое-что сказать интересное. Пожалуйста, дайте ей.
1: Я, когда буду в воскресенье, оставлю этот номер, потому что у меня, честно говоря, ее номера телефона нет.
0: Нет, мне не
1: но
0: нужно.
1: Я оставлю...
0: мой телефон дайте.
1: Я поняла. Оставлю ваш номер телефона на телевидении в воскресенье.
0: Спасибо большое.
1: Я
0: уже с ней разговаривал в первой передаче. Ну, первая передача была не очень хорошая, а вторая была очень хорошая. Она, очевидно, простудировала книгу ее биографии. Вот и все.
1: Хорошо,
0: спасибо
1: хорошо.
0: Вам за программу. Спасибо.
1: Ладно, Лев, будет сделано. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы подходим уже к финалу первой части нашей встречи сегодня в программе «До самой сути», участниками которой являются наш творческий союз в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича. Мы сегодня говорим о дискриминации женщин. Как вам кажется, она продолжается, ее нужно остановить, нужно с этим бороться. И вот зарплата, занятость на работе, руководящие посты. Давайте об этом поговорим во второй половине нашей сегодняшней встречи.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего
5: природа вас произвела? Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
18: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
17: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
18: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
17: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
18: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
17: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
18: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
17: И оставить после себя невозможную боль.
18: 20 сентября в 5 часов вечера.
17: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
18: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
19: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-2.

0: 33-93.
1: Ждем вас с любовью.
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
5: Творческая радиобригада в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Сегодня пятница, вы слушаете программу «До самой сути», и мы... Как всегда, приглашаем вас к разговору. Набирайте 718-303-90-90. И как вам кажется, существует ли дискриминация женщин на сегодняшний день? Имеется в виду, конечно, на работе, я не знаю, во взаимоотношениях с мужем, в семье и так далее. Вот, Геннадий, продолжая тему бытовую, так скажем, вот такое понятие, как меньшая зарплата сотрудницы по сравнению с тем, что мужчина занимает такую же должность, выполняет такую же работу, такой же объем, но мужчине платят больше. Вот существует такая теория. Как вам кажется, она имеет место?
6: Марина, я честно скажу, я с этим не сталкивался. В Днепропетровске, когда я возглавлял рекламное агентство, у меня были и девушки в офисе работали, да, в моей команде, и ребята. Я различий не ставил никаких. И я должен сказать, что вообще вот эти стереотипы, я думаю, вы со мной согласитесь, привнесены в немалой степени было и тем, как таким средством, как кинематограф, да. Ну вот вы посмотрите, допустим, в советское время, были ли, можно ли назвать достаточное количество фильмов, где, допустим, героиней была бы женщина, ну, допустим, исключая там «Великая Отечественная война», там «Работа в подполье», «Партизаны», это понятно, да, или там «Героини спорта». Ну, были какие-то фильмы, где, ну, любовные какие-то были, коллизии, там вот Чурсина, я помню, играла, по-моему, фильм «Журавушка» называлась, или французский фильм «Мужчина и женщина», это история любви, да, «Шербургские зонтики». А вот, например, в 70-х годах, как бы, кинематограф уже эту тему освоил. Черно-белый фильм «Старые стены», если вы помните, Гурченко в главной роли, она играла директора, по-моему, швейной, ну, неважно, трикотажной фабрики, да. «Москва слезам не верит», главная героиня тоже, как made herself, то есть она сама себя как бы сделала, чего добилась. То есть в этом плане вот кинематограф и стал наконец-то разрушать эти стереотипы, показать, что женщины как бы обладают теми же способностями, тем же количеством знаний, навыков, умом, чтобы силой воли добиться определенных успехов в профессиональной сфере. И мне кажется, это вообще была какая-то несуразность. Ну, специальность, да, какая-то дифференциация по зарплатам, это может быть, когда ну, действительно человек выполняет какую-то тяжелую работу. Вот у нас в металлургии было, допустим, столевары, доменщики, но женщинам там невозможно было работать в тех условиях. Естественно, они получали выше зарплаты, чем, допустим, девушка, которая работала там в офисе, сидя там, глядя на, там, на монитор и так далее, или бухгалтерия. Вот в этом плане могли быть, конечно, различия в зарплатах. Также при одинаковых профессиях я считаю, что это, ну, это действительно дискриминация самая настоящая, и с этим надо бороться, и, безусловно, это не должно никак влиять на оплату труда, да, потому что я считаю, это как бы и моральное унижение. Но я просто хочу сказать, что, вы знаете, вот есть какие-то специфические виды. Вот, Марина, вы знаете, некоторые тренеры в спорте, да, вот я сталкивался, допустим, такие виды спорта, как были легкоатлетика, плавание, талантливые тренеры, которые действительно создавали, выращивали хороших спортсменов и так далее, а даже женщины, будучи тренерами, Марина, некоторые и женщины, и мужчины с неохотой брали девочек тренировать. А знаете, по какой простой причине?
5: Почему?
6: Как бы это сказать, специфика женского организма предусматривает такое понятие, как месячный, да? И один тренер мне говорил, да это кошмар какой-то, хватаясь за голову, готовишь человека к соревнованиям и так далее, вдруг начинается вот этот период, она ничего не может сделать, результат не тот, подгадать тяжело, принимать специальные гормональные таблетки, которые к сбою задержат этот период, опасно для организма, это такая головная боль, куда проще работать с мальчиками. Да? Или, например, такая сфера очень специфическое киноискусство, да, движение МИТУ. Вы помните, да, когда и Николь Кидман, и Джоли, Анджелина Джоли, другие выступили о притеснениях, через что им пришлось прийти, чтобы получить роли, какие непристойные предложения они получали. Я им сочувствую, но вы знаете, мне понравился ответ Барбары Стрейзанд, когда она Кидман ответила, что, вы знаете, мне тоже в свое время поступали предложения, я их отвергла. И несмотря на это, благодаря своему таланту, я стала известной певицей, известной актрисой. То есть тут уже как бы лично.
5: Ну, вспомните печально известного этого теперь режиссера Пырьева, который, диван не проходил...
6: Он сломал жизнь.
5: Да, людей зарывали в асфальт, что называется, закатывали, понимаете?
6: Прекращались карьеры. Да, они же все сломаны были, их судьбы. Да, это действительно... Ну, о чем тут говорить? Талант талантом, но... Ну, Мурло, ну как так можно было? И мстил же, действительно мстил потом. В списке эти были...
5: Ну, закомплексованный человек, видимо, какая-то проблема была. Давайте примем звонок.
6: Да.
5: Пожалуйста. Алло.
0: Добрый день, Мариночка.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Шлюха небольшая.
5: Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
7: Алло. Алло, доброе утро.
5: Да-да. Здравствуйте.
7: Ну, Марина, давайте, а ну-ка посмотрим на ситуацию со стороны Торы. Мы Тору ходим, смотрим, в синагогах бываем, в церквях читаем иногда Тору. И что сказал Бог по поводу того, что женщина должна быть вовлечена, за то, что ты сделала, будешь иметь влечение к мужу, и он будет над тобой господствовать. Короче, он поставил ее в ту позицию, в которой она должна быть. Мужчину поставил сверху, он тоже должен быть в этой позиции. Если сейчас взять, что женщина может рожать ребенка и 9 месяцев носить плод, попробуйте, а ну-ка, мужчину хоть раз это сделать. Человечество остановится, никто рожать не захочет. А у женщины может и 2, и 3, и 10 рожать. Так положено по закону. И если женщина в доме решает, какую занавеску повесить, какого цвета поделать ремонт, какую мебель, это все решает женщина. Мужик – это что? Охотник, который идет, добывает пищу, приносит домой, дает женщине, она начинает очищать рыбу там или зверя, шьет какие-то одежды. Вот так было с самого начала. Я вот много замечал, когда на Ютубе смотрел вот эти девушки, боксировали с мальчиками. И что? В конечном итоге, эта, которая на бокс выходит, одевает перчатки с мальчиком, получает по сусалам и убегает с ринга уже со слезами на глазах. Ну, у каждого своя позиция. И вот эта дискриминация, это обычная заморочка. Каждый должен быть на своей позиции. Если мужик может таскать якорь, поднимать на корабле и спускать тяжелый вот этот труд на корабле рыболовном, то женщина там не может быть. Ну, не надо называть все дискриминацией, если где-то женщина уступает по своим физическим возможностям. Но в семье она хочет иметь первенство. Что нельзя делать? Надо быть под мужем. Сказал же Бог, будет над тобой господствовать. то значит ты будешь номер два, хочешь ты или не хочешь, эту позицию надо принять. И все. Ну, как
5: ну да. Ну, а насчет карьеры, это уже, если ты плюс к этому хочешь дальше развиваться на своей работе, это уже да. твой выбор. Но ты должна быть прежде всего матерью и хозяйкой. Правильно я вас поняла,
7: это,
5: да?
7: Это закон, закон, как вам сказать, Божий, что ли, что мама, ну, она, да. вот дети что-то случится, они же не кричат, папа, они, мама, меня кто-то ударил. Мама, он сразу ребенок кричит маму. Вот смотрите,
5: ребенок. Ну потому что мама лет, всегда девочка. Рядом. В этом мама проблема, рядом, конечно.
7: И мама слезы утрет. Девочка 5 лет и ну, мальчик 5 лет.
5: Но хотя я вам скажу, я знаю одну семью, в которой папа. А мама себе строит карьеру до сих пор, все время ищет какую-то любовь, оставила это прекрасно двоих девочек меня. Папе, и папа нет, это растит их с грудного возраста. Вот такую я семью не тоже правильно. Знаю. Но это исключение, я с вами согласна. Я согласна.
7: Понимаете, знать, какую семью можно, но это не значит, что это правильно. Правильно то, что
5: да,
7: папа
5: согласна.
7: Старший, а... Папа строит крышу, папа кладет кирпич, папа кладет пимзаблок, мешает бетон, несет арматуру, ставит окна. Мама в это время готовит обед, накрывает на стол, работники покушали, сели. Все, это нормальная здоровая семья. Сегодня вот эти вот заморочки философские начинают. Феминизм, шмиминизм. Останьтесь уже так, как вам положено быть. И мир будет лучше.
5: Хорошо, ответьте мне тогда на вопрос. Ответьте на вопрос. Вот вы согласны с тем, что все равно, если женщина, да, хорошая мама, хорошая жена, замечательно держит домашнее хозяйство, но она идет еще и работать. И вот ей платят меньше зарплату, устанавливают меньше, чем мужчине. У нее меньше возможности сделать карьерный рост. Как американцы это называют, стеклянный потолок, да? Тормозят ее в карьере. Вот с вашей точки зрения это существует?
7: Это уже начинает уходить в прошлое. Вот посмотрите, сегодня пилоты и женщины оперируют «Боинги», которые летают на дальние расстояния, и мужчины тоже пилоты, они получают одинаковую зарплату. Маляры женщины и маляры мужчины одинаково сейчас получают зарплату, это я точно знаю. Электрики женщины и электрики мужчины тоже получают одинаковую зарплату. Разница, это было раньше, сейчас уже начинает уравниваться, потому что технология так развилась, что не надо тебе таскать тяжелые. У тебя есть специальные инструменты, у тебя есть лебедки, у тебя есть тяжелые машины, которые это делают за человека. Тебе надо научиться оперировать. Вот как женщина-пилот, она идет, у нее компьютер вычисляет все абсолютно, подсказывает ей, сколько до земли осталось. И ты, когда касаешься...
5: Ну да. Скажите, надо... а вот существует, опять же, расхожее мнение, что женщины недостаточно представлены в органах власти.
7: Это в смысле
5: вот,
7: Маргарет
5: не
7: Тэтчер,
5: так много их
7: да?
5: в правительстве, как вам кажется? Знаете, вы бы хотели, человеку? Чтобы в Америке была женщина-президент?
7: Я бы не хотел это, потому что у мужчины есть другое мышление. У женщины мамино мышление, у мужчины папино мышление. И вот я бы хотел договорить, что когда мальчик пятилетний вырастает, берет пистолетик или там самосвал, или какую-нибудь механическую игрушку, то девочка 5 лет берет куколку, берет коляску. Кто им 5 лет, дети, объяснил, что надо брать и чем играть? Это уже заложено природой. Это уже Господь наш Творец так заложил в каждого, кто что имеет свое место и как должен двигаться. Если женщина будет в правительстве, ну, есть примеры. Маргарет Тэтчер прекрасный был премьер-министр, Индира Ганди была прекрасный премьер-министр Индии, все было прекрасно. Но после них почему-то больше никого нет. Вот как-то странно, да? Вот почему? Было все хорошо, все прекрасно. А вот нет, ну не идет, ну не получается. Если написано, что будет ветер, сегодня туч, и вдруг пойдет дождь, все удивляются. А как так? А так по природе поставлено. Если будет дождь идти, то ты что хочешь, пиши и говори. Пойдет ветер, будет ветер, так положено. И мы начинаем уже крутить.
5: Геннадий, прокомментируйте, пожалуйста, какие у вас эмоции на выступление нашего уважаемого радиослушателя?
7: Юрия.
6: Я согласен, я говорил об этом, что есть определенные специальности, которые женщины... Ну, я сказал, что я не приверженец, да, женщины с отбойным молотком, определенные специальности, несущие физические нагрузки, которые... В этой роли женщины смотрятся нелепо, в конце концов, это вредно для здоровья. Я не согласен относительно политической деятельности. После Тэтчера, Беназир Бхутта и Индира Ганди было несколько премьер-министров, и сейчас есть в скандинавских странах женщины, которые очень хорошо справляются, считаю, со своей работой. И более того, датского премьера нельзя называть, что она единственный мужчина в коалиции, которая поддерживает Украину. Настолько жесткая ее позиция. Мы видим Каю Калас, да, эстонку, которая выполняет функции как бы министра иностранных дел ЕС. По жесткости она не уступает никакому другому политику. Касательно переноса вот религиозных определенных постулатов, я крайне осторожно к этому отношусь. Если, допустим, это касается как-то на уровне семьи, да, это допустимо. Когда это проецируется на какую-то деятельность производственную, на профессиональную сферу,
7: а вот
6: я отрицательно. Ангела Меркель может нравиться, не нравиться, но ее немцы выбирали. Она была премьер-министром, она была продуктом своего времени. Это уже потомки рассудят. Я, например, допустим, не гражданин Германии, я могу и отрицательно и положительно относиться к этой деятельности. И если бы она была очень плохим канцлером, ее бы два раза бы не избрали.
7: Ну, ее избирали два раза, потому что те, кто работали, не ходили на выборы, как это произошло с Мамдани. На работу никто не пошел выбирать тех, кто тяжело работает. Он приходит домой уставший, он хочет отдохнуть. Посмотрите на сегодняшние выборы. Выбрали его так, что Ангела Меркель была выбрана точно так же. Она пела песенки, обещала золотые горы. В реальности сегодня в Германии там уже начинается все переворачиваться. Уже не та Германия, что была до Ангела Меркель. Ангела Меркель была еще и пионеркой, она имела в голове коммунизм, социализм. Вот это вот тоже подсказывает о том, что...
5: Однако ее очень любил народ и называли мутор.
7: Нет.
5: Мамаша,
7: да? Нет. Это обычная подстава российской пропаганды, что ее любил народ, и там Германия подставляла ее. Но в реальности народ не любил. У меня знакомые есть в Германии, они недовольны были ее политикой. И вот это вот заезженные вот эти мигранты там сейчас такое творят, что просто немцы абсолютно недовольны этой ситуацией. Так что Ангела Меркель так, по телевизору были довольны, а в реальности нет.
5: Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Пожалуйста, мне кажется, был интересный диалог. Да, Геннадий? Мы просто должны
6: заканчивать. Я могу сказать, да, что в свое время поражение Хиллари Клинтон на выборах, я должен сказать, что в меньшей степени было обусловлено с тем, что часть американцев решила, что Америка не созрела для президента женщины. Я думаю, это далеко не главная была причина. Я думаю, что в политике женщины как бы уже сказали свое веское слово, по-разному можно относиться к их деятельности, да, к их результатам. Я как бы оставляю оценку деятельности Ангелы Меркель, в первую очередь, на суд гражданам Германии, да, которые кто-то вспоминает ее добрым словом, кто-то резко негативно. Это вполне нормально для любого политика, независимо от того, мужчина ты или женщина.
5: Знаете что, я вам сейчас предложу одну песню, она, конечно, не про дискриминацию, но, однако, про женщину. Дело в том, что я недавно заочно познакомилась с поэтом Сергеем Гавриленковым. И вот вместе с Игорем Ястребовым, одесситом, они сочинили песню, которая такая, я ее назвала «Детективный музыкальный рассказ». Вы уж послушайте, и мы закончим на нем программу, но нужно слушать внимательно. Песня достаточно длинная, но интересная. Хорошего вам всем настроения. Благодарю коллег за возможность проведения такого замечательного эфира. Спасибо.
6: До свидания.

0: богиня ты.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
4: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
3: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины. Такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Вія Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многие другие. Алочка, привіт!
5: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
3: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
5: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, ну, наверное, лет 6 или 7, ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
3: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
5: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот, но ты знаешь, могут играть по нотам, а вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Ну, вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть это песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная, вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Санька.
1: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
2: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
1: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
2: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивник и бжолы», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.
0: А

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, уж ты выходишь в эту тусню. Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где я и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: Продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: That has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям
6: хорошее настроение.
5: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Мелодии украинской души. Помню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни, сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я певцов делю вообще на две категории. Артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля,

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа, фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму. Аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколика», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: ничья.
1: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
2: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
1: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
2: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница – это я. Вторая исполнительница – это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница – моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломиец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых – это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа ТИК. Песенка живет. Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?»
1: «Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил: вот Алка, что не напишет, у нее хит. Ну, каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили: «Алла, ты написала такую прекрасную песню». Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже: «Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала». Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит, потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусства Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: сезон радио.
1: Американское.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
3: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
4: Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио выступили на мероприятии, посвященном запуску образовательной инициативы «The Foundry» – партнерства государства, бизнеса и университетов по подготовке кадров для возрождения американской промышленности. Оба чиновника объявили курс на масштабное восстановление производственного сектора США. Давайте послушаем это выступление с переводом на русский язык.
5: Время от времени история ставит нацию перед выбором – плыть по течению или строить. И время от времени она дает этой нации лидера, который вдохновляет людей отвергнуть тех, кто плывет по течению, и строить с дерзостью и уверенностью в будущем. Один из наших сегодняшних гостей – сын кубинских иммигрантов, человек, чья семья бежала от режима, который отобрал у нее все, и который с юных лет на собственном опыте понял, что свобода и процветание не достаются по наследству, их нужно защищать и создавать. Это наследие сделало его человеком с ясным взглядом на вещи и дало ему то, что редко встретишь в Вашингтоне. Память о том, чего стоит стране потеря своего будущего. На протяжении 20 лет в Сенате США он предупреждал нас. Он предупреждал, что мы поменяли свою промышленную базу на иллюзию дешевого изобилия. Он предупреждал, что цепочки поставок превратились в оружие, направленное против нас. И в этом году в Мюнхене, в речи, которую будут изучать еще поколения, он сказал то, на что не решался ни один госсекретарь до него. Деиндустриализация была осознанным выбором, и теперь реиндустриализация должна стать нашим выбором. Он призвал свободный мир не просто защищать западную цивилизацию, а строить новый западный век. Под руководством президента Трампа он превратил это видение в политику, восстанавливая экономическую мощь Америки как основу экономической силы и напоминая миру, что арсенал демократии никогда не был метафорой. Это был заводской цех. Он государственный деятель, патриот и движущая сила самого масштабного обновления американской экономической стратегии со времен Второй мировой войны. Дамы и господа, встречайте 72-го госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.
3: Спасибо. Спасибо всем вам за то, что вы сегодня здесь. Спасибо. Джейкоб Хелберг проделывает потрясающую работу. Все у нас в министерстве работают отлично. Я очень горжусь тем, что делает Госдепартамент в рамках этой и других инициатив. Одна из вещей, которую мы действительно хотели сделать за время нашей работы, и одна из причин, стоящих за многими реформами, которые мы провели, это дать Госдепартаменту возможность действовать со скоростью, соответствующей происходящему. Потому что мировые события развиваются очень быстро, экономические процессы развиваются очень быстро, и многое из этого приобрело международный характер, включая то, что мы делаем по всему миру. Поэтому я очень горжусь всеми сотрудниками Госдепартамента и той работой, которую они проводят в рамках этой инициативы вместе с нашими партнерами из других ведомств, потому что на самом деле это межведомственная задача. В чем же заключается вызов, о котором мы сегодня говорим? Позвольте мне сформулировать это так. Я считаю, что мы совершили в этой стране страшную ошибку не так много лет назад при тех, кто тогда стоял у власти, особенно в конце Холодной войны. Это была идея, что способность производить вещи больше не имеет значения. Уже не важно было, где производят товары, их следовало производить там, где это максимально эффективно, при минимальных затратах, что означало больше прибыли для компаний и более низкие цены для потребителей, и так считалось, должен работать мир. Существовала фантазия, что весь мир станет свободным предпринимательством, демократиями, и что все станут похожи на нас. Но эта идея столкнулась с реальностью, реальностью того, что так человеческая история никогда не работала, что национальное государство по-прежнему имеет значение, национализм по-прежнему реален. Но в результате этого Америка деиндустриализировалась. Мы утратили способность и возможность производить вещи, и не только крупную технику и то, что мы обычно ассоциируем с промышленностью, но даже самые базовые компоненты, необходимые для функционирования экономики. И буквально несколько лет назад мы осознали, что как нация мы оказались в опасной зависимости от других государств по огромному числу позиций, необходимых нам не только для экономического процветания, но во многих случаях и для национальной безопасности, и для самого выживания нашей страны как процветающего государства. И вот теперь мы всей страной вовлечены в работу по исправлению этих ошибок, и это будет задачей нескольких администраций. Но начинается это здесь, и начинается сейчас с этой администрации, которая уделяет этому внимание на самом высоком уровне. Одним из главных достижений, которые двигали американские инновации, в конечном счете усиливали экономическое влияние и мощь Америки в мире, была наша система высшего образования. Она произвела на свет выдающиеся исследования. Она произвела выдающиеся прорывы. Печально то, что многие вещи, которые мы изобрели или создали, затем производятся где-то в другом месте, поэтому я считаю, что в 21 веке партнерство с высшим образованием важно. Зачем изобретать новое колесо, если оно у нас уже есть? Нам просто нужно переориентировать это колесо, чтобы оно стало местом, где американские работники 21 века получают навыки, необходимые для успеха. Но я также считаю, что это важно и для самой системы высшего образования, и у нас уже есть замечательные партнеры, которые сегодня участвуют в этой инициативе, и, конечно, мы хотим, чтобы это партнерство расширялось и включало другие учебные заведения, но я думаю, это важно для высшего образования еще и потому, что молодые американцы все чаще задаются вопросом, стоит ли того диплом колледжа, стоит ли того путь через колледж, потому что приходится брать кредиты, тратить деньги и проходить через все это, а в итоге получаешь диплом, и все, что этот диплом дает, это либо возможность получить еще один диплом, либо работу, которая, по сути, мало отличается от той, что можно было получить и без него. Поэтому это партнерство критически важно, потому что то, на что я надеюсь, то, что оно, как я надеюсь, символизирует, и не просто символизирует, а подтверждает, это то, как государство, работая вместе с негосударственными структурами, такими как система высшего образования и частный сектор, сочетание этих трех опор частного сектора, которому нужны работники, который знает, что от них требуется, системы высшего образования, способной дать молодым американцам нужные навыки для этих рабочих мест, и государство, которое выступает не просто организующей силой, но и следит за тем, чтобы национальная политика отражала эти приоритеты. Эти три опоры вместе ведут нас к нужному результату, и это очень важно. Поэтому я считаю, что сегодняшний день — это отличный старт. У нас есть прекрасные партнеры, мы надеемся привлечь еще больше. Я хочу поблагодарить всех вас за участие в этом, и последнее, что я хочу сказать, мы понимаем, что для успеха этого дела нужно, чтобы это был не двухлетний проект, это не проект на 2,5 года. Это проект, который потребует долгосрочной поддержки. И именно поэтому для нас так важно и приятно, что вице-президент сегодня здесь, чтобы выступить на эту тему, потому что это доказательство. Это не просто значимость, которую придает этому нынешняя администрация. Это наше признание того, что данная проблема потребует долгосрочного и постоянного внимания. Это должно быть делом, которое продолжается не только следующие 2 года. Оно должно продолжаться целое поколение. И поэтому сейчас я хочу пригласить и поприветствовать на сцене здесь, в Институте мира и в этом прекрасном здании, которым активно пользуется Государственный департамент, вице-президента США Джей Ди Венса. Спасибо всем вам за то, что вы здесь, и особая благодарность Джейкобу Хелбергу за организацию этого потрясающего мероприятия, а также Марко Рубио за поддержку и за то, что сделал это возможным. И спасибо всем вам за то, что пришли поддержать это и помогли этому осуществиться. Думаю, Марко сказал много вещей, с которыми я хочу согласиться. Во-первых, что нам нужно сотрудничество промышленности, государства и образовательных учреждений, чтобы такая инициатива имела смысл. Когда Джейкоб пригласил меня выступить на этом мероприятии, мы с ним обсуждали это уже очень долго. Я знал, что это готовится уже давно, но сказал, я приеду выступить только при условии, что вы не допустите участие Мичигана, а допустите участие университета штата Огайо. Поэтому я очень горжусь, что у нас в первых рядах университет штата Огайо вместе со Стэнфордом, Пенсильванским университетом и еще несколькими прекрасными вузами при всем уважении к нашим друзьям из Мичигана. Позвольте мне обозначить несколько базовых принципов, которые, как мне кажется, будут действительно определять вашу работу, но самое главное — работу, которую мы ведем в администрации Трампа. Итак, принцип номер один — промышленная безопасность, это национальная безопасность. Мы убедились за последние 5-6 а если честно, за последние 20-30 лет, что у Америки недостаточно самодостаточности в промышленности и производстве. Наши враги способны этим воспользоваться, и это делает нашу страну намного слабее. А иногда дело даже не в том, что наши враги этим пользуются, иногда причина в том, что случается глобальная пандемия. И, думаю, у каждого в этом зале был опыт, когда кому-то во время ковида нужна была плановая операция, требовалось что-то сделать в больнице, иногда даже не плановая операция, но ее отменяли, потому что мы не производили достаточно больничных халатов и масок. Так что перебои с поставками во время ковида на самом деле лишили наших граждан, наших людей возможности получить нужную медицинскую помощь и ресурсы, потому что мы не производили этого в достаточном количестве у себя дома. Единственный способ это исправить — это реиндустриализировать Соединенные Штаты. И это подводит меня к принципу номер два. У меня нет ничего против финансов, у меня нет ничего против сферы услуг. Разумеется, это очень важные части нашей экономики, но существовал принцип, я считаю, по сути, ложный принцип, согласно которому западные экономики должны были перейти от производственных экономик к экономикам, построенным на финансах и услугах. А реальность такова, что нужно все это вместе. Нужен, конечно, здоровый финансовый сектор, чтобы направлять инвестиции в нужные отрасли, в нужные компании, чтобы поддерживать замечательных предпринимателей, но нельзя строить экономику исключительно на услугах и финансах. Нужен фундамент, и этот фундамент – это всегда производство чего-либо. И это, конечно, и есть промышленность. Этот принцип, я бы сказал, лежит в основе всей экономической политики администрации Трампа. Мы находимся в Институте мира имени Дональда Джей Трампа, и я думаю, что Дональда Трампа будут заслуженно помнить за то, что он вывел Америку из двухпартийного консенсуса, который существовал в Вашингтоне, но не в глубинке нашей страны консенсуса о том, что можно иметь экономику, не производя достаточно собственных товаров. И он сказал, мы это изменим. Мы будем снова вкладываться в американских работников, мы будем снова вкладываться в американскую промышленность. Мы будем использовать и кнут, и пряник. Мы приняли налоговое законодательство примерно полтора года назад, которым очень гордимся. Оно дает компаниям значительные стимулы для капитальных вложений, для покупки оборудования, для реинвестирования в свои отрасли, так как они, возможно, не делали 3-4 года назад. Но мы также готовы, как показал президент, использовать пряник, говоря другим странам и даже нашим собственным компаниям, что если вы инвестируете в США, если вы строите производство в США, вы будете вознаграждены и найдете партнера в лице американского правительства. Но если вы пытаетесь вывозить американские рабочие места за рубеж, если вы полагаетесь на хрупкие и, откровенно говоря, враждебные страны в вопросах цепочек поставок, тогда вы не будете вознаграждены государственной политикой. Это, полагаю, принцип номер два. два. Принцип номер три, очень важный в этом деле, состоит в том, что речь идет не только о развитии американской промышленности как таковой и не только об инвестициях в промышленное сердце Америки, речь также об инвестициях в американских работников. Есть книга, которой я восхищаюсь, отчасти потому, что герой этой книги родом из тех же мест, что и я. Она называется «Мальчишки и ракеты», «Rockets Boys». Позже по этой книге сняли замечательный фильм «Октябрьское небо». Если у вас есть дети, это прекрасный семейный фильм, потому что в нем есть что-то и для взрослых, и для малышей. Но, по сути, история о том, как парень из сельской части Западной Вирджинии, у которого не было ясных перспектив, его звали Хомер Хиком, он стал настоящим инженером НАСА. Но благодаря тому, что у нас были ресурсы и вложения в американское сообщество, благодаря учителям, которые действительно верили в этого мальчика, когда никто другой в него не верил. Парень, от которого никто не ожидал, что он станет ракетостроителем, стал инженером НАСА, потому что мы вложили в него, поверили в него и поверили в потенциал американских талантов, даже тех, кто представляли собой, можно сказать, необработанный алмаз. Мы не считали, что если человек 15 годам еще во всем не разбирается, его можно списывать со счетов. Мы вкладывались в наших детей, вкладывались в их инструменты, вкладывались в их таланты и старались находить эти скрытые алмазы, не зная заранее, что не все из них станут инженерами НАСА, но некоторые точно станут. Если вспомнить основной посыл системы высшего образования за последние 20-30 лет, то, что говорили мне, когда я учился в университете штата Огайо, а потом на юридическом факультете Йеля, звучало так: если хочешь зарабатывать много денег, если хочешь построить действительно хорошую карьеру, иди в юриспруденцию, иди в финансы или в банковское дело. Вот и все. Может быть, иди в технологии, но я думаю, что с The Foundry мы говорим следующему поколению американских предпринимателей, инженеров и просто талантливых ребят, что есть будущее, и финансовое будущее, но также будущее, наполненное достоинством в том, что, чтобы каждый человек занимался реальным делом, создавать что-то своими руками, руководить не только командами банкиров, но и командами производственников и электриков. Мы посылаем сигнал всем американским детям, как тем, кто станет лидерами, так и всем остальным, что мы снова верим в производство. Мы дадим вам инструменты, образование и связи, чтобы это осуществить. Ребята, которые будут участвовать в этих программах, будут не просто слушать лекции выдающихся людей, они также на подсознательном уровне освоят, что эта страна, это учреждение, будь то университет штата Огайо или Стэнфорд, верит в будущее производства в Соединенных Штатах Америки. Сигнал, который получат эти ребята, что перед ними гораздо более широкий горизонт возможностей. Если хочешь стать юристом, пожалуйста, но ты также можешь пойти и построить что-то, и для этого есть будущее, и мы дадим тебе инструменты, чтобы это осуществить. И это подводит меня к последнему пункту. Многое из того, что удивительно в The Foundry и в этом прекрасном логотипе позади нас, заключается в том, что оно делает нечто конкретное и определенное. Оно соберет в одной комнате действительно умных ребят с другими действительно умными ребятами. Там будут предприниматели, будут ученые, которых беспокоит будущее американской промышленности. Они узнают много интересного просто от того, что сидят вместе в одной аудитории. Но я думаю, что важнее сам сигнал, который это посылает. Не только ребятам, которые будут сидеть в этой аудитории, но и всем нам, лидерам промышленности, здесь присутствующим, всем, кто, надеюсь, вынесет что-то из того, что сказали Джейкоб, Марко и я. Сигнал о том, что мы должны восстановить нашу страну, и мы не можем сделать это без новых вложений в американских работников. Одна из интересных вещей, я подружился с Майком Роу, ведущим передачи «Грязная работа». У него замечательный подкаст, но он также много работает над идеей, потому что у нас так много людей с сотнями тысяч долларов долга за учебу в колледже, но без навыков, необходимых для участия в том, что, как я считаю, является началом ренессанса производства в Соединенных Штатах. И ответ в том, что мы говорили многим детям, были ли они блестящими ребятами уровня докторантуры или просто хотели хорошую работу. Мы говорили им, что если ты работаешь руками, это менее престижно. Тогда как... Если ты сидишь за компьютером, это работа будущего, это престижная работа. И нужно понять, что работа руками — это в полной мере работа будущего. И идея о том, что если ты работаешь руками, значит, ты не используешь свой разум, это одна из самых глупых вещей, которые лидеры Америки когда-либо говорили целому поколению американских детей. Поэтому от лица президента, вице-президента, госсекретаря и всех этих лидеров промышленности наш посыл американским детям такой: если ты изобретатель-самоучка, прекрасно. Если хочешь работать руками, прекрасно. Если хочешь работать головой, тоже прекрасно. Почему бы не делать и то, и другое? Потому что будущее американской промышленности, будущее возрождение этой страны за людьми, которые используют свои головы, используют свои сердца, свои руки, чтобы создавать следующее поколение американских товаров руками американских работников. Вы авангард, и мы рады и горды поддерживать вас на каждом шагу. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
9: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
10: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении –
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Не переключайтесь, вы на правильном канале.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Военный министр Пит Хексет распорядился продлить сроки размещения ряда американских подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. 1 сентября Соединенные Штаты обеспечили проход через Ормузский пролив 40 коммерческим судам и 18 миллионам баррелей нефти. Рекордный показатель с начала войны. Госсекретарь Марко Рубио поручил американским посольствам добиваться от властей ряда стран закрытия всех отделений иранских банков Банк Мелли и Банк Садарат, связанных с корпусом стражи исламской революции. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией Джо Байдена на военную помощь Украине, так заявил президент Трамп. Суперкомитет политических действий ПАК миллиардера Илона Маска под названием «Америка ПАК» в августе потратил более 800 тысяч долларов на поддержку кандидатов от Республиканской партии в Сенат и Палату представителей. Вице-президент США Джей Ди Венс принял участие в интервью и не исключил, что антихрист уже пришел на землю. Дональд Трамп стал первым за 100 лет живым президентом США, чей портрет появился на американских деньгах. NVIDIA договорилась о покупке американской компании Hugging Face, которая занимается разработкой одноименной платформы для искусственного интеллекта. Компания Meta согласилась выплатить до 18 миллиардов долларов по делу о вреде Facebook и Instagram для детей и подростков. Клуб Лос-Анджелес Клиперс оштрафован на 30 миллионов долларов. Это крупнейший штраф в истории NBA. Климатическое явление Эль-Ниньо продлится как минимум до конца февраля, а температура воздуха по всему земному шару в ближайшие месяцы будет выше обычной. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла Глория Стайнем, американская феминистка, журналистка и писательница, ставшая одной из икон движения за права женщин в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Военный министр Пит Хексет распорядился продлить сроки размещения ряда американских подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года на фоне продолжающейся войны с Ираном. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами Пентагона, речь идет о фактически бессрочной военной стратегии, призванной сохранить за президентом Дональдом Трампом возможность как продолжать давление на Тегеран, так и вновь наращивать боевые действия. В настоящее время в регионе находятся около 50 тысяч американских военнослужащих, 19 боевых кораблей, в том числе 2 авианосца и 13 эсминцев с управляемым ракетным оружием. Американские силы перехватывают иранские ракеты и беспилотники, сопровождают торговые суда в Ормузском проливе и участвуют в блокаде иранского побережья и портов. Продлеваются, в частности, командировки подразделений ПВО, десантников и экипажей кораблей. Некоторые ротации, ранее рассчитанные на 9 месяцев, растягиваются до года и более. По данным Wall Street Journal, Трамп одновременно обсуждает с советниками возможность объявить войну с Ираном завершенной, рассчитывая в дальнейшем добиться уступок Тегерана главным образом экономическим давлением. Вместе с тем, президенту в последние недели представляли варианты дальнейшей эскалации, включая усиление воздушных ударов и другие военные операции, для которых потребуется сохранение значительных американских сил в регионе. Пентагон и Центральное командование США, ситком, детали планов размещения войск не комментируют. Ну а 1 сентября Соединенные Штаты обеспечили проход через Ормузский пролив 40 коммерческих судов и 18 миллионов баррелей нефти. Это рекордный показатель с начала войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных американских представителей. Также сообщается, что вооруженные силы США атаковали почти 60 иранских военных целей в зоне пролива. Это позиции ПВО, радарные установки, военно-морская инфраструктура, включая минную, центры связи. В ходе операции была отражена атака по судам противокорабельными ракетами. Отмечается, что до войны через пролив ежесуточно проходило около 20 миллионов баррелей. То есть речь идет о практически довоенном показателе. 1 сентября 18 миллионов баррелей нефти прошло через Ормузский пролив, напомню еще раз. При этом отмечается, что Ормуз суда пересекали с выключенными транспондерами.
1: Госсекретарь Марко Рубио поручил американским посольствам добиваться от властей ряда стран закрытия всех отделений иранских банков Бэнк Мелли и Бэнк Садерат, связанных с корпусом стражей исламской революции. Об этом пишет Акшас со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, специальное послание было направлено в американские диппредставительства в Абу-Даби, Маскате, Дохе, Лондоне, Берлине, Гонконге и столицах ряда

личных санкций и потери доступа к долларовой системе. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткоф в минувшие выходные провел на Сардинии неафишировавшуюся встречу с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратах шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахаяном. По данным источников Акшес, стороны обсуждали дальнейшие шаги в отношении Ирана на фоне попыток Вашингтона одновременно добиться открытия Ормузского пролива для судоходства и усилить экономическое давление на Тегеран. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией бывшего президента Джо Байдена, на военную помощь Украине. Об этом заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По словам президента, администрация Байдена выделила Украине и Североатлантическому альянсу НАТО сотни миллиардов долларов безвозмездно. Киеву совершенно бесплатно передали гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране, подчеркнул Трамп. Европа могла бы сама за это заплатить, мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием, написал Трамп. Суперкомитет политических действий ПАК миллиардера Илона Маска, называется он America PAC, в августе потратил более 800 тысяч долларов на поддержку кандидатов от республиканской партии в Сенат и Палату представителей. Большую часть расходов, большая часть пришлась на Техас и Мэн, где республиканцы защищают места в Сенате. Это следует из опубликованного отчета American PAC. America PAC. За август на поддержку республиканских кандидатов в Сенат в Техасе America PAC направил 248 тысяч долларов, в Мэне 170 тысяч, в Огайо 106 тысяч, в Нью-Гэмпшире 91 тысячу долларов, в Айове 55 тысяч, в Мичигане 26 тысяч долларов и 17 тысяч долларов на Аляске. Поддержку также получили действующие республиканцы и кандидаты в конкурентных округах Палаты представителей Вирджинии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Флориде и Висконсине. Все расходы America PAC были отнесены к категории «печать», что указывает на оплату почтовой рекламы, отмечает CBS News. America PAC – это суперкомитет политических действий, созданный Илоном Маском при поддержке предпринимателей из технологической отрасли для финансирования кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Позднее комитет стал поддерживать других консервативных кандидатов и политические инициативы. Основное направление работы PAC – финансирование агитационных мероприятий. Основным источником финансирования America PAC выступает Илон Маск. По состоянию на декабрь 2024 года на его пожертвования приходился 91% заявленных взносов комитета. Ну а августовские расходы могут стать началом более масштабной кампании Маска в поддержку республиканцев. В 2024 году, то есть на выборах 2024 года президентских, Маск потратил почти 300 миллионов долларов на поддержку президента Трампа и других кандидатов от партии, став крупнейшим известным политическим донором США. Ранее Маск заявил о намерении потратить не менее 100 миллионов долларов на поддержку республиканцев на промежуточных выборах, ну вот на этих, которые пройдут в ноябре этого года. Средства, как уточнила ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники, предназначены для операции по повышению явки избирателей, поскольку сторонники Трампа обычно голосуют только на президентских выборах, а в ноябре будут промежуточные. Вице-президент Джей Ди Венс принял участие в подкасте 22-летнего евангелического блогера Брайса Кроуфорда. Темой беседы стала католическая вера Джей Ди Венса. В интервью политик не исключил, что Антихрист уже пришел на землю. Ведущий спросил Венса, что он думает о конце времен. «Я не знаю, цитирую, наступили ли уже последние времена. И знаете, фокусироваться на этом плохо. Нужно просто делать, что должен. Быть хорошим мужем и отцом, хорошим лидером для Америки. Именно на этом я сосредоточен», – признался вице-президент. «В мире такое происходит, что поневоле думаешь», – сказал Венс, – «возможно, Антихрист уже находится среди нас. Но и на этом я стараюсь не сфокусироваться. Возможно, последние времена уже наступают. Но если оно и так, я стараюсь сделать то, что угодно Господу. Я хочу, чтобы мир стал лучше», цитирует Венса пресса. Но свои шансы попасть в рай политик оценил в 7-8 по 10-бальной шкале. Прокомментировал он и пост президента Трампа, в котором тот предстал в образе Иисуса Христа. Когда-то мы говорили об этом в нашей программе. Венс выразил уверенность, что Трамп не пытался высмеять Христа или подражать ему, и речь идет просто о шутке.
Дональд Трамп стал первым за 100 лет живым президентом США, чей портрет появился на американских деньгах. В среду монетный двор выпустил коллекционную монету с Трампом достоинством в $1. Монета с лицом Трампа

0: и словами «Свобода» и «На Бога уповаем» «In God we trust» посвящена 250-летию США. Набор из 25 монет монетный двор выпустил в продажу по цене в $61. 25 монет, 25 долларов по монетах – $61. А пакет со 100 монетами по $154.50 продает монетный двор. Правда, уже через несколько часов после выпуска на сайте монетного двора появилось сообщение, что монет в данный момент нет в наличии. Раскупили. Монетный двор пояснил, что монета с Трампом выпущена в рамках празднования этой исторической вехи 250 лет образования Америки и призвана стать, как сказано, выдающимся дополнением к современным коллекциям. Помимо сайта, монеты продаются в торговых автоматах монетного двора в Вашингтоне. Они выглядят как золотые, но на самом деле золото не содержат. Сплав, из которых они отчеканены, ну вот вы видите их на ваших телеэкранах, этот сплав на 88,5% состоит из меди, остальное – цинк, марганец и никель. В мае этого года министр финансов Скотт Бессент объявил, что его министерство собирается в честь 250-летия США выпустить купюру достоинством $250 с портретом Дональда Трампа. Федеральное законодательство Соединенных Штатов запрещает украшать деньги изображениями людей при их жизни. Сторонники Трампа внесли в Конгресс законопроект об исключении для их кумира, но процесс его принятия застопорился. Скотт Бессент, сообщая о планах выпускать новую купюру, напомнил, что портрет президента США при его жизни уже появлялся на американских деньгах. Это был президент Калвин Кулидж на монете в полдоллара, выпущенной к 150-летию независимости США. На ней были два профиля – Кулиджа и Джорджа Вашингтона. Доказывая, что изображение президента Трампа можно размещать на деньгах, его администрация ссылалась и на закон о переоформлении коллекционных монет в обращении от 2020 года, принятый во время первого президентского срока Трампа. Этот закон запрещает помещать изображения ныне живущих людей на тыльной стороне монет, реверсе, но не на лицевой стороне, аверсе. Именно на аверсе новых однодолларовых монет портрет Трампа и размещен. Есть еще один закон, запрещающий портреты на деньгах США при жизни персонажа. Это поправка Тейлора от 1866 года, но эта поправка касается банкнот и не применяется по отношению к монетам.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
5: Они очень знающие адвокаты.
6: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
7: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
8: Потому что существует здравый смысл.
4: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
9: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
0: Компания NVIDIA договорилась о покупке американской компании Hugging Face, которая занимается разработкой одноименной платформы для искусственного интеллекта. Сумма сделки составит 12 миллиардов 900 миллионов долларов. Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг подчеркнул, что с точки зрения работы самой платформы ничего не изменится. При этом ее создатели получат дополнительные возможности для развития и масштабирования своих разработок. Он добавил, что инициатором сделки выступает гендиректор Hugging Face Клеман Деланг. Платформа Hugging Face позволяет разработчикам размещать собственные инструменты искусственного интеллекта, тестировать модели искусственного интеллекта и обмениваться исследованиями. Ее покупка позволит NVIDIA расширить свои возможности за пределами разработки аппаратного обеспечения, пишет издание Semaphore. Hugging Face привлекла к себе широкое внимание этим летом. В середине июля стало известно, что платформа подвергалась хакерской атаке, которую осуществила автономная система на базе агента искусственного интеллекта. Позже выяснилось, что за взломом стояли модели OpenAI, которым удалось выбраться из тестовой среды. Изначальной причиной этого, что называется, побега, по словам разработчиков, стали ошибки в постановке задачи. Компания Hugging Face создана в 2016 году. В анонсе NVIDIA говорится, что на текущий момент платформа насчитывает 18 миллионов пользователей. Также ей пользуются более 200 тысяч компаний по всему миру. Всего на платформе размещено 3 миллиона моделей искусственного интеллекта, включая различные модификации. Сделка по покупке Hugging Face станет одной из крупнейших в истории NVIDIA. Ее превосходит только лицензирование технологии разработчика чипов искусственного интеллекта Grok в декабре 2025 года. Эта сделка обошлась NVIDIA примерно в 20 миллиардов долларов. Компания Meta согласилась выплатить до 18 миллиардов долларов в рамках мирового соглашения с 48 американскими штатами, округом Колумбия и рядом территории США по делу о вреде Facebook и Instagram для детей и подростков. Тема, которую мы неоднократно с вами обсуждали здесь в нашей программе. Власти американские обвиняли компанию в том, что она сознательно создавала вызывающую зависимость механизмы и вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своих платформ, речь о Facebook и Instagram. Как сообщает Reuters, соглашение предусматривает гарантированные выплаты примерно на 12 миллиардов 700 миллионов долларов. Еще до 5 миллиардов долларов Meta может выплатить дополнительно при определенных условиях, в частности, если аналогичные обязательства возьмут на себя TikTok и YouTube. Выплаты будут распределены на 10 лет. Мета при этом не признала нарушений. Компания обязалась существенно изменить правила для несовершеннолетних пользователей в Соединенных Штатах Америки. Для них будет установлен двухчасовой дневной лимит использования Facebook и Instagram по умолчанию. Доступ к приложениям будет ограничиваться с полуночи до 6 утра, а в школьные часы будут отключаться пуш-уведомления. И Мета также должна усилить проверку возраста пользователей и работу с аккаунтами детей младше 13 лет. Соглашение позволило Meta прекратить федеральный судебный процесс в Калифорнии, где власти штатов требовали значительно более крупные компенсации, до 200 миллиардов долларов. При этом компания продолжает сталкиваться с другими исками, связанными с предполагаемым вредом социальных сетей для детей и подростков. То есть они впадают просто в зависимость от социальных сетей. NBA вынесла решение после расследования нарушения потолка зарплат клубом Лос-Анджелес Клиперс. СМИ сообщают, что клуб оштрафован на $30 миллионов. Это вообще крупнейший штраф в истории NBA. И лишен 5 драфт-пиков. Объектом расследования были рекламные контракты баскетболиста Кавая Леонардо с 4 компаниями, каждая из которых в разное время сотрудничала с Лос-Анджелес Клиперс. Произошедшее квалифицировалось как систематические неправомочные действия и обход ограничений по оплате игроков. Кавай Леонард будет должен выплатить $700 тысяч. Его контракт не будет аннулирован. Баскетболиста не дисквалифицируют. Владелец клуба Стив Балмер на год отстранен от любой деятельности, связанной с NBA. Также отстранены на год президент Лос-Анджелес Клиперс по бизнес-операциям Джиллиан Цукер и президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк. Представители клуба заявили о намерении оспорить жесткое решение NBA. Климатическое явление Эль-Ниньо, подпитываемое аномально теплыми водами Тихого океана, стремительно набирает силу и пока не достигло своего пика. Синоптики практически не сомневаются, этот природный феномен продлится как минимум до конца февраля, а температура воздуха по всему земному шару в ближайшие месяцы будет выше обычной, сообщает Организация Объединенных Наций. Цитирую, текущий феномен уже полностью сформировался. Согласно свежим прогнозам Всемирной метеорологической организации, к концу года он достигнет пика и станет очень сильным. Вероятность того, что Эль-Ниньо сохранит силу до конца февраля, сейчас близка к 100%. Всемирная метеорологическая организация еще никогда не давала столь однозначных прогнозов ни для самого Эль-Ниньо, ни для противоположного охлаждающего явления под названием Ла-Нинья. Так говорится в сообщении ООН. При этом ООН отмечает, особую тревогу ученых вызывает то, что скрывается под поверхностью океана. Колоссальный резервуар очень теплой воды, который продолжит подогревать феномен в течение всей зимы. В некоторых зонах Тихого океана в июле и начале августа температура на глубине превышала норму более чем на 8 градусов Цельсия. Эль-Ниньо, цитирую, раздувается прямо на наших глазах. Научные данные не оставляют сомнений. Планета вышла на неизведанную территорию, и температуры продолжают расти, так заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. 2 сентября на 41-м году жизни умер известный футболист, это американский футбол, не сакер, Альфонсо Смит-младший. TMZ сообщает, что причиной смерти стало самоубийство. Он был звездой команды университета Wake Forest. Корнербэк в NFL играл за Денвер Бронкос и Детройт Лайонс. В 2015 году Альфонсо Смит-младший был уволен с поста главного тренера школьной команды за, как было сказано, неприемлемое поведение. В 2016 году он обвинялся в домашнем насилии. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла Глория Стайнем, американская феминистка, журналистка и писательница, ставшая одной из икон движения за права женщин в США. В сообщении говорится в ее инстаграме, почти век прожитой Глорией был прожит достойно, и до самого конца она продолжала бороться за равенство. Главным даром Глории, отмечают СМИ, было умение слушать людей, помогать людям чувствовать, что их замечают и слышат. Ее слова, поступки и личный пример позволяли окружающим быть собой. Глория оставалась верна своему независимому духу, сохраняя любознательность и прекрасное чувство юмора, отмечает New York Times. Свою карьеру Стайнем начала в качестве журналистки в Нью-Йорке. Она рассказывала, что хотела писать о политике, но ей давали темы о еде и моде. А однажды редактор поставил ее перед выбором. Провести с ним дневное время в отеле или отправить ее письма по дороге. Она предпочла отправить письма. Тогда еще не было понятия харассмент. Это считалось просто жизнью, говорила позже Стайнем. В 1971 году она стала одной из соосновательниц женского альянса «За равные права». Women's Action Alliance – это организация, боровшаяся со всеми проявлениями сексизма. В 1972-м Стайнен выступила соосновательницей журнала MS – Miss, одного из первых изданий, посвященных проблемам женщин за пределами ведения домашнего хозяйства и красоты. В 1970-е годы Стайнен была активной участницей кампании за репродуктивные права женщин и выступала в защиту многих других социальных инициатив. В сообщении в ее инстаграме говорится, что вместо цветов Глория просила всех желающих почтить ее память, направлять пожертвования в фонд Глории Стайнем. Этот фонд занимается поддержкой, как отмечено, всех направлений работы, необходимых для достижения социальной справедливости. Конец цитаты.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. 718-475-3200, дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки.

0: Я приветствую вас, уважаемые зрители. В эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии работаю для вас я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума. В пятницу средняя цена выросла примерно до $1.55 за литр. Рост цен происходит на фоне продолжающейся уже 6 месяцев военной операции США и Израиля против Ирана. В конце февраля литр дизеля в США стоил в среднем около 99 центов. Одной из главных причин подорожания стали перебои с поставками нефти с Ближнего Востока, в том числе из-за ограничения движения танкеров через Ормузский пролив. Нефть марки Brent подорожала с $70 за баррель до более чем 95. Дорожает и бензин. Рост стоимости горючего увеличивает расходы на перевозку товаров и может привести к дальнейшему росту потребительских цен. В июле продукты в магазинах в среднем стоили на 2,5% дороже, чем годом ранее. Морепродукты подорожали на 7%, свежие фрукты на 5%. Рост транспортных расходов быстрее всего отражается на скоропортящихся продуктах, которые необходимо перевозить в холодильниках. Некоторые компании уже начали перекладывать возросшие расходы на клиентов. Amazon в апреле ввел временную топливно-логистическую надбавку в 3,5%. Дополнительные сборы также ввели UPS, FedEx и почтовая служба USPS. Администрация президента Трампа подготовила внутренний регламент, согласно которому при получении паспорта для рожденного в Америке ребенка родителям необходимо будет предоставить свой паспорт или документы, подтверждающие легальный иммиграционный статус. Ранее в этом году Верховный суд отказал президенту в поддержке его указа, фактически запретившего выдавать младенцам гражданство по праву почвы, если никто из его родителей не является американским гражданином. Судьи, несмотря на возмущение Трампа, отменили распоряжение и признали его неконституционным. Судя по информации агентства Reuters, которому удалось ознакомиться с новыми внутренними правилами Госдепа, федеральные власти теперь как минимум попытаются усилить контроль за выдачей паспортов детям. От родителей ранее требовали подтверждения родства и удостоверения с фотографией. Теперь к этому перечню хотят добавить паспорт или иммиграционные документы. Регламент пока находится на стадии согласования, не вступил в силу. Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты являются единственной настолько тупой страной, это цитата, чтобы выдавать гражданство всем рожденным на своей территории детям. В мире, правда, насчитываются десятки стран с аналогичным законодательством. Tesla начала предлагать платные поездки на автомобиле без руля, который управляется без прямого участия человека. Двухместный CyberCab можно вызвать для поездок по делам, на работу и не только. В салоне также предусмотрено место для клюшек для гольфа, самокатов и другого багажа. О начале производства CyberCab на заводе в Остине в Техасе Tesla объявила в июле. Большинство штатов требует отдельного разрешения на эксплуатацию машин, если вообще его выдают. Как отмечают эксперты, CyberCab – важная часть давней идеи Илона Маска о полностью беспилотных авто. На этой ставке фактически держится вся рыночная капитализация компании. Там фигурируют цифры от триллиона долларов. При этом с начала года акции Tesla подешевели почти на 20%. Инвесторы сомневаются, что компания сможет конкурировать с Waymo, который уже возит пассажиров на 4000 беспилотных машин в 14 городах страны. Летняя актриса Кейт Бекинсейл с перевязанной головой вышла на связь с поклонниками на фоне травли из-за экстремального похудения. Кинозвезда вернулась в соцсети спустя 3 недели после удаления всех своих публикаций. Свой ролик актриса подписала коротким PTSD или ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Она призвала людей быть добрее друг другу, а в особенности к тем, кто пережил какую-либо трагедию. Напомним, в июле прошлого года Бекинсейл потеряла мать, которая ушла из жизни после продолжительной тяжелой борьбы с раком. Стресс отразился на здоровье Бекинсейл. Она попала в больницу с нервным срывом. Состояние усугублялось и потерей ее любимой кошки, которая прожила с ней 19 лет. Внимание! Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который напал на 90-летнюю женщину прямо на Брайтон-Бич в Бруклине. В интернете появилось видео с камер наблюдения, где видно, как именно это произошло. Пенсионерка переходила дорогу. В этот момент мужчина подбежал к мусорному баку, поднял детскую люльку, которая была набита мусором, и бросил в женщину. От удара она упала на тротуар. Двое прохожих остановились и попытались помочь ей подняться. Женщину доставили в Кони-Айленд Хоспитал и готовят к операции в связи с переломами. Как выяснилось, нападавший проживает в районе Кони-Айленд и известен полиции. Он объявлен в розыск. Если у вас есть какая-либо информация, позвоните, пожалуйста, по номеру 1-800-577-TIPS или 1-800-577-8477. Пока это все новости к данному часу. Мы прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными событиями дня. Оставайтесь на РТН.
1: Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон Labor Law, сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120.
2: В Нью-Йорке 9 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».

0: супер просто. Музон ништяк. Акмальджон, привет, здрасте. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вот пишу Акмалюшке. Кто поет, бабуля совсем ку-ку, Вая Кондилс. Музон, ну просто зажигательный. Всем хорошего дня, шикарного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Дорогие вы наши друзья, товарищи и коллеги, если кто подслушивает. Вообще, знаете, лента новостей, она такая удивительная, она как продукты питания. Можно насладиться, а можно отравиться. И знаете, по поводу того, что в Британии пациенты успешно удалили опухоль мозга во время операции, проведенной с использованием искусственного интеллекта, и все это было сделано в режиме реального времени, это, конечно, сводит с ума воображение любого здравомыслящего человека, на мой взгляд, до чего дошел прогресс. И в то же время поражает, что целая группа знаменитостей британских, обратилась к правительству, чтобы ввели на законодательном уровне ограничения на использование человеческих голосов искусственным интеллектом, потому что уже практически невозможно различить. Искусственный интеллект везде. Вот сейчас подруга вернулась из круиза, она говорит, в очереди на таможне в Майами у нас даже никто на паспорт не взглянул, там сканирование лица и привет семье, добро пожаловать домой. Ну просто можно обалдеть. И вообще, если заниматься наблюдениями, вот такого рода, как я, например, занимаюсь наблюдениями, жить становится намного интереснее. Жду, не дождусь нетерпением, когда с карты мира исчезнет либо Атлантический, либо Тихий океан, а может быть и оба. То есть океан-то останется, а вот называть его уже будут совсем по-другому. Поразительно. Поразительно то, что, скажем, власти Флориды впервые в стране в нашей вводят масштабное ограничение на расходование социальных пособий, которые получают американцы по всей стране. Значит, оказывается, раньше можно было это дело тратить, пособия, которые получают люди, на любые, так сказать...
1: Оно снимает.
0: На любые развлечения, а теперь, значит, на видеоигры нельзя, татуировки нельзя, вейпы нельзя, на порнографию нельзя будет потратить, на услуги экстрасенсов и парки развлечений. Там, значит, губернатору Де Сантису направили, значит, письмо, власти это дело одобрили, временная денежная помощь сохраняется, $250 на семью примерно, но и можно будет потратить вот эти соцпособия только на еду, одежду, коммунальные услуги, вот типа СНЭП, как везде действует, но оказывается уже СНЭП нельзя тратить там на сладости и газировку. Разные вещи происходят в мире. Еще на что обратила внимание, что несмотря на очень-очень закрытый образ жизни младшего сына нашего главнокомандующего, младшего сына зовут Бэрон, он, оказывается, помимо того, что закончил вот первый год в Нью-Йоркского университета, он свой бизнес запустил в 20-летнем возрасте. Молодец парень. Производство энергетических напитков наладил на травяной основе. Наверное, на соцпособие такие напитки не купить, но думаю, что будет на травяной основе вообще всегда все интересно. Вот. И, кроме того, младший сын Бэрон попробовал себя еще в инвестициях в криптовалюту. Ну а что, правильно, все течет, все меняется. Дела семейные, что называется. Кстати говоря, наслаждаюсь потрясающим совершенно романом, который так и называется «Дела семейные». Роман написал Рахинтон Мистри. канадец индийского происхождения, исповедующий зороастризм. Вот кому интересны семейные саги, почитайте. Так и называется «Дела семейные». Но начну я с семейного бизнеса, если можно так назвать компанию «Бруклин Сифуд». Основали его мои друзья, давнишние приятели детства и юности, Эдик и Настя. «Бруклин Сифуд» поддерживают все наши эфиры, за что им огромное спасибо. Это вот как раз к тому, с чего я начала. Есть продукты, которыми можно отравиться, как и новости, а есть, которыми можно насладиться. Продукты, которые создают настроение, и любую трапезу могут превратить в настоящий праздник, в такой маленький праздник. Вот за такими деликатесами, за праздничными, можно прийти в магазин Number One Cover. Он находится по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и Брайтоном. И это действительно номер один, потому что ребята привыкли всегда и везде быть первыми. И в обслуживании, и в умении подобрать каждому покупателю именно то, что ему понравится. Number One Cover в лице компании Brooklyn Seafood, они первыми получили разрешение продавать икру на фудстемпы. Это было здорово. А еще у них есть эксклюзивное право на знаменитый малосол 3.3. То есть мало солонее вообще не бывает ни у кого. И выбор икры в Number One Cover он порадует и знатока, очень такого придирчивого, и любителя вроде меня. Просто любителя-потребителя ежедневного. Там и зернистая, и паюсная, и осетровая, и калужья, и каспийская, и зерно разного размера, и оттенков вкуса, и огромный выбор красной икры на каждый день, и на завтрак, и на обед, и на праздник, что угодно. Но на самом деле я называю это морской бутик Number One Cover, потому что здесь помимо великолепной икры, свежайшей, никогда не бывающей замороженной, отличная рыба и морепродукты всевозможные. Там есть такие изысканные французские и итальянские закусоны, там есть оливковое масло холодного отжима, первого, естественно, и трюфельное масло ароматное, и нежные такие блинчики, чуть разогреть и подать к икре. И главное, что здесь вам не просто продают вот абы что, как бывает часто. Там есть и Руша, и Веруша. Знают свой товар, ценят каждого покупателя и всегда помогут выбрать без спешки, ничего не навяжут. Останьтесь довольны. Непременно. Загляните в Number One Cover. Придете вот, кажется, вам там баночку икры взять, а найдете все, что душа пожелает для теплой встречи, чтобы себя порадовать или праздник семейный. Number One Cover. Эдику, Насте спасибо. Ируше, Веруше спасибо за то, что без подарка еще не отпустили ни одного человека. Первые во всем. Бруклин Сифуд. Качество, сервис, хороший вкус. К Насте, если хотите, звоните на производство, увидите все сами. 718-715-09-69. Пароль «Завтрак туриста», банка «Черный», банка «Красный», «Жизнь удалась». А если в магазин, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. И приятного вам аппетита. К нам сегодня, к нашим семейным делам в программе договорились, присоединяется, как обычно, Виктория Салкиндер, подруга, друг, наставник. Она одна из самых опытных и авторитетных специалистов в области ухода на дому, не побоюсь этого слова, потому что за Викиными плечами многолетняя практика, она глубоко эту систему знает изнутри, понимает реальные потребности пожилых людей, людей, которые нуждаются в помощи, людей с инвалидностью. Она понимает заботы семейные, знает, повторяю, эту сферу изнутри, умеет просто, понятно отвечать на самые сложные вопросы. Вика, ты с нами? Привет!
1: Я с вами. И с нами еще 3 мои собаки.
0: Ну да, я очень рада. Живешь в собачьем доме, в лучшем смысле этого слова. Собаки живут, делают нас лучше.
1: Они просто отказываются выходить, поэтому я, если вдруг гавкну...
0: Ничего страшного, они по-доброму, они просто так не залают. Я тебе пришлю ссылку на роман «Дела семейные», тебе сильно понравится. Ну, во-первых, я хочу спросить, как твой папа себя чувствует?
1: Ну, слава богу, после замечательного пребывания Лены в госпитале пару раз подряд, где-то месяц назад, может, чуть-чуть больше даже, он пару раз подряд был в госпитале подолгу. А госпиталя в Нью-Йорке, конечно, прости меня, Господи, но это нечто. Если вы хотите, я понимаю, бывают безвыходные абсолютные ситуации, но если вы хотите своего родственника убить, положите его в госпиталь.
0: Я почему про папу спросила? Потому что я же всегда, когда мы вне эфира, я всегда поражаюсь твоему долготерпению и вообще тому, какая ты великолепная дочь. А сегодня особенно поражаюсь и особенно восхищаюсь, потому что я заканчиваю великолепный роман. Это такая большая сага, очень тонко, очень чувственно прописанная. Там есть все, по-моему, он о каждом из нас. Там главный герой, он пожилой профессор, он страдает болезнью Паркинсона, он вдовец. И он сломал лодыжку и потерял, естественно, самостоятельность. И вот этот человек, совершенно независимый, попал в зависимость от взрослых детей. Он живет в огромном доме со своими 2 приемными детьми, с дочерью и сыном, которых воспитал с малолетства. Они его с уважением называют папа, конечно, все хорошо. И он переписал этот дом на своих детей когда-то. И у него есть родная дочь, значит, от второго брака, вот где этот пасынок и падчерица, которая живет с 2 детьми и с мужем в тесной квартирке. И они не очень богатые. И вот, значит, отец нуждается в уходе. Там так все это прописано. Все эти судна, стульчики, запахи. И вот как они этого несчастного папу, значит, после госпиталя в гипсе, пытаются, значит, определить, где он будет жить. А он не ненормальный совсем старик. Он умница, он профессор, но он вдруг понимает, что он совершенно обездвижен в этом гипсе, и вот ему этот гипс нужно носить 3 недели, и вот как рушатся взаимоотношения между близкими людьми, потому что вместе с этим больным стариком в жизнь этих людей старые обиды входят, какая-то ревность, чувство вины, там какая-то жертвенность, они вспоминают какие-то прошлые заслуги, какие-то недоговоренности. Короче говоря, все, что копилось годами, они вот на страницах этой книги начинают расплачиваться вот в этот момент, когда отцу нужна помощь. Конечно, он попадает в дом к более бедной сестре, в эту квартиру, где там практически нет места. И если недавно они все нуждались в этом папе, который им оставил все, младшей родной дочери он купил эту квартиру двухкомнатную, этим он переписал свой огромный дом, но на сегодняшний день, когда он не может двигаться, в его присутствии они могут себе позволить говорить так, как будто его нет вообще. И я настолько, там настолько проникновенно про старость, вот, что это вот это не только боль и немощь какая-то, а ты как будто перестал быть человеком. Вот я читаю, ты знаешь, я думаю, Господи, не приведи Боже, чтобы вот такое вот случилось.
1: Ты знаешь, Лен, я это наблюдаю как бы каждый день. Ты знаешь, мой папа сильный человек, моральный, и он работал до 78,5 лет. И как бы руководил еще бизнесом, и он ходил больной с диализом на работу, и в общем, ну, ты знаешь, я не буду говорить, и те, кто знают, знают. Вот, и самый сложный вот именно момент, это действительно, это моральный. Для обеих сторон нужно понять, нужно принять одной стороне, и нужно понять и принять второй стороне. Одной стороне нужно понять и принять, что твой сильный папа, мама или кто там становятся беспомощными, и ты не можешь от них требовать. А второй стороне нужно принять, что ты становишься беспомощным. Это очень сложно. Мы живем в одном доме. И я просто единственная дочка. Мы живем в доме, где вот папа со мной. Как бы я и мама была со мной, и папа со мной. То есть я не могу себе как бы морально даже представить, что я могу как-то поступить по-другому. И мои дети, мой муж, мы все вокруг, как бы вокруг моего папы сейчас было. Мама моя ушла, к сожалению, очень рано. И я даже в отпуск не могу поехать. Не то, что не могу, а я боюсь поехать в отпуск, потому что я боюсь оставить эту ответственность там только на Хаматенду. Это мои моральные... Это мои заскоки как человека. Это моя просто гиперответственность. Я ни в коем случае не говорю так поступать. Это неправильно. Ты просто работаешь на износ, происходишь на износ. И я прихожу каждый день домой, и я не всегда, иногда я прихожу, папа уже спит, и я не всегда успеваю, даже находясь в одном доме, с ним толком... вот просто провести нормальное время, поговорить или что-то. И он задал однажды мне вот не так давно вопрос: так что же все-таки счастливая старость?
0: И?
1: И я ему сказала: знаешь, пап, счастливая старость — это когда ты здоров, и рядом с тобой дети, и когда ты не один. К сожалению, ты не здоров. У тебя полусчастливая старость. Но зато у тебя есть внуки, которые носят тебя на руках, зять, который несет тебя на руках в машину, дочка, которая тебя никогда не оставит. И все, что я могу сделать как бы для того, чтобы тебе было более комфортнее, хотя ему очень сложно, он всегда был очень активным человеком, я сделаю все, что я смогу. А где... И я поняла, что все-таки счастливая старость — это когда вокруг тебя нет одиночества, когда ты кому-то нужен, когда на тебя не смотрят, я так думаю, пока, когда на тебя не смотрят брезгливо в тот момент, когда нужно поменять памперс, когда... ты не неприятен своим детям, своим внукам, и когда твои внуки, наверное, могут бросить все на свете, чтобы они не делали в данный момент, и бежать дедушку забрать с аппойтмента из диализ-центра. Ну, в моем понимании, как-то так.
0: Наверное, вот. Нет, наверное, папа твой счастливый человек, и он, наверное, не счастливый, наверняка не счастливый из-за того, что заболел, это не его вина, Но то, как ты говоришь, этот человек имеет право голоса, он для тебя не стал обузой, он не стал в вашей семье предметом разборок и раздора, потому что, допустим, люди сильные, и, которые попали вот в такую ситуацию из-за возраста, из-за каких-то недугов, им... Иногда неловко даже о помощи просить, да, потому что они же замечают вот эту нервозность, какое-то раздражение, очень боятся стать лишними. И, наверное, я так думаю, что человек, нуждающийся в помощи, он... больше всего страдает, потому что он становится причиной чужих проблем. Ну, в данном случае не чужих, а проблем своих близких людей. И его это просто доканывает, потому что вот да. Так хорошо прописано было в этом романе, что значит, они зацепились там за слова доктора, и сестра говорит сестре: папа лежит тут, смотрит в потолок в своем доме, здесь ему все напоминает маму, и доктор сказал, что у него начинается депрессия, ему нужно сменить обстановку, а у тебя два сына малолетних, и они его там будут веселить, и депрессии не будет. И вот они вот нашли такую причину и перевезли этого несчастного деда, значит, в эту малогабаритную квартиру. Дело не в этом. Мы сейчас, знаешь что, мы сейчас давай прервемся с тобой. Книга книгой, роман романом. Мы сейчас вернемся к реальным историям сразу после рекламы. Я лишь назову номер телефона Виктории Салкиндер. Он пригодится всем тем, кому нужна помощь. Реальная помощь для того, чтобы избежать одиночества и для того, чтобы получить все льготы, которые положены в нашей великой стране. 917-834-3343. Сейчас реклама. И мы вернемся в эфир.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Феникс. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

И снова здравствуйте, Акмаль Тахир, Флен Вишневецкая, с нами Виктория Салкиндер, авторитетный, важный, нужный, необходимый и опытный специалист в области ухода на дому. Вика, дела у нас семейные, это так называется роман, о котором мы говорили выше. Я хочу тебе вот что сказать. Несмотря на огромное количество людей, которые нуждаются в помощи и еще не получили ее в полном объеме, несмотря на множество людей, которые вообще отказываются категорически от такой помощи, я нашла совершенно реальный закрытый сайт на Фейсбуке. Это не сайт, это группа. Есть закрытые группы. И мне эту закрытую группу продемонстрировала моя добрая соседка, которая очень много лет работает home attendant. И я посмотрела, какие истории и какие случаи описаны здесь у нас среди жителей большого Нью-Йорка, ты знаешь, мне захотелось вот эти фрагменты истории направить писателю Рахинтон Мистри, чтобы он написал следующий роман под названием «Дела нью-йоркские». Просто, ты знаешь, волосы дыбом становятся от того, что, скажем, совершенно одинокий человек, который совершенно случайно

0: Она перезванивает в это агентство и начинает говорить о том, что человек, которого вы мне прислали, намеревался только что ее там отравить, потому что она видела, что в чай там что-то подсыпано и так далее. И таким же образом происходит с другим агентством, и с другим агентством человек категорически не хочет получать помощь. Второй, значит, случай там, женщина тоже не открывает дверь, там просто, ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, но со стороны агентств что происходит, значит, пишет там тоже дама, ой, это еще, говорит, что, нас потихоньку выдергивают после работы, там заранее договариваются наши кейс-вокеры, наши ведущие, и потихоньку с нами начинают говорить о том, что вот ты не вздумай, значит, никуда уйти, не переводись ни в какое агентство, никто у твоего пациента никакие часы не отнимет. Подпиши вот эту бумагу, уговори своего пациента потихонечку начать ходить к психиатру, и ты не вздумай никуда двигаться. А вот ты сейчас, мы смотрим, ты работаешь же не только у нас, ты же работаешь еще в двух агентствах. В каких? Называются там, естественно, название агентств, я не буду это произносить в эфире, и ведущая говорит, значит, своему подчиненному о том, что против тех агентств, где она работает, вроде начаты какие-то расследования, и она немедленно должна уволиться с той работы и подождать, когда, значит, город разрешит доплачивать за овертайм, то есть ты мне извини за эти англицизмы. И это все в закрытой группе описывается, расписывается и комментируется, я просто в шоке. На мой вопрос, а почему группа закрыта, почему вы не можете это опубликовать в открытой группе, которая называется Home Attendant New York, мне моя соседка добрая сказала, она говорит, ты что, нас же тут всех разгонят, посадят в тюрьму там и так далее и тому подобное, мы боимся. Она говорит, я знаю человек 40 из этой закрытой группы сама. Ну, как тебе нравится?
1: Ну, мне очень смешно, если бы не было так грустно. По поводу первого человека, к сожалению, у людей наступает, особенно у одиноких, наступает момент деменции, наступает, а еще хуже, когда наступает шизофрения. И тогда эти люди очень долгое время, они закрываются в квартирах, в домах, они никого не пускают. Это от бессилия. Этот страх, он накапливается долгие годы, недоверие к людям. И вот это одиночество, которое таким образом... Это не всегда одиночество, но очень часто это одиночество, которое переходит в шизофрению. Я не врач, и не собираюсь ставить никаких диагнозов. Но, к сожалению, Лена, мы как-нибудь с тобой отдельно об этом поговорим. Есть очень много молодежи, начиная с 20-30 лет, которые страдают тем же самым. И родители бедные, которые стареют, не знают, что с этим делать, а эти люди не выходят из квартир по 5-10 лет. Вот. Ну, как-нибудь мы с тобой поговорим на эту тему отдельно. Вот у меня недавно такой случай, мне позвонили, я просто давала консультацию. Вот это сложный момент, но его возможно решить. Но это отдельно. А по поводу хомотендов, что хочу сказать? Ну, во-первых, ребята, родные мои, золотые мои хомотенды, пожалуйста, приходите, устраивайтесь к нам на работу. 1733 Шипсет Бэй Роуд, второй этаж. Офис номер 29, Бруклин, Нью-Йорк, 11235. И звоните мне по телефону 917-834-33-43. У нас очень много работы, очень много работы. Пожалуйста, приходите. Мы не успеваем. У меня такое количество звонков. Спасибо всем. Большое огромное спасибо вам всем за такую, за всегда теплые слова и за такую безумную поддержку. У нас очень много работы, и Мне очень вот в данный момент нужны девочки, мальчики в Старет-Сити у меня.

0: меня несколько больших кейсов, которые вот заходят сейчас буквально с сентября месяца. Мы до сих пор делаем людям, которым положено, подчеркиваю, сплит-шифты. Это 12 и 12 ночью. Это не потому, что я не хочу оставить маму одну дома, потому что мне показалось, а это действительно людям, которым нужно. Сейчас очень сложно это все получить. Теперь, к сожалению, Лена, ты права. И у нас такая вот интересная тенденция идет последнее время, особенно по Бруклину, да, наверное, по всему Нью-Йорку. Значит, мы почему-то решили, что мы, хозяева Home Care агентств, мы, наверное, ну, властелины колец каких-то. Мы, наверное, какой-то Господь Бог, или мы решаем, кому куда идти, или мы решаем, кто с кем должен быть, или, ну, в общем, я даже не понимаю, почему столько агрессии, столько всего. И самый незащищенный пласт — это, конечно же, коматенды. Во-первых, потому что многие из них находятся здесь по U4U. Девочки, не волнуйтесь, никто вас никуда не выгонит, вы нам очень нужны. И мальчики тоже. А есть другие миграционные аспекты. И все вот в связи с этим, вот связанное все таким образом, все это как-то трактуется, что мы можем вас наказывать, мы можем вам диктовать, где, в скольких агентствах вам работать, а в скольких агентствах вам не работать, и что вам делать, и куда вам идти, и имеете ли вы право идти за своим кейсом, или не имеете ли вы право идти за своим кейсом. У меня всегда в таком... Это всегда неприятно. Находясь в ситуации, как бы...
1: Зависимости, home attendant же зависит от работы
0: дателя.
1: Зависимы,
0: да, да. И я всегда говорю так, от плохого, знаешь, от плохого, от хорошего хозяина собака не уйдет. Уходит всегда только от плохого хозяина. И это не означает, что все плохие или все хорошие, нет. Но научитесь общаться с людьми на равных. Мои хоматенды, которые приходят, допустим, к нам, каждый вошедший в двери, я никогда не видела этого человека, в моем понимании это ровня. Он такой же человек, так принято в моей семье было, есть и будет. И вся моя семья так воспитана. Мои мальчики, которые... Ну, родились в Америке, они американцы, они всегда вкусно ели и сладко спали, но при этом, когда нужно было, извините меня, в офисе помыть туалеты, они одевали перчатки и мыли туалеты. И я горжусь этим, так это или нет, и я этим горжусь, что когда нужно было после Сэнди развозить еду или тарелки, или перевозить людей спасать из бейсмента, на улице после затопа. Мой старший сын, ему тогда совсем было мало лет, он шел со мной, и мы все это делали с ним вдвоем, он всегда мне помогал. Я горжусь своим ребенком, правда горжусь, потому что здесь, в Америке, будучи ну, как бы ребенком, который получил хорошее образование и знает, не имеет проблем ни с английским, ни с русским, вот так себя вести, я считаю, что это заслуга, большая заслуга, и в основном моего мужа. Вот почему-то мы считаем, что хоматендов мы можем, да и пациентов тоже, потому что мы считаем, что мы имеем право диктовать свои условия. Да, как хозяин, который проделал какую-то определенную работу, допустим, с определенным вот кейсом и с определенными пациентами, и потом, когда они переходят, допустим, в другое агентство, это неприятно. Это всегда неприятно, это неприятно, это не... Ну, ты считаешь это несправедливо, это ты столько вкладываешь. И разные бывают ситуации, бывают несправедливые ситуации. Действительно, это так. Но вести себя, особенно когда хаматенда идет за пациентом, почему-то все начали считать, что это хаматенды переводят пациентов по агентствам. Это давным-давно уже прошло. Был определенный момент еще до пандемии, во время пандемии, когда действительно была группа хаматендов, которая таскала пациентов из одного агентства в другое агентство, приобретая на это за это, я не знаю, бонусы себе какие-то. Ну, в общем, было такое. Сейчас этого уже нет, не существует. Окей? Я, во всяком случае, не слышу. Я всегда придерживалась того, что никаких бонусов, никаких ничего, но столько, сколько мы даем качественного сервиса и пациенту, и семье, и хаматендам, и такое отношение бережное, как мы относимся к нашим работникам, оно стоит любого бонуса. Поэтому, веришь, Лена, я не знаю, у меня, мне звонят люди, которые говорят, мы с вами, Вика, разговаривали 5 лет назад. Вы меня помните? К сожалению, нет. И многие даже номера телефонов у меня не сохранены в телефоне. У меня больше 3000 сохраненных номеров телефонов. А сколько я их не сохранила, а сколько у меня еще 10 тысяч в iCloud, людей, которые мне звонят. И каждого я встречаю, была бы то хаматенда, или был бы то пациент, или семья, или да кто угодно, я все равно подскажу, помогу.
1: Вик, ты знаешь, у вас на самом деле, я вот часто думаю об этом, у вас, помимо того, что это очень тяжелый бизнес, мне даже не нравится вот home care и бизнес, все-таки вы работаете с людьми, это очень много волокиты, очень много бумаг, у вас очень много работы со страховыми компаниями, это вообще катастрофа, но все-таки превалирует человеческий фактор. Я, попав, значит, глазом в эту закрытую группу и разговаривая, мне это интересно, потому что я в эфире общаюсь, я с Effective общаюсь, я общаюсь с тобой, и у меня очень хорошие отношения, мы с тобой вообще дружим вне эфира, расскажу по секрету, пока никто не слышит. Дело не в этом, а дело в том, что у меня создается впечатление, что такое количество интриг, каких-то подковерных игр в вашем бизнесе, ну, больше, чем когда-то, наверное, в большом театре. И вот этот вопрос, когда я спросила у своей соседки, я говорю, слушай, какая разница, в каком агентстве работать? Она говорит, у нас билдинги, мы все работаем в одном агентстве. Я говорю, почему? Она говорит, я их всех привела. И эта группа людей, это мои земляки бывшие из Средней Азии, там, наверное, может быть, человек 9. Она, я ей говорю, как ты их привела? Она говорит, ну, в разных агентствах. А почему ты привела? Потому что близко от дома. А что, зачем вам офис близко от дома? Ну, мало ли что там, таймшит принести, я говорю, как принести? Ну, да, там, если там что-то занести, что-то спросить, и всегда легко найти замену. И вытаскивая, так сказать, ее на откровенный разговор, я говорю, а вот ты наших привела, значит, своих, наших соседей в это агентство. Ты их привела, они же забрали своих пациентов. Да, забрали своих пациентов. И я, конечно, обалдела от этого, потому что в данном случае здесь как раз вот то, о чем ты говорила. Человек 9 ушли, я не буду утверждать, 9, 8 или 5, неважно, даже если одна или две. Это уже, конечно, неприятно для агентства. Но бывают ведь и другие ситуации, когда пожилые люди, сидя на лавке где-то или общаясь где-то в этих садах для пожилых людей, рассказывают о том, что мне нравится вот это агентство, переходи к нам, а почему? Ой, там работает Люсечка, там работает Светочка, там работает Викочка или кто-то свои, и очень хорошая медсестра. Такое тоже бывает. Как вот
0: ты
1: это
0: знаешь,
1: вот...
0: Лена, вот я тебе скажу так. Название агентства практически никто не запоминает. Вот люди вообще не знают. Мы идем к моей Вике. Вот у меня всегда, я тебе скажу так, и ты знаешь, это годами всегда происходило и происходит по сегодняшний день. Вот они приходят по любому вопросу, люди, с которыми я просто говорила по телефону, вот они приходят, что бы ни было, они приходят на работу устраиваться или там, или какой-то вопрос задать. Они все всегда приходят спросить Вику. Вика. На работе, то есть даже если нужно взять, там, я не знаю, заполнить application о принятии на работу, нужна Вика, потому что Вика должна сказать «Здравствуйте» и «Проходите, пожалуйста». Без Вики заполнить application ни в коем случае будет никак. И вот они привязываются к одному человеку. А если этот человек дает им чувство спокойствия,
1: защищенности.
0: Если это защищенность, вот, правильно. А спасибо, что ты поправила.
1: Да,
0: если этот человек дает им чувство защищенности. И вот как тебе сказать, вот мне звонит, допустим, мой клиент и говорит, я приходил, я тебе рыбку почистил, тебе мой хамаден занес рыбку соленую. Ты поела соленую рыбку? Тебе нравится соленая рыбка?
1: Ну вот это, вот ради, ради вот этого одного можно уже говорить, что ты
0: вот
1: профи.
0: Вот какая хамотенда,
1: да, и...
0: куда может увести какого-либо человека? Или, я не знаю, у меня люди с семьями... от бабушки, дедушки до папы, мамы и так далее, так далее, так далее. А мы дружим, мы общаемся, мы столько лет как бы вместе, и одни рекомендуют других. И где моя Вика? Вот где моя Вика? Я не успеваю отвечать на телефон. А как же я буду без вас жить? А как вы жили без меня все эти годы?
1: Вот для тех, подожди секунду, для тех, кто тоже хочет в семью, к Вике, в большую, дружную, там, где рыбку почистят, 917-834-33-43, 917-834-33-43, новые программы, которые положены людям, о которых вы еще не слышали и вам, может быть, еще не успели рассказать в ваших агентствах. Какие-то дополнительные преимущества, связанные с материальными вещами, такими как какая-то кухонная утварь, кондиционер, помощь там с... придут, уничтожат насекомых нежелательных. Есть огромное количество программ, о которых Виктория часто рассказывает, но вы, может быть, этого не слышали. Вот по всем
0: у
1: этим вопросам... Да, по всем
0: у
1: этим
0: кого
1: вопросам...
0: детки, питание, кому нужно, деткам нужно питание, при условии, что у деток, например, Fidelis Medicaid или какой-то Medicaid. А вот сейчас прямо хочу сказать спасибо. Лена, твои землячки, нашей радиослушательнице, потрясающей женщине, зовут ее Мальчик. Альвина.
1: Так-так.
0: Прекрасным, красивым именем. Вот. И вот прямо сейчас я, вот мы с тобой разговариваем в эфире, вот она мне прислала. Вика, хочу вас поддержать с болезнью твоего папы. Ты сильная. Поддержка людей помогает держаться. Мальвина, я вас люблю, обожаю. Вам огромное спасибо. Вообще невероятно чуткий человек. Невероятно чуткий человек. И на днях мне позвонила еще одна женщина. Она живет в Квинсе. Зовут ее Инна. Инна, вам тоже огромный привет. Вот, она тоже из Ташкента, музыкальный работник, и вот у меня закралась такая
1: мыслица,
0: да, что я хочу вот этих, если они мне позволят, конечно, то я хочу этих двух замечательных женщин познакомить между собой. потому что думаю, что им будет о чем поговорить.
1: Ну,
0: вот
1: мало того,
0: чтобы стали
1: что,
0: подружками.
1: Да, Вика, мало того, что ты там находишь, подбираешь, так сказать, у тебя кадровая политика такая уникальная. Если пациент книгачей эрудит, ты там пытаешься соответственный сервис, так сказать, подобрать, чтобы девочка или мальчик могли отличить Баха от Фейербаха, что называется. Еще раз назову твой номер телефона 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот люди сейчас послушают и скажут, да, вот Вика сама говорит, да, это больно, если кто-то уйдет, обидно, когда кто-то там кого-то переманивает. А вот люди сейчас послушают и скажут, а я вот тоже хочу примкнуть к Вике. А вдруг меня вызовет моя ведущая там и скажет, ты подписывала секретную там какую-то бумагу, ты не посмотрел, это как на заправке, да, покажите мелкий шрифт. Ты не посмотрела, что мелким шрифтом тебя ждут большие неприятности. И человек просто настроение испорчено, уши
0: это
1: на макушке.
0: Это называется, Лена, буллинг, и это называется «никто никому ничего не может». Во-первых, вам должны объяснить это все на всех языках, прежде чем вы это подписываете. И потом, как комитета может отвечать за то, что, например, переходит ваш пациент. Это уже давно забытые новости. Никогда вы здесь не перетянете ни пациента, ни семью, несмотря ни на каких хоматендов, если семья не хочет, если семье все хорошо. Откажутся от хоматендов, но не откажутся от агентства. Это я вам гарантирую на 100%. А всем остальным я, во-первых, хочу сказать спасибо своим девочкам на работе, девочкам, мальчикам, мальчику, своему замечательному партнеру, который дает мне возможность творить и заниматься только человеческой частью нашего бизнеса. Все остальное, все тяжести он взвалил на себя. Хочу сказать огромное спасибо всем своим девочкам, координаторам, всем до единой, потому что когда моя команда настолько сплоченная, настолько сильная, настолько профессиональная, что когда тебе твой работник, я не могу даже назвать работником, когда тебе вот люди из твоей команды говорят, Вика, я вот это, допустим, не могу передать другому человеку делать, потому что я не хочу вас подвести, я не хочу вас расстроить. И вот если бы все боссы в своих агентствах просто правильно бы относились к людям и давали бы правильный тренинг, обучение, то никто бы никогда никуда практически не уходил. Есть разные люди, есть и пациенты не очень, чистые, скажем так. Вот. Есть больные люди, есть различные обстоятельства, есть всякое. Пациенты приходят и уходят, это было, есть и будет. Всегда по разным обстоятельствам, но потока такого не будет никогда. Поэтому если кто-нибудь хочет примкнуть к нашей большой замечательной семье, пожалуйста. Если вам с нами спокойней, пожалуйста, кстати, выходят новые законы с 1 октября по поводу опять медикеров, вот новые правила в Manage Long-Term Care, опять выходят новые правила прохождения Максимус, это штатовская медсестра, вот. Этими знаниями нужно обладать, и не нужно никого пугать. Вот люди у нас любят пугать, а пугать не нужно.
1: Вика, у нас заканчивается время. проанонсируй о том, что будет в следующий раз, хотя ты уже это сделала, новые программы. Я просто смотрю на секундомер, время заканчивается. Тебе спасибо огромное. 917.
0: Вам спасибо.
1: 834-33-43. Будете под крылом Виктории Салкиндер, никакие трудности ни вам, ни вашим близким не страшны. Один из самых трепетных сервисов, которые сегодня предоставляет наш город. Вот в этом бизнесе Виктория Салкиндер, человек, которому можно доверять. Обнимаю Акмали Тахирова. Вика, тебе спасибо еще раз и до встречи в эфире.
0: Спасибо.
1: Всем хорошего дня. Пока.
0: Всего доброго.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, VSK Learning Center.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Вы наверняка узнали Йо-Йо Ма, возможно, еще и Леонида Кавакоса и Эммануэла Акса. Это трио в последние годы регулярно выступает именно как трио, хотя каждый из них является известным музыкантом, солистом, как говорится, знаменит сам по себе. Но еще в 2014 году на фестивале Вербье, откуда и эта запись пришла к нам, они впервые сыграли трио Брамса вместе. Мы знаем, что фестиваль Вербье как раз такое место, которое как бы создает условия для неожиданных, новых, непривычных ансамблей. Этот ансамбль оказался очень живучим, потому что музыканты как-то нашли общий язык, несмотря на то, что, в принципе, принадлежат разным поколениям. И им понравилось вместе играть. Они записали вместе трио, все фортепианные трио Брамса, а потом занялись Бетховеном. И, возможно, вы помните, я неоднократно вам рассказывала, может быть, вы и на концерты ходили, Карнеги Холл, они играли все трио фортепианные Людвига ван Бетховена. И не только в Карнеги Холле, в других местах тоже. И записали их. Но фортепианных трио им показалось мало. Они решили расширить свое присутствие в музыке Бетховена или, наоборот, присутствие музыки Бетховена в их жизни. Каким образом? Пианист и композитор Шайв Вознер с их подачи начал делать переложения симфонических произведений Бетховена для трио. Так возник проект под названием «Бетховен для троих». Так и хочется сказать, «Бетховен на троих». И этот проект оказался очень удачным, популярным и большим, потому что вот только что вышла пятая часть, пятый альбом этого проекта. Кроме фортепианных трио Бетховена, там записаны переложения первой симфонии, четвертой симфонии, шестой симфонии Бетховена. И вот новый проект – это переложение третьей симфонии плюс увертюры «Леонора» номер 3. Это одна из увертюр, написанных для оперы Бетховена «Фиделио». Вы скажете, как это может такое быть? Симфония огромная для множества участников, столько партий, как это можно переложить? Можно. Более того, во времена Бетховена это была очень распространенная практика. Причем эти переложения делали сами авторы, сами композиторы. Потому что отсутствие звукозаписывающих устройств требовало иных способов распространения музыки. И вот представьте себе, симфония звучит в концерте, большой оркестр играет, но концертов не так много, симфонических оркестров тоже совсем немного. Как люди узнают эту музыку, как они, а им нравится, и, может быть, хочется ее еще раз услышать, какой вариант? Переложение. Переложение или для двух фортепиано, или для фортепиано в четыре руки были очень распространены, или переложение для трио или квартета. Потому что все играли на каких-то музыкальных инструментах, и трио, и квартеты в дому, домашнее музицирование, это было достаточно распространено. В данном случае мы имеем дело, как я уже сказала, с переложениями Шая Вознера, и они придают музыке совершенно особый характер. В чем мы сейчас убедимся, потому что мы послушаем фрагмент из предыдущего альбома. Это только аудио, на видео этого нету. Вы можете этот альбом купить, вы можете его заказать на интернете. Давайте послушаем, как звучит в исполнении трио, фортепианного трио, фортепиано, виолончель и скрипка.
начало первой симфонии Бетховена. Поехали.

Как видите, звучит очень интимно, я бы сказала, лирически, без такой массивной драмы, которую мы привыкли слышать в симфониях Бетховена. Но для третьей симфонии, поскольку это очень монументальная симфония, и там большая и очень сложная партитура, пришлось взять четвертого альтиста. Пригласили французского альтиста, известного Антуана Темистита, который с удовольствием записал вот этот пятый компакт-диск под названием «Все равно Бетховена троих». Вот такая серия. Впереди записи и других симфоний Бетховена. Напомню, их у него 9. Посмотрим, что они будут делать с этим дальше. Ну, а может быть, вообще остановятся вот на том, что есть. Как бы то ни было, вы можете это купить или послушать на интернете, получите удовольствие. Я знаю, что многие из вас хотят услышать еще и то, что происходит не только у нас здесь, в городе Нью-Йорке. И мы сейчас с вами отправимся в город Чикаго, потому что там в ближайшие дни состоится очень интересное событие, тоже связанное с классической музыкой. Но для начала я вас познакомлю с главным героем, вернее, главный герой этого события – Сергей Сергеевич Прокофьев. Но второй герой этого события – пианист Адам Нейман. В записи, которую вы сейчас услышите, он исполняет «Остров радости» Дебюсси. Поехали.

Ну, как вы слышите, это очень хороший пианист с великолепной техникой. И вот сейчас Адам Нейман, который является профессором Рузвельта университета, вообще преподает, очень много выступает на разных фестивалях, и еще занимается одним очень интересным делом, о чем я позже скажу. Так вот, он готовит проект, связанный со всеми сонатами Прокофьева. Интересно, что сонату Прокофьева столько же, сколько симфонию Бетховена. 9. И так же, как Бетховен сочинял свои симфонии практически всю свою жизнь, и всю его эволюцию можно проследить по его симфониям, то же самое мы можем сказать про Прокофьева. Эволюция стиля, эволюция его жизни, характера – все это есть в сонатах Прокофьева для фортепиано. А исполняют эти сонаты не так часто, они технически очень сложные, а уж полностью целиком, чтобы один человек исполнял, это большая-большая редкость. В Чикаго это было последний раз чуть ли не больше 10 лет тому назад. Вот сейчас в трех концертах 15, 22 и 29 сентября, то есть раз в неделю, будет звучать группа из трех сонат Прокофьева. Не совсем по хронологии, потому что, например, в первом концерте будет первая, вторая и шестая соната. И так далее. То есть будут какие-то комбинации. Но в целом все это будет связано с биографией Прокофьева и с общей картиной русской культурной жизни до революции, европейской культурной жизни после революции, когда Прокофьев жил на Западе, и периодом, когда он вернулся в Советский Союз. Об этом будут перед началом концерта говорить с отсылкой к русскому театру, литературе, кинематографу немецкому и так далее, специалисты, в основном знатоки истории искусства и русской культуры. А, конечно, на английском языке. Тем не менее, должно быть очень и очень интересно. А, кстати, после каждого концерта будет прием с угощением, где можно будет встретиться с представителями, с теми, кто вел этот концерт, и самим пианистом. И где это происходит? Гварнери Холл. У вас тут в Чикаго есть очень хороший зал для камерной музыки. Прекрасно оборудованный, с отличной акустикой, с очень хорошей атмосферой. И в самом центре Чикаго, это на East Adams Street, дом 11. 11 East Adams Street. Приходите, покупайте билеты. Я сама бы с удовольствием, если бы я не жила в Нью-Йорке, я бы поехала туда и посмотрела на эти концерты, побывала, потому что это очень-очень интересное и важное событие. У нас, к сожалению, нету записи ни одной сонаты Прокофьева в исполнении Адама Неймана. Но пока я искала сонату Прокофьева в хорошем исполнении, адекватном, я нашла выступление Михаила Плетнева на втором туре конкурса имени Чайковского в 1978 году. Большой зал консерватории, седьмая соната Прокофьева. Играет молодой, но уже тогда очень сильный, очень оригинальный пианист Михаил Плетнев. Пожалуйста.

Вот так, немножко поностальгировав, отправимся в Нью-Йорк, в Линкольн-центр, где как раз сегодня вечером начинается показ оперных спектаклей бесплатно на площади Линкольн-центра. И начинается он Тристаном и Изольдой, самый успешный, самый такой, ну, популярный, вызвавший огромный интерес премьерой прошлого сезона. В ближайшем сезоне Тристан и Изольда не возвращаются на сцену Мэтт, поэтому для вас это единственная вот в ближайшее время возможность посмотреть этот спектакль в первом составе, что называется, с Лиз Дэвидсон в роли Изольды, Майклом Спайрсом в роли Тристана, постановка Ювала Шарона, превосходного американского режиссера. И хотя не все и не везде было очень органично в этой постановке, по мнению многих критиков, все-таки это интересная постановка, и она корреспондирует, что называется, с очень такой чувственной, сочной, драматичной партитурой Вагнера. Ну, давайте посмотрим фрагмент из второго действия этой оперы. Это свидание тайное Изольды и Тристана, где они, наконец, встречаются один на один в надежде, что никто об этом не узнает.

0: Вы заметили, наверное, в нижней части экрана пару, которая сидит за столом, а она как бы... Это двойники Тристана и Изольды, которые, которые как бы раскрывают, что на самом деле происходит в их душах. Они хотят поцеловаться, они хотят быть близки, но у Вагнера они сидят не особенно, так сказать, притягиваясь друг к другу. Как бы то ни было, посмотрите этот спектакль. Я думаю, это будет интересно. Дирижирует Яник Нежесиган. Сезон на сцене Метрополитен-оперы откроется совсем скоро, 22 сентября. Причем Лиз Дэвидсон сейчас в Нью-Йорке, потому что она репетирует партию «Леди Макбет» к премьере 22 сентября. Новый спектакль «Макбет» Джузеппе Верди. И там, не знаю, опять же, это новая постановка, как она будет выглядеть, сказать пока трудно, но присутствие Лиз Дэвидсон, скорее всего, привлечет очень большой интерес публики, как всегда, к любому ее проекту. Это будет 22 сентября. И, кстати, забегая вперед, хочу сказать, что в конце сентября, кроме нового спектакля «Макбет», на сцену Мэтт возвращается «Богема» в постановке Дзефирелли, традиционная, с Юлианой Григорян. Юлианой, не Асмик, Юлианой Григорян в роли Мими. И «Кози фан тутте», так поступают все, Моцарта. Ну, я думаю, что есть основания пойти на эти спектакли. А мы сейчас с вами отправимся на Амстердам-авеню, где находится центр еврейский, Jewish Community Center, знаменитый, я вам о нем много рассказывала. Это прекрасное здание, в котором есть хороший концертный зал, и в этом концертном зале регулярно показывают кино. И киносеансы там очень популярны, потому что там можно посмотреть такие фильмы, которые не идут на широком экране. И, как правило, они снабжены или вступительным словом, или встречи с авторами этого фильма, или с исполнителями главных ролей. На сей раз два. Я расскажу вам о двух фильмах. Один 8 сентября будет показан. Один-единственный сеанс. Это фильм, в общем, документальный, но это на самом деле похоже на настоящий детектив. Фильм называется... сейчас я вам скажу. «Похититель марок». По-английски, не знаешь. «Thief». «Stamp thief». «Похититель марок» – это невидимый герой фильма, которого мы видим только на фотографиях, это нацистский офицер, который украл, как многие нацисты делали, у евреев феноменальную коллекцию марок стоимостью в несколько миллионов долларов. И спрятал ее, когда понял, что дело идет к поражению Германии. Спрятал в подвале своего дома. Но дом этот в городе, посреди там других домов. Единственное, что он сказал об этом дочери. Каким-то образом, так сказать, передал ей это сообщение, эту информацию. И так эта информация стала известна Гарри Гилберту. Кто такой Гарри Гилберт? В Америке все знают это имя, потому что он продюсер, один из важных продюсеров знаменитой телевизионной серии «Сайнфилд», комедийной серии, которая шла много лет и принесла ему достаточно много денег и известности. И он решил потратить свои деньги и свой капитал как бы продюсера на поиски этого клада и возвращение этого клада его, ну, наследникам, его настоящих первоначальных владельцев, людей, которые эту коллекцию собирали. Но как это сделать? Как проникнуть в подвал чужого дома, не привлекая к себе внимания, где, может быть, найдутся эти марки, а может быть и нет? Решили представить дело, воспользовавшись тем, что Гилберт – продюсер телевизионный или кинопродюсер, как съемки какого-то кино. Вот именно в этом месте получили разрешение, начали снимать кино и таким образом пошли по следам этих марок. Все это было не так просто. Давайте посмотрим трейлер фильма «Похититель марок». Поехали. Вот он.
1: And that was all. The story relies on this point that a father says to his children, "I was a thief."
0: Папа сказал моим детям, я был вор.
2: Worth of the greatest stamps in the world, and he just said, "I'm going to take some."
3: Stamps are a pretty easy thing to steal. It's why the Jews were traveling with them in the first place. They were easy to conceal.
2: I knew the second I heard the story that I'm going to go, because the only thing crazier than going to me would be to not go.
4: I've been looking at this picture for 10 years. One of these two girls is the daughter of the Nazi officer who had buried the stamps in the basement over there.
0: Это одна из дочерей этого нацистского офицера. Вот подвал.
2: Stick my life on it. We need digging shovels.
5: Now you're just gonna like go steal Nazi treasure, maybe go to jail, maybe not, and like that's fine.
2: Is it worth it to rescue?
0: Вот дочь его, этого Гилберта, говорит, ты можешь в тюрьму пойти попасть за такое дело. Он говорит, или да, или нет, это вопрос моей жизни. Вот они уже снимают это кино.
2: These guys.
6: How did you find me?
5: I've never seen them before, and I didn't know we had these.
2: You think he would actually commit a crime?
5: Of a guy?
2: Yeah.
5: Yeah.
7: Was he just a greedy son of a bitch?
8: If we pull something up, do we even open it down there?
9: I believe I know the right people to talk to.
8: His brother was Adolf Wallman?
10: It was too profitable, it was too much money, and there were too many people sniffing around the edges.
0: Вот, абсолютно детективная история, можно сказать, триллер такой. Второй фильм покажут 15 сентября, там же, JCC, Амстердам-авеню, рядом с 76-й улицей Манхэттен. И там, в этом втором фильме, другая интересная история, уже связанная с Америкой. Дело в том, что в западном Массачусетсе существует Нью-Хэмпшир колледж. Многие из вас, возможно, знают его. И там в течение многих-многих лет существовал летний лагерь для юных математиков. Причем приезжали туда порой вполне рядовые ребята, которые, может быть, и не очень так увлекались алгеброй и геометрией. А уезжали абсолютно потрясенные, зараженные и готовые всю свою жизнь отдать на это дело, благодаря одному выдающемуся человеку по имени Дэвид Келли. Давайте посмотрим трейлер этого фильма, после чего уйдем на рекламную паузу. Фильм называется «Охота на желтых свиней».
11: For high school students out in rural Western Massachusetts.
12: The Hampshire College Summer Studies in Mathematics.
13: It's not like standard high school math classes. It's something quite different.
0: And это совсем не похоже на традиционные уроки математики. И, в общем, очень многие, кто там был, стали выдающимися математиками, профессорами, передающими свой опыт сейчас другим поколениям. Вот этот человек с бородой – это Дэвид Келли.

0: impact on me that I would say maybe more all 4 years of high school and college.
1: It's probably the highlight of my like whole life as a human being. This is the first place in a while where I've truly felt like I belonged.
2: I hope I get to continue learning math and keep doing that for my whole life.
3: Я надеюсь всю свою жизнь продолжать этим
4: заниматься.
5: If more kids had that experience, that would lead maybe to a world where people value the truth and the project of finding truth.
3: Hunting Yellow Pigs, 15 сентября. Рекламная пауза.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: Занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
9: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
3: Еще раз добрый день, дорогие друзья. А прежде чем перейти к следующей теме, очень интересной и связанной с языком идыш и еврейской тематикой, я хочу открыть линию, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы мне позвонить и задать свои вопросы. Я знаю, что вам нравится, когда есть такая прямая связь с автором, и среда – это единственная возможность вам эту связь установить. Я имею в виду автора программы, меня. Итак, пожалуйста, звоните 718-475-3200. 718-475-3200. Тем, кто живет в Бостоне, я про вас не забыла. Новость бостонская, возможно, вы ее уже знаете. Бостонский балет получил самый большой подарок за всю свою историю. 10 миллионов долларов бостонскому балету в честь его артистического директора Мико Ниссенена, который был несколько лет тому назад в нашей программе. И я согласна с тем анонимным донором, который дал эти деньги, потому что за последние 25 лет, когда Ниссенен работал с этой труппой, она кардинальным образом изменилась к лучшему, и вот таким образом она заслуживает такого подарка, который поможет им продолжать все так же успешно работать под управлением своего художественного

0: руководителя. Ну, а сейчас в Центральный парк Нью-Йорка, если пока звонков нет. Нет? Есть. Говорят, что есть. Пожалуйста. Говорят, что есть, а звонка нет. Я не слышу ничего.
1: Алло, да, уже есть звонок. Это Лидия. Я хочу поблагодарить вас за передачу про Гумеля. Вы так моментально ответили, потом сделали передачу и Заплетнева, и все-таки финал третьего концерта. Намного какая-то шелковая музыка. И спасибо, вот только что вы сказали про начало сезона в Мет-Опера. Это вот мой вопрос был. Угу. Потому что беспокоюсь по PBS, по телевизору, уже месяца два. Не было, не транслировали оперу.
0: Транслировали, вы пропустили. Я сама видела, Евгений Онегин. Со СМИ Григорян. Это было буквально... Да. Да, это было неделю, кажется, или две недели назад. Но я помню очень хорошо. Было. Было.
1: Угу, следите
0: за программой.
1: К сожалению.
0: Да. Ну и будет и дальше. Конечно, это не так часто, но все-таки это
1: будет. Каждую неделю. У меня идет 144-й канал каждую неделю.
0: Ну, я не знаю, у кого какие каналы, но факт тот, что да, есть. И был у них Онегин. Так что просто следите.
1: Я думаю, что...
0: Спасибо большое. А сейчас вы можете, друзья, звонить, еще есть у нас время, есть еще звонок. Пожалуйста, говорите. Говорите.
2: Хорошо. Здравствуйте, Маечка. Мы тоже очень благодарны вам за ваши передачи, но я исполняю просьбу моей подруги, которая не имеет такой возможности видеть вас по телевизору. Потому что есть... Будете ли вы устраивать опять лекции, которые вы проводили в Нью-Йорке? Как узнать... Когда вы будете и будете ли?
0: Вы знаете, это большой вопрос, на который я пока ответить вам не могу с определенностью. Я не хочу вводить в заблуждение вас. Понимаете, это зависит от очень многих причин, опять же, о которых мы говорить сейчас не будем. Я надеюсь, что мне все-таки удастся как бы вернуться к этому делу, которое я очень и очень люблю. Вы это знаете, те, кто ходили на мои лекции, знают, какое мне это доставляет удовольствие, может быть, не меньше, чем вам. Другое дело, что это физически для меня довольно тяжело, это лишний раз ехать и в Бруклин, или даже в самовар, там лестница тяжелая и так далее. Я помню, я думаю об этом каждый день. Я надеюсь, что мне удастся что-нибудь сделать. Окей? Спасибо.
2: Да, спасибо большое. К сожалению, мы не можем это себе позволить. Мы живем в другом штате. Вот, но
0: вы знаете,
2: надеюсь,
0: друзья, что я рано или поздно... Да, рано или поздно я в конце концов, может быть, некоторые из этих лекций выношу в телевизионный эфир. Не забываю я обо всех остальных тоже. Спасибо. Ну, теперь давайте, если будут звонки, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Но сначала я хочу сказать, что 17 сентября в Центральном парке на знаменитой Summer Stage, это открытая такая поляна со сценой, сцена под крышей, поляна не под крышей, но там можно сидеть, лежать. В общем, на Summer Stage состоится замечательное совершенно событие. Уже не первый год. Такие события проходят с 2012 года. Это большой концерт под названием «Нью-Йорк поет на идыш. Концерт этот организует театр «Фольксбине». Это театр, который создавался как театр на идыше. В этом году он открывает свой 111-й сезон. Художественный руководитель этого театра – Залман Млотек, очень известный человек, представитель знаменитой династии Млотеков, мать которого работала в Фольксбине. Он сам прекрасный музыкант, уже не молодой. Его сын как бы перенимает его опыт. И вот под управлением Залмана Млотека создалась вот эта новая программа. 17 сентября. Концерт начнется в 7 вечера. Но я вам советую, если вы хотите прийти, приходите пораньше. Вход, найти эту Center Stage очень легко, потому что можно входить с 72-й улицы. Или с запада, или с востока Центрального парка. И в центре как раз находится эта Summer Stage. А войти туда, главный вход, ближе к восточной части Центрального парка. Как бы то ни было, там замечательная программа, потому что она представляет новое поколение музыкантов, поющих и играющих, и смеющихся на языке идыш. Конечно, это все будет перемежаться и английским языком, чтобы всем было понятно, но там набор исполнителей совершенно феноменальный. Итак, Рики Роуз. О ней стоит рассказать. Те, кто интересуется еврейской музыкой, очень хорошо знают эту молодую исполнительницу. Ей немногим более 30 лет. Она родилась в Уильямсбурге. И до 16 лет, если не больше, по-моему, до 19, жила с родителями в очень строго ортодоксальной атмосфере. Да, настолько, что она даже не могла во время каких-то праздников за столом. Ей хотелось петь. Она не могла петь. В этой секте можно петь только мужчинам. Но петь очень хотелось. Она тайком пела, слушала, начала учиться на гитаре играть, и в конце концов получила свободу, выйдя замуж за такого же музыканта. Но этот музыкант был из менее строго ортодоксальной семьи, он был немножко старше, и он был уже как бы более продвинутый в этой сфере. В конце концов они развелись, она теперь одна, но она стала благодаря этому свободным музыкантом, но идыш, хотя она знала и знает английский язык, и как вы услышите, она, если вы посмотрите на Ютубе, ее зовут Рики Роуз, то вы найдете ее многочисленные интервью. Она очень симпатичная, она хорошо говорит по-английски, но она поет в основном на идыше, потому что это ее родной язык, это ее первый язык, это язык, на котором она сочиняет свои песни. Она их сама сочиняет. Некоторые из них она поет традиционные еврейские песни, и получается у нее очень хорошо. Давайте послушаем, как она поет, и посмотрим видео. Еврейская песня под названием «Сон». Поехали.

Вы видите такой интересный синтез хип-хопа и еврейской мелодии. Вот это ее жанры. Но кроме этого, она теперь делает моноспектакли, она выступает и как сатирик-юморист. У нее оказалось очень интересное чувство юмора. И, в общем, очень талантливая, очень популярная теперь, особенно среди более молодого поколения. Но кроме нее, в концерте 17 сентября в Центральном парке будут участвовать Даниэла Рабани. Даниэла Рабани, Рабани, можно сказать, я точно не знаю, как произнести. Она очень известная актриса театральная, которая стала особенно известна благодаря своему участию в спектакле «Когда среди рушащихся стен». «Среди рушащихся стен» – это был спектакль театра «Фольксбине». Пару лет тому назад они его создали, и в прошлом году они получили даже «Драма Деск Эворд» за него. Это песни, которые были созданы евреями во время Холокоста в разных местах, в концентрационных лагерях, в тайных кабаре, в тайных театральных труппах в гетто, в партизанских отрядах. Вот это все собрано было в такую очень интересную театрально-музыкальную композицию, и она в ней участвовала. И она играет и в бродвейских спектаклях, и в небродвейских. Она будет тоже участницей этого концерта. Конечно, старшее поколение тоже. Залман Блоток. Кроме того, Джек Лондон, не Джек Лондон, а Франк Лондон, прошу прощения. Франк Лондон, знаменитый трубач, и клезмерский музыкант со своей группой All Stars Klezmer, или Klezmers Все Звезды, будет обязательно участником этого концерта. Там будет юный скрипач, участвует талантливый 14-летний Йозеф Коган, не знаю его. Будет еще одна актриса Марго Вайнтраут. В общем, очень интересная программа, которую будут вести два очень смешных молодых человека из Монреаля. Это дуэт под названием Id-Life Crisis. Мы знаем Mid-Life Crisis. Вот они создали Id-Life Crisis, и они будут ведущими. Но кроме этого, в этом концерте будет участвовать трио молодых симпатичных девушек, которые поют на идыше в основном, которые познакомились в 18 году как раз на сцене театра Фольксбине, когда там ставился на идыше Теви Молочник. Или «Скрипач на крыше», прошу прощения. «Скрипач на крыше». Они встретились, они там участвовали в этом спектакле. Им очень понравилось выступать вместе. И они создали трио вокальное под названием «Mamaless». И мы с вами посмотрим и послушаем, как они поют известную еврейскую песню. Поехали. Поехали.

Вот так, 17 сентября вы все это увидите и услышите в Центральном парке. Надеюсь, что погода будет хорошая. Приходите пораньше, концерт должен быть замечательный. Совершенно бесплатно. А сейчас мы немножечко поностальгируем. Но первым долгом хочу сообщить, что 5 сентября открытие очередного сезона в Большом театре. Я бы не стала специально об этом говорить, если бы Валерий Абисалович Гергиев не решил поставить очередной рекорд. А 5 сентября на исторической сцене, главной сцене Большого театра, покажут балет Прокофьева «Золушка», «Мадам Баттерфляй» Пуччини. А между этими двумя спектаклями на новой сцене, которая, к счастью, близко находится к старой сцене, будет концерт из произведений Прокофьева и Шостаковича. И всеми этими тремя событиями будет дирижировать Валерий Гергиев. Наверное, он хочет подтвердить, почему ему Путин дал звание Героя труда. Действительно, Герой труда. Но концерт будет посвящен музыке Прокофьева и Шостаковича. Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу 120 лет 25 сентября. О чем мы еще поговорим. Но в этом году исполняется другой еще один юбилей, который мы сейчас с вами отметим. Он тоже связан с Большим театром. 70 лет ансамблю скрипачей Большого театра под управлением Юлия Риентовича. Поэтому мы закончим нашу программу романсом Шостаковича в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Две темы, которые на этой неделе задают экономическую повестку в Соединенных Штатах. Первое – соглашение администрации Трампа с Каракасом. Компания North American Blue Energy Partners получила 100-летние концессии на 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей. Пентагон получает 35% в ее материнской структуре, а Госдепартамент право выкупать 20% добычи по себестоимости и приоритетное право выкупа всего остального. Трамп называет это крупнейшей нефтяной сделкой в истории и обещает снижение цен на бензин. Сегодня галлон стоит в среднем $4.12 против $2.83 в январе. А нефть держится вблизи 6-недельного максимума из-за новых ударов по Ирану и перебоев в Ормузском проливе. Вторая тема – торговая война с Канадой. 22 августа вступили в силу американские пошлины в 50% на канадские товары почти на $28 миллиардов. И 8 сентября Канада ответит зеркально – на ту же сумму более чем по 700 позициям. Переговоры прерваны, никаких новых раундов не назначено, а Белый дом уже грозит с 1 января удвоить пошлины на канадские автомобили и сталь. Обсудим обе эти темы с нашим гостем, экономистом. Александр Иванов присоединяется к нам. Александр, приветствую вас в эфире.
3: Добрый день, Артем.
2: Давайте начнем с арифметики. Белый дом заявляет о 35% доли Пентагона и отдельно о праве Госдепа выкупать 20% добычи по себестоимости. Некоторые американские СМИ просто суммировали эти данные, получили 55% и даже называли контрольным пакетом, да, венесуэльской нефтью. Насколько вообще все это корректно и что на практике Соединенным Штатам дают эти 35%?
3: Дело в том, что когда они говорят про мажоритарный контроль за предприятием, которым владеет Алехандро Бетанкур, они, видимо, имеют в виду тот факт, что самый большой пакет, он находится в руках у американского правительства. Собственно говоря, у управления Пентагона, которое отвечает за кредиты, связанные с развитием технологий в промышленности, в военной промышленности Америки. Поэтому как бы они, с одной стороны, вроде бы не совсем врут, но в то же самое время, конечно же, манипулируют фактами, складывая, как вы правильно сказали, складывая пакет владения с 20% выкупа нефти по себестоимости. Мажориторный пакет, то есть 35%, дает возможность назначать членов совета этого предприятия, тем самым контролируя таким образом решения, которые будут приниматься с точки зрения назначения исполнительного директора этой компании. Как известно, это же дает возможность американцам назначать в этот совет американских граждан. Это, конечно, как бы контролирует в какой-то степени стратегическое развитие самой компании, но не позволяет американцам вмешиваться в оперативное руководство компании и принятие ежедневных решений. То есть на самом деле, конечно, это никакой не мажоритарный контроль за компанией, а просто большое влияние, которое она оказывает на стратегическое развитие этой компании. И как бы позволяет тем самым, возможно, избегать санкций, которые могут наложить на предприятие из-за того, что сам Алехандро Бетанкур находится под достаточно сложным уголовным преследованием за отмывание денег. И хотя американцы просили, например, Швейцарию снять эти обвинения, я думаю, что они все еще продолжаются, и поэтому в этом отношении немножко само это управление совместной частной компании и госструктурой, и в частности Пентагоном в данном случае, имеет немного такое юридически хлипкое основание, и, возможно, что в будущем при смене режима в Венесуэле или при смене правительства в Америке, будущее этой компании достаточно невнятное, и этот контракт тоже может быть на самом деле расторгнут. Поскольку по конституции Венесуэлы никакое иностранное государство не имеет права владеть ресурсами этой страны.
2: Вы имеете в виду компанию North American Blue Energy, правильно?
3: Да, да, компанию Алехандро Бетанкура, которая была создана в 24-м году и которая сегодня принадлежит порядка 17 нефтяных месторождений в Венесуэле и которая получает контракт на эти 65 миллиардов запасов баррелей нефти.
2: Цифры, которые я нашел касательно этой компании, это добыча чуть более 200 тысяч баррелей в сутки, а заявляется, что они хотят выйти на 1 000 000 баррелей за 5 лет. При том, что за все время работы в Венесуэле компания вложила около 1 000 000 000 долларов, а требуется порядка 100 миллиардов. То есть непонятно, знаете, откуда берутся такие деньги и такие амбиции, если, например, Дональд Трамп и Марко Рубио, в частности, настаивают, что американский бюджет ничего не субсидирует. Есть ли у вас какая-то информация, откуда будут брать деньги таких масштабов?
3: В таких масштабах деньги, я так понимаю, Бетанкур рассчитывает привлечь за счет того, что идет большая игра со стороны Америки и Пентагона в развитии этого бизнеса. И если вы помните, то уже и бывший вице-президент Венесуэлы, нынешний как бы исполняющий обязанности президента Венесуэлы Родригес, заявил, что сама страна получит порядка 200 миллиардов долларов в качестве роялти и прибыли от разработки этих месторождений и этого соглашения. То есть, по всей видимости, идет ставка на то, что будут привлечены иностранные инвестиции, которые помогут увеличить материнский капитал компании НАБЭП и тем самым даст возможность освоить эти огромные запасы нефти, которые сегодня пока еще только лишь находятся в стадии разработки. Вы совершенно справедливо сказали, Бетанкур, его компания пока добывает 200 тысяч баррелей в сутки. Это, конечно, не такая большая цифра, которая была когда-то в Венесуэле, когда она добывала от 3 до 4 миллионов баррелей в сутки до прихода режима Уго Чавеса и потом Мадуро. И, конечно, вся эта инфраструктура разрушена, и она требует очень больших средств для того, чтобы ее восстановить. Но пока иностранные компании, собственно говоря, опасаются как юридических преследований со стороны венесуэльского будущего правительства, так и разрыва контрактов. В свое время ExxonMobil это на себе лично пережил, и поэтому, скажем, на встрече последней, которую организовал Трамп в Белом доме с нефтяными компаниями, они не поставили своего представителя, потому что ExxonMobil знает на своем опыте, что работа с почти коммунистическим правительством Венесуэлы достаточно рискованная, и можно потерять все инвестиции, которые были сделаны до этого.
2: Несмотря на это, что в прошлом, конечно, такие случаи уже были, как
3: мы были, там так все и дело, да. И хотя Chevron вот на днях объявил о том, что они собираются увеличить на 7 миллиардов долларов свои инвестиции в нефтяной бизнес, в инфраструктуру Венесуэлы, поскольку Chevron собирается, собственно говоря, перевести свою производственную деятельность с нефтепереработки в нефтедобычу. Его это больше тема интересует. Но, тем не менее, 7 миллиардов долларов – это совсем не те 100 миллиардов, которые объявил Марко Рубио, на которые рассчитывает Алехандро Бетанкур. Вот, безусловно, пока непонятно, какие
2: иностранные компании будут это пойти. Насколько все-таки это все дойдет до какой-то финальной стадии, а не забуксует, ну, скажем там, потому что проект на несколько лет, да, это может все просто забуксовать после подписания бумаг и каких-то формальностей, например. Есть ли гарантии со стороны Венесуэлы, что американские компании, вложив пусть не 100 миллиардов, а ну, там, какие-то пусть даже меньшие деньги, потом заберут их в качестве, ну, заберут эти инвестиции в качестве какой-то прибыли, вообще смогут вывести хоть что-то. Есть ли гарантии, что правительство не национализирует, да, вот эти заводы, это производство, эту добычу, как это было в прошлом?
3: Там-то проблема, что такие гарантии не может дать сегодня никто, поскольку люди, подписавшие данное соглашение, не являются избранным правительством Венесуэлы. Это люди просто пришли к власти после того, как американская администрация похитила действовавшего президента Венесуэлы Мадуро. И в силу этого данное соглашение не является юридически обязывающим любое будущее правительство Венесуэлы его соблюдать. И поэтому это одна из причин, почему иностранные инвесторы, почему американские инвесторы не торопятся войти на этот рынок. Да, венесуэльская нефть, она очень тяжелая, она очень сернистая. И хотя американские нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива настроены были именно на эту нефть, на ее переработку, собственно говоря, что и вызывает, в общем-то, их интерес к этой нефти, поскольку поскольку дисконтную покупку от 10 до 20 долларов дает потом хорошую прибыль на ее реализацию, поскольку она реализуется как чистая. Но в то же самое время сегодня загрузка нефтеперерабатывающих заводов Юга Америки составляет порядка 98%. То есть они работают сегодня на износе своих мощностей. И, с другой стороны, хотя Трамп и призвал американские нефтяные компании строить новые заводы, никто из них не торопится, поскольку все понимают, что данный нефтяной бум, вернее, не нефтяной бум, а цены на нефть не могут долго продлиться. И поэтому, в общем-то, вложение новых миллиардов долларов в новые заводы никого не интересует. В силу этого, хотя эти запасы интересны для американцев, но они не могут сегодня их переработать в той степени, в которой они могли бы получить на них хорошую прибыль.
2: Мы видим кадры сейчас из Каракаса после землетрясения, которое произошло несколько недель назад. Я понимаю, что в Соединенных Штатах люди в некоторой степени возбуждены, да, от подписания этого соглашения. А вот в Каракасе или там в Венесуэле вы обратили внимание на какую-то, ну, положительную оценку со стороны населения, да, или чтобы люди, вот как сказать, по-американски excited были, да, чтобы они увидели рабочие места, не знаю, деньги, приходящие в страну или что-то такое?
3: То, что я читал в ведущих газетах Америки, скажем, Wall Street Journal, они говорят о том, что жители Венесуэлы очень скептически настроены к этому соглашению и полагают, что оно было подписано под дулами американских орудий, и это так называемая ган-дипломатия. И они с большим скепсисом относятся к тому, что будет в будущем. И хотя, конечно, безусловно, они думают, что если все-таки то, что пообещала Родригес, 200 миллиардов долларов роялти и прибыли, реализуется когда-нибудь, это, конечно, положительное явление для Венесуэлы, для его народа, но, понимая, какая коррупция в этом режиме, люди на улицах не сильно рассчитывают на то, что их жизнь, их повседневная жизнь когда-либо улучшится, а в перспективе вот немедленной, там, скажем, в течение там, 6 месяцев, никто не рассчитывает на то, что их жизнь станет лучше.
2: Вопрос, который волнует американского потребителя, это, конечно, цена на бензин, и венесуэльская нефть в этом смысле тяжелая и сернистая, ее труднее перерабатывать, чем легкую американскую, и берут ее в основном сложные заводы Мексиканского залива. Даже если добыча вырастет, каким образом это доходит до цены на колонки? То есть, ну, Дональд Трамп говорит, что уже там завтра, до ноябрьских выборов, по крайней мере, цены опустятся, но, как мы знаем, нефть торгуется на глобальном рынке, и цену сегодня задает Ормузский пролив. Как вы, вот ваши ожидания, как долго времени возьмет вот эта переработка, эта добыча для того, чтобы цены в Америке на бензоколонки снизились?
3: Собственно говоря, Трамп уже тоже себя успел поправить на днях, и, отвечая на вопрос журналистки по поводу именно вот того, как повлияет это соглашение на цены на бензоколонках, он сказал, что он не уверен в том, что это повлияет до ноября этого года, то есть на выборах. То есть он тоже понимает, что так быстро эти цены не могут упасть. И в краткосрочной перспективе...
2: Александр, о каком горизонте мы можем говорить, вот по вашему мнению?
3: Но это не мое мнение, это мнение нефтяных специалистов. Они все говорят о том, что должно пройти примерно 4-6 лет, чтобы удвоить нынешнее производство нефти в Венесуэле. Сегодня Венесуэла производит порядка 1 миллиона 225 тысяч баррелей в сутки. И для того, чтобы выйти на хотя бы на 2,5 миллиона баррелей, им потребуется порядка, вот как я уже сказал, 4-5 лет на то, чтобы это выйти. Соответственно, на ближайшей перспективе выход венесуэльской нефти на рынок никак не повлияет на цены на бензоколонках. Однозначно нет.
2: И отдельно про формулировку 20% по себестоимости. Кто и как считает эту себестоимость? Есть ли какой-то аудит и не превращается ли это в предмет бесконечного спора? Ну, я имею в виду со временем.
3: Но дело в том, что сама по себе эта нефть, поскольку она тяжелая, как вы уже сказали, она продается с большим дисконтом. Поэтому уже тут, в данном случае, американские потребители выигрывают. По себестоимости, конечно, пока еще это неизвестно, поскольку потребуются большие вложения, и пока предприятия выйдут на, так сказать, на окупаемость, мы не знаем, какая будет эта себестоимость и какова будет цена нефти на выходе. Но, безусловно, право американцев выкупать по себестоимости 20% и также право, первоочередное право выкупать остальные 80% по цене, которая сложится на рынке, она будет, конечно же, ниже той, что мы получаем, например, с Ближнего Востока или даже из Канады.
2: У венесуэльской темы, между прочим, есть и прямое канадское продолжение. Да. Венесуэльская тяжелая нефть борется за те же самые заводы Мексиканского залива, что и канадская Western Canadian Select. При этом Канада остается крупнейшим внешним поставщиком нефти в США. В прошлом году она экспортировала около 4,5 миллионов баррелей в сутки, и 90% этого объема ушло американцам. Но именно сейчас отношения двух стран в худшей точке за десятилетие. С 22 августа между США и Канады идет полноценная торговая война. Вы можете рассказать нам немного про эти 50-процентные тарифы? В прошлом году, я помню, что Трамп вводил тарифы, и тогда Верховный суд их отменил. Сейчас новая порция, на них отвечает Канада. И были сообщения на неделе, что Трамп ставит их на паузу, но вот буквально сегодня утром проверил, и вроде как не подтвердилось. Что известно на данный момент, будут ли тарифы или нет?
3: На данный момент угроза тарифов остается, поскольку они как бы должны были введены в действие с 1 января будущего года. А Канада собирается 8 сентября, то есть это вот через 5 дней, ввести тарифы на товары из Америки в объеме на 20 миллиардов долларов. Это как бы их ответные меры на те тарифы, которые уже введены против канадской сталелитейной промышленности и против автомобилей, которые собираются в Канаде. В данном случае, в какой-то степени, конечно, прав Бессент, который сказал, что страна, у которой в 13 раз меньше валовый продукт, чем Америка, не может с ней сражаться на равных. И действительно, для Канады это очень серьезный вызов, поскольку, к сожалению или к счастью, не знаю, как правильно сказать, к сожалению, наверное, конечно, для канадского рынка он ориентирован был и построен на американский рынок. И сегодня, когда канадцы пытаются диверсифицировать свой экспорт и импорт тоже, но на случай экспорт, и, собственно говоря, это была одна из последних капель, которая разорвала последние переговоры с американцами, поскольку американцы потребовали, чтобы Канада согласовывала с Америкой, с какими странами она будет заключать новые торговые соглашения. И канадцы поняли, что это, в общем-то, наступление на их суверенитет, то в данном случае вот этот процесс согласования своей торговой политики со своей независимостью, он играет, в данном случае, очень рискованную роль в отношениях между американскими и канадскими компаниями. Вы знаете, наверное, да, что канадцы сегодня убрали со своих полок американский алкоголь, стараются таргетировать те штаты, которые настроены на экспорт на Канаду, а это 32 штата в Америке, считают канадский рынок своим основным рынком, первым рынком. И поэтому вот эта угроза взаимного уничтожения двух торговых партнеров, а Канада является крупнейшим торговым партнером Америки, она не играет на пользу ни одной из стран. Поскольку, в общем-то, мы покупаем из Канады те самые автомобили, на которых потом мы здесь катаемся, и рост тарифных ставок на 25% идет прежде всего по нашему карману, по американским потребителям. Но и у Канады нет как бы хорошего выхода в этом отношении, поскольку, опять-таки, объем торговли, который ведет Канада с Америкой, это порядка 75% всего его, ее рынка, и введение тарифов на эту торговлю бьет, прежде всего, по канадским производителям.
2: Но в то же время мы видели новости о том, что Канада заключает некоторые соглашения с Китаем, но вот вы упомнили алкоголь, я нашел еще некоторый список товаров, которые попали под этот тарифный удар. Это и молочная продукция, алкоголь, о котором вы сказали, электроника, стройматериалы, одежда, сельхозтовары, энергоносители, рыба, критические минералы. Но
3: никель.
2: Я не увидел энергетику, например. Да? То есть о чем может говорить именно такой выбор? И, может быть, просто про энергетику не упомнили в СМИ. Знаете ли вы об этом что-то?
3: Поскольку канадцы поставляют порядка 70% нефти, которую импортирует Америка. То есть мы, то есть канадцы самый большой поставщик импортируемой нефти в Америку. И если, скажем, канадцы вдруг бы решили полностью остановить свой экспорт в Америку нефти, то это было просто бы катастрофа для американского рынка. Бензин бы сразу бы взлетел бы в два раза с сегодняшних $4 до $8. И мы просто бы все бы встали. Поэтому, конечно, канадцы не могут позволить себе такого рода ядерную войну в нефтяном секторе с американцами. И поэтому речь пока не идет о том, чтобы, скажем, с одной стороны, американцы зависят от этого рынка, и Трамп это признает, так же, как Трамп признает, что американский рынок зависит от канадской стали, то же самое и с нефтью. Поэтому в данном случае американцы действуют очень осторожно, и канадцы пока не прибегают к этому рычагу своего влияния на американских потребителей.
2: Как вы считаете, как отразится это на ценах? Будут ли американские поставщики, ритейлеры искать замену в других странах, чтобы удешевить товары, или просто мы увидим какое-то увеличение цен? Это с одной стороны, со стороны Соединенных Штатов. А вот со стороны Канады, как заявляет Дональд Трамп, что там Канада уже практически умирает, экономика ее разрушена, и там все на уровне практически Ирана. Так вот, учитывая, что все-таки Соединенные Штаты покупают очень много действительно у Канады, и если это сейчас цепочка прервется, насколько вы можете оценить проблемы экономические в Канаде, там рецессию, например, или просто ограничение импорта?
3: Дело в том, что целую номенклатуру товаров, которые мы покупаем в Канаде, заменить невозможно. Ни сейчас, ни в ближайшее время. Это и сталь, это и древесина, это и молочная продукция и так далее. То есть никто не будет завозить молочную продукцию, скажем, из Европы, когда есть под боком Канада. Лесные ресурсы, которые обладает, опять-таки, Канада, они не могут быть заменены европейскими или, там, не знаю, из Бразилии. Поэтому в данном случае то, что тарифы эти просто будут переложены на нас, на потребителей, это однозначно, но это все будет введено в действие с 1 января, и я надеюсь, что, может быть, к этому времени все-таки после ноябрьских выборов будут какие-то изменения во внешней торговой политике Белого дома, и, возможно, найдутся опять-таки трезвые головы в его администрации и в республиканской партии, которые призовут обе стороны, канадскую и американскую, снова вернуться к столу переговоров и провести более серьезный разговор, не затрагивая чувствительных тем для Канады, таких как французский язык или торговые соглашения с другими странами. Потому что если действительно будут введены тарифы на канадские товары, то найти им замену американские импортеры не смогут, а цены просто вырастут.
2: Как вы оцениваете вероятность того, что Верховный суд или пусть даже там суд низшей инстанции отменит вновь, как это было в прошлом году, вот эти тарифы для Канады. Ну да, и вот насколько вероятность того, что они действительно будут работать, эти тарифы?
3: Но дело в том, что ведь Трамп и Лутник, и вся эта компания, они находят постоянно новые и новые законодательные акты, которые позволяют вводить те или иные тарифы в размере 15%, что тоже, конечно, болезненно для наших с вами кошельков. Они находят постоянно какие-то новые и новые основания для национальной безопасности и уже начинают делать точечные тарифы. Не в целом на страну, как они делали в первую свою попытку, и то, что отменил Верховный суд как неконституционный, а делают таргетную попытку бить по тем отраслям, которые якобы представляют национальную угрозу интересам Америки с точки зрения ее конкуренции и с точки зрения ее оборонных потребностей. Поэтому отменить эти тарифы Верховному суду будет намного сложнее.
2: Вы знаете, я не просто так спросил про отмену, потому что, когда Верховный суд отменил первые тарифы, введенные в прошлом году, было предписание вернуть затраты, да, как мы знаем. И я уже вот в эфире много раз рассказывал, лично видел, сталкивался с тем, что цены на товары, которые, допустим, я покупаю там каждые несколько месяцев, увеличились, и даже на некоторых сайтах была такая строчка, это именно вот там тарифы, да. И таким образом, пусть здесь будет $7, там будет 20, где-то еще плюс-минус, но так или иначе, каждый американец заплатил из своего кошелька какие-то вот эти тарифные сборы, а потом Верховный суд, пусть даже и приговорил оплатить их обратно, но все равно администрация должна оплатить их компаниям, а не людям. И, собственно, когда мы увидели пару недель назад о том, что госдолг США вырос до $40 триллионов, меня заинтересовало, почему это произошло. Ведь мы выросли на 1 триллион с 39 до 40 всего за 5 месяцев. Так вот, в объяснении, почему это произошло, указывались именно как раз-таки выплата вот этих издержек тарифов, возврат этих тарифов компаниям, понимаете, а не людям, которые вообще-то заплатили за них ну, из своего кошелька. Можно ли, по-вашему, Александр, сказать, что здесь существует элемент коррупции?
3: Я бы не сказал, что это элемент коррупции, поскольку в данном случае импортеры через суд потребовали возвращения тех тарифов, которые Конституционный суд признал незаконными, и они их получили. Это как бы нельзя назвать, что они, скажем, заплатили судьям, и как у нас принято называть коррупцией, да, и получили в обмен деньги в свой бюджет.
2: Но, тем не менее, они ведь получили деньги, которые они не платили, а платили люди.
3: Они перенесли, безусловно, свои издержки на людей, но очень трудно, во-первых, посчитать, какую сумму платили мы и какую сумму платили они при завозе товаров в эту страну. Но действительно нет механизма, при котором, в общем-то, они могли бы нам эти деньги вернуть. То есть, может быть, как бы снижение цен на те товары, на которые были повышены цены, но тот факт, что эти деньги мы уже потеряли навсегда, это факт неоспоримый, никто не будет их нам возвращать, к сожалению. То есть импортеры добились своего. Будем ли мы проводить, допустим, классовые судебные издержки, массовые, да, когда вот, допустим, класс акшн, и кто-то от нашего имени потребует, чтобы компании, как Walmart, например, или Costco, или какие-то другие крупные розничные сети вернули потребителям в той или иной форме, там, в форме ваучеров, в форме скидок или каких-нибудь там фиксированных там, $100, например, каждому потребителю. Это вопрос дебатируемый, но будет ли это действительно таким образом решена эта проблема возвращения тех издержек, которые мы потерпели во время прошлого года, я думаю, это достаточно отдаленная перспектива.
2: Александр, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был экономист Александр Иванов.
3: Спасибо, Артем, за ваше приглашение.
2: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на телеканале RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
9: Благотворительная организация BeProud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламу.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп в True Social заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в свою честь. При этом конфликт между США и Ираном резко обострился. Авианосец Авраам Линкольн, который провел в море около 286 дней, прибыл в таиландский порт Лаем Чабанг, расположенный рядом с Паттайей. США удалось пресечь канал финансирования Хамаса через криптовалюту. 23-летний Тайлор Робинсон не признал себя виновным в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Сын Джона Леннона и Йоко Оно Шон Леннон впервые стал отцом в 50 лет. OpenAI объявила, что ее следующая модель искусственного интеллекта Astra достигла критического, как сказано, уровня возможностей в области кибербезопасности. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп в соцсети True Social заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в свою честь. Цитирую, «Теперь, когда он находится под контролем США, может нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа? Как и сама Америка, он оказался бы в центре внимания как никогда», написал Трамп в соцсети. В своей привычной манере Трамп в этом случае троллит Иран. Ну а накануне вечером Трамп объявил о новых ударах США по иранским целям в районе Ормузского пролива и заявил, что Вашингтон установил над ним почти полный контроль. Вообще конфликт между США и Ираном резко обострился. Американские силы нанесли серию ударов по военным объектам корпуса стражи исламской революции в различных районах Ирана. В ответ Иран применил баллистические ракеты и беспилотники против американских военных объектов в Иордании и иракском Курдистане. Сообщается об атаке на базу США в Бахрейне, Кувейте. Системы ПВО также отражали атаку беспилотников. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM вечером 1 сентября объявило о завершении очередной волны ударов. Согласно заявлению, американские силы атаковали объекты КСИР, в том числе позиции ПВО, радиолокационные системы, морские объекты и инфраструктуру, средства постановки мин и узлы связи. CENTCOM заявил, что операция стала ответом на недавние попытки Корпуса стражи исламской революции атаковать торговое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Командование подчеркнули, что на Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч американских военных, и они готовы продолжить операции по распоряжению президента США. Иранские СМИ сообщали об ударах и взрывах в нескольких районах страны, прежде всего на юге, вблизи Ормузского пролива. По данным Reuters, сообщалось об американском ракетном ударе в районе Ахваза, ударе по гражданскому аэропорту Джерофт на юго-востоке страны, а также о взрывах в Чабахаре, Бендер-Аббасе, Асалуе и на острове Кашем. Асалуе является одним из важнейших центров иранской газовой промышленности, а Бендер-Аббас и Кашем расположены непосредственно у Ормузского пролива. CENTCOM не публиковал полного списка конкретных пораженных объектов и не сообщал об итогах оценки нанесенного ущерба. Сообщения о жертвах поступали из округа Сирик в провинции Хармазган. Иранские власти заявили, что в районе города Кухестак удар пришелся по жилому дому, где проходила свадьба. И иранский «Красный полумесяц» сообщил о 5 погибших и десятках раненых. Все раненые, примерно 50-60 человек, были доставлены в больницу Манаба. Американская сторона к утру 2 сентября не комментировала утверждение, что гражданские пострадали именно в результате удара США. КСИР заявил, что начал ответную операцию, что американские удары лишь, как было сказано, затянут замок на Ормузском проливе. Председатель иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф заявил, если противник пытается лишить Иран возможности экспортировать нефть из Персидского залива, экспортировать ее не сможет никто. До войны через Ормузский пролив проходило, напомню, около 20%, пятая часть мировой торговли нефти. Главной целью иранского удара стала Иордания. В этот раз КСИР объявил о массированном ударе баллистическими ракетами по американской базе и утверждал, что в результате погибли, как сказано, многочисленные военнослужащие США.

0: Американские официальные лица эту информацию отвергли. Два источника сообщили Reuters, что согласно предварительным данным, потерь среди американских военных нет вообще. Армия Иордании подтвердила, что с территории Ирана по королевству были выпущены 13 баллистических ракет, 10 из них были перехвачены и уничтожены, еще 3 упали в удаленных незаселенных районах. Иорданская сторона заявила, что погибших и раненых нет. Иран нанес удары и по объектам в иракском Курдистане. КСИР заявила о комбинированной ракетно-беспилотной атаке на американские базы в районе Эрбиля. По версии иранской стороны, были уничтожены ремонтный объект, склады технического оборудования и система управления американским аэростатом наблюдения. Повреждены топливные резервуары, а среди американских военнослужащих были погибшие. На момент подготовки сообщений в прессе ни американские власти, военные, не власти Ирака, эти заявления о потерях и разрушениях не подтвердили. Еще раз, это иракский Курдистан. Иранские СМИ сообщали также о крупной атаке беспилотников на американский военный объект в Бахрейне. Власти Бахрейна заявили, что иранские беспилотники были перехвачены и уничтожены. Одновременно армия Кувейта сообщила, что системы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников, как было отмечено. Reuters 2 сентября не располагала подтвержденными данными о жертвах или серьезном ущербе в Бахрейне и Кувейте. Нынешний обмен ударами стал самым серьезным после нескольких недель относительного затишья. Новый виток начался 30 августа, когда Соединенные Штаты атаковали 2 иранские ракетные установки на острове Ларак в Ормузском проливе. Иран ответил ракетными ударами по американским объектам в Иордании. 31 августа 2 супертанкера, перевозившие саудовскую нефть, были атакованы неизвестными снарядами при выходе из Ормузского пролива. Ответственность за эти инциденты не была установлена. США связывают нынешнюю операцию в том числе с угрозами торговому судоходству и попыткам Ирана устанавливать морские мины. Президент Трамп после начала американской операции предупредил Тегеран, что ответ на удары приведет к еще более масштабной атаке. После того, как Иран все же нанес ответные удары, Трамп заявил, что следующий американский удар может быть нанесен, как он сказал, на гораздо более жестком и высоком уровне. При этом еще днем 1 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиян заявлял, что Тегеран готов соблюдать условия достигнутых в июне промежуточных договоренностей, если свои обязательства выполнит Вашингтон. Авианосец «Абрахам Линкольн», который провел в море около 286 дней, прибыл в таиландский порт Лаемчабанг, расположенный рядом с Паттайей. 5000 членам экипажа «Абрахам Линкольн» впервые за 9 месяцев представилась возможность сойти на берег. Стоянка в Паттайе, призванная поднять моральный дух военнослужащих, серьезно пострадавших во время длительного похода, продлится 5 дней. Авианосец вышел в море из Сан-Диего в ноябре 2025 года. Последний его заход в порт был на Гуаме в декабре. Абрахам Линкольн принимал активное участие в военных действиях против Ирана, однако из-за невозможности использовать базу в Бахрейне экипаж не получал необходимое снабжение, а вышедшие из строя узлы, включая туалеты, не удавалось отремонтировать. Мы об этом говорили, также говорили о том, что сообщалось и о попытках самоубийства на борту. Цитирую, наше прибытие в Лаемчабанг предоставит морякам и морским пехотинцам заслуженную возможность отдохнуть и зарядить батарейки, так заявил командующий 3-й авиационной ударной группой контр-адмирал Роберт Лагран. Ожидается, что моряки потратят в городе сотни тысяч долларов. Но полиция прилагает дополнительные усилия для обеспечения безопасности, одновременно призывая владельцев бизнесов проявить себя хорошими хозяевами и не пытаться нажиться на американских гостях. Накануне прибытия правоохранительные органы провели операцию против проституток. Но, кстати, американским военнослужащим практически запрещено пользоваться услугам проституток и покупать какие-то, там даже не сказано наркотики, а марихуану даже. Несмотря на то, что официально проституция в Таиланде запрещена, Паттайя, знаменитая своей ночной жизнью, один из главных центров мировой секс-индустрии. Здесь проституток насчитываются десятки тысяч. США удалось пресечь канал финансирования Хамас через криптовалюту. По данным ФБР, группировка Хамас запустила схему сбора пожертвований с 2019 года, используя для этого несколько онлайн-платформ и мессенджеры. Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило, что изъяло более 560 тысяч долларов в криптовалюте, предназначенных для поддержки Хамас. Помимо этого, правоохранители взяли под контроль домены веб-сайтов и платформы, которые использовались Хамас для сбора средств и вербовки новых участников. Цитирую, «Мое послание Хамас, ваши сети небезопасны, ваша криптовалюта уязвима, и мы не остановимся, пока не оставим вас без инструментов ведения войны». Так заявила американский прокурор по округу Колумбия Жанин Пирро. Организация признана Хамас террористической в Израиле, США, странах Евросоюза, Канаде, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, в Австралии и Аргентине. В 2025 году сотрудники ФБР, по сведениям от конфиденциального источника, обнаружили публикации в мессенджерах с призывами отправлять виртуальную валюту на связанные с Хамас IP-адреса. На основе этих данных американские суды выдали ордера на отслеживание и блокировку криптодонатов. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
4: Они очень знающие адвокаты.
5: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
6: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
7: Потому что существует здравый смысл.
3: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
0: 23-летний Тайлер Робинсон не признал себя виновным в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. При этом судья постановил, что прокуратура может ходатайствовать о смертной казни в ходе судебного разбирательства. Житель штата Юта Тайлер Робинсон отрицает обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, которое в штате Юта квалифицируется как преступление, караемое смертной казнью, а также отрицает 6 других обвинений, связанных с убийством Кирка в университетском кампусе. Это было 10 сентября 2025 года. Адвокаты защиты пытались исключить смертную казнь из числа возможных наказаний, но прокуратура утверждала, что отягчающие обстоятельства, такие как стрельба в толпу в присутствии детей, оправдывают судебное разбирательство с возможностью применения смертной казни. 31-летний Кирк, соучредитель организации Turning Point USA, был ранен в шею во время выступления в университете Юта-Вэлли в Ореме и впоследствии скончался. Обвиняемый во вторник предстал перед судом города Прово. На слушании также присутствовали вдова Кирка Эрика, мать их двоих детей, а также его родители Роберт и Кэтрин. В заявлении, опубликованном после этого, семья Кирка отметила, что решение судьи является важным шагом в их борьбе за справедливость. В заявлении говорится: «Каждый шаг в этом процессе несет на себе тяжесть всего того, что убийство Чарли отняло его у семьи, особенно у его детей, которые будут расти без отца». Конец цитаты. Слушания продолжались 5 дней. Прокуроры изложили свои доказательства, подтверждающие наличие вероятной причины для проведения судебного разбирательства. К ним относились ДНК, якобы связывающая Робинсона с орудием убийства и другими предметами, изъятыми на месте преступления. Признание, которое Робинсон якобы сделал своим близким. Записанное на видео заявление его сожителя и возлюбленного Лэнса Твикса. Цитирую, «Существует гора доказательств, подтверждающих, что стрелок именно Робинсон», так заявил в суде прокурор Райан Макбрайт, сославшись на видеозапись, которая, по его словам, показывает Робинсона, как он сказал, одетого для убийства на территории кампуса в день стрельбы. Цитирую, «Мы знаем, что обвиняемый – стрелок. Во-первых, благодаря видеозаписям. Во-вторых, благодаря ДНК. В-третьих, благодаря его признаниям. И в-четвертых, благодаря косвенным доказательствам», – сказал Макбрайт. Прокуроры заявили, что обвиняемый, бывший стажер-электрик, состоял в отношениях со своим соседом по комнате и считал консервативные взгляды Кирка, особенно по вопросам трансгендерности, отвратительными, что, по их мнению, послужило мотивом преступления, и прокуроры также перечислили отягчающие обстоятельства, обвинив подсудимого в том, что он рисковал жизнями других людей, когда, как утверждается, открыл огонь в сторону Кирка, окруженного другими людьми. Там были, в общем-то, несколько тысяч человек народа на этом мероприятии. Цитирую, «Прошло 356 дней с тех пор, как Тайлер Робинсон убил Чарли Кирка», заявил прокурор Чад Грунандер. «Настало время передать подсудимого суду и официально предъявить ему обвинение. Сегодня». Конец цитаты. Адвокаты защиты пытались посеять сомнения в отношении доказательств, собранных обвинением. В ходе июльского слушания они подняли вопросы о процедуре и квалификации дававших показания экспертах. Адвокаты Робинсона неоднократно возражали против прямой трансляции судебного разбирательства. Судья Тони Граф вновь выслушал аргументы по этому вопросу во время закрытого заседания во вторник утром, то есть перед началом заключительных выступлений, но вынес решение в пользу прозрачности в деле, породившем теории заговора. Во вторник защита пыталась преуменьшить значение отягчающих обстоятельств, изложенных прокурорами, утверждая, что ни одна пуля не попала ни в кого из толпы, кроме Кирка. В июле суд заслушал показания и увидел, как обвиняемый предположительно неоднократно исследовал территорию кампуса в день, когда был застрелен Кирк. Он пообщался с членами Turning Point USA и пообедал в ресторане Chick-fil-A, а затем вернулся на кампус в другой одежде. Новая одежда включала, как сказано, длинные брюки, в которых он спрятал винтовку, так заявил Макбрайт. Согласно доказательствам обвинения, представленным в ходе июльского слушания, ДНК Робинсона была обнаружена на винтовке его деда, спрятанной после стрельбы в лесном массиве недалеко от кампуса, а также на полотенце, в которое она была завернута, и на отвертке, найденной на месте преступления. Макбрайт также сообщил суду, что гравировка, обнаруженная на гильзах с места стрельбы, предположительно сделана инструментом Dremel, изъятым из дома, где подсудимый жил со своим сожителем. В июле во время судебного заседания была показана видеозапись допроса Твикса, проведенного прокурорами. Сосед Робинсона по комнате Твикс свидетельствовал, что подсудимый признался в стрельбе, плакал и говорил, что жалеет о содеянном. Робинсон в сопровождении своей семьи и соседа сдался властям на следующий день после убийства. Следующее судебное заседание назначено на 23 октября, когда, как ожидается, будет определена дата начала судебного процесса. Сын Джона Леннона и Йоко Оно, Шон Леннон, впервые стал отцом в 50 лет. О пополнении в семье он сообщил в Инстаграм. Что же, мы с Шарлоттой хотели бы объявить, что действительно создали человека, его зовут Аврелий. Подписал Шон Леннон совместное фото с давней возлюбленной 39-летней Шарлоттой Кэмп Мюль. И новорожденным фотография такая была. На другом фото Леннон запечатлен с ребенком на руках. Еще на одном представленном им снимке с младенцем изображена Кэмп Мюль. Она также разместила на своей странице в Инстаграм несколько кадров с сыном. Например, на одном из них Кэмп Мюль на пляже, а младенец отдыхает в слинге. Как уточнили в журнале People, Кэмп Мюль и Шон Леннон встречаются с 2007 года. Они познакомились на фестивале Коачелла. Пара работала вместе над множеством проектов, среди них музыкальная группа The Ghost of a Saber-Tooth Tiger. По данным New York Times, в качестве модели Кэмп Мюль работала с 12 лет. Девочку заметил скаут на конкурсе чтецов в Атланте. Она была лицом бренда косметики Maybell Line, а также принимала участие в компаниях таких брендов, как Tommy Hilfiger и Dior. Кэмп Мюль снималась в кино, например, ее можно увидеть в сериале «Покер Фейс» и хорроре с элементами комедии Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Шон Оно выпустил 4 сольных альбомов, то есть Шон, фамилия его не Леннон, а по маме Йоки Оно, Шон Оно. Также он выпустил 5 совместных пластинок со своей матерью Йоко Оно и 3 сборника в составе рок-группы The Claypool Lennon Delirium. Кроме того, он спродюсировал несколько чужих проектов, в том числе альбом Ланы Дель Рей 2017 года и записал с ней дуэт Tomorrow Never Came. Ранее он признавался, что не понимал, как заполнить пустоту от утраты отца Джона Леннона. Научиться исполнять, цитирую его песни на гитаре, стало для меня способом перенести эту потерю посредством занятия, благодаря которому я смог ощутить связь с ним, заметил Шон Леннон. Напомню, что Джон Леннон был застрелен Марком Дэвидом Чапманом возле дома Дакота в Манхэттене в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года, то есть 46 лет назад. Леннону было тогда 40 лет, он 1940 года рождения. Чемпмен несколько часов прождал исполнителя возле здания. Он 5 раз выстрелил в спину Леннону, когда тот возвращался домой с супругой Йоко Оно. Это было в 10 вечера. После убийства Чемпмен сел неподалеку от места преступления и держал в руках книгу Селлинджера «Над пропастью во ржи». Полиция арестовала Чемпмена через несколько минут. В тюрьме Чемпмен отбывает наказание и до сих пор. Всякий раз ему продлевают срок, не выпуская на свободу. Мы несколько раз в нашей программе в разные годы об этом говорили подробно. OpenAI объявила, что ее следующая модель искусственного интеллекта под названием Astra впервые среди разработок компании достигла, как отмечено, критического уровня возможностей в области кибербезопасности по внутренней шкале Preparedness Framework. Как отмечается в официальном сообщении OpenAI, модель способна самостоятельно находить ранее неизвестные уязвимости и создавать способы их эксплуатации в хорошо защищенных компьютерных системах, не нуждаясь в пошаговых указаниях человека. В ходе испытания Astra получила максимальный результат в тесте Exploit Bench, предназначенном для проверки способности искусственного интеллекта создавать эксплойты для известных уязвимостей. В другом тесте модель обнаружила 2 ранее неизвестные уязвимости нулевого уровня и использовала их в цепочке атаки. OpenAI сейчас сообщает о них разработчикам соответствующего программного обеспечения. В испытаниях на защищенных системах Astra смогла самостоятельно построить цепочку взлома браузера с выходом, что называется, из песочницы, а также повысить свои привилегии привилегий в защищенной операционной системе от обычного пользователя до root. OpenAI намерена выпустить Astra в ближайшее время, но наиболее мощные возможности в сфере кибербезопасности первоначально будут доступны лишь ограниченной группе тестировщиков, а затем специалистам по защите компьютерных систем через программу Daybreak Blue. Для обычных пользователей будут действовать дополнительные ограничения. Система мониторинга сможет замедлить, приостановить или полностью прекратить выполнение задания, если сочтет действия модели потенциально опасными или несанкционированными. Компания предупреждает, что такие меры иногда могут затрагивать и легитимные задачи, не связанные напрямую с кибербезопасностью. Подготовка Astra проходила на фоне июльского инцидента. Мы тогда говорили тоже в нашей программе об этом. Тогда тестировавшиеся OpenAI агенты искусственного интеллекта вышли за пределы предназначенной для них среды и атаковали платформу Hugging Face. Сама Astra в этом инциденте не участвовала, однако OpenAI временно приостановила часть работ и ужесточила требования безопасности. Крупнейший остановленный цикл обучения был возобновлен 28 августа. Компания заявляет, что опыт этого инцидента был учтен при создании системы защиты Astra.
12: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Вы на правильном канале. RTN. Не переключайтесь.
1: Когда-то в Карпатских горах жили знахари и ведуньи. Они собирали травы и исцеляли людей. Но самое главное, они исцеляли человеческие души. Алая Русалина из рода карпатских знахарей поможет вам исцелить ваше душевное состояние и изменить вашу судьбу. Сохранит семейный очаг, вернет любовь и подскажет, как решить ваши проблемы. 718.
2: В Нью-Йорке полдень.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Глава Пентагона Пит Хексет сообщил друзьям и соратникам, что рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году. Он пока не принял окончательного решения, но обсуждает такую возможность с людьми из своего ближайшего окружения. До этого президент Дональд Трамп заявил спонсорам, что следующим главой государства должен стать Джей Ди Венс. Утверждает Washington Post, по данным издания, он уже негласно выбрал Венса следующим лидером республиканцев, но может передумать. Согласно данным правозащитных организаций, штат Нью-Йорк занимает первое место в стране по показателю непредсказуемости одобрения кейсов на убежище, асайлум. Консервативные судьи отклоняют до 97% заявок. Таким образом, решение по каждому миграционному делу во многом зависит от личной статистики каждого конкретного immigration judge. Миграционные суды Нью-Йорка отличаются радикализмом. Судьи часто отклоняют даже идеальные кейсы с большим количеством фактов преследования. Как результат, заявителям приходится подавать апелляции. В некоторых случаях выиграть апелляцию легче, чем получить одобрение консервативного судьи в стенах Immigration Court. Премьера фильма «Луки Гуадинья Artificial. Искусственный» состоится 5 октября в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Показ пройдет в Линкольн-центре. Ожидается, что на премьере будут присутствовать Гуадинья и актерский состав, в том числе Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбара, Купер Хоффман и Джейсон Шварцман. Фильм рассказывает о событиях ноября 23 года, когда Сэм Альтман был внезапно уволен с поста гендиректора OpenAI, а затем вернулся. Борисов играет сооснователя компании Илью Суцкевера.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас 2 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 419 пунктов, 0,8%. 52 767 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 55 пунктов, 0,7%, 7631 была конечная точка. И Nasdaq упал на 271 пункт, остановился на отметке 26 100, минус 1%. Транспортный индекс потерял 2,5%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,2%. Военные действия в Иране и поднятие банковского интереса сыграли свою отрицательную роль, и биржа вчера пошла вниз. Сегодня нефть минус 59 центов, $89, 64 цента стоит один баррель нефти. Америка сделала сделку с Венесуэлой, и теперь венесуэльские месторождения будут разрабатываться американскими компаниями. И только что, выступая по телевизору, наш министр энергетики сказал, что мы сможем, Америка сможет очень быстро понизить цены на нефть. Очень быстро понизить цены на нефть, опустить их ниже $70 за один баррель. Золото минус 14,50. Сегодня с утра $4381.90 за одну унцию. Серебро минус 35 центов, $65.02 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,537%. За 10 лет можно получить 4,478%. И за 30 лет госбумаг можно японский Никей упал на 2,9%, Шанхай минус 1% и Гонконг незначительный минус. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 99 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 2 и Nasdaq минус 82 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, прежде всего, значит, вот сборка того, что считают аналисты и инвестиционные банки. На первом месте Dell. Во-первых, они вчера объявили квартальные результаты, которые были намного лучше, чем ожидалось. Dell вчера закрылся на отметке $425. В данный момент они торгуются в районе $465. Между $465 и $466. То есть они поднялись больше, чем в районе 10%. Они поднялись. И новый таргет Dell $600. $600. И наверняка они правы, потому что Dell дал очень хороший прогноз на будущее. Rocket Lab, AST, Space Model и Planet Labs и Hawkeye 360 стоит покупать, считает один из инвестиционных банков. Tesla теперь Equal Weight, считает другой банк. Apple Overweight. Apple можно держать побольше. Nvidia надо держать побольше и покупать. Wise надо покупать. Marietta, Martin Marietta, с ними тоже будет все очень хорошо. Taiwan Semiconductor покупать. Intercontinental покупать. Oracle надо покупать. Новый таргет $290 за одну акцию. Ранее было 320. Цена была пониже, цена понижена до 290, но сказано, что их все равно надо покупать. NIO теперь нейтральный. NIO – это китайская автомобильная компания, которая делает электрические автомобили. Chemung Financial теперь будет вести себя хорошо, считает наш банк, Raymond James Bank, в котором я работаю, SpaceX, стоит покупать. Новый таргет $280, считает один из инвестиционных компаний, из больших инвестиционных компаний. Deutsche Bank надо покупать, Matador Resources, с ними будет все хорошо, Materion покупать. OEG Energy будет вести себя хорошо, USA Rare Earth покупать, DraftKings и Flutter будет вести себя хорошо. SiriusXM сегодня статья целая есть о том, что аналисты пропустили эту компанию, и ее стоит покупать. Tempus AI, с ними все будет хорошо. Almonty Element Solutions надо покупать. Цены, которые сегодня изменились. Vertiv сегодня с утра упал на 1%. Это инфраструктура, компания Artificial Intelligence, компания, которая занимается инфраструктурой. Они объявили свои квартальные результаты. Sirius XM поднялся на 3%. Dell поднялся на 8%. Palo Alto объявил свои результаты. Они упали на 2%. MongoDB упала на 13%, и Credo Technologies минус 9% сегодня с утра. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам ровно через по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, СИОЭКС, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски «Черносмородиновый очищающий крем». Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы, это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы, пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 21-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Тельца. Символ дня – конь. Энергетика этих лунных суток пробуждает в человеке активное начало. День придаст нам необыкновенную храбрость. Можно решиться совершить любой поступок, о котором раньше боялись и думать. Это время рекордов и подвигов. Но одно важное условие. Сегодня нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. А вот Овнам сегодня нужно вспомнить родных и близких. Обязательно позвоните. Кому-то из них может понадобиться ваша помощь. К сложным моментам сегодняшнего дня отнеситесь с присущим вам чувством юмора. Тельцам сегодня, возможно, придется по-новому взглянуть на старых знакомых и друзей. Не воспринимайте близко к сердцу действия и слова некоторых из них, ведь одни из ваших лучших качеств – это великодушие и мудрость. Близнецам звезды советуют не грустить.

0: подумайте о себе. Запланируйте свидание, можно и на кухне. Отключите телефон и устройте небольшой праздник. Одно предупреждение – не переедайте. Весам звезды рекомендуют найти время для прогулки или легкой пробежки, чтобы потом не сидеть на приеме у врача. Движение, музыка и любовь сегодня у вас на повестке дня. Очень удачный день для скорпионов, только всезнающие звезды рекомендуют сегодня особенно беречь позвоночник, тазобедренный пояс и крестец. Избегать сильной нагрузки в этой области. Возможны признания, так что будьте начеку. Многие стрельцы сегодня будут нуждаться в поддержке друзей, так как эмоции будут зашкаливать. Контролируйте свое эмоциональное состояние и придерживайтесь режима дня и сбалансированного питания. Пейте достаточное количество воды. Козерогам сегодня нужно быть внимательнее к приметам дня. Позвонила незнакомая женщина, избегайте конфликтов. Мужчина, возможны финансовые поступления. Услышали голоса детей? Воздержитесь от пустых разговоров. А вот водолеи, как правило, в приметы не верят, и поэтому им звезды советуют проявить больше внимания младшим членам семьи и забыть на время обо всех проблемах. На любовном фронте от вас тоже ждут активности. Не пропустите этот день. Рыбы полны энергии и сил, и храбрости вам сегодня тоже не занимать. Накопилось что-то сказать не очень доброжелательному знакомому или соседу? Позвоните, но все же не перегните палку, переживает астролог. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, и мне остается пожелать вам всем счастливых встреч, добрых улыбок и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Слушайте нас в интернете. 3W.

0: Волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно.
1: А результат.
2: А результата нет, ну так окей, по науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования. По прошествии месяца уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот, теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что... Я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке. Для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
2: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства и недостатки. И нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые... устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано для всех типов кожи ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни... ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
2: Да, да, значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене был... Было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени... и так далее, делают эти уколы, это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе, это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер, любой. Это очень важный.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то
2: Да,
1: кожа
2: да.
1: гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
2: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
2: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо.
0: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: YouTube канала Форума Свободной России. Начинаем наш традиционный итоговый стрим с Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Гарри Кимович, много разных тем. Конечно, самая обсуждаемая тема этой недели – это визит главы ЦРУ. Но я бы хотел начать с американского вопроса. Вот сегодня на картах Google Maps озеро Онтарио переименовали в американское озеро. А как в американском обществе реагируют? Потому что это уже получается такое третье глобальное изменение географических объектов. Ну, хорошо, там возвращение названия Маккинли, оно, скажем так, такое, как бы, такие изменения уже были. Как в Америке воспринимают подобного рода изменения? И можно ли это будет потом как-то отмотать назад? Или озеро Онтарио теперь у американцев всегда будет называться, как оно там, американское называется, да, сейчас озеро?
1: Озеро Америка.
0: Озеро Америка, да.
1: Я не знаю механизма вообще переименования. В принципе, ну, с Трампом очень многие вещи происходят как бы вот спонтанно. Но история с Пиком Маккинли, но она все-таки внутриамериканская, как бы она там никого не касалась. Что касается Мексиканского залива и озера Онтарио, это вопрос, который как выходит за чисто американскую компетенцию, потому что касается, ну, в случае с Мексиканским заливом, как минимум Мексики, хотя я не уверен, там, может быть, он касается и других стран тоже, потому что все-таки это такая большая водная акватория. А Лейк Онтарио, ну, это как бы пограничное озеро. Системы Великих озер, по-моему, самое маленькое озеро.
0: Да,
1: вот. Ну, там находится самый большой, как бы, канадский город Онтарио, вообще канадская провинция. Ну, там есть, кстати, одновременный город Онтарио, но столица, естественно, Торонто. Торонто самый, как бы, да. Центр, финансовый центр Канады. Ну, что можно сказать по поводу действий Трампа? Это как бы не единичный акт. На самом деле, каждый день американское общество сталкивается с очередными, я не знаю, выкрутасами Трампа, ну, потому что тексты, которые появляются на этой Truth Social, на его нетворке, постоянные твиты, ну, они явно указывают на то, что это не только 80 лет, но это, в общем, еще и трамповские 80 лет. Это абсолютная безнаказанность, уверенность в том, что, как говорится, ему все можно, и явное, как бы, ну, перемещение в параллельную реальность какую-то свою. А при этом люди, которые должны были бы, конечно, реагировать, по большому счету мы понимаем, так же, как и с Байденом должна была использоваться 25-я поправка, которая должна все-таки убирать человека, не способного выполнять функции. А в данном случае, как бы, в общем, республиканцы ответственные должны были бы это сделать, но никаких шансов на это нету. То есть те люди, которые должны были бы ограничить этот по-настоящему позор для Америки, они, в общем, подыгрывают. Поэтому, как бы, у Трампа это прогрессирует. Как к этому относятся простые американцы, сказать трудно, но можно косвенно догадаться, что республиканцы заплатят очень большую цену в ноябре. Вот буквально вчера я как раз смотрел, в общем-то, данные опросы по Сенату, значит, выборы в Сенат. И вот как раз штат Мичиган, вот он как раз находится там, вот в этой системе больших хозяев. А демократы там выдвинули, ну, абсолютного экстремиста, исламиста. Ну, то есть при нормальных условиях этот человек не может там реально выиграть как бы general elections, главные выборы. Причем против него выступает достаточно умеренный, как бы разумный республиканец Майк Роджерс, у которого единственный грех – это просто, ну, то, что он просто лежит под Трампом. В целом Майк Роджерс, как бы, если посмотреть на его там голосование, на его там поддерживает Украину, кстати, тоже, у него все было хорошо, как бы. Но он под Трампом лежит. А вчерашний опрос, очень, кстати, это такой, ну, считается как бы высококачественный, дал плюс 4 перевес Абдулу. Я подозреваю, что это связанные вещи, на самом деле. То есть ощущение, что Трамп перебьет все. И антисемитизм многих это левых демократов, ультралевых, и их там исламизм, и их там просто как бы их там совершенно невероятные там социалистические эксперименты. Просто ровно потому, что Трамп делает это каждый день. Вот я думаю, что выборы просто, они зафиксируют, что демократам все, что надо делать, это просто цитировать Трампа. А при этом он не заботится о том, что он говорит, он выступает перед там толпами там восторженных, как бы, своих почитателей. Ну да, их много, их миллионы в Америке. Но рейтинг Трампа последний, ну, я не знаю, доверять или нет этому, но рейтинг поддержки, approval, так называемое, одобрение, упал ниже 30%. И, кстати, мне кажется, это соответствует вот, вот общему настроению. Ну, Трамп обещал закончить войны. Вот, как бы, его лозунги были, что вот Харрис, демократы, это будут войны новые. Ну, итог все видят. В принципе, войн стал больше, ничего не закончил. Трамп открыто говорит, что вы сейчас война идет, поэтому нам некогда заниматься там вашими там всякими социальными программами, медикейдом там и так далее. Но это все фиксируется. То есть есть ощущение, что я говорю, цена, которую будет заплачена республиканской партии за вот этот произвол трамповский, ну, там, очевидно, еще коррупция. Сейчас большая история с Венесуэлой это идет, в принципе, когда, в общем, Трамп по существу, в общем-то, устраивает такой междусобойчик между своими людьми и венесуэльской диктатурой. То есть там Мадуро убирали формально для того, чтобы восстановить демократию, ну, а сейчас выясняется, что это все это нефтяные сделки. Вот. На фоне также как бы постоянных разговоров и свидетельств того, что состояние семьи Трампа растет не по дням, а по часам, такой просто там уже какие-то зашкаливающие миллиарды, я думаю, что вот озеро Америка впишется в эту концепцию, которая, мне кажется, просто будет сформирована в головах у огромного количества избирателей. Потому что, ну, сегодня там горючее почти в два раза дороже стало стоить, в общем-то. И на это американцы реагируют. Ну, в целом, как бы, вот есть ощущение большого дискомфорта. И я говорю, что очень интересно, у демократов настолько уязвимых мест сейчас. И по ним пытается бить. Вот Fox News, в принципе, вот аудитория вот эта, которая колеблется. Она смотрит на Мандани, она смотрит на, вот, на этого Абдула, она смотрит на вообще, ну, там столько уродств. Но вот они посмотрят, а потом Трамп снова что-то напишет. И как бы, а так как Трамп как бы пишет это постоянно, и это все расходится гигантскими, как говорится, ну, онлайновыми тиражами, то с этим бороться будет, конечно, очень сложно. А судьба озера Онтарио, я не знаю, я не знаком опять с этим, с возможностями там, Конгресса или там, будущего президента. Но мне все-таки кажется, что если с Мексиканским заливом там сложнее, там залив, как бы, вот, его все равно называют Мексиканский залив на многих картах. Как бы, значит, он в Америке просто по-другому. Что касается озера Онтарио, я полагаю, что ему вернется его название, потому что нетрудно представить, что новая администрация, даже вообще Конгресс, когда сейчас новый появится, что они, в общем-то, очевидно, акт такой недружественный по отношению к Канаде. Может, с Канады у Трампа вообще не складывается. Тут главный враг сейчас стал Канаду. То есть тоже люди воспринимают. То есть Трамп, который говорит только хорошее о Путине, о Си Цзиньпине, ну, о северокорейском диктаторе. Вот. Он при этом как бы там просто брыжет слюной там, и не стесняется в эпитетах, когда говорит про Канаду или про Европу.
0: А вы говорили, это выборы в Сенат, да, в штате Мичиган?
1: Ну да, в Америке же каждые два года обновляется состав Конгресса, а в Сенате раз в 6 лет. И вот сейчас как раз место освободилось в Сенате, и там сейчас вот, там 34 человека как бы, ну, переизбираются. И вот одно из них – это в Мичигане. И это потенциально как бы вот это место, которое как бы республиканцы надеялись забрать. Вот. Но я все равно считаю, что как бы там все может случиться, потому что у Абдула такой хвост, я говорю, такой исламистско-коммунистический вот, и антисемитский. Вот. Но не исключено, что Трамп перебьет. То есть Трамп, даже такая задача, как говорится, у Трампа может оказаться по плечу.
0: Звучит даже, честно говоря, у меня Абдулла ассоциируется с «Белое солнце пустыни». Вот докатили, что...
1: Знаешь, честно говоря, тот Абдулла гораздо симпатичнее этого Абдулла.
0: Тот лучше, да, Абдулла. Но вообще с современных-то времен посмотреть, тот Абдулла, он чем занимался? Он занимался национально-свободным движением. Он вообще
1: боролся. Он защищал, понимаешь, проблема, разница в том, что этот Абдул навязывает американскому обществу там вот эти нормы, там, шариатские, в принципе, по большому счету. Что он там не говорил, как не прятался, вот, в принципе, мы видим, что происходит в тех районах Мичигана, вот, где доминирует мусульманское большинство. А тот Абдулла, он тоже отстаивал те же там, тоже, понимаешь, и там женщины закрытые были, здесь только там это их был мир, как бы это был мир, в котором они жили, как бы, ну, жили, и, в общем-то, они не собирались это распространять на Петербург или Москву, вот, так что здесь, нет, здесь, как говорится, много событий происходит, сейчас, кстати, гораздо более серьезный кризис вот в этих отношениях между районами, в которых доминирует мусульманское большинство и как бы, ну, я хотел сказать, местными жителями. Ну, ситуация в Англии гораздо более напряженная. То есть в ряде крупных английских городов, я думаю, что все на грани находится социального взрыва, там, именно потому, что явный, вот, как говорится, явный перекос. То есть одно дело...
0: Баланс, да.
1: Ну, слушай, там городской совет города Бирмингема, по-моему, второй город в Англии по размеру, сейчас дебатирует вопрос о запрете английского флага для избежания конфликтов. Еще раз задумаемся.
0: Это при том, что там тема. Рождество уже они запрещают.
1: Не, не, тогда, нет, нет, английский флаг в Бирмингеме запрещают. Да. Вот, при этом там, естественно, поднимается пакистанский флаг, там, значит, отмечают там рождение государства Пакистан. А вот с английским флагом проблема. Ну, посмотрим, как долго это продлится, потому что совершенно очевидно, что в Европе сегодня иммигрантская тема становится ключевой. И если мейнстримовские партии не сумеют как бы все-таки ну, себя как бы позиционировать правильно, то ну, перекос, как говорится, ну, люди будут голосовать за тех, кто, в общем, готов будет защищать их идентичность.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы. Несколько вопросов мне редактор уже прислали. Также напоминаю, что очень хорошо будет поставить лайк трансляции, чтобы ее продвинуть в алгоритмах YouTube. С алгоритмами YouTube они такие чудные, поэтому ну, лайки точно помогают, комментарии помогают, наверное. Игорь Кимович, ну, главная тема, которая обсуждается вот уже несколько дней, это визит Рэдклиффа, главы ЦРУ, неожиданный визит, такой полузасекреченный. Трамп все это откомментировал, были инсайдерские какие-то, инсайдерская информация была, политика сообщала о целях этого визита. Сейчас это издательство Axios написало, что речь шла о проведении саммита на троих с Путиным и, значит, Зеленским. Исходя из той информации, вот, Игорь Кимович, которую вы читали, видели, все-таки про что был этот визит и насколько это значимое событие и как его рассматривать?
1: Ну, событие как минимум неординарное, потому что там директор ЦРУ, там, в общем, он обычно не путешествует по разным странам для того, чтобы там провести короткий разговор какой-то. Это означает, что ситуация достаточно серьезная, требующая как бы личного присутствия. Мне кажется, важно все-таки зафиксировать, что по дороге в Москву самолет приземлился в Риге.
0: Да.
1: Поэтому, в общем, определенную...
0: И по дороге назад тоже.
1: Ну да. Значит, ну, как я понимаю, не эксперт, но я думаю, что этому самолету заправка не нужна была. Значит, остановка в Риге имела какое-то отношение к тому, что обсуждалось в Москве. Учитывая, что все больше и больше как бы есть свидетельств тому, что путинская эскалация может включать в себя переход натовской границы, причем именно в районе Эстонии или Латвии, наверное, здесь есть связь. То есть не наверное, здесь наверняка есть связь. То есть уже только ленивый не говорит о том, что риск вот военной конфронтации, пусть даже ограниченный, он реален. Это не мы, как бы, городские сумасшедшие, мы там год об этом назад говорили, ну, все там просто пальцем у виска крутили. Сейчас это стало мейнстримовской темой. Просто реально стало мейнстримовской темой. Я просто вот, как, знаю, в Америке сейчас это просто, это американское вот, сообщество, вот это политическое, это активно обсуждает. Ну, про Европу я уже не говорю. В Европе, там, от Германии и далее на восток, это просто главная тема. И вероятность таких событий, вот, такого как бы критического поворота, эскалации, ну, она оценивается как минимум 50%. Ну, вот это уже видно по всему, и по частным разговорам, и по прессе. Да, они стараются, конечно, минимизировать как бы негатив на публику. Вот это, на самом деле, проблема очень многих сейчас западных политиков, находящихся вот в этой зоне вот, потенциального конфликта. Есть страх, как бы, знаешь, вот сказать, то есть на самом деле, да и нет, не говорите. А убивают, как бы, знаешь, мессенджера. Вот политическая смерть может стать результатом того, что вот кто-то скажет, что вообще там грядет такое трагическое развитие событий. И если это происходит, то в сознании людей, как бы, этот человек или эта группа людей оказываются так или иначе связанными. То есть это может быть просто, как бы, знаешь, политическая аннигиляция. Поэтому вот такие идут странные маневры, как бы предупредить людей, не особенно как бы, ну, чтобы связывая себя с таким потенциальным поворотом, который, я повторяю, становится все более и более реальным. Теперь с темы более-менее понятно. Как бы. Теперь вопрос, что предлагал Радклифф. Ну, не исключено, что у этого визита могла быть как бы такая подоплека, то есть двойное дно. Это, скорее всего, конечно, какое-то поручение от Трампа. Я не исключаю, учитывая, что многие, в общем, в Америке, как бы, они понимают, что следовать чисто в фарватере, как бы, трамповской политики для страны вообще самоубийственно, то не исключено, что есть еще какие-то зазоры здесь. То есть не исключено, что у Радклиффа были еще какие-то месседжи, которые, может быть, и не были полностью согласованы с Трампом. Во всяком случае, как бы, значит, американская информация четко указывает на то, что, как бы, такая угроза есть, и Америка должна определиться. Потому что в случае, как бы, нарушения сухопутной границы, ну, вопрос пятой статьи становится, как бы, во всей своей красе. И учитывая, как бы, все, что мы знаем о Трампе, есть большие сомнения, что американский верховный главнокомандующий даст приказ. Что будут делать американцы, там генерал в Европе, ну, никто пока точно не знает, но, в общем, вообще-то они должны ждать команды из Вашингтона. Вот поэтому, как бы, я затрудняюсь сказать, что точно хотел Радклифф предложить. Была ли это прямая угроза? Была ли это попытка разведать того, на что готов пойти Путин и его окружение? Предложение встречи на троих, ну его можно предлагать сколько угодно. Ну, как бы, мы все понимаем, что это, ну, предложил, ну, и, ну да, в очередной раз предложил. Была ли, вот самое главное, была ли в поездке Радклиффа заложена какая-то прямая угроза или нет?
0: От кого кому? От американцев русским?
1: От американцев, да, на самом деле, опять, ну, мы же понимаем прекрасно, что, ну, вот заменили Трампа сегодня на Рейгана, и тема закрылась просто. Просто закрылась тема, у нее нету просто. Вот все эти там, эти депутаты какие-то всякие там вылезают, там орут что-то, кричат, мы тут... Тем больше не будет. То есть возможности просто прижать Путина и всю эту шайку-лейку, ну, у Запада они есть. Вот. Но опять мы слышим сегодня, Мерц говорит, вот-вот приходит информация. Готов обвинить Россию в том, что готов. Ну, все видят, все знают. Информация уже вот через голову уже. Значит, четвертая статья НАТО давно могла быть уже не пятая, четвертая хотя бы до начала. Нет. Политическая трусость. В общем, я скажу, ну, калибр людей, которые противостоят Путину сейчас. Ну, не говоря о том, что, ну, с Трампом тут не вопрос калибра, а вопрос того, что он просто напрямую подыгрывает Путину. Причины опять оставим в стороне. То есть... Означает ли где-то Радклиффа, что появились какие-то как бы новые нотки в американском поведении? Не знаю. Мы увидим это в ближайшее время. Я не понимаю вообще, в принципе, о каком политическом диалоге можете речь. Ну вот, скажем, вот тоже президент Финляндии Штуб опять начал вот эту старую пластинку. Он как бы ближе всего к Трампу. Надо бы политический диалог. Вот вопрос президента Финляндии. А нельзя уточнить, я вот, ну, в силу, может, своей примитивности и, как бы, прямолинейности, потому что шахматы, черно-белая игра, вот это что такое политический диалог с военными преступниками? Или вы, господин президент, не считаете Путина военным преступником? Или вы считаете, что политический диалог должен включать в себя удовлетворение части путинских требований? Напоминаю, они включают в себя полный откат НАТО на границе 97-го года. То есть что мы обсуждаем в политическом диалоге после уже почти 5 лет полномасштабной войны, после неслыханного количества преступлений и фактически денонсации всех, как бы, ну, даже контуров международного права. Вот, поэтому, как бы, на мой взгляд, если в этом визите не заложена была какая-то вот, ну, ядовитая основа, скажем, просто вот прямая угроза, то это, ну, в какой-то мере будет повторение визита Бернса в ноябре 2021 года. Ну, приехал, ну, сказал большое дело, в принципе. Вот. А сказать, ну опять, разговаривать надо по-другому, как я уже говорил. А американские ракеты с ядерными боеголовками на границе Польши. Вот тогда можно поговорить. То есть сколько там время до лета до Москвы? 10 минут или меньше? Вот тогда начинается разговор политический. Так как мы видим пока откат, Трамп убирает войска из Балтии, сейчас из Польши, чуть ли не из Германии собирается убирать, то это и есть для Путина информация. Информация же как бы она, ну, есть словесная, а есть действие. Действие на сегодняшний день западных политиков, ну и в данном случае администрации Трампа, они убеждают Путина в том, что ну, как бы, его планы, они не вызывают той реакции, которой бы он боялся. Вот. А все, что мы знаем, в принципе, про то, что происходит в России сейчас, указывает на то, что эскалация неизбежна. То, что сейчас резко увеличился отток людей, то есть мы же видим, там люди начинают бежать, еще до объявления мобилизации, ну, все понимают. То есть как бы никаких сомнений в том, что Россия полностью перешла на военные рельсы, то, что Путин не собирается идти ни на какие уступки, и любой так называемый политический диалог будет включать в себя требования, ну, де-факто ликвидации независимости Украины, ну, это, мне кажется, достаточно очевидно. Вот. Поэтому ну, мы можем подождать, как говорится, посмотреть на результаты визита Ратклиффа, как бы на какие-то действия, но, честно говоря, ну, я бы не питал больших иллюзий все-таки по этому поводу, потому что Ратклифф все-таки работает на администрацию Трампа. Я повторяю, мог быть зазор все-таки. Ну, то, что Трамп работает против интересов Америки, сейчас об этом только ленивый не говорит. То есть это, то, что как бы, интересы Трампа и семьи Трампа расходятся с интересами Америки, свободного мира, ну, это уже как бы секрет Полишинеля. Вот. Поэтому будем но, ждать дальнейшего развития событий.
0: Многие этот визит восприняли как раз как индикатор того, что вероятность эскалации и вторжения в том или ином виде, гибридного, негибридного, она резко возросла. И поэтому это аналогия с Бернсом. Приехал в ноябре, вот да, спустя три месяца.
1: Нет, ну, это же очевидно. Нет, ну, все-таки сегодня к этому, Иван. Мы же мы видим.
0: Да.
1: Опять, мы анализируем ту информацию, которая есть в свободном доступе. Да, мы говорили уже несколько раз о том, что в мае-июне, наверное, были колебания. Да, наверное, шла борьба внутри, в общем, о том, идти ли до конца или все-таки искать какие-то компромиссы. Очевидно, что эти колебания закончились. Совершенно очевидно, что вот, я говорю, все действия российской власти от риторики до конкретных действий там, на земле, а дипломатические, как бы, так называемые инициативы, они все указывают на то, что эскалация в какой-то форме будет неизбежна. Но понятно, что какая эскалация может быть уже. Уже нарушение водной границы было многократное. Ну, про воздушную границу не говорим. Просто постоянно залетают дроны на натовскую территорию. Судя по всему, готовились акты саботажа, просто ну, террористические акты в Германии. А буквально пару дней назад в Польше просто арестовывают русских агентов, в принципе, значит, которые складировали оружие. Вот. Ну и при этом, естественно, идет постоянное политическое как бы, давление. То есть в 27-м году политическая карта Европы может измениться, потому что дружественные Кремлю партии, они ну, во многом, кстати, благодаря политике нынешних правительств, ну, или предшественников нынешних правительств, как скажем, в Германии, вот эта иммиграционная тема, она просто позволяет откровенно пропутинской ультраправой партии «Альтернатива для Германии» набирать очки. То есть она сегодня является ведущей политической силой. И пока не видно, как правительство Мерца в состоянии будет как бы, поменять общественное мнение, именно исходя из тех внутренних проблем. Но проблема немцев внутренняя – это одна история, а то, что АФД требует фактически как бы, развала антипутинской коалиции – это другая история. Вот я думаю, именно на эту аудиторию рассчитывает Путин. Вот эскалация этой осенью, она должна помочь АФД в Германии, Ле Пен во Франции, ну и всем пропутинским силам в Европе, там, той же Румынии там, и так далее. То есть там, где есть очаги политической нестабильности, и те, кто рвется к власти по такому удивительному совпадению, они всегда говорят о необходимости найти общий язык с путинской Россией.
0: Журнал «Бильд». Ну, он не единственный. Дональд Туск выступил с разговорами, вот, с рассуждениями о возможной эскалации. Достаточно конкретно высказывался. Журнал «Бильд» несколько сценариев опубликовал. Я про них чуть позже спрошу. Вопрос в Британии. Мы все смотрим на восточный фланг НАТО, но в начале недели Захарова, значит, там выступила от лица МИДа, наехала на Британию. И вот Daily Mail, не знаю, насколько Daily Mail является авторитетным источником, также написал и даже перечислил компании, которые, оборонные компании Британии, которые помогают Украине в производстве дронов, там, ракет, что они могут стать объектами российских ударов. То есть Британия как бы вышла на первый план с точки зрения риторики, там, заявлений и с точки зрения обращения на нее внимания, вот, с точки зрения военной угрозы, вот, на прошедшей неделе. Насколько реально вам вообще кажется удар про Британию? Не является ли это, скажем так, операцией прикрытия, опять же, запугать Британию для того, чтобы ослабить внимание с восточного фланга? И насколько адекватной в этой ситуации является реакция британского правительства, когда всерьез говорится об атаке, о возможных атаках на военные объекты Британии?
1: Что вы снова узнали? Ну, они угрожают. А почему не угрожать? Пока никакой реакции, адекватной реакции на угрозы и в том числе на действия, потому что уже же были атаки, взрывались военные заводы, уже теракт в Лейпциге, который готовился вот в аэропорту, он мог действительно стать по-настоящему трагическим. Вот. То есть постоянное появление дронов там в зоне аэропортов, резкое увеличение активности вот российских судов, то есть постоянные проблемы с кабелями, которые возникают. Ну, это как, ну, идет по-настоящему война, можно назвать ее гибридной, пока нет прямого столкновения. А эти угрозы стали давно уже частью как бы российского вот этого дипломатического этикета. Ответы, ну, они неадекватны, ровно потому, что Запад боится признать вот этот факт. Никакой реакции нету. То есть, вот, ну, вот, даже если Мерсия скажет, Россия там пыталась, Россия стояла за вот этим терактом, который предотвратили мы, и что? И какие действия? Почему до сих пор Таурусы не в Украине? А почему российский посол не выслан, например? Опять, если есть желание, как бы, вот, действительно, вот, защитить себя от этих угроз, надо исходить из того, что у врага есть уязвимые места. Вот Украина нащупала уязвимые места. Украина самостоятельно как бы ведет политику там санкционную, гораздо более эффективную, чем Европа. Вот все эти 21 пакет санкций, они не вписываются, как бы, вот если посмотреть как бы, вот по масштабу, в то, что Украина делает самостоятельно, выводя из строя российскую ну, энергетическую систему. Помочь надо было бы, конечно. Потому что удары достаточно эффективны. И то бешенство, с каким сейчас Путин реагирует, просто уничтожая гражданскую инфраструктуру в Украине, просто там трехдневные бомбардировки Киева, показывают, что это достигает цели. А что делает Запад? Ну, опять, возвращаемся. Значит, я не знаю, ну, честно, я устал повторять.
0: Да, понятно, да.
1: Вот там, угрожают. Новые санкции будут приняты. Ну, я еще раз прошу, а можно сделать так, чтобы нынешние санкции работали? Вот чтобы не попадали западные вот эти детали, компоненты в российские ракеты, без которых они летать не будут. Российские МПЗ не будут без них работать. А можно одну или две компании выбрать показательно, а штрафовать так, чтобы у пайщиков компании пропало всякое желание поддерживать такую политику и посмотреть, что получится. А нельзя вот с этого начать. Вот просто ну, лишить Россию возможности как бы вести войну. Война ведется все равно на этих компонентах. Ну, я говорю, это и ракеты. И это МПЗ, кстати. Современные МПЗ это тоже же западное оборудование. Вот, все через там Китай не перебросишь. Все равно это как бы какими-то обходными путями все туда попадает. И, опять, и никакого здесь желания серьезно работать над этим вопросом я не вижу. Разговоры есть, да, но опять, ну это какой-то бизнес, это в стороне идет. Они что делают бюрократы? Они пишут новые санкции. Ну хорошо, написали еще санкции. Во-первых, они медленно идут, потому что, ну как бы сделали санкции, те приспособились, нашли новые обходные пути. 21 пакет санкций. Может, хватит придумывать санкции? Может, пора заняться тем, чтобы они работали, санкции? Я уже не говорю о том, что, в принципе, конечно, ну, надо реально готовиться к тому, что происходит. И то, что уже знают, безусловно, и эстонцы, и латыши, и литовцы, и финны, и шведы. В принципе, надо начать готовиться к этому по-настоящему. И ну, я понимаю, никто не хочет как бы переходить эту границу, но как на секунду представить себе, вот куда бы дернулся его Путин? Ну, на карту посмотрите, сколько там до Санкт-Петербурга от финской границы? Да, да, сколько там до Москвы, в принципе? Там ракет хватает через голову. Совершенно очевидно, что сегодня многие проблемы путинского режима связаны с тем, что уже в Москве картинка не складывается. Вот эта идея, на самом деле, что можно было Москву и Петербург, ну, в первую очередь, Москву, московский регион, как бы, полностью изолировать от войны, которая работала 3 года, она уже не работает. Эта картинка больше не работает. И вместо того, чтобы как бы тут наращивать как бы здесь давление и, по крайней мере, жестко зафиксировать, полетела ракета на Киев, ну, полетела ракета обратно. Вот ровно столько же полетит обратно туда же. Ну, пока этого мы не видим. Пока мы все равно видим, знаешь, вот это танцы вокруг да около. То есть Путин ведет войну на уничтожение Украины, на увеличение числа жертв гражданского населения, на тотальный террор. Просто, ну, это война, это геноцид, безусловно. А на Западе продолжаются как бы вот поиски, вот, я бы не сказал, даже не компромисс, а вот как бы все-таки из этой ситуации выскочить бы. Вот. А, ну, так все равно, так не получится, потому что кончится это все равно большой войной. Кончится это все равно тем, что придется реагировать. Но не этим политикам, не этим жалким вот этим политиканам, которые пытаются найти какой-то выход из той ловушки, в которую они сами себя загнали.
0: Это как в том фильме советском, когда там беременная женщина и испуганный мужик и говорит, вдруг рассосется как-то. Да? Угу. Но на самом деле, Игорь Ильич, мы тоже с вами оказываемся в такой роли дурных гонцов, которые сообщают те вещи, которые люди слышать не хотят. И, собственно, это происходит уже достаточно давно. Совершенно очевидно, что слышать там, не знаю, про гибридные институты и там гибридный режим спящих институтов людям всегда было комфортнее, да. Сейчас мы, и у нас на канале, не только вы, и другие эксперты, мы всерьез обсуждаем сценарий эскалации, не потому что нам хочется посидеть, пофантазировать. Ну, реальность такова, и более того, эта реальность, она уже, ну, со всех, как говорится, щелей прет. И я такой сделаю небольшой не анонс, а как бы верну к эфирам на этой неделе. Вот в четверг у меня было 2 эфира, Олег Дунда и Марк Фейгин. Я рекомендую нашим зрителям послушать особенный эфир с Олегом Дундой, который достаточно подробно дает сценарий возможной эскалации. Мы не воспринимаем это как данность, но вот есть достаточно логически обоснованная позиция. Посмотрите, кому интересно, эфир в четверг в обед. Итак, Гарри Кимович, Билд немецкий написал, что 6 способов, которыми Россия может попытаться проверить НАТО на прочность. Значит, они предупреждают со ссылкой на экспертов безопасности, что это будет выглядеть не так, как классическое вторжение конвенциональное, о чем мы много раз говорили. Но вот 6 вариантов, некоторые из них друг другу не противоречат. Какие, на ваш взгляд, наиболее как бы логически обоснованы?

0: мог бы отрезать страны Балтии от остальных членов НАТО по суше. И масштабная кибератака способна парализовать аэропорт, биржу или другую критическую систему. Вот то, что немецкие эксперты вот выкатывают в качестве, скажем так, основных сценариев.
1: Ну, а что здесь сказать? Все сценарии, безусловно, как бы они в игре. Более того, как бы кибератаки уже идут. Кабеля повреждаются, вот, в принципе, подводные кабели, то есть это не новое. Новое в этой ситуации – это переход сухопутной границы. Вот как бы вот это вот, вот все остальное, как бы это мы по факту считаем, что уже есть. Скорее всего, эскалация может произойти как бы по нескольким направлениям. На самом деле, не одно или другое. То есть совершенно очевидно, что кибератаки и атаки, дроновые атаки, точнее парализация аэропортов, они произойдут синхронно. И здесь никаких проблем нету. То есть, ну, это парализация всего всей системы авиасообщений в Европе, она достигается элементарно. То есть, по правилам появления дронов в зоне аэропортов, естественно, приводит к их закрытию. Ну, 6 аэропортов, я говорю, надо закрыть, в принципе. Франкфурт, Мюнхен, Амстердам, Париж, Рим и Лондон. И все. И остановился авиасообщение. А они могут закрыть больше, потому что, очевидно, да. Складированное оружие, дроны есть везде уже. То есть, на самом деле,
0: работа европейских
1: размеров была чудовищной. Совершенно очевидно, что причем в Восточной Европе может быть ситуация лучше, чем в Западной. Так это в Западной они и будут действовать, в принципе. Мы не знаем, что там в Испании происходит. В принципе, понятно, агентура работает, но ровно потому, что никто этим не занимается. Ну, сейчас, может быть, занимаются, но ясно, что поздно уже. Много лет это выстраивалось. То есть, на самом деле, вот эта спящая агентура, она есть везде.
0: Да.
1: Уже как бы эксперименты проводились. Уже дроны поднимались там и в Мюнхенском аэропорту, и в Копенгагене, и в Брюсселе было. То есть потребуется закроют. Кибератаки, ну, тут понятно, идут постоянно. Значит, вопрос только упирается в сухопутное вторжение. Здесь опять я могу только гадать. Я все-таки думаю, что Валки маловероятно. Там Польша. Поляки ответят. Мне кажется, опять, это мое личное ощущение после разговора с теми же польскими политиками. Поляки ответят. Ответ же может быть такой, что у них вылетят зубы просто все там. Никакие протезы не помогут. Если будет желание, по-настоящему ответят. У поляков большая армия, и я думаю, что у них не будет другого выхода. И там нету пятой колонны такой мощной, как в других местах. В принципе. Поэтому я думаю, все-таки вот эта история маловероятна.
0: Сувалки маловероятно, да?
1: Сувалки, мне кажется, маловероятно. Нарва, Долгавпилс, ну это очевидно, просто напрашивается. Опять вспомним, из какого города прилетел в Москву Радклифф? Из Риги. Вот я всегда говорил, что Долгавпилс наиболее вероятная точка, где может что-то произойти. Опять, может быть совпадение. Ну, тоже бывает совпадение. Но тем не менее, прилетел не из Сталина, а из Риги. Поэтому мне кажется, что вот сценарий Долгавпилса вкупе с другими акциями в Европе, он достаточно вероятен. Теперь, что касается вот там Шпицбергена и Аландских островов. Шпицберген, это Норвегия, ну не знаю, это может быть, но это далеко все-таки, это все-таки в стороне. Но это как раз, мне кажется, более вероятно. Аландские острова, ну это нападение на Швецию и Финляндию. Я думаю, что, ну как, ну... И опять это надо высаживать десант. Это надо, в принципе... Ну, я думаю, с ними разберутся быстро. Опять, ведь мне кажется, важно понимать, что, я думаю, ну, те, кто планирует эти операции, они же хорошо отдают себе отчет в соотношении сил. Ну, соотношение сил понятно просто. Если по-настоящему будет война, вот как бы вот по-настоящему начнут воевать. Эстонцы, литовцы, латыши, шведы, финны, поляки. Вот даже их возьмем просто пока. Ну, и там еще норвежцы есть. А еще есть датчане, между прочим, рядом тоже, там недалеко тоже. Напоминаю, что совокупный военно-воздушный флот скандинавов, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии больше, чем российский. Только вот у них. Поляков не считаем. А если настоящая война, ну, так она кончится в 3 дня. Вот. И не в Таллине, и не в Долгавпилсе. Она кончится в другом месте просто. Значит, вопрос, как вот это сделать, чтобы войны не было такой. Вот, ведь все же в это упирается. Упирается, конечно, в то, как можно запугать население Западной Европы, потому что место что идет на Запад. Как там-то запугать французов, там, я не знаю, немцев, которые должны будут в итоге поддержать пропутинские партии. И я поэтому считаю, что

0: все варианты, которые могут напрямую вовлечь страны, как Финляндия, скажем, или Польша в войну, то есть заставить их ответить, без относительно того, есть Америка там или нет Америки. Потому что про ядерное оружие, кстати, тот же Штуб в интервью сказал. Я разговаривал с китайцами, китайцы сказали, никогда этого не будет. Но я об этом говорю уже там, как бы, да, несколько лет.
1: Вы китайцы,
0: никакого ядерного оружия применяться не будет. Что бы там ни пищали, да, там эти там депутаты Госдумы, вот этого сборища, вот, которые рассказывают там про то, мы применим, ничего вы не примените, ровно потому что Китай вам не даст. Вот, как бы, приказ из Пекина, он все-таки является как бы основополагающим. Вот, поэтому мне кажется, что будут вот использовать очень эффективные методы тестирования НАТО без того, чтобы спровоцировать ответ, настоящий ответ, военный ответ. Ответ, который затронет Москву и Петербург. Ну, Петербург просто там рядом находится. Вот. Ага. И удары по российским ракетным базам. Потому что, в принципе, ну, опять, если эти страны решатся воевать, то я думаю, что там ракетные базы, которые находятся там в зоне досягаемости, они будут уничтожены, конечно. То есть, опять, война может стать настоящей войной. И здесь, я думаю, вот они достигли, ну, надо отдать им должное, они, в общем, знают, как балансировать. Как правильно, вот дозированность здесь важна очень.
1: Принципе. Пока что.
0: Просто проблема, что дозированность, ну, как бы дозу можно в какой-то момент уже увеличить так, что, как говорится, обратной дороги не будет.
1: Да, вот. Резьба
0: слетает. Но все равно, мне кажется, что задача это доказать, что НАТО мертвое, что, как бы, что Россия может проводить такие акции и запугать людей, и опять добиться политического результата. Все-таки помним, Путин ГБшный диктатор, он не военный диктатор. Все-таки, и если мы посмотрим на результаты, как бы, вот, путинской войны против Европы, против свободного мира, гораздо эффективнее результаты, которые достигались вот ГБшными методами, разведкой, по покупке людей. То есть, пока вот военные результаты, мы видим, они катастрофические. Вот там, где идет война, вот там что-то у них не складывается. А там, где работают деньги, подкуп, шантаж, вот это запугивание, вот там у них все хорошо получается. Поэтому мы опять исходим из того, что, ну, опять, я призываю много раз, надо все-таки врага, ну, уважать как врага просто, да, и пока никаких свидетельств того, что они там сошли с ума и будут делать вещи, которые противоречат их интересам, нету. То есть, ну, чему-то учатся, между прочим. В Украине, между прочим, воюют уже немножко по-другому. То есть, а здесь набор средств, с которыми они привыкли работать. И я бы считал, что вот эта эскалация, вот, она будет идти именно по тем лекалам, вот, которые уже у них отработаны и которые доказали свою эффективность.
1: Как минимум в двух сценариях из шести, в общем-то, должна присутствовать Беларусь как плацдарм. И вот Лукашенко приезжал. На ваш взгляд, я понимаю, что у нас есть ограниченный объем информации, у Луки есть какие-то возможности отказаться, воздержаться, саботировать там, решение Путина, его использовать в качестве вот такой, как бы, плацдарма, прокладки для реализации одного из эскалационных сценариев? Или все, или он уже как бы ручной полностью?
0: Не, ну, главный эскалационный сценарий касается вот этого вот коридора Сувалкинского, да, и, на мой взгляд, наименее вероятного. Если Путин решит идти на масштабную эскалацию, я не думаю, что у Лукашенко есть хоть какой-то шанс сказать нет. И опять, здесь проблема же упирается в то, что, ну да, Зеленский что-то сказал, да, понятно, пригрозил. И понятно, что, как бы, Украина может ответить. Но а где заявление НАТО по этому поводу? Вот. Конечно, Лукашенко очень не хочется в это влезать. Вопрос, может ли он удержаться, ну, опять, если Путин решится на как бы крайние меры. Опять, я повторяю, Сувалки, на мой взгляд, наименее вероятный вариант.
1: Какой, да, резон
0: Путину палить Лукашенко? Но опять, они тоже понимают, ведь даже если там будет какая-то нерешительность по отношению к России, то уж замочить Белоруссию поляки точно смогут. В принципе, вот, как бы, уж понятно, что, как бы, на этой территории они смогут действовать.
1: Беларусь для сценария литовского, в частности, вильнюсского.
0: Я вот понимаю, да, но тогда опять, ну, ответ, ну, тут тоже, как бы, если будут какие-то ограничения там и непонятки с Вашингтоном по поводу баз в России, то уж по поводу баз в Беларуси непоняток не будет. Mm-hmm. Понятно, что здесь, как говорится, здесь будет удар нанесен, и очевидно, что белорусская инфраструктура не выдержит. Вот. Более того, там, я полагаю, что там молниеносная оккупация Беларуси давно рассматривается уже. То есть, ну, понятно, что ну, рассматриваются варианты. И более того, опять, не будем забывать, что еще есть Калининград. Калининград тоже такая территория, как бы тут понятно, что Россия, но Суалкинский коридор, это значит, или ты отрезаешь Балтию от Европы, или они отрезают тебя от Калининграда полностью. Поэтому такая игра, опять, ну, инстинктивно мне кажется, что это не их стиль. То есть он, потому что он резко повышает возможность прямого военного столкновения, которого они избегают. Прямого военного столкновения, где будет Америка, не будет Америка, там будут воевать, поляки будут воевать просто. А это все-таки огромная армия. С этой армией почти тут никакая мобилизация не поможет. Там все-таки речь идет про сотни тысяч человек уже просто. Причем, скажем так, генетически сильно заточенных. Это не какая-то там Западная Европа. Это люди, у которых генетическая память. У поляков, у балтийцев и у финнов, между прочим, кстати. Вот. Ну, финны оказываются немножко в стороне здесь. Поэтому я повторяю, скорее всего, вот все будет идти именно пока по провокационным сценариям, но переход натовской границы сухопутной, мне кажется, очень вероятен. Очень важно его перейти, чтобы ничего не случилось. То есть фиксация того, что НАТО мертво. Я в данном случае просто сделал отсылку к своему выступлению в Халифаксе. Вот, как бы, вот. Но для Путина это будет, конечно, очень большая политическая победа. Вот. Опять, не будем забывать, что все-таки возможности Трампа контролировать ситуацию, они в январе могут резко сузиться. Если демократы одерживают большую победу в ноябре...
1: Получается, окно 4 месяца, по большому счету.
0: Да, да. Ну, во-первых, понятно, что после ноября, если победа будет, то дальше формально старый Конгресс будет действовать. Но я не исключаю, что какие-то республиканцы могут начать тоже как бы вести себя по-другому. Но вероятный вариант, что все-таки выборы просто так не кончатся. То есть в Америке тоже будет, мне кажется, период серьезных разборок. Трамп никогда не признавал итоги выборов. И я думаю, что нас ждут здесь потрясения в Америке. Поэтому до января месяца Америка как бы в игре не участвует. И это вот то самое окно, которое Путин, ну я просто практически уверен, будет использовать. По всем игровым как бы канонам и по логике того, что он делал все это время, ну момент просто абсолютно идеальный.
1: Ну вот вы отчасти практически полностью ответили на один из вопросов. Он звучал так. Россия точно атакует Балтию, Штаты устранились и не особо возражают. Китай обеспечивает Росармию и поглощает ее. А что Европа? Капитуляция в виде сдачи Украины и стран Балтии или надежда еще есть? Ну мы, в общем-то, вы ответили на этот вопрос. Я думаю, что нет.
0: Ну, в Европе сейчас на самом деле идет, как бы вот, ну, даже не столько перегруппировка. Европа должна понять вообще, что это такое. Вот как бы вот пока... Опять, есть индикаторы, что Европа двигается в правильную сторону, ну, точнее, ее вынуждают двигаться в правильную сторону. Но, с другой стороны, европейская бюрократия, ну, она продолжает все равно работать по своим правилам. Мы же видим, вот даже вот если взять то же самое ПАСЭ. Ну, там идет своя жизнь, там каким-то медленным таким вот как-то вот своим чередом. Хотя интересно, что вот их официальная публикация, сейчас обратилась к группе ПАСЭ нашей, говорят про мобилизацию, про то, что многие граждане России хотят уехать, а что делали неправильно раньше. То есть, опять, постепенно реальность, она, так сказать, заползает. Знаешь, вот как бы там, как там не закупоривай там окно, то все равно где-то через какие-то щели реальность политическая, она залезает туда. Но это как бы разные скорости. Скорость эскалации и нарастание напряжения явно опережают способность европейцев двигаться. Вот сегодня какая главная тема обсуждается в Европе? Какая обсуждается? Вот сегодня. Вот интересно, вот ты следишь за этим. Вот что сегодня самое главное для Евросоюза? Вот главная тема сегодня везде.
1: Я следил только за эскалационными сценариями.
0: Ну вот ты следишь, главная тема – это голосование в Исландии было.
1: А, это да, это я тоже видел.
0: Вот,
1: да.
0: Вот голосование, вот
1: это важнее,
0: большой удар по евроинтеграции, потому что исландцы проголосовали нет. 52 на 48. Там очень напряженная была борьба, правительство хотело, а сказали, не хотим. Не хотим, тут у нас, знаете, тут мы тут рыбу свою, как говорится,
1: сам. И там вопросы рыбы ключевые были, да. Там рыбы,
0: ну, да, вопросы, да. Как бы, вот это главная тема. Вот она, вот тут. Там бомбежки Киева идут, но тут вопрос трески там решался, как бы там, и селедки. Вот, понимаешь, население подумало, посмотрело на эту Европу и сказало, спасибо, до свидания. Вот, как бы не хотим. Вот.
1: Но большая пока Европа, да, Европа... обсуждает треску в Исландии, как бы российская либеральная общественность занималась другими важными делами. Но, тема выборов закрылась, это уже неинтересно. Я вообще не слышал обсуждения выбранной какой-то темы, честно говоря. Вот. Но тут другой вопрос возник. Были дебаты, значит, в брекфаст-шоу между экономистами. Значит, один из них Ширяев, кто-то говорит, что он не экономист, но он выступает с экономическими какими-то оценками. И второй или Вакуленко, или Вакуленко, не знаю. Вы что-то слышали про эти дебаты?
0: Вот что-то слышал. Честно говоря, я как бы как-то... Меня все-таки больше волнует вопрос эскалации. Вот. Да, как бы да, но я понимаю. Ну, ты можешь просветить меня, можешь, потому что я что-то слышал, где-то там читал. Ну, это, знаешь, это как бы отражение, знаешь, такие блики бывают, в принципе. Вот через в ленте попадается просто что-то, да. Но, надо сказать, должен отдать мне, меня покритиковать, что, конечно, не нашел времени вникнуть в суть этих, видимо, судьбоносных
1: дебатов. Принципиальнейший вопрос. В общем, заруба, вот то, что я в ленте вижу, ведется по поводу вот этих, как бы, людей. Там, на самом деле, содержание дебатов, я даже не хочу этого касаться. Там один говорит о том, что удары Украины эффективны, и скоро все рухнет. Это такая группа, вот Ширяев относится, там, не знаю, Игорь Липсис, который регулярно у нас на канале выступает. Те, которые говорят о том, что России очень тяжело экономически справляться, скоро все обрушится. И есть группа, которая говорит о том, что Россия, российская экономическая система резистентна. Я очень грубо говорю. Это вот там Некрасов, Алексашенко, это вот этот Вакуленко. Многие его упрекают в том, что он какие-то нарративы проводит посредством, значит, работы в центре Карнеги, по-моему, где-то в Германии. Но суть не в этом. Там один из аргументов был, который либеральную общественность напряг, часть ее. Когда этот Вакуленко говорил о том, что я, в общем-то, и против режима, и против войны, и ему вот этот оппонент Ширяев говорит: а вы за победу Украины или нет? И я прочитал несколько комментариев о том, что этот вопрос манипулятивный и неправильный. Потому что если человек сказал, что он выступает за соблюдение международных норм, это означает, что нужно освободить Крым, это вернуть оккупированные территории. Что сама фраза, что когда вы за международные, соблюдение международных норм, означает как бы все остальное. А победа Украины, здесь еще надо разбираться, что эта победа Украины означает или не означает. Поэтому этот вопрос манипулятивный про победу Украины. Что вы можете ответить человеку, который считает этот вопрос манипулятивным и таким же как бы провоцирующим, как вопрос «Чей Крым?»
0: Ну, если следовать тому, что я сказал, логике, то вопрос «Чей Крым?» не должен стоять, потому что это все-таки часть как бы вот международных договоров, поэтому... В принципе, все-таки это разные
1: уровни. Они говорят, что если я не говорю победу Украины, но говорю, что следую международным этим делам, это значит, что все это как бы само собой подразумевается.
0: Есть же, Иван, есть же на самом деле как бы два уровня. Значит. Один — это Россия и Украина, второй — это на самом деле это абсолютное зло. Мы говорим про победу нормальных людей над абсолютным злом. И это не вопрос там российское, оно как бы в данном случае оно российское, но это как бы вселенский как бы вот вопрос. Мы имеем реинкарнацию там абсолютного зла, которое впитало в себя там и сталинизм, и фашизм, абсолютно ну как бы ну, страну со свихнувшимся общественным сознанием и с безумным диктатором, вокруг которого находятся люди, которые как бы считают, ну что, как бы война, убили как бы людей, то есть никаких индикаторов того, что в этой стране возможны внутренние изменения, нет. Поэтому мы, как люди, которые надеемся на то, что у России есть какое-то будущее, считаем, что ничего, кроме шоковой терапии, коей является победа Украины, а этому свидетельство вся история нашей страны, никаких перемен никогда не бывает без геополитического военного поражения быть не может. Поэтому вот, значит, ну, в вопросах жизни и смерти вот эта вся жалкая, ничтожная вот эта попытка там еще вот запятую поискать, она просто указывает на калибр людей и на их неспособность просто занять общечеловеческую позицию. Абсолютное зло должно быть побеждено. То, что сегодня происходит, мы говорим, там идут бомбежки, там просто подряд идут бомбежки. Как можно себя вообще с этим ассоциировать? Как можно там рассказывать про какие-то там голосования умные? Как можно вообще себя вот даже рядом ставить с этим? Это и есть как бы дискредитация общей идеи. Поэтому, ну, честно, я даже не знаю, мне это неинтересно слушать. Принципиально является вопрос, который там обсуждался. Это, кстати, ну, это вопрос практический. И он именно упирается в то, может ли Украина достичь победы теми методами, которые сейчас используются. Это интересный вопрос, кстати, вот про резистентность российской экономики. Я не претендую на всеобъемлющий анализ, я не экономист, я не знаю всех этих деталей. Вот. Но мне кажется, что в концепциях, условно, Некрасова и Алексашенко есть важное упущение, связанное с тем, что война же вообще-то не только экономический вопрос. Это экономика важнейшая вещь. Но это на самом деле и... Там есть же психологический фактор. Как люди относятся к тому, они же должны еще оценивать ситуацию. Опять, а здесь не до конца непонятно, насколько резистентно окажется российское общество к этому экономическому кризису. Что мы пока видим, опять, чисто вот как бы визуально наблюдая. А, судя по всему, экспорт бензина и дизельного топлива России прекратился. А он составлял довольно значительную часть того, что производилось. Я цифр точных не знаю. И кризис все равно есть. Это означает, что, в общем, большие потери. То есть, на самом деле, а если Украина действительно вывела из строя половину российских мощностей, что вполне может быть, потому что, опять, мы же не знаем, как скоро можно заводы привести в нормальное состояние. Почему я говорю про запчасти? Скорее всего, некоторые заводы современные, у них проблемы. Я не знаю, когда этот Копотне завод начнет работать, по-моему, они говорят, до конца года. То есть ощущение, что большинство заводов, которые пострадали, вот этих баз, этих, ну, связанных с нефтяным бизнесом, они могут оказаться, в общем, выведены из строя довольно долго. И Украина продолжает эти атаки. И атаки могут быть интенсифицированы. Кстати, вот это интересный вопрос. А есть ли точка, при которой как бы ущерб становится непоправимым, потому что, ну, горючее нужно все-таки, и урожай, между прочим, как бы от этого зависит, от дизельного топлива, ну, и вообще, как бы, движение там, транспорта надо же вообще, как бы, ту же армию поддерживать. А вот это, мне кажется, важные вопросы. А вопрос, как бы, вот он, общий вопрос, который выходит за рамки чисто вот российско-украинской войны, ну, я не вижу смысла обсуждать с теми, кто не готов сказать простую вещь. Победа Украины – это победа вообще как бы общечеловеческих ценностей над абсолютным злом. И это необходимо, во-первых, для того, чтобы все-таки эти ценности, в которые, я надеюсь, мы верим, просто вообще, ну, что нельзя убивать, вообще, ну, значит, набор вещей какой-то, который, ну, для нормального человека является, как бы, ну, я не знаю, кодексом, который как-то нас учили вообще как-то соблюдать. Вот. А кроме того, для будущего России просто вариантов нет. Можно, конечно, проводить бесконечные дискуссии, какие мы там реформы проведем, когда пролетим первым рейсом. Вы никуда не пролетите ни первым рейсом, ни вторым, никакие реформы проводить вы не будете. Потому что для того, чтобы в стране возникли предпосылки для реформ, необходима победа Украины. Необходимо, чтобы режим рухнул. Необходимо, чтобы сознание людей, которым вы собираетесь апеллировать, потому что они же в выборах собираются участвовать, вот чтобы это сознание поменялось, оно поменяется только, когда украинский флаг будет поднят в Севастополе. Ничего другого быть не может. Все остальное это, ну, переливание с пустого в порожнее, ну и, естественно, конечно, апелляция к грантодателям. Потому что дайте нам, как говорится, дополнительные гранты для того, чтобы мы продолжали рассказывать про там, внутреннее сопротивление в России, про общественное мнение в России. Нет ничего. Ну, мы же опять, ну, можно повторяться сколько угодно. Это... Ну, оставь, я не собираюсь, как говорится, отбивать хлеб у наших коллег, которые, в общем, на этих темах очень эффективно функционируют. Вот. Но мы же видим, ну, нету массового дезертирства, нету реальной оппозиции. То есть, опять, любые параллели с нацистской Германией не работают. Там были десятки тысяч людей, которые отказывались идти на войну и которых расстреливали. Там были сотни тысяч политзаключенных. Ничего этого в России даже близко. Общественное сознание в России сегодня тяжело больно. В принципе, вопрос, как говорится, лечится или не лечится, мы не знаем, но единственное лекарство, которое может, точнее, это хирургическое вмешательство, которое может что-то изменить, это победа Украины.
1: Ну, то есть, соответственно, вопрос вы за победу Украины и чем Крым, он является важной разделительной линией, на которой, помните, вы говорили, что многие до сих пор без запинки не в состоянии на этот вопрос ответить. То есть, достойный человек должен отвечать, ну, понятно, что должен, вот на вопрос за победу Украины вы или нет, прямо и четко. А не пытаться
0: абсолютно там... Нет, опять, это вопрос приверженности, как говорится, тем ценностям, на которых стоит наш мир, свободный мир. А любая попытка здесь, как говорится, внести элемент политиканства, она означает, в общем, что человек не готов соглашаться с фундаментальными ценностями, которые мы должны разделять.
1: Ну вот, я думаю, что нет более подходящего момента сейчас, чем открыть официальную регистрацию на предстоящий форум. Мы его анонсировали 10-11 октября в Варшаве. Форум «Свободной России», 15-й уже пройдет. Мы называемся «Партия Победы Украины». Это люди, которые без запинки отвечают на вопрос, за победу Украины вы или нет, и чей Крым. И вот в описании к трансляции будет ссылка на ресурсах форума. И вот мы эту регистрацию открываем. Сразу скажу, что в этом году мы, наверное, ее раньше.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Европа ускоряет создание собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Сегодня объявлено о заказе нового суперкомпьютера стоимостью почти 388 миллионов евро. Систему создаст французская государственная компания «Бюль». Проект станет частью европейской сети вычислительных центров для искусственного интеллекта. Евросоюз пытается сократить технологическое отставание от Соединенных Штатов и Китая. Новые американские тарифы могут неожиданно сильнее всего ударить по японским автопроизводителям. Предлагаемая администрация Трампа 50-процентная пошлина на автомобили из Канады затрагивает прежде всего Toyota и Honda. На эти две компании приходится более 3/4 всех автомобилей, производимых в Канаде. Аналитики не исключают остановки отдельных производственных линий, если тариф вступит в силу 1 января. В Квинси раскрыта крупная операция по торговле наркотиками. Полиция обнаружила в складском помещении в Лонг-Айленд-Сити более 580 фунтов кокаина стоимостью примерно 10 миллионов долларов. Следствие считает задержанных посредниками международного наркокартеля. Расследование продолжалось несколько месяцев. В Стейтен-Айленде власти разыскивают лису, которая может быть заражена бешенством. Животное заметили в районе природного комплекса Маунт-Лоретто. Посетители предупреждают не приближаться к диким животным и немедленно сообщать властям о подозрительном поведении лис или других зверей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд-Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Вы это прекрасно знаете. И у нас сегодня, как всегда, замечательный гость. Это Ирина Чайковская. Вы прекрасно ее знаете. Мы много раз с ней выступали в нашей программе. Всегда это было очень познавательно и интересно. Ирина – издатель, главный редактор интернет-журнала «Чайка». И она, к тому же, еще создатель вместе со своим мужем Алексом Мариным и руководитель зум-театра «Чайка». И вот сегодня мы будем говорить больше всего о драматургии. А Ирина еще писатель, и литературовед, и публицист, и автор 21 книги, многочисленных публикаций по всему миру, в различных журналах, в различных изданиях и так далее. Потому что она, безусловно, очень талантливый писатель. И сегодня, в свете вот всего этого бэкграунда, мы решили остановиться на драматургии. Это была моя идея. Мне очень хотелось поговорить поподробнее об этом. И это также связано с последней пьесой, которая была сыграна в театре, которая называется «Письма Варвары». Как всегда у Ирины удивительный совершенно сюжет. Как правило, мало нам знакомые факты. И надо обязательно сказать, что Ирина очень крупный тургеневед, если так можно сказать. Она занимается Тургеневым долгие годы. И делает это очень основательно. Она выступает на конференциях, она очень много знает. И поэтому в силу ее такого таланта исследователя выходят на публику, и для нас, в частности, удивительные совершенно факты из жизни этого абсолютно гениального, я тоже очень люблю Тургенева, изумительного писателя. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Ирину Чайковскую. Ирочка, здравствуй.
1: Симочка, дорогая, спасибо за такое представление и спасибо за тему. Рада, что к нашему зум-театру привлекаешь внимание. Очень
0: конечно.
1: Рада.
0: Скажи, пожалуйста, вот первый вопрос, конечно. Ты писатель или драматург? И есть ли отличие для тебя в этих двух вот таких литературных направлениях?
1: Да, ну, писатель, он и есть писатель. Он пишет рассказы, повести, как Чехов, и пишет пьесы. То есть он может делать и то, и другое, и третье, и даже романы иногда. Вот. Чего Чехов не делал, и чего я тоже не делаю. Видите, такая гордая ассоциация. Драматург. Я ощущаю себя драматургом с самого начала. Но театр требует, это такое как бы многоуровневое сооружение, очень больших сил требует, чтобы пробиться. Конечно, с рассказом, со статьей легче выйти к зрителю, к публике, к читателю. Поэтому у меня все мои попытки, еще раз скажу, что драматург, слышу голоса. Голоса. Но это можно слышать, и когда пишешь рассказ, пишешь повесть. Это все, в общем, одного плана работа. Вот. Но я к тому, что как драматург я не смогла, будучи в России, ни поставить, ничего-то увидеть напечатанным. Из хороших воспоминаний, конечно, то, что Юрский очень одобрил итальянское капричо, мою пьесу. Я ему просто в ящик ее положила, и на следующий день он мне позвонил и сказал, можно представить, Юрский звонит, это было то-то, и сказал замечательный Сергей Юрьевич, что он сейчас читает пьесы многочисленные со всего Союза, как раз какой-то конкурс был, и вот среди этих пьес оказалась моя, и они все не живые, а моя живая. И вот
0: здорово.
1: Он так мне сказал. Ну, в общем, потом я для него специально написала. Он в это время ставил свою пьесу, он сказал, пьеса Вучетича, это его псевдоним. О Сталине прекрасная работа была, но ему не до моих было пьес, конечно. А я для него написала «Московского слона». И вот ты, Симочка, дорогая наша, приняла участие. Мы ставили «Московского слона», если ты помнишь.
2: Конечно.
1: Борис Михайлович был наш Лаковкин. Это вот один из героев, который тянется через всю мою работу драматургическую. Лаковкин такой, Владимир Петрович. Он был Лаковкин, а Симочка у нас играл негритянку Сильвию.
2: Да.
1: И замечательно играл, это если ты помнишь.
2: Конечно, помню.
1: Вот. А следующие у нас «Звездные мальчики» уже в режиме зума, и мы уже поставили этот спектакль, зум-спектакль поставили в «Чайке», он у нас как бы стоит среди прочих следующих спектаклей. И я могу назвать уже даже и людей, которые составляют почти нашу, ну, почти, я бы сказала, потому что постоянно прибавляются новые люди. Вот сейчас Игорь Чернис, Анечка Варпаховская его привела, очень пришелся нам к письмам Варвары, это премьер он оказался у нас. Вот, а так я могу назвать вот «Звездные мальчики», там братья Лазаревичи, мы с трудом их нашли. Два очень талантливых брата из Бостона. Смотрите «Звездных мальчиков» наших, очень, по-моему, удачная пьеса. Там уже играют и Борис Михайлович Казинец, и Аня Варпаховская. Это наши основные, как бы, это костяк, мы на них равняемся. Мы берем с них пример, потому что это профессионалы высокого класса. Борис Михайлович народный Грузии, Анечка заслуженная. Остальные без званий и регалий, но если посмотрите и увидите наши спектакли, они, в общем-то, все тоже стараются быть профессионалами. Посмотрите, там и Фима Сомин, там и Марк Щульский. Это два из Бостона, как и мальчики Лазаревичи, бостонцы. Я когда-то начинала в Бостоне. Вот, сейчас мы под Вашингтоном. Здесь Борис Михайлович Казинец с нами обретен, замечательный. Здесь живут такие, как новая, молодая, очень талантливая актриса Виктория Макаревич. Обратите внимание, очень талантливая. Здесь Елена Семенова. Боюсь пропустить, наверняка еще кого-то пропустила, извините меня тогда. Вот. Ну, короче говоря, у нас уже сложилась труппа, которая уже чувствует друг друга, понимает задачи. И я уже в этой роли режиссера, в которой мне было когда-то очень неловко, я пыталась переложить эту роль на кого-то другого и видела, что не получается. То есть то, что хотелось сказать, не получается. Они просто по-другому видят или вообще не видят, к сожалению. Вот. Но я уже в этой роли режиссера ощущаю себя более свободно.
2: Ну, Ир, я хочу для наших зрителей напомнить, что если вы выйдете на сайт журнала, на интернете журнала «Чайка», то там можно будет в такой есть столбик, где есть записи этих спектаклей, о которых говорила Ирина. Очень рекомендую вам посмотреть, потому что, повторю, это совершенно необычная форма. И театр, надо сказать, набирает все больше и больше профессионализма и в оформлении, и в музыке. Это, конечно, уже большая заслуга Алекса Марина, мужа Иры, который удивительный совершенно человек, преданный невероятно с технической стороны. Это всегда и музыка, и оформление художественное.
1: Ну, мы это делаем вместе, но вся техника на Сашу, он у нас режиссер по зуму, это называется.
2: Но это очень большая работа. Я просто рекламирую, чтобы посмотрели те, кто
1: спасибо.
2: Не видели.
1: Спасибо. Саша
2: нужно
1: всегда
2: посмотреть.
1: В стране, как бы сбоку, да. Но это работа.
2: Но без него бы ничего не было, понятно. Нет. Потому что, понятно. Ира, ну хорошо, вы ставите оригинальные пьесы, да? И ты ставишь, и ты делаешь инсценировки по своим книгам. А вот по какому принципу у тебя выбирается сюжет? По какие-то драматические моменты, какие-то специальные отношения между людьми? Ну, в общем, как у тебя рождаются идеи от характера, от ситуации?
1: Симуля, это магия. Это магия, сама не могу сказать, потому что часто... И я ищу атмосферу, я ищу мелодию. И очень часто это стихотворение, которое мне помогает. Mm-hmm. Наверное, ты обратил внимание, что и в «Московском слоне», в котором ты участвовала, там есть стихотворение Пушкина «Заклинание». Вот его Лаковкин читает вначале. Это от него я отталкивалась. И во многих моих пьесах есть стихи или музыка. Там «Квартет Бородина», там «Квартет Бородина» четвертый, от него я шла. Mm-hmm. А, скажем, вот Иосиф Зримофей, там стихотворение очень важное, которое читает Мариам, одна из героинь, оно дает атмосферу. Атмосфера mm-hmm. очень важна. Ну и ты говоришь, как сюжет. Сюжет для инсценировок. Вот есть пример. Я написала «Дело о деньгах» из «Тайных записок» Авдотьи Панаевой. Mm-hmm. Повесть. И еще будучи в Бостоне, когда была в Бостоне, там режиссер Лили Левитина поставила моноспектакль с Викой Коваленко. Она сыграла Панаеву. И сама Лили сделала инсценировку «Дело о деньгах». Вот взяла вот эту линию. А я совсем недавно для... Ани Варпаховской, в общем-то, и для других актеров уже нашей труппы, потому что там не только одна Аня участвует, посмотрите, называется «Авдотья и Николай».
2: Ой, замечательный спектакль.
1: Это спектакль о любви, любви двух, Авдотьи Панаевой и Некрасовой. Некрас. Очень странный, очень изломанный, очень тяжелой любви, но это любовь, как она развивалась. Я взяла совсем другие какие-то сюжетные линии, совсем другую часть повести, и вот на это опирался.
2: Ир, ну я должна сказать, что спасибо тебе большое, ты открываешь какие-то непознанные нами факты из жизни знаменитых писателей. Я все же очень начитанный человек, без ложной скромности и с филологическим образованием, и читал библиотеками.
1: Я в тебе ощущаю коллегу.
2: Да, но я не коллега, конечно, я не могу так писать. Но удивительно, как ты вынимаешь вот эти факты, что будет сегодня, мы будем говорить и в письмах о Варваре, и спасибо тебе отдельно. Но у меня еще вопрос к тебе. Скажи, ты же писала как бы для театра, да, раньше обычного традиционного театра. Изменился ли твой язык как драматурга, когда сегодня у тебя другой театр, совершенно уникальный, где зрителя нет... Где он где-то там,
1: есть,
2: которого
1: есть,
2: ты не
1: есть, буду протестовать. Мы его ощущаем всеми фибрами, и от него идет очень серьезная и сильная волна. Угу. И я всех призываю на наши премьеры. Это очень важное для нас событие. Премьера спектакля, зум-спектакля, потому что потом мы уже его ставим на YouTube. И он уже идет его, так сказать, прокрутка, уникальные зрители приходят. Вот, скажем, не так давно из Римофея был поставлен, уже 1600 зрителей, это много для нашего театра. Ничего не меняется, Симочка. Я
2: ничего
1: как писала,
2: не...
1: я осталась тем же драматургом. Угу. У меня... театр слова, и это очень важно, потому что, конечно, мне интересно, чтобы был поставлен мой спектакль во все его, при всех театральных возможностях, чтобы были видны мои герои, чтобы они двигались, чтобы была декорация и прочее. Но при отсутствии, особенно это... выявилось во времена ковида, когда просто по-другому нельзя было ставить спектакли, и мы вокруг компьютеров своих объединялись. Вот появился вот этот театр, где текст, в общем-то, вышел на первое место. Без, я говорю, без выкрутасов вот этих театральных, которые сейчас, вот эти фокусы со светом, с цветом, с движением, бесконечными перемещениями, с бесконечными декорациями, сменой их. Оно все отвлекает внимание, может быть, в чем-то это помогает. Мне, например, сторонница, в общем-то, театра традиции, театра слова, который был, существовал, скажем, театр 19 века, это театр слова. И театр Станиславского, бесспорно, это театр слова тоже. Ну, потом уже как-то обратились больше к форме. Но театр слова предполагает внимание к этому слову. Ведь иногда, когда я смотрю отрывки из некоторых спектаклей, которые сейчас показывают, мне кажется, что специально даже, не потому, что я там плохо слышу, а просто специально невнятная какая-то дикция. Я не слышу слов. Вот так вот идет.
2: Ты знаешь, у меня впечатление, знаешь, что все уходит в гудок. Как бы вот это мельтешение, вот это как бы считается, что это современный театр, я вообще этого, честно говоря, не понимаю, может, мы ретроград такие, но мне кажется, Ира, что вот к твоему принципу, к умению работать словом, вот это именно зум-театр, который ограничил движение, да, он оказался, что называется, в глаз. В глаз твоей драматургии.
1: Да. Симуля, тут добавка еще, понимаешь? Да. Потому что, в бинокль, может, мы видим там с дальних рядов мимику актеров. Да. А у нас это крупные планы все время.
2: Да.
1: И Борис Михайлович, как же хорошо на него интересно смотреть. А вы посмотрите на ювелирную работу Анечки Варпаковской.
2: Да, это...
1: В любом ее спектакле. В Авдотье Николай. И вот в письмах Варвары. Вы посмотрите, как она работает.
2: Да.
1: Какая у нее мимика. Как она постоянно изменяется. Вот это, я считаю, мастерство. А не то, что вот огни будут бегать туда-сюда, и актер будет бегать за ними.
2: Ирочка, хорошо. Тогда давай уже перейдем к письмам Варвары. И это, конечно, тоже спасибо тебе, как я уже повторюсь, что это невероятное открытие. Расскажи, пожалуйста, я не хочу, чтобы это я рассказывала, расскажи ты, как родилась эта идея вообще, этот секрет, который стал как бы реальностью или нет.
1: Секрет Полишинеля, раскрою. Вообще-то существовала и существует статья в сборнике Александра Яковлевича Звигельского и Тургеневской библиотеки, по-моему, в 2010-м. И я этот сборник открыла. Это переводы его статей с французского. Он живет, он очень немолодой человек, но во Франции, в Париже, бывший директор Бужевальского музея. И среди прочих статей Луи Паме, сводный брат Тургенева с вопросительным знаком. Мама мия, это ж сенсация. Неужели у Тургенева был сводный брат? Ноль внимания все тургеневеды. Как будто вообще не было ни статьи, ни гипотезы, вообще ничего. И я решила, что через некоторое время я просто набралась опыта, прочитала очень много статей, прочитала очень много писем тургеневских. И через довольно большой срок, как видите, после 2010 года, сколько прошло уже?
2: Прошло 16.
1: Я написала, но статья не отпускала, гипотеза не отпускала. Я написала большую-пребольшую статью, слово «Word» опубликовал, и я с ней выступала по Зуму в Институте мировой литературы с докладом на конференции. И, как-то люди отозвались. Я думаю, что дальше еще будет отзыв. Потому что материал-то очень интересный. Я собрала материал за и против. Сводный брат, не сводный брат. Но надо посмотреть писем огромное количество Тургенева. И видно, что Тургенев к этому Луи Паме относился с большой любовью. А сам Луи Паме считал себя, в общем-то, его сводным братом. Это был как бы прототип моего героя, который вот сейчас вы увидите в письмах Варвары. Его зовут Эжен Леру. он приехал в Россию, чтобы узнать о своем происхождении. Действительно ли он сводный брат Ивана Сергеевича Тургенева?
2: Ир, но ведь нужно же сказать о том, откуда родилась эта версия. Ведь мама Тургенева уезжала за границу на долгий срок.
1: Да, да. Там очень такая история, которую надо изучать очень пристально, потому что действительно там 34-й год, он родился в 35-м, она оказалась во Франции, в Париже на долгий срок. В это время умирает ее муж. Она не возвращается.
2: Не возвращается.
1: И, да, и его брат, и два молодых, юных сына хоронят отца 40-летнего. Можно представить вот эту трагедию? Вот, она возвращается через 8 месяцев после смерти мужа. Представь себе эту картину. Ну вот, и, конечно, и слухи, и сплетни, и все такое. Вот, ну, а дальше, вот в 35-м году, дальше, ну, если это как бы соединять эти явления. В 35-м году родился Луи Паме, который считал себя вот сводным братом Тургенева и так далее. Все, значит, читайте статью, смотрите рассказ в журнале «Нева», опубликован в июле этого года. Вот, по этому рассказу сделана инсценировка. Где вымысел, где факты. Так вот, основное, так сказать, ядрышко я вам рассказала, расщепила, да?
2: Да.
1: Вот, а дальше мой герой, это мой герой, это не Луи Паме. Он знает русский язык, он приехал в Россию, чего не было с Луи Паме. Вот, вся вот эта фабула романтическая мною придумана. Ребята, я фантаст.
2: Так сказать. Ирочка, скажи, мы сейчас будем смотреть фрагмент из этого спектакля. Скажи, кто играет там.
1: В первом фрагменте, спасибо, что ты сказала, я очень благодарна, что могу представить. Это наш замечательный Борис Михайлович Казинец. Он начинает. Посмотрите
2: ведущий,
1: на него.
2: Да.
1: Тима, я скажу, потому что у тебя недавно
2: пятилетию
1: была передача посвящена.
2: Да.
1: Вот ему почти 96 лет в октябре будет.
2: Да.
1: Это Борис Михайлович Казинец, наш столб. А, вот, потом Марк Чуйский, таможенник. Посмотрите, как он это играет.
2: Да, да.
1: Дальше.
2: Анечка. Нет, в первом нет.
1: Нет, нет, Аня в первом нет.
2: Да.
1: Аня. Но Фима Сомин, он играет в этом спектакле три роли. Три роли. Вот, к сожалению, вы остальные роли, ну, там официант будет, вы его еще увидите. А батюшку замечательного вы не увидите, который проводил экзамен с Луи Паме и засыпал его. Вот. А будет здесь... Здесь будет Иван Иванович Метелкин, это тот переводчик с французского, который не знает французского, но которого навязали в таможне нашему французу, ну, чтобы он, как говорится, за ним наблюдал.
2: Да.
1: Обычно, да.
2: Это надо сказать, что ты замечательно это подметила. В России ничего не меняется, абсолютно. Все то же самое, вы сейчас это увидите. Те же вопросы, те же приставания, тоже недоброжелательство к иностранцу и обязательно человек, который будет приглядывать. Давайте посмотрим.
3: Путешествие было трудным. По железной дороге Эжен Леру добрался из Парижа до Санкт-Петербурга. Была дотошная проверка документа со множеством вопросов, на которые нужно было ответить письменно. Офицер с короткими усиками на непроницаемом лице, явно из третьего отделения, пробежал глазами заполненную бумагу.
4: Таможня.
5: Русский-то вам зачем? Для чего? С какой целью?
4: Был знаком с великим русским писателем Сурдиным. Надеюсь разыскать неизвестные письма его матери.
5: Письма? Так-так, где изучали язык?
4: «Жейт де Тусоль» изучал самостоятельно по произведениям великого русского писателя Сурдина. Работал по своей системе. Сличал оригинал и французский перевод. Если этого было недостаточно, привлекал немецкое издание. «Вуаля, сэ ту».
5: Немецкое. Оригинально. Но больше, чем уверен, недостаточно. Надеюсь, вы не будете возражать против маленького экзамена. Без надежного знания русского языка вы не сможете путешествовать. Вас могут ограбить, обмануть, не туда завести. Мы не смеем подвергать иностранца стольким опасностям. На дворе 1898 год. Новому царствованию всего 4 года. Порядок и спокойствие в империи нуждаются в надлежащей поддержке. Посему при полном невладении или недостаточном владении русским языком мы обеспечиваем прибывших к нам иностранцев своим переводчиком, весьма знающим и благонадежным. Вот пока посидите вот здесь, отдохните с дороги, а мы соберем комиссию и вас проэкзаменуем.
6: На следующее утро офицер с усиками подвел к нему тощего, сутулого человека неопределенного возраста с отвислым красноватым носом и бегающими глазками.
5: Это Иван Иванович Метелкин, наш переводчик с французского.
7: Здравия желаю, ваше благородие.
1: Да, Симочка, я еще не назвала, конечно, Игоря Черниса. Это новый член нашей труппы. Его привела Аня Варпаховская. Они оба из Монреаля, из Канады. Угу. Вот. Игорь очень пришелся к нашей команде. Не сразу. Ему пришлось трудно. И мы, так как должны были его понять и помочь в чем-то. Но он, по-моему, очень хорошо сыграл Жена Леру.
2: Да, мне тоже кажется. Да, очень даже с неким французским налетом в речи.
1: Ну, да,
2: как-то,
1: да. Да, да, они французы там в Монреале с Аней.
2: Ирочка, но мы уходим сейчас на небольшую рекламную паузу, друзья мои, я к вам тоже обращаюсь. Оставайтесь с нами, и мы продолжим знакомство вот с новой пьесой и постановкой «Письма Варвары».
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Искусственный интеллект становится новым риском для мировой финансовой системы. Глава Совета по финансовой стабильности Эндрю Бейли сегодня предупредил министров финансов стран Большой Двадцатки. Развитие мощных систем искусственного интеллекта способно резко увеличить скорость и масштаб кибератак. Особое беспокойство вызывает зависимость банков и финансовых организаций от небольшого числа крупнейших технологических компаний. Регуляторы призывают страны срочно усиливать системы защиты. Индонезия ведет борьбу с масштабными лесными пожарами на фоне чрезвычайно сильного Эль-Ниньо. Только в августе зафиксировано более 9 тысяч очагов возгорания, значительно больше, чем в августе катастрофического 2015 года. Для тушения применяют авиацию и искусственное вызывание осадков. Особенно сложная ситуация складывается на острове Борнео, где горят торфяники. Ученые предупреждают о стремительном ухудшении состояния коралловых рифов планеты. Согласно опубликованному сегодня международному исследованию, периоды между массовыми обесцвечиваниями кораллов сократились с нескольких десятилетий всего.

0: Друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня у нас встреча очередная с Ириной Чайковской, главным редактором и издателем интернет-журнала «Чайка» и руководителем, автором, режиссером зум-театра «Чайка». Это, я сказала бы, вот в нашей, так сказать, русскоязычной компании нашей, по всей стране, мне кажется, это большое явление. Потому что на таком уровне возник театр, который совершенствуется и совершенствуется, и совершенно в удивительной форме. Сегодня, который смотрят огромное количество зрителей по всему миру. Мне приходилось участвовать и в спектаклях, и спасибо Ире, она приглашала меня на какие-то выступления, и я видела, что люди смотрят со всего мира. И это большое достижение. И вот так как это все очень плодотворно, очень качественно, талантливо, поэтому это пользуется успехом, и я с огромным удовольствием вновь приглашаю Иру. Ирочка, здравствуй вновь.
1: Спасибо, Симочка, опять за представление. Да, но... И рада очень, что ты заинтересовалась. Лицо, что
0: да,
1: ты у нас
0: абсолютно.
1: Играла, да. Вот, что ты всегда интересуешься. Я надеюсь, что и наши зрители теперь, те, кто не знал, будут знать и смотреть.
0: Я ни в коем случае, друзья мои, не... Может, это звучит очень комплиментарно. Я не скрываю своих чувств. Да, мы с Ириной подружились, мы близкие люди уже давно. Но это не является причиной того, что я с удовольствием беседую с Ириной в эфире. Потому что она человек в какой-то степени уникальный. И писатель, и драматург, и теперь уже и режиссер.
1: Ну, спасибо, Сим. Ну, ладно, не надо, не да. Будем множить.
0: Нет, Ирочка, не останавливай меня, пожалуйста. Поэтому я... Хочу сказать, что я считаю, что появление интересного человека, который привнесет нечто новое в наше знание, это всегда очень важно. И поэтому вот у нас письма Варвары. Удивительный сюжет, где вдруг выясняется, что у Тургенева был сводный брат. И вот на фоне этого Ира, значит, создает совершенно оригинальное произведение.
1: Ира. Да, Симочка, вот одно уточнение. У Тургенева, конечно же, под знаком Тургенева родился и рассказ, и инсценировка, но героя зовут не Луи Паме, а Эжен Леру, а Тургенев прочитывается под именем Иван Сергеевич Сурдин. И тоже это мои персонажи, это не исторические личности в полном смысле.
0: Но сюжет, сюжет...
1: Я считаю возможным свой вымысел как-то внести в развитие сюжета и в развитие характеров.
0: Но это не важно, какой импульс, главное, что это выглядит. И здесь всегда очень интересно, насколько должны быть реалистичны эти события, насколько реалистично должны выглядеть персонажи.
1: Ну, я надеюсь, что они выглядят реалистично. Мне кажется, что иначе бы и актеры не чувствовали себя так комфортно. Угу. Так и Аня, которая в роли мадам Лазаревской, по-моему, прям распустила перышки свои. Так ей эта роль подошла, так она хорошо ее играет. Вот, ну и Жан Леру, наш Игорь Чемнис, сказал, что он новичок, но он вошел в этот коллектив. Вот, а такие, как Фима Сомин, это просто очень гибкий актер, который вот тут нашего Метелкина, выдуманный персонаж Иван Иванович Метелкин, это переводчик, так сказать, не знающий языка. Вот, но он его замечательно сыграл, там не очень много слов, но появления есть, они все необыкновенные. Его, как сказать, напарница получилась, эта служанка мадам Лазаревской Ксюша, вот Виктория Макаревич, тоже должна еще раз сказать, что очень талантливая, тоже здесь появляется очень, так сказать, мельком, и вы ее видите очень там в коротком кадре, но сыграла именно то, что мне хотелось.
0: Ир, ну давай не забегать вперед. Это другое. Давай мы сейчас посмотрим

0: замечательный совершенно фрагмент в столовой мадам Лазаревская,
1: да,
0: и Жен.
1: Да. Да, да, давай.
0: Это Аня Варпаховская, изумительная. Давайте посмотрим.
1: Да. Голосей его, месье Ле Руж, Жузон При, прошу покорно садиться.
2: Мерси боку, мадам. У вас, мадам Лазаревская, всегда такая жара. Вы знаете, лето в Париже тоже жаркое, но днем можно гулять по улицам. Здесь же это невозможно.
1: А чего же? Некоторые гуляют. Правда, обычно это люди низкого сословия. Вон, все говорят, что в этом году жара какая-то особенная. Однако такие разговоры, по моим наблюдениям, возникают каждое лето. Ободряет одно. Через полчаса жара спадет, и мы откроем окна. Вы, господин Леру, проделали такой длинный путь. Что вас привело в нашу глухомань? А вы мне писали, что хотите познакомиться с письмами моей бабушки. Я не очень поняла, с какой целью.
2: Письма вашей бабушки, мадам, мне нужны только с одной целью. Она была в переписке с Варварой Сурдиной, а та могла поделиться с ней своей тайной. «Le secret de ma naissance» — «Тайной моего рождения».
1: Да, я понимаю, месье Леру. Мы хотели бы выяснить, являетесь ли вы сводным братом нашего уважаемого классика? Но у нас дворянские тайны запрятаны глубоко. Вряд ли вам удастся вывести их наружу. У нас говорят, концов не найти.
0: Какая прелесть, она просто завораживает.
3: Да,
0: просто,
3: Анечка,
0: оторваться
3: нас...
0: невозможно. Да. Да.
3: Анечка необыкновенная.
0: Я должна опять же сказать тебе, что я тебя пытаюсь все время вытащить на, так сказать, не на механику даже, наверное, более точное слово, рождение вот этих персонажей и диалогов, и монологов. Ведь каждый драма, театр, и особенно твой, в котором есть только слово, здесь очень важно, как человек разговаривает, какие слова употребляет, по которым сразу вычисляется его, так сказать, интеллектуальный уровень, или это, там, при том, в данном случае, дворяне, или это простой человек, и так далее. Ты владеешь всем этим, или это тоже голоса у тебя? Как это у тебя происходит?
3: Ну, как владеешь? Так, ну, если я тебе скажу, что я иду за этим. Ну, это, в общем-то, известный процесс. И, наверное, механически это нельзя воспринимать, что это, в общем-то, писатель с помощью какой-то математики это все складывает. Оно происходит само собой, и часто уже так помимо моей воли. Ну, куда денешься? Иду за ними.
0: Это мы можем вспомнить, это то, что говорил Пушкин. Помнишь, в письме он написал? Знаешь,
3: ну,
0: что вытворила, да, моя Татьяна?
3: Выскочила, что удрала у него даже такое.
0: Да, выскочила
3: слово,
0: замуж. Удрала, да. Вот это, наверное, то, что людям, которых не посещает дар драматурга и писателя, наверное, трудно это понять, но в любом случае ты этим обладаешь, безусловно. Давайте посмотрим еще один фрагмент, где вот эти два очень странных персонажа, Ксюша и Метелкин, на скамейке у горы. Но надо сказать, Ксюша – это, так сказать, она состоит при помещице, да, она ее помощница.
3: Да, только здесь их в самом конце только мы увидим. Да. А в начале будет видео. Ну, в начале мы увидим наших основных героев, главных. Да. Мадам Лазаревскую и Эжена Леру на скамейке. Потом будет такая эротическая сцена массажа, да, которую мы сделали как видеокадр. И мы здесь это практикуем в этом спектакле. Тут много очень видеокадров. И спасибо нашим режиссерам с мест. Тут три режиссера, оператора, которые нам помогли с видеокадрами. И мы их называем в титрах. Вот. А Ксюша и Метелкин, они появятся в самом конце.
0: Ну, тоже очень знаменательно появятся.
3: Да, давайте колоритные фигуры, да.
0: Давайте посмотрим.
4: На скамейке.
2: Мадам, однако время идет к полудню. Наши собиратели ягод задерживаются. Нужно ли их ждать?
1: Вы правы, месье Леру. Пойдемте к дому. Видно, ягоды хорошо уродились. И Ксюша с вашим, с господином, ну, с вашим помощником увлеклись собиранием. Не будем их ждать. Ой, ой, боже мой, моя нога, месье Леру, моя левая нога.
2: Сакисепасе, что случилось? Что с ней?
1: Она затекла и онемела. Это со мной бывает. Идите в дом, господин Леру, а я буду ждать Ксюшу. Господи, она помассирует мне ногу. Это единственное, что мне помогает.
2: В этот момент что-то мне сказала: вот твой час, не пропусти. Мне показалось, что в этой ситуации я могу себе позволить некоторую фамильярность. Мари, мон анж, я берусь помассировать вашу ногу лучше всякой Ксюши. За 20 лет супружеской жизни я освоил все тонкости массажа.
1: Вы? Как можно? Нет, да, нас могут увидеть, нет.
2: Здесь безлюдно, мон ами, не беспокойтесь.
1: Ой, нет, нет, нет, не нужно, как можно. Я сейчас встану, ноге уже лучше.
2: Она попыталась привстать со скамейки и, наверное, упала бы, если бы я ее не поддержал. Опершись на мою руку, она сделала шаг, и мы медленно, черепашьим шагом двинулись в направлении усадьбы. Причем моя дама сильно припадала на ногу и издавала стон при каждом движении. Собиратели нагнали нас у самых дверей. Их бидончики были пусты. Сами они имели вид весьма жалкий. Ксюшин балахон был разорван и испачкан грязью, как и панталоны Метелкина.
1: Вы в таком виде? Ксюшенька, что случилось?
5: Ну, это самое, упали с горки, ягоды рассыпались. Придется идти еще раз.
2: И она быстро шмыгнула мимо нас в проем двери. За ней прошмыгнул Жан в квадрате.
0: Ирод, какая замечательная девочка эта актриса.
3: Ну, видите, это только один маленький кадр.
0: Просто, да. Смотри, сразу видно характер, лукавство, вороватость, простолюдин. То есть
3: вот она
0: столько...
3: умеет вот таким одним штрихом, причем совершенно разные роли. Увидите ее в наших нескольких спектаклях, последних она включилась в последние. Угу. И они совершенно, по-моему, вот с этой девочкой мы получили просто подарок.
0: Да, это
3: наша
0: правда.
3: Наша труппа получила подарок.
0: Скажи, пожалуйста, ну вот ты все переводишь, как правило, прозу в диалоги. Что наиболее трудно?
3: Нет, не перевожу.
0: Нет? А что наиболее трудно?
3: Сами собой возникает.
0: Диалог сам собой возникает?
3: Конечно.
0: Ой, как интересно. То есть ты сначала написала прозу, а потом у тебя они начинают звучать как диалог.
3: Да у меня в рассказе полно диалогов, поэтому там не надо особенно... У меня много диалогов в самих рассказах. И когда я делаю инсценировки, я в основном беру вот эти диалоги. То есть больших усилий не стоит.
0: То есть ты, я так понимаю, что даже в писательстве, в прозе ты остаешься драматургом.
3: Конечно. Потому что... Я же пояснила, да, конечно.
0: Скажи, а вот... К тому же, что еще я всегда отмечала с большим интересом и удовольствием, особенности речи, которые всегда, опять же, в свете такой ограниченной возможности зум-театра, должны быть очень яркие. То есть по речи можно понять, какого происхождения этот человек. Это я подвожу вот к этому фрагменту, где диалог Сурдина и старичка Лавочника по поводу...
3: Да, да. Еще один прекрасный наш актер.
0: Да, Момо.
3: Возраста даже он чуть старше Бориса Михайловича.
0: Да.
3: Это Аркадий Барский. Наш замечательный актер. Он не только здесь играет. Смотрите его. И я хочу сказать, что меня очень хвалили за то, что вот есть это отступление, оно впрямую как бы не, сюжета не касается, это разговор внутри, ну, как бы в музее возникает, в музее Сурдина, и там есть... заходит разговор, вы увидите, о Муму, и меня очень благодарили многие зрители за то, что в детстве они мечтали, что Муму не утонула,
0: выживет,
3: что она осталась жива, и что я ей даровала жизнь. Вот, посмотрите, да.
0: Давайте посмотрим этот фрагмент.
4: Знаешь... Я уж много лет здесь не проживаю. Вот сейчас из Германии приехал.
6: Да я книжку вашу до дыр протер. И собачку, про которую вы написали, что она утопла, спас и на дворе держал.
4: Какую собачку?
6: Да Мумушку. Я ее опосля уже жуткой окрестил. Она вовсе не утопла. Я тогда мальцом был, заметил, что дворник злое дело задумал с собакой. Побег за ним, спас животную от утопления и у нас на дворе на цепку посадил. Жучкой ее окрестил. Иван Сергеевич на это ничего не сказал. Улыбнулся на прощание, взял коробочку и был таков.
3: Да, еще надо назвать Марка Чуйского. Это вторая его роль. Наверное, кто-то узнал, а кто-то и нет.
0: Конечно.
3: В «Таможеннике».
0: Конечно.
3: Вот это вторая роль. Это Иван Сергеевич Сурдин, того же нашего актера.
0: Ира, ну вот наше время летит, как всегда. Я хочу, чтобы мы увидели финал.
3: Да.
0: Но я должна тебе опять сказать, не ругайся, что я опять как бы хвалю. Я не хвалю. Я удивляюсь. Как тебе удается закручивать сюжеты, особенно в конце? Это что-то вообще невероятное. Совершенно неожиданным образом. Все это комически, трагикомически, драматически, но каждый раз это совершенно неожиданные повороты. Как тебе это удается? Голоса опять, голоса?
3: Ну, наверное, так и удается. Я не знаю, оно само приходит к этому концу. Сима, не вынуждай меня придумывать, я не знаю.
0: Ну, все, ты ответила. Это спускается сверху. Давайте посмотрим.
7: Столовая.
2: К моему удивлению, стол не был сервирован, и мадам не было на месте. Как правило, к 7 вечера, часу ужина, я находил ее за сервированным столом с нетерпением меня ожидающую. Немного поколебавшись, я сел за стол и стал ждать. Кто-то же должен прийти, или мадам, или слуга. Подошел слуга. Он подал мне запечатанный конверт.
8: Арнер просила вам передать этот конверт. Что господин хочет на ужин? Рыбу или бифштекс?
2: А, я бы предпочел бифштекс. Однако сегодня я один. Барыня запаздывает?
8: А она приболела и ужинать будет у себя.
2: Я распечатал конверт. Внутри была записка.
9: Быстрым, неровным почерком Мария Николаевна сообщала о катастрофе. Шкатулки на месте нет, как нет ее фамильных драгоценностей. Об их местоположении знала только Ксюша. Ее тоже нет на месте. Слуги говорят, что видели ее около полудня с господином Метелкиным. У обоих руках были саквояжи. Похоже, они направлялись к станции железной дороги, проходящей неподалеку. Сама она лежит с высокой температурой, в лихорадке, как от всего случившегося, так и от последствий давечного ужасного ливня.
2: Слуга принес мне бифштекс, но есть я не мог и покинул столовую. В своей комнате, посмотрев вещи в дорожном саквояже, я не досчитался белья, а именно двух пар мужских трусов и ночной пижамы. Также был украден большой флакон с фиалковой эссенцией, которую с молодости, по совету Сурдина, я заказывал в парфюмерной лавке Леграля. Деньги и чековую книжку я всегда ношу с собой. Так что вор Метелкин мог утащить только то, что ему приглянулось из моих вещей.
0: Наша программа пролетела, и я очень хочу пожелать, чтобы у тебя было как можно больше поклонников твоего театра и как можно больше профессиональных актеров или театров хотели бы ставить твои пьесы. Это все же всегда для драматурга очень
3: важно. Спасибо за пожелание.
0: Да.
3: Спасибо.
0: Я желаю вам дальнейших успехов. Очень надеюсь на дальнейшие наши с тобой встречи, чтобы было здорово. Саше, твоему мужу замечательному, потрясающему, огромный привет. И всего доброго. До следующих встреч.
3: До встречи.
10: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
11: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживай. Заживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: все-таки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Густрицкая. Почтовые службы USPS собираются ввести в строй наспех собранную компьютерную систему, способную поставить под угрозу голосование по почте. В этом говорится в заявлении информатора, обнародованном во вторник сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Подписанный в марте документ предписал службе гражданства и миграции главе управления соцобеспечения составить списки по штатам, а почтовой службе рассылать бюллетени только тем, кто в эти списки попал. Конверты при этом должны соответствовать новым правилам USPS и содержать штрих-коды. Бюллетени должен обрабатывать сотрудник избиркома непосредственно в почтовом отделении, после чего конверты сканируют для сверки с электоральной базой. Проверка проходит в три этапа, и на любом из них одна предположительная ошибка способна остановить всю партию. Блюменталь заявил: «У меня есть очень большая надежда и определенная вера в то, что наша система правосудия отменит это неконституционное правило». Конец цитаты. Власти усилили проверки иммигрантов, работающих дальнобойщиками. Сотрудники ДИЧС проверяют водителей на трассах, а федеральные ведомства требуют сведений о людях, которым выдали права. Глава департамента транспорта Шонтафи объявила о закрытии почти 300 школ, где готовили водители траков. Проверки усилились после нескольких громких аварий. Социальные сети в Нью-Йорке все чаще становятся способом напрямую обратиться к мэру города Зарану Мамдани с просьбой решить проблемы. Пользователи публикуют видео в ТикТоке и Инстаграме и отмечают градоначальника. Обращения касаются, например, неровных дорог и неисправностей на станциях метро, а 8-летний житель Бруклина Максим Кахидзе вместе с родителями разместили видео с просьбой открыть закрытую почти 2 года назад детскую площадку, после чего ее отремонтировали. В мэрии заявляют, что внимательно относятся к обращениям жителей, независимо от того, поступают они через службу 311 или соцсети. В Сингапуре, где уровень рождаемости достиг исторического минимума, правительство анонсировало пакет мер для стимулирования граждан к созданию семей. Но, как показывают свежие данные, значительная часть населения по-прежнему настроена скептически. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный уклад жизни. В ответ на демографический вызов премьер-министр Лоуренс Вонг представил комплексную программу поддержки. На каждого ребенка до достижения им 17 лет государство выделит до 70 тысяч сингапурских долларов. Это около 55 тысяч долларов США. Ожидается, что уже в этом году государство достигнет статуса суперстарого общества, где доля граждан старше 65 превысит 21%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставят Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
7: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: нашла тебя и успокоилась, и лучше не могла желать. И счастье на плече устроилось, и рифмами полна тетрадь. Два тела, как одно, в объятиях легко летаю и пою. Любовь к тебе — противоядие, которое без страха пью. Нашел меня, родился заново, с другой, счастливой судьбой. Мы, наконец, под жизни занавес готовы к старости с тобой. Гнездо уютное построено, два кресла рядом, теплый плед. На незаклеена пробоина из слов обидных прошлых лет. Не получалось разговорами, не стали действовать стихи. Затишье было между ссорами неуправляемых стихий. Судьба переменила тактику, непредсказуемо, как зверь, и наша крепкая галактика распалась надвое теперь. Для вечности прошло мгновение. Замри внутри или плыви. Мы попытались, тем не менее, дожить до старости в любви. Красиво стареть — это дар, который надо заслужить. Эта женщина, актриса, начала стареть, нет, взрослеть, необыкновенно элегантно и талантливо. Казалось, делает это не она, лепит ее природа своими тончайшими инструментами. Злые языки в подобных случаях говорят: ну, конечно, с ее деньгами каждый бы так выглядел. Но этот ангел старел тоже по-ангельски и так и не состарился. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Нашла тебя и успокоилась». Самые роскошные женщины мира, самые красивые и известные тоже ищут любви. Такой, чтобы навсегда, чтобы было надежно и спокойно. Икона кино и стиля 20 века. Образец элегантности и женственности Одри Хепберн тоже искала любви. И ее тоже бросали, и ей изменяли. Представим себе конец 50-х годов 20 века. Соседка по швейцарскому курорту, подружка Одри, прекрасная Софи Лорен, приходит к ней в гости в ее белоснежный шале с видом на озеро. Одри тоже вся в белом. Встречает ее на белом столе. Цветы, свечи, все со вкусом. Подали закуски, как думает Лорен. Лист латук салата, завиток свежего сыра, а сверху консервированная малина. Рядом тарелочка с хрустящим хлебцем миниатюрного размера. Приятная беседа. Но когда унесли тарелки, Одри встала и со своей неземной неотразимой улыбкой произнесла: «Ой, как же я наелась!» То есть на этом обед был завершен. Софи Лорен дипломатично добавила: «Да, многовато и так изысканно. Я умирала от голода, и как только мы вернулись домой, приготовила себе бутерброд», — вспоминала актриса. Но в другие времена Одри говорила, что хороший кусок шоколадного торта с кремом может помочь жить дальше. Ей помогал. Правда, видимо, ненадолго. Таблоиды писали, что Хепберн страдает от пищевого расстройства. При росте в 1,68 м она весила 49 килограммов. При рождении 4 мая 1929 года в Брюсселе имя ее было Одри Кэтлин Растон. Ее мать Элла ван Химстра, голландская баронесса, дочь барона, который был и мэром, и губернатором. До Одри мать ее родила двоих сыновей от предыдущего брака, то есть сводные братья будущей актрисы, старше ее на 5 и 9 лет. Семья путешествовала между Бельгией, Швейцарией и Англией. Отец ее ирландский предприниматель, английский подданный, высокого роста, с квадратным подбородком и усами. Волосы его коротко подстрижены и аккуратно уложены. Во взгляде уверенность. Он старше матери лет на 16. О нем неизвестно ничего, документов не сохранилось. Скорее всего, его авантюристская натура позволила скрыть свою жизнь от всех. Вроде во время Второй мировой войны он сидел в английской тюрьме. Информацию о нем Одри будет скрывать не только от всех, но и от себя. Родители ее были схожи характерами, оба самоуверенные и энергичные. Но ирландское своеволие мужа нашло на голландское упрямство жены. Ссоры, крики и ругань были привычным звуковым сопровождением дома. Маленькая Одри пряталась под обеденным столом. Баронесса верила в спасительную роль воли. Эта воля и передалась дочери. Уроки дисциплины из раннего детства ей пригодились. Отсюда ее сдержанность и умение сопротивляться соблазнам славы. В качестве подарка на свой 6-й день рождения она получила развод родителей. «Я хочу, чтобы папа любил нас!» – плакала она. «Любовь нельзя вымаливать. Она либо есть, либо нет», – говорила мама. Дочка тогда не знала, что родители ездили в Мюнхен пообедать в компании Британского союза фашистов с Гитлером. А причиной развода и скандалов была банальная сцена. Баронесса пришла домой и застала супруга в постели с няней, которую присматривала за детьми. На баронессу это явление так подействовало, что она посидела за одну ночь. И когда Одри проснулась, отца у нее уже не было. Несколько дней подряд она плакала. Развод родителей стал первым ударом ее детства. Она боялась, что уйти может и мама, которая не допускала дочь к общению с отцом. Она не хотела ее травмировать, зная, что отцу девочка не нужна. «Мать любила меня», — говорила Одри, — «но не умела показать эту свою любовь. И не было никого, кто мог бы просто приласкать меня». Вот это волшебная, труднообъяснимая словами теплота объятий, когда любимые руки тебя окружают берегами. Оберегают. Но она же необходима человеку. И Одри не могла жить без теплоты рук. Она начала переедать, пытаясь заглушить боль от потери отца. «Это мог быть шоколад, хлеб или просто я сидела и кусала ногти», – писала она. Она отказывалась от кукол, а играла с домашними животными. Ведь с куклами дети имитируют поведение родителей. Она не хотела такой жизни, даже куклам. В 9 лет, почти не умея плавать, она запуталась в водорослях, наглоталась воды, думала, что утонет. Ее спасли. Но воспоминания об этом всегда наводили на нее ужас. И когда пароли требовалось опуститься в бассейн, ее должны были окружать аквалангисты. Вода не ее стихия. Сцена. Вот что нужно ей. А точнее, балет. Она начала заниматься им в 7 лет. Потом ее отправили в Лондон, в школу-интернат. Но началась Вторая мировая война. Она стала для маленькой Одри вторым страшным воспоминанием ее детства после исчезновения отца. И в 10 лет детство ее закончилось, так и не начавшись. Мать надеялась, что, как и в Первой мировой войне, Нидерланды останутся нейтральными, и немцы их не тронут. Семья переехала туда, в город Арнем. Одри продолжала посещать балетный класс. Полноватость ее исчезла, мышцы окрепли. А в 1940-м немцы вторглись в Нидерланды. Тогда Одри взяла фамилию матери, стала Эдда ван Химстра. Это лучше, чем американская фамилия. 5 лет она провела в оккупации. В городе не было ни топлива, ни мыла, ни чистой питьевой воды, ни свечей, не говоря уже о нехватке овощей и фруктов. «В те дни я часто говорила себе, если это когда-нибудь закончится, никогда больше не буду ворчать и капризничать. Я буду всем довольна», – вспоминала Одри. Она сдержала слово. На железнодорожной станции в Товарниках она видела голландских евреев, которых перевозили в концлагеря. Кому-то значит, было хуже, чем ей. Она носила еду английскому летчику, который прятался в лесу, и попалась немецкому патрулю. Не успев испугаться, она присела перед немцами в Книксоне, протянула букетик собранных цветов и пошла дальше на балетных, но не гнущихся ногах. «К жизни в униженном положении привыкнуть нельзя», — говорила актриса. «Пока ты человек, ты будешь сопротивляться. Если привыкнешь, превратишься в животное». Она шла без сил в бесконечной колонне полуживых людей, когда немцы приказали всем покинуть город. Опоздавшие, отказавшиеся подлежали расстрелу. Из 100 000 беженцев 3 000 человек умерли от истощения, болезней и физических перегрузок. Тогда Одри узнала, что значит стоять перед лицом смерти. Выздороветь ей помогли гуманитарные посылки с продуктами и лекарствами. Без них это худенькое создание просто не выжило бы. Худоба ее оттуда, из голодного 44-го. Она приучила себя к мысли, что еда – это что-то не слишком приятное. Ее нужно немного, только чтобы не умереть. Да и мать ее была довольно полной женщиной. Она говорила, что настоящая леди должна весить не больше 46 килограммов. «Поклянись, что никогда не станешь такой же толстой, как я», — говорила мать. В их семье многие попали под каток нацизма. Был казнен дядя. Один из сводных братьев был депортирован в Берлин для работы в немецком трудовом лагере. Другой скрылся, чтобы избежать той же участи. Одри во время оккупации выступала с безмолвными танцевальными номерами. Собирала деньги для голландского сопротивления. Также она доставляла подпольную газету, работала волонтером в больнице. Семья ее прятала десантника в своем доме. Они готовили муку из луковиц тюльпанов, выкорчевывая их из земли. Пекли торты и печенье. В результате недоедания у Одри развилась острая анемия. Начались проблемы с дыханием. Ее ноги отекали. Но ведь она представляла себя на сцене, танцующей Жизель. Ее данные оказались не для балета. Слишком высокий рост и недостаточная физическая сила. Ей было 16, когда окончилась война. Родными языками Одри были французский и голландский. Потом она будет свободно говорить по-английски, выучит итальянский, живя в Риме, и испанский самостоятельно. Называла она себя наполовину голландкой. Если бы я была собакой, то во мне было бы намешано чертовски много разных пород, говорила актриса. Она попадет в золотой век Голливуда. Окажется на 3-м месте в списке величайших актрис американского кино. Но далека будет ее жизнь от экранного образа. Как сильно она не желала бы подобной жизни никому. Если бы можно было все переиграть, как новый дубль в кино, она, наверное, смогла бы еще раз пройти и голод, и бесконечный страх, если бы только отец не был с нацистами. Но жизнь второго дубля не дает. Она получила свою первую роль в документальном фильме, сыграла стюардессу компании KLM. Веселая, очаровательная, светящаяся, как солнышко. Такое ее увидели на экране. А еще уверенной в себе и очень хрупкой. В Англию Одри отправилась 18 лет. У матери появился благодетель. Пауль Рюкинс, человек необычайного мужества и энергии, в детстве победивший полиомиелит, который мог сделать его инвалидом. Одри привязалась к нему. Он во многом заменил ей отца. Они жили в квартире Пауля, где впервые за многие годы она ощутила себя в безопасности. Послевоенный Лондон в развалинах, продовольствие, одежда, топливо выдаются по карточкам, но это хрупкое создание даже в убожестве войны видит возможности. И при этом познает, что упорный труд не всегда вознаграждается. Но если не дано, ниоткуда не появится. Хоть целую жизнь трудись, ничего не добьешься. Не получится из нее Жизель. Она вообще всегда считала, что не является актрисой от природы. Все давалось ей большим трудом. Она фотографировалась в модных шляпках для торгового каталога, переводила документы, работала в туристической фирме и все же, наконец, стала танцевать в респектабельном ночном клубе. Здесь ей пригодилось знание джаза и умение импровизировать под музыку. Она не заглядывала далеко в будущее, война показала всю бессмысленность этого. Она брала уроки сценической речи, развивала голос, оттачивала дикцию. Я была очень честолюбива и использовала любую возможность. Я хотела учиться и хотела, чтобы меня заметили, скажет Одри. Не против ли вы изменить свою фамилию во избежание конфликта с Кэтрин Хепберн? Спросил ее как-то продюсер. Если вы хотите получить меня, вам придется взять меня вместе с моим именем, ответила Одри. В душе она всегда оставалась неисправимым и наивным романтиком. В числе любимых ею книг из детства называла сказки «Золушку», «Спящую красавицу», «Хензель» и «Гретель». Все они со счастливым концом. Ее точеная фигурка без пышных форм, с изящной талией 50 сантиметров, с сильными длинными ногами такой останется на всю жизнь. Заселяясь в отель во время длительных съемок, Одри возила с собой дом. Мебель, аксессуары. Она все расставляла и раскладывала по своим местам. С ее педантичностью и любовью к порядку все разбиралось и собиралось, словно скатерть-самобранка, само собой. Она подписывала все предметы и всегда знала их положение в пространстве. Она вообще быстро соображала, моментально ориентировалась и сразу принимала меры. Не ужасалась, как многие женщины в нештатных ситуациях, не охала, не кудахтала, а сразу искала выход. Дети войны такие. У них нет времени на сантименты, когда надо действовать. Дети войны и дети интернатов. Они выносливы, и если ломаются, то в один миг. Одри Хепберн станет эталоном не только женственности и хрупкости, но и огромной воли и выдержки. У нее была удивительная черта зрелой личности. Трудности она принимала как уроки, стоящие благодарности. И взрослела вместе со своими ролями. Французская актриса и писатель Колетт выбрала Одри на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». И в 22 года журнал «Life» назвал Одри Хепберн «сенсацией». Следующей ступенью, по которой, казалось, она легко взбежала, был фильм «Римские каникулы». Ее партнер Грегори Пэк. Одри получила «Оскар». Ее стали называть «принцессой Голливуда». У нее были неудачные фильмы и провальные. Позже она будет еще четырежды номинирована на эту когда-то главную престижную кинопремию. Обложка журнала «Time» с портретом Одри в сентябре 1953-го и надпись «За блеском фальшивых камней сияние бриллианта». Портрет, сделанный Борисом Шаляпиным, главным художником журнала, сыном великого певца, запечатлел актрису в королевском наряде с тиарой на голове. Одри назовут девушкой, благодаря которой роскошные женские бюсты вышли из моды. Актриса предпочитала тех мужчин, которые сами делали первый шаг. Смелых, даже напористых и нагловатых. А такие обычно не особенно восторгались ее ангельским характером. На мир она смотрела романтическим взглядом, курила дешевые крепкие сигареты. Во время съемок фильма «Сабрина» у нее начался роман с красавцем, актером Уильямом Холденом. Он женат, большой любитель выпить, легко завязывает любовные отношения. Он пригласит Одри к себе на ужин. Окажется, что супруга его давно смирилась с причудами мужа. Одри чувствовала вину, но влюбленный в Холдена роман их, состоявший из нескончаемых сцен, не прерывала. Ночами они вдвоем брали переносной проигрыватель, ехали за город на маленькую полянку, он ставил балетную музыку, и Одри танцевала для него в лунном свете. Ну, красиво же, правда? Некоторые из самых сказочных мгновений мы пережили именно там, скажет романтик Холден. Она надеялась выйти за него замуж и иметь детей. Но он признался, что сделал вазектомию, детей у него быть не может. Тогда Одри прервала с ним отношения, а его семья не распалась. Актриса не могла сыграть многого, просто в силу своей фактуры. Она не была секс-символом, как послевоенные звезды от Элизабет Тейлор, Ланы Тернер до очень скоро Мерлин Монро. Одри Хепберн – это изящество, изысканность, утонченность и любознательность. В 25 лет она сыграет на театральной сцене роль русалки в пьесе «Ундина». Ее партнер – актер Мел Феррер. Он так профессионально отбивает чечетку. В детстве он перенес полиомиелит. 3 года лечился и с помощью тренировок сумел полупарализованной руке вернуть подвижность. А Одри же всегда восхищали люди сильной воли. Ее матери Мел не понравился. И уж тем более она не собиралась допускать свадьбы дочери с ним. Это был тот редкий случай, когда Одри с матерью рассталась в ссоре. И они с Мелом Феррером поженились в узком кругу близких людей. А за лучшую женскую роль в «Ундине» Одри получила театральную премию «Тони». Ее репутация как актрисы на высочайшем уровне. Она же законодательница мод. У ее безупречного вкуса и стиля масса поклонников и подражателей. Мел заботится о ней и дает ощущение той самой надежности, в которой она так нуждается. Ее телефонный номер хранится в тайне даже от сотрудников театра, в котором она работает. Она редко появляется в обществе, а если и приходит куда-то, то очень скоро отправляется домой отдыхать. Она не поправляется, а теряет в весе. Друзья винят в сильнейшем переутомлении ее работу. И они правы. Одри – нервный срыв. Для Мелы Феррера этот брак 4-й из 5. Для Одри – 1-й. Они прожили вместе 14 лет. Одри забеременела, была счастлива, но, увы, эту беременность, как и еще 4 других, актрисе сохранить не удастся. В «Войне и мире» она играла Наташу Ростову, а все бразды правления отдала в руки мужа. Он устраивал скандалы за нее, вел все переговоры, выбивал ей огромные гонорары благодаря своей непреклонности. Что Одри Хепберн назовет самым важным в жизни, что она скажет о Фредди Астере и о многом другом во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program Веска Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист.
15: 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
16: Мы идем к вечному огню.
8: мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

В картине «Смешная мордашка» Одри Хепберн играет с самим Фредом Астером, живой легендой. Она нервничала перед съемками и не знала, что великий актер и танцовщик тоже волновался, ожидая встречи на экране с ней. К тому же ему было 57, и он считал, что слишком стар рядом с Одри. Но фильм покажет, что дуэт их великолепен. Какое счастье работать с таким партнером. У меня возникло ощущение, будто мое тело налилось свинцом, а сердце ушло в пятки. Я почувствовала, как он обнял меня за талию и с присущим ему неподражаемым изяществом и легкостью в буквальном смысле взметнул меня вверх. Я испытала тот восторг, о котором хоть раз в жизни мечтает любая женщина. Восторг танца с Фредом Астером. Одри знала, о чем говорит. Многие партнеры по сцене и киноэкрану оказывались с ней рядом, да и по жизни. Но довериться полностью она могла только тогда, когда ее талант оценивали, когда ее ценили. Не говоря уже о надежных руках, которые всегда поймают. Фильм «История монахини» Одри считала своей данью благодарности тем, кто спасал других и, возможно, ее в первые месяцы после войны. Для картины она заучивала латинские молитвы, изучила каждую деталь монашеского облачения, приезжала в больницу и смотрела, как монахини ассистируют хирургам в операционной, жила зимой в ледяном парижском монастыре без отопления. Она курила свои любимые сигареты Gold Flakes, а местные изумлялись, видя монахиню с мундштуком в зубах. Когда им пояснили, что это американская монахиня, те, понимающие, закивали в ответ. Как-то ее укусила обезьянка в порыве ласки. Это был единственный случай, когда в Африке она обратилась к врачу. «История монахини» стала одним из самых кассовых фильмов всех времен. И Одри до конца дней получала свой процент. На съемках фильма «Непрощенная» в Мексике она упала с лошади, будучи беременной. Помимо перелома 4 ребер, 2 позвонков и растяжения лодыжки, у нее случился очередной выкидыш. И вот это было самым страшным. Она уже вязала детские вещи, голубые, розовые, на всякий случай. Больше она не будет заранее ничего вязать. Альфред Хичкок затаит на нее злобу на всю жизнь, когда она таки забеременеет и родит мальчика по имени Шон. Хичкоку придется разорвать контракт. Голливуд подобное развитие событий не любит. Хепберн живет в Швейцарии, вся в материнстве. Сценарий отвергает, а за ней еще 3 должка Парамаунту. Она получит главную роль в картине «Завтрак у Тиффани». Ее героиня Холли – кошечка на вид, а на самом деле хищница. Этот образ станет одним

в завтраке у Тиффани невольно почувствуешь себя прекрасно. Она носила тертые джинсы, морской бушлат, иногда шарф, накидывая его на голову, как платок. Кочевая жизнь по гостиницам и арендованным виллам стала ее утомлять. Ее муж Мел Феррер как раз наоборот, любитель передвижения и активной деятельности. Рождество 1960 года они встретили в Голливуде. Это было ее самое счастливое Рождество в жизни, как она скажет после. Сын часто с ней на съемках. Он играет в ее фургоне. Там же крохотная собачка, йоркширский терьер. Капризный, у большинства он вызывает раздражение, но Одри обожает это создание. По имени Феймос, знаменитость. Когда Феймос попала под машину в Голливуде, Мел купил жене точную копию погибшей. И Феймос номер два, хотя имя у нее было другое, Одри изменила. Крошечная, увитая ленточками собачка сопровождала ее повсюду. И окажется, так же, как ее мать, актриса выбрасывает из воспоминаний все, что больно. Она не коллекционировала драгоценности. Насчет морщин говорила, что они от смеха, а смех лучше подарок. Дома делала из волос хвостик и затягивала его широкой белой лентой. Ее балетная подготовка даже 50-летней давности никуда не делась. Она ходила по дому с такой грацией и изяществом, словно занимается одновременно хозяйством и хореографией. В 1963 году для мюзикла «Моя прекрасная леди», в котором она снималась, Одри записала вокальные партии. Но все ее песни были перепеты профессиональной певицей. Такое часто случается в кино, и любой актер на ее месте возмущался бы и даже выходил бы из себя и страшно обижался на режиссера. Одри тоже от такого удара в спину была вне себя. Ну, насколько может быть вне себя ангел? Вообще никто не видел ее в крайне возбужденном или злом состоянии. Некоторые ее песни все же оставили в картине. Мне кажется, что ее так боялись обидеть, и каждый, кто ее видел, хотел ей сделать приятное или как-то ее действительно уберечь. «Все время, как я себя помню, я хотела быть красивой», — говорила актриса, которая сниматься соглашалась только со своим оператором, с правильным светом, прежде всего выгодным для нее. Красота женщины не в одежде, которую она носит, не в лице или в волосах. Красоту женщины видно в глазах ее, потому что это открытая дверь на сердце, источник ее любви. «Красота женщины растет вместе с годами», — говорила Одри. Она комплексовала из-за большого размера ноги, 41-го. Ей придумали специальные балетки, которые зрительно уменьшали ногу. Но и это не могло испортить ее нетронутой природной красоты. В день убийства президента Кеннеди Одри была на съемках мюзикла. Она взяла в руки громкоговоритель, в широченной юбке лондонской цветочницы встала на стул и негромко, но четко сообщила страшную новость. Через несколько минут, оставшись в одиночестве в своей грим-уборной, она рыдала. Просто в театрах Англии и Америки тогда была традиция. Исполнители главных ролей в спектакле сообщали труппе о трагических событиях. И она сделала это как свой долг. Говорили, что с президентом актрису связывали особые романтические отношения. Но никто до конца так ее и не понял. Никто не смог стать тем, с кем мне страшно одиночество. «У детей есть только друзья», — скажет она. «У детей не бывает врагов». На премьеру «Моей прекрасной леди» съехались все и отовсюду. Террариум единомышленников желал увидеть разницу между экранизацией и спектаклем и, конечно же, сравнить Одри Хепберн в кино с Джулией Эндрюс, блиставшей в этой роли на сцене. Премьера покажет, что Хепберн вновь на своем месте и вновь прекрасна. Фильм получит 12 номинаций на «Оскар», но среди награжденных не будет Одри. Подковерные игры «Академия»...

0: Академиков сделали свое дело. Они считали, что режиссер должен был взять Джулию Эндрюс. Однофамилец Одри, актриса Кэтрин Хепберн, в этом смысле была опытней Одри. Она 8 раз выдвигалась на Оскар и получила-таки его 1 раз. Кэтрин прислала Одри телеграмму. «Не печалься, когда-нибудь ты получишь 2-го за роль, которая не стоит того». Мел не поехал с ней в Париж на съемки фильма «Как украсть миллион». Этот шедевр докажет, что Одри неповторима. Перед съемками ее знакомили с Кери Грантом в ресторане. Кери в безупречном желтовато-коричневом костюме. А несколько минут спустя Одри от неловкости опрокинула на его пиджак бутылку красного вина. Актер невозмутимо отправил пиджак в химчистку. А потом сказал, что хотел бы сниматься с Одри еще. Питер О'Тул, Шон Коннери и многие другие актеры после съемок становились с ней друзьями. Грегори Пек стал ее другом на всю жизнь. Вот только с мужем она теперь общалась лишь на профессиональной почве. А тут еще под ее судьбу подстроился сценарий «Двое на дороге». Молодые муж и жена, у которых все есть для счастья, из-за несовместимости характеров бесконечно ссорятся. Миллионы мужчин мечтали бы оказаться рядом с Одри Хепберн, а миллионы женщин – побыть на ее месте. Разве будет нормальный мужчина изменять такому неземному созданию, как она, которая еще при жизни стала ангелом? А впрочем, кто сказал, что ангелов не бросают, не ломают им крылья? Шону исполнилось 6 лет, столько было Одри, когда развелись ее родители. Она не хотела сыну тех же уроков. Но слухи об изменах мужа ползли неукротимо. «Когда распался наш брак, это было горьким разочарованием для меня», — скажет Одри. «Я полагала, что брак между 2 добрыми, любящими друг друга людьми должен существовать до тех пор, пока один из них не умрет». Утешением ее стало новое знакомство. В 68 году с 30-летним итальянцем Андреа Дотти. Он врач-психиатр из Рима. Для доктора Дотти 39-летняя актриса – идол. Он впервые увидел ее 14-летним мальчишкой в римских каникулах. А теперь она перед ним рассказывает о своих проблемах и просит совета. Ее сын Шон поладил с Дотти, а это для нее было главным. Доктор хотел своих детей, и Одри не возражала. Она летала с ним на крыльях любви. Она, которая всегда рано ложилась спать, теперь жила в Риме и танцевала твист в ночных ресторанах и клубах. Дотти – прекрасный партнер, он с гордостью демонстрировал свою жену. В 41 год Одри родила 2-го сына – Луку. Эта беременность далась ей трудно. Почти все время она лежала, врачам пришлось делать кесарево, но счастье ее было огромным. Она вставала в 5:30 утра, кормила ребенка, съедала ломтик ветчины, поджаренный в гриле, яйцо в смятку, хлеб из непросеянной муки, выпивала травяной чай, стакан минеральной воды. А днем приносила мужу в клинику макароны, которые сама приготовила. Пациенты знали ее как жену доктора Дотти. На вопрос, что самое важное в жизни, она ответила: «Любовь и страх. Ведь то, что вы больше всего любите, вы больше всего боитесь потерять. Если я когда-нибудь потеряю Андреа, из-за неверности я выброшусь из окна», — сказала она подруге. Ее мужу-психиатру потребуется время, чтобы понять, что реальная Одри и та девушка из римских каникул – 2 разных человека. Она хотела здоровой жизни, простой. А доктору Андреа Дотти нужен был блеск. Да, он любил ту экранную Одри Хепберн, но был падок на разных женщин. Для итальянок подружки их мужей – явление обыденное, но мужчины без любовницы смотрели как на странного человека. Одри смириться с этой милой традицией не могла, но и никогда не показывала своего отношения на людях. боялась остаться одна. Вручая в 76-м году в Лос-Анджелесе Оскара Джеку Николсону за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», Одри сказала, что эта тема особенно интересна ее мужу, психиатру. В фильме так называемые «сумасшедшие» разумнее тех, кто держит их в заперти. И это уже говорила не экранная Одри, а настоящая, которая вновь лишилась самого надежного советчика и вновь рассчитывать могла только на себя. «Это неизбежно, когда муж моложе жены», — скажет она. А из окна, к счастью, не выбросится. В одном из своих первых интервью она говорила: «Когда-нибудь я просто влюблюсь и выйду замуж, и это не будет иметь никакого отношения к моей карьере». Верила, значит. Это произошло, когда Одри был 51 год, и состояние развода с итальянским психиатром. Она встретила актера Роберта Волдерса. Он бородатый голландец, вызывал у посторонних вопросы, нет ли в планах замужества. «Мы живем не в грехе, а в любви», – отвечала Одри. Ей предлагали возвращаться в кино. Но думать о большой роли она не хотела. Последним ее фильмом стала картина Стивена Спилберга с символичным названием «Всегда» в 1989 году. Одри сыграла ангела со своим именем. К тому времени актриса уже была послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она занималась проблемами детей в бедных странах Африки, Южной Америки и Азии. Условие всех ее поездок было одно – Роберт Уолдерс должен быть рядом. Она уже знала, что расставание и расстояние любовь не сохраняют. И Роберт всегда был рядом, вернее, чуть позади, в двух шагах, но готовый броситься на помощь в любую секунду. Она отправилась в Эфиопию, в пострадавшие от голода районы. Всегда в простом походном костюме, шорты, рубашка, косынка, а к вечеру свитер. Она говорила: «Я здесь не для того, чтобы меня видели, а чтобы весь мир увидел тех, кто живет здесь». Она держала на руках истощенных младенцев с огромными испуганными глазами вместо лиц и отгоняла от них мух. Она ездила туда, где нет электричества, воды, нет вообще никаких санитарных условий. Она видела людей, купающихся в реках из сточных вод, а потом пьющих эту воду. В одном лагере она спросила маленькую девочку, кем она хочет стать, когда вырастет. «Живой», — ответила девочка. Последняя поездка актрисы была в Сомали за 4 месяца до ее смерти. Она назвала ее апокалиптической. «Я не была готова к этому», — сказала актриса. Она видела, как тела маленьких детей бросали в кузов грузовика. «Трупы были запакованы в маленькие мешочки, словно в сумке», — рассказывала Одри. Если раньше она не хотела видеть самое страшное, то теперь говорила, что именно это должна увидеть, и чтобы ее глазами это видел весь мир. Больницы, смерти, голод, нищета, болезни – вот что теперь было перед глазами мировой звезды, а не приемы и балы в модных голливудских особняках. Пока там рекой лилось шампанское перед ее глазами, бесконечной рекой текло детское горе. Совсем маленьких детей в лагерях не было. Они не выживали. «И начинаешь думать, а не забыл ли Бог совсем об этом городе», — писала Одри, которая сама выглядела истощенной и изнуренной. Тогда, во время этой поездки, у нее начались сильнейшие боли в животе. Опухоль толстой кишки оказалась злокачественной. Ее удалили, но 3 недели спустя вновь острая боль, срочная госпитализация, прогноз врачей – 3 месяца жизни. Она проиграла в схватке с опухолью и не собиралась самообманываться. «Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего 1 день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, а радость всего остального. И этого было бы достаточно», — сказала актриса. Сомали была сделана ее последняя официальная фотография, на которой она держит на руках малыша с невероятно пронзительными глазами. Этот крошечный ребенок умер у нее на руках. А через 4 месяца не стало ее самой. 20 января 1993 года. Ангелу было 63. За оставшиеся у нее 3 месяца она успела попросить прощения у тех, кого обидела. Она говорила о любви, что чем больше ее даришь, тем больше рождается в вас самих. «Самое трудное — быть благодарной за все, что случилось в жизни, даже за обиды и потери», — писала Одри. Главным в своей жизни она называла детей и полученный опыт. А только потом шла работа. «То, что я сейчас есть, — результат влияния моих друзей по всему миру. Каждый из них слепил свою частичку Одри Хепберн. И если результаты вам нравятся, аплодируйте моим друзьям. Это их заслуга, я просто училась. Если бы каждого в жизни окружали такие люди, жизнь была бы прекрасной у всех». Ей было 22 года, когда она получила совет, которому следовала всю жизнь. Итальянская актриса сказала ей: «Хорошо подумай, прежде чем решишь подписать долгосрочный контракт. Свобода – самая чудесная вещь на свете». Одри не ошиблась. Она защищала свою жизнь от любого непрошенного любопытства. Она не дала ни одного интервью у себя дома. «Я была счастлива в этой жизни. Может, поэтому Стивен Спилберг предложил мне сыграть ангела по имени Одри Хепберн», – писала она. «Играть ангела собственным именем такое, кажется, не удавалось никому. Мне удалось. Очень хочется верить, что эта последняя моя актерская роль в земной жизни не прервется в последующей. Когда люди умирают, они же куда-то деваются. А если вам когда-нибудь потребуется рука для поддержки, взгляните на свою собственную. Именно она вам нужна. Первая – для того, чтобы помогать вам самим, а вторая – чтобы помочь другим». Одри верила, что любовь может исцелять и менять все к лучшему. И просила она только об одном – не будьте равнодушными. Это главное, что вы можете сделать в жизни. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Самый яркий концерт сезона «Нуца». Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене «Нуца» Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: До самой сути.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: That has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
14: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Давайте начнем с темы встречи министра финансов, экономистов «Большой двадцатки» в Эшвилле, это Северная Каролина, здесь у нас, в Соединенных Штатах Америки. Что касается России, то там, значит, был представлен министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, он был приглашен на встречу глав министерств финансов и управляющих центральных банков. Встреча была организована Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты пригласили российского министра финансов на эту встречу. Возникла напряженность в отношении с европейскими союзниками, которые, стремясь к дальнейшей изоляции Москвы, они отказались вообще даже фотографироваться с Силуановым. Там такая была общая фотография, на которой Силуанов не то что не был приглашен, он и не посетил эту сессию, фотосессию. Но, видно, с ним и не здоровались. Я, насколько понимаю, так сидел вот такой пария на этой встрече. Встретился он с главой Минфина Скоттом Бессентом. Опять-таки, это приглашение американцев. На американской земле, по американской инициативе проходит эта встреча. И Скотт Бессент встретился с Силуановым. Давайте начнем с этого. Как все это комментирует в Москве? Как вы это прокомментируете? Там несколько есть любопытных моментов во всем этом.
1: Ну, в России официальные средства массовой информации это, естественно, воспринимают, с одной стороны, как такой пропагандистский успех, ну, потому что присутствие российских политиков на любом международном мероприятии в нынешней ситуации – это всегда пропагандистский успех. И, конечно же, в официальных прокремлевских средствах массовой информации – ну, позлорадствовали, что вот опять у американцев с союзниками из-за этого какое-то напряжение. Что там происходило и как, естественно, понять сложно. И как во многих дипломатических ситуациях, здесь ну, двоякое восприятие. С одной стороны, конечно же, то, о чем я уже сказал. Давать кремлевскому режиму какие-то поводы для пропагандистских удач – это идея так себе, а американская администрация сделала именно это. А с другой стороны, если учесть, что, как отмечают даже некоторые российские средства массовой информации, Бессент с Силуановым общался в довольно-таки суровой манере и, в общем-то, предупредил, что никаких уступок России не будет, пока ничего не произойдет в Украине. И если считать, что эта встреча, она была таким своеобразным продолжением поездки Рэдклиффа, то есть предупредить российскую сторону, что если после выборов начнутся какие-то действия против Европы или Прибалтики, и объяснить именно министру финансов, что, собственно, будет происходить с российской экономикой. Ну, тогда, наверное, подобная встреча, да, она имела право на существование, потому что как еще донести до российской стороны, что любые какие-то новые военные действия повлекут за собой негативные последствия. Так что здесь, как всегда, в дипломатии вот такое двоякое восприятие, на мой взгляд.
0: Здесь все-таки интересно вот это замечание Бессента, когда Силуанов пытался как-то все это свести на экономический трек, обсудить. Давайте с вами обсудим. Бессент сказал, что «а нам нечего с вами обсуждать. Когда мир будет в Украине, тогда мы и будем с вами все это обговаривать». Я в свое время нашего украинского корреспондента пытался убедить и, по-моему, убедил в том, что Кирилл Дмитриев, который приезжал сюда в Соединенные Штаты Америки, встречался с разными представителями здесь, России. Опять-таки он с Джаредом Кушнером и с Уиткофом встречался. И он им все время рассказывал о том, что какая страна Россия перспективная с точки зрения и бизнесов, и экономики. И все у нас есть. Давайте об этом говорить. Наш украинский корреспондент, он возмущался, говорил, почему они его слушают? Неужели они не понимают? Там разговор был, по-моему, о 12 триллионах долларов. Триллионах долларов. Вот такой объем бизнеса можно вести с Соединенными Штатами Америки. России 12 триллионов долларов. Вот. И он возмущался, он говорил, что это он их заговаривает, он их забалтывает, рассчитывая, что они перестанут помогать Украине и как бизнесмены будут разговаривать о бизнесе. Я ему тогда... И он их водит за нос. Я ему тогда сказал, а почему вы не рассматриваете ситуацию, когда наоборот, американцы водят за нос Дмитриева? Ты нам рассказывай. Рассказывай о 12 миллиардах. Мы в это не можем поверить, в это никто не может поверить. Рассказывай, говори, вешай нам лапшу на уши. Мы тебя будем слушать, ничего мы не будем подписывать. Мы тебе будем говорить только одно. 12 триллионов все хотят обсудить. Замечательно. Когда вы заканчиваете военные действия, тогда мы с вами это и будем обсуждать. Я постоянно говорил об этом в то время нашему украинскому корреспонденту. Рассматривайте это иначе. Американцы вовсе не такие дураки, как в данном случае видит их Дмитриев. Я думаю, что он тоже как бы пытается заболтать в это, не веря, что ему поверят. Так оно и произошло. То же самое происходит здесь и с Бессентом. Силуанов приехал, вот какие у нас планы, мы можем же ведь говорить о каких-то вещах, которые принесут нам столько всего, мы будем все счастливы. На что Бессент говорит, закончите войну. Иван.
1: Да, очень может быть. На мой взгляд, американская сторона сейчас пытается сделать, как это называется, квадрат из круга, то есть добиться мира. Я не сомневаюсь, что американская сторона действительно хочет этого сделать, но при этом сохранить нынешнюю власть в России и сохранить Путина с компанией, ну потому что, как это было в советские времена, боятся, что дальше будет хуже. И пока эти два момента, ну, они, да, не стыкуются никак, поэтому кто-то кого водит за нос, мне сказать сложно, скорее всего, и те, и другие играют в свои игры. На мой взгляд, подобная встреча тут еще чем она может быть полезна, если искать в ней положительные моменты. Потому что, ну, если представителей Российской Федерации приглашают на подобные мероприятия, а там с ними общаются, ну, как знаете, с щенком или котенком, а именно тычут носом, ну, в собственные, так скажем, выделения. И постоянно, в общем-то, подчеркивают, что с вами тут никто серьезно не будет разговаривать, пока вы не сделаете то-то или то-то, то тогда, да, это может иметь некоторый психологический эффект. Потому что, ну, при том, что люди в российской системе, да и в любой системе очень странные, конечно же, их понять сложно, но когда с тобой так обращаются, то рано или поздно это должно вызвать какую-то ответную реакцию. И если вот с российскими чиновниками будут так и дальше обходиться и постоянно им напоминать, что вот заканчивайте, заканчивайте, иначе с вами никто разговаривать не будет, ну, может быть, это какой-то эффект возымеет.
0: Я думаю, что так и будут дальше обращаться, особенно учитывая выступление Путина на другом саммите, который проходил, саммит ШОС, я имею в виду, в Бишкеке. Он там ночью... по местному времени. Он там выступал перед журналистами. Журналисты все были из кремлевского пула. Там не было иностранных журналистов. Это интересно. Я смотрел его выступление. Ну, показывают там пару минут. Вот. Не его выступление, а какие-то отрывки, которые показывают в различных стримах, где он говорит о том, что Украина занимается террором. И он там сказал, что да, мы поддерживаем Иран. Мы поддерживаем Иран. То есть, что это значит? Это значит, что мы в войне Соединенных Штатов и Ирана выступаем против Соединенных Штатов. Вот так. Пока нет никакой реакции Трампа на это, но на самом деле это заявление, конечно, как это, крышу сносит, то, что называется. Политики здесь постоянно это обсуждают. Как с ними можно разговаривать вообще? То есть ты говоришь о том, что Трамп-медиатор подходит в разговорах о каких-то встречах между Украиной и Россией, при этом Трампу ты просто плюешь в лицо.
1: Да, кстати, это не слишком активно освещалось в российских средствах массовой информации, вот это вот выступление, а именно этот момент с поддержкой Ирана. Но и так все понятно, потому что если посмотреть, что пишут российские средства массовой информации, то это, ну, примерно как то, что пишут про Украину, только на Иран меняют, что каждый день Иран одерживает победу над американцами и над израильтянами, и что нам полагается аплодировать Ирану, который вот всех там у себя на Ближнем Востоке побеждает. И в этом плане, ну, Путин ничего удивительного не сказал. То, что это, естественно, должно вызвать какую-то реакцию американской стороны, ну, понятно. Но пока мы ее не видим с вами и не слышим, хотя, я думаю, она будет. Какая, трудно сказать. Ну, а так еще раз говорю, это, ну, просто Путин сказал то, что и так всем давно известно. Ну, пока, Россия на пока... стороне Ирана и Северной Кореи.
0: Да, пока Иран, пока вот тема иранская, она как-то действительно Россия, Иран, Трамп не прокомментировал, но в поддержку Силуану, вот Трамп вчера сказал, ему задали вопрос по поводу России, он говорит, что я согласен встретиться с Путиным, но только тогда, когда в Украине наступит мир. Ну, то же самое. То есть Трамп вчера четко поставил все на место. Согласен встретиться с Путиным не сегодня. Пока идет то, что происходит, мы не будем встречаться с Путиным. Встречаться, я так понимаю, что вполне вероятно будут встречи различные, различного уровня. Все-таки попытка посадить обе стороны и решить все дипломатическим путем, обе стороны посадить за стол, эти попытки продолжаются. Сегодня, кстати, сообщение о том, что российские и украинские спецслужбы, они каким-то образом координируют. Вот сегодняшнее сообщение поступило. А еще, как с этими людьми, опять-таки, можно разговаривать с Кремлем после того, что произошло в аэропорту Лейпцига? Это сейчас мировой скандал, причем Германия вчера довольно жесткие высказала заявление по этому поводу. Я напомню, что в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским военно-транспортным самолетом, по-моему, Антонов, как-то он там называется, рядом с самолетом обнаружили дрон со следами взрывчатки. И власти Германии заявили, что за инцидентом стоит Россия. Причем в качестве ответных мер было решено закрыть Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября уже в этом месяце, денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Но это абсолютно ГБшная организация. Мне кажется, давно уже надо было это сделать. Ужесточить контроль за въездом для российских граждан, усилить давление на теневой флот, вызвать посла России в Берлине Сергея Нечаева. Это вот такие действия. На самом деле речь идет о диверсии на территории Германии. Путин во время этого же выступления в Бишкеке, он говорит, что вот, я думаю, что это было основной причиной его выступления, поскольку Германия уже сказала, что прошло следствие, завершилось расследование этого дела, и мы считаем, что это российские спецслужбы. На что у нас есть доказательства. На что Путин заявил, если есть доказательства, так покажите. А так это все голословно. Мало того, это провокация была Украины, естественно. Но это обычная такая трактовка. Ничего другого нельзя было от Путина ожидать. Вам слово. Как это все, опять-таки, комментируют в России?
1: Ну, в России, естественно, немцы, ну, вообще удобный противник. Они же всегда плохие. Тем более, к сожалению, да, для этого есть некоторые основания. Но в данной ситуации, конечно же, как помните в свое время с отравлением Скрипалей, что да мы вообще тут абсолютно ни при чем, и какое отношение имеет, это все вражеские домыслы, они все это выдумывают, ни в коем случае не мы. Но, естественно, уже есть ответные меры после того, как закрыли русский дом, хотя что такое русский дом, все прекрасно понимали и у вас, и в Германии, и в России, что это за организация. А вот в России действовал такой институт имени Гёте, организация, которая занималась вопросами культурного обмена, организация экзаменов по немецкому языку, наподобие вот тех, которые сдают, чтобы ехать, потом учиться и работать в Америку, то же самое с немецким языком. Ну вот Лавров сказал, что мы закрываем институт имени Гёте. Там и так после 22 года резко сократилась его деятельность в России. В Белоруссии, по-моему, с 21 года у них деятельность почти свернулась. Но все равно институт, он еще работал. А вот теперь вроде его закрывают по всей России.
0: Вообще, институт имени Гёте – это совершенно такая пророссийская организация. Я прекрасно помню, год, наверное, 15-16, мы с женой, Карнеги Холл, 57-я и 7-я авеню. Значит, мы идем на концерт, и у входа в Карнеги Холл стоят несколько столов. И, значит, это времена Барака Обамы, и призыв, значит, к Бараку Обаме поддерживать, во-первых, Россию, во-вторых, выступить против неонацистов украинских. И вот там, значит, русскоговорящих там не было. Там несколько вот этих активистов, совершенно обезумевших, американцев. Вот. И у меня случай произошел, я уже о нем несколько раз рассказывал. Когда я подхожу, я говорю, а вы вообще знаете, что там происходит? Ну, с 14 года. То есть, имеется в виду, это аннексия Крыма, это ситуация на Донбассе. Вот. Я подхожу к женщине. Такая белая, ну, такая вот, похоже, что она где-то в колледже преподает. Вот такая тетушка лет 50, очень активная, агрессивная, она против украинцев выступает. Я говорю, а вы вообще знаете, что там происходит? Она говорит, конечно. Вот, я говорю, а что же там происходит? Там эти, дальше она говорит, бандеросы. Бандерас – это известный актер. Вот, она имела в виду бандеровцев, но сказала она бандеровцы. Бандерасы, говорит, они просто все вот уничтожают, и надо их взять вот, и выбросить к чертовой матери. Вот так. Это было настолько... Ну, это было бы смешно, если бы не было печально. Вот такие люди работают в этом институте. Этот институт, он абсолютно пророссийский.
1: Ну вот видите, и их не пощадили. Бей своих, чтоб чужие боялись, как говорится. И теперь этот институт в России сворачивается. И если учесть, что у нас стоят уже последние несколько недель несутся проклятия в адрес Германии и Британии. Но вот сейчас на Германии сосредоточились. Уже даже заговорили о том, что, может быть, надо и дипломатические отношения прекращать. Я не думаю, что до этого дойдет. Но как такое... риторический момент для нагнетания страстей, это уже звучит от многочисленных проправительственных так называемых экспертов, что вот надо показать этим проклятым немцам, кто мы такие, и даже с ними дипломатические отношения прервать. То есть немцы, это всегда, еще раз повторяю, очень удобная цель. Всегда можно поспекулировать на былых наших войнах и сложных отношениях. И сейчас, да, вовсю антинемецкая пропаганда у нас на подъеме.
0: Ну, я не знаю насчет дипломатических связей, но культурные связи, по крайней мере, было сказано, что действия немецких властей, предполагающие разрыв культурных связей с Россией, не соответствуют интересам народа Германии. Вот печется об интересах народа Германии руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. Я его процитирую. «Очевидно, что правительство Германии действует в ущерб интересам своего народа, пытаясь уничтожить многолетние международные культурные связи». Так он сказал. А по поводу немецких следователей и того, кто это сделал, на самом деле, самом деле уже есть эти данные. Было установлено, что два предполагаемых участника атаки на аэропорт Лейпциг – это россияне. Вот согласно этой информации, координатором и инструктором операции в Лейпциге выступил уроженец России. У него латвийский паспорт. Он связан с российскими спецслужбами. Его имя не называется. В конце июля он прилетел в Берлин. Прослежено все. Все, трекинг существует. Он прилетел самолетом, отправился в Лейпциг на арендованной машине, а за два дня до атаки покинул Германию через тот же берлинский аэропорт. Второй подозреваемый. На него вывели следы ДНК. Они обнаружены на место преступления. На одном из беспилотников на внутренней стороне, как сказано, консервные банки со взрывчаткой и на антенне, которая была закреплена на дереве неподалеку от аэропорта, ну, для усиления сигнала. Так вот, проверка по европейским базам привела к гражданину Беларуси, у которого есть российский паспорт. В Евросоюз он ехал по итальянской туристической визе, полученной в Минске в апреле. Отмечается, что он и прежде попадал в поле зрения правоохранительных органов, там различные его преступления в других странах Евросоюза. Опять-таки, имена подозреваемых в публикациях СМИ не приводятся, но это не значит по Путину, что вы видите, все известно, просто имена не приводятся. Это не просто голословные утверждения, во всем виновата Россия, Путин об этом говорит. Нет, все уже известны их маршруты, известны их имена. Правда, следователи сомневаются, что подозреваемых удастся задержать и привлечь к ответственности. Ну, естественно, если они уже свалили в Российскую Федерацию, я вспоминаю Лугового и Литвиненко. Вот. То же самое упомянутый вами Скрипаль и, как их звали, Петров и Баширов, которые ездили посмотреть на шпиль Солсберийского монастыря. Больше их ничего не интересовало в Великобритании. И они тоже, они скрылись в Российской Федерации. И я не знаю, где они сейчас. Живы ли они? Луговой, он большой политический деятель. Иван.
1: Ну, понимаете, если бы у Британии, виноват, германские спецслужбы представили видеозапись, где вот эти два персонажа были бы облачены в военную форму и демонстрировали бы удостоверение сотрудников российских спецслужб, то и тогда бы российская сторона бы сказала, что это все не так, это никакие не доказательства, это ничего не значит. Поэтому, естественно, что в этом теневом мире спецслужб доказать что-либо в принципе невозможно. И тут, чем громче ты отрицаешь и чем яростнее ты делаешь, ну, тем лучше. Естественно, что никакие доказательства здесь российской стороной приняты не будут. Сфабриковано, вымышлено, подделано, ну и все остальное. Как бы это все украинцы или сами немцы, ну а мы, конечно же, тут вообще абсолютно ни при чем.
0: Но так же, как ни при чем на Донбассе, нас там не стояло, там же были какие-то зеленые человечки. Вот в Крыму нас не было, потом через год Путин, когда был фильм, посвященный годовщине аннексии Крыма, освобождение Крыма, извините, по-российски это освобождение Крыма, он же сказал, что ну как мы там могли не присутствовать? Конечно, кто же Крым отдал бы? То же самое и на в Донецке, в Луганске, туда же военнослужащие российские, если и приходили, то исключительно потому, что они были в отпуске, вот они там свой отпуск проводили. Вот. Или вообще было непонятно кто, некие зеленые человечки. Россия никогда ни в чем не признается. Она даже говорит, что она ни на кого и не нападает. Но дальше уже кому верить? Вот и в чем тут можно верить?
1: Ну, все дело. Поэтому и здесь посмотрим, к чему этот скандал дальше приведет. Но то, что действительно поймать этих двух персонажей ни в коей мере немцы, скорее всего, не смогут. А я не исключаю, что они появятся, как эти тогда, Петров с Башировым. Симонян у них брала то потешное интервью, где они рассказывали, какие они обычные туристы. Ну, может, и эти появятся на российском телевидении и расскажут, как их преследовали немцы. Они там просто мимо аэропорта проходили. Я не знаю, зайцев разглядывали или еще кого-то.
0: Нет, они ехали, и, они ехали на занятия. Они ехали, там недалеко школа по изучению немецкого языка, они ехали туда на занятия и случайно ошиблись дорогой, и случайно заехали в аэропорт. Опоздали даже на 5 минут на занятия по обучению немецкому языку.
1: Вот я думаю, да. И, конечно же, консервная банка не с взрывчаткой, с консервами. Они там впроголодь живут.
0: И антенну никто
1: не... потеряли эту банку.
0: И антенну никто на дерево не ставил.
1: Вот. работал, да. Не сомневаюсь, что такое интервью, скорее всего, появится.
0: А министр инфраструктуры Украины Николай Калашник предупредил генерального секретаря Международной организации гражданской авиации. Есть такая, она ICAO. А этого секретаря его зовут Хуан Карлос Салазар Гомес. Так вот, Калашник предупредил его об опасности полетов над Россией. Это, конечно, очень серьезная вещь, поскольку это международная организация. Когда существует такое обращение к организации, все участники этой организации, все члены этой организации, естественно, к этому прислушиваются. Так вот, в письме Калашникова генсеку ICAO говорится, что Украина закрыла небо еще в феврале 2022 года, а Россия пренебрегла рисками, и это привело к ряду авиакатастрофы. По словам Калашника, Украина, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, дальше я цитирую, вынуждена Украина должным образом реагировать на российские террористические воздушные атаки. И Калашник призвал побудить авиационные власти провайдеров аэронавигационного обслуживания и авиакомпании, работающие в России, принять меры по обеспечению безопасности гражданской авиации. Ну, речь идет в том числе о полном запрете на полете над Россией для стран-членов ICAO. Ну, уже Турция, кстати, на это отреагировала, там Pegasus, есть такая компания. Россияне сейчас заперты в Турции, те, кто хотел вернуться домой, поскольку компания, прекратила рейсы в Россию. Ну, это так, лиха беда начала. Это только первая компания. На самом деле, это очень серьезные удары. Путин тоже на это отреагировал, назвал это все террором. 8-й день подряд уничтожают Киев и Одессу, это не террор. Причем утром, днем, вечером и ночью. Вот такого еще не было. 8 дней подряд. Это не террор. А вот такое заявление, что мы будем защищаться, это со стороны Украины террор.
1: Ну, как всегда, по официальным данным, российская сторона обстреливает исключительно военные объекты, а все остальное – это сами украинцы. При этом, опять, украинцы ухитряются и по себе стрелять, и по России. При том, что мы якобы уже все уничтожили их боезапасы. Ну, да, логики здесь нет. Да, действительно, сейчас атаки на Москву и дронов идут постоянно. Это об этом, ну, не на первых полосах, но, тем не менее, это признается, что, да, эти дроны летят, их сбивают. В Подмосковье жизнь уже сопровождается постоянными звуками стрельбы, взрывов и всем, что с этим связано. Это сбитые дроны. Это уже в порядке вещей стало. И вот это то, что называется Notice to Air Missions, нотам, то есть когда вот министерство или агентство по авиации выпускают вот подобные предупреждения, то российская сторона тоже уже выпустила свое, министерство авиации, что мы вот на украинцев мы не обращаем внимания, это все с их стороны террористические действия, и мы ничего предпринимать, соответственно, не будем. Но, тем не менее, аэропорты, опять про Москву говорю, я это сам с этим сталкиваюсь периодически, время от времени закрываются просто на целый день из-за ракетных и атак дронов. А про Подмосковье я уже сказал. То есть, действительно, все как военное время, но мы ничего не меняем, мы продолжаем, потому что мы все делаем правильно, а со стороны Украины это вот террор. И вот заявление Украины по поводу авиации, по поводу происходящего в небе, ну, это, естественно, тоже террор, потому что это Украина говорит. Как иначе может быть?
0: Ну, а что собственно, было заявлено? Зеленский сказал, что мы ни в коем случае не нацеливаем дроны на гражданскую авиацию. То есть мы не самолеты являются нашей целью. Но когда сбивают дроны, и где-то рядом летит самолет, как это было в 24-м году, то просто-напросто ракета может попасть в самолет. Вот и все. Иными словами, вы думаете, когда вы посылаете свой самолет в российское небо, что это может трагически закончиться. Вот и все. Это обращение, собственно, и к этой международной организации, и к компаниям, которые входят, авиакомпании, которые входят в эту организацию от различных стран, и которые должны думать о безопасности своих полетов.
1: Да, ну вы же понимаете, что текст непосредственно его в российских средствах массовой информации никто не напечатает. А он дает, как помните, письмо Зеленского, открытое Путину. Его же нигде тоже не напечатали, а везде только пересказывают. Вот то же самое и здесь. И в пересказе, естественно, это все поддается как то, что Украина обещает, что она будет сбивать, ну, так или иначе, российские гражданские самолеты. То, о чем вот вы говорили, и то, о чем говорится, собственно говоря, в самом этом самом обращении украинской стороны, дословно нигде нет. Только пересказ российских официальных органов, что это призыв к террору, призыв к тому, чтобы сбивать самолеты, поэтому вот такие они ужасные, отвратительные. Мы ничего подобного никогда не делали и не делаем.
0: Ну да, здесь очень простая логика. Вы развязали войну, согласно тому, о чем я говорил, там, уставу Организации Объединенных Наций, 51-е положение, мы защищаемся, идет война. В небе дроны, в небе ракеты, которые их сбивают. В небе не только дроны, в небе и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. Поэтому это небо нужно закрыть. Мы закрыли небо над Украиной. У нас, мы думаем о безопасности, у нас другого выхода нет. Россия не закрывает небо, но это для авиакомпаний может плохо кончиться. Очень простая логика. Она совершенно понятна в условиях военных действий.
1: Ну, именно так, но опять, значит, российской стороне надо эту логику подкорректировать, чтобы это отвечало нуждам пропаганды.
0: Ну да, поэтому я смотрел, когда там какая-то женщина в аэропорту в Турции, видимо, Анкара, я не знаю, там, Стамбул, тоже из какого-то стрима, она по-русски, перед ней... авиапассажиры, которые не могут улететь. Не знаю, они там сидят с утра, значит, это она рассказывает, что отказана в полете в Россию и задает естественный вопрос, почему? И она не говорит, что потому что война идет. Она говорит, ну, потому что там какие-то условия такие создались, что мы не можем туда лететь. Вот так. Эвфемизмами какими-то. Некие условия, некие преграды существуют. Слово «война», даже специальная война. Ну, специальная военная операция идет, что вы не понимаете, такой фразы не было.
1: Ну вот, в нужных ситуациях, да, вообще не стоит упоминать о происходящем, а когда вот на самом высоком уровне, то...

0: Ну,
1: ну пока люди это, к сожалению, воспринимают как должное.
0: С немцами-то вообще все понятно. Немец, немой. Вот, это из старорусского идет, поскольку он говорил по-немецки, а россияне, они говорят по-русски. Они его не понимали. Вот, наверное, даже не было в голове, что существуют другие языки, поэтому, когда они сталкивались с немцами, немцы говорили по-немецки, они называли их немой, немец, вот, чужестранец.
1: Ну, да, кстати говоря, если так немного вернуться к этой нашей теме, то и вспомнить, что там товарищ Чайка очень переживает, как же немцы будут жить без России. Ну, прям скажем, для России Германия это сделала, отвлечемся от войн и прочего, но очень много и для российской культуры, и для российской государственности. Ну вот, конечно, без Карла Маркса мы могли бы обойтись, это факт.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
3: Борис Овезов,
2: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван». Шляпу сними.
1: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
5: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
6: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
5: Нетаньяху заявил, мы контролируем 60% сектора Газа и не отступим. Сегодняшнее сообщение, в дополнение к тому, о чем мы вчера с вами говорили, еще два каких-то командира террористической этой группировки уничтожены.
6: Совершенно верно. Вы знаете, действительно, Нетаньяху привержен вот этой вот идее уничтожения

0: Хамас как организации, как структуры. Мы с вами много раз говорили, Геннадий, что уничтожить идеологию невозможно. Это мусульманские братья, они распространились уже по всему свету, как зараза, и в Америке, и в Европе, и так далее. Но организационную структуру, их бюрократию, их проповедников, их преподавателей, которые занимаются пропагандой джихада и так далее, все вот это вот надо изгнать из всей структуры арабского общества. Газы, и, в общем-то, вы знаете, он пока, несмотря на все трудности, и военные, и политические, и дипломатические, он продвигается в этом направлении. И он сказал, что мы контролируем 60% сектора Газа и не отступим. И наша ключевая цель, окончательная цель разоружения Хамаса – демилитаризация сектора Газа. Чтобы, дабы не допустить того ситуации, которая, к сожалению, у нас повторяющаяся в некотором смысле, что приводятся к власти некие формальные органы независимых бюрократов, экспертов, аппаратчиков, никому неизвестных, а за этой всей публикой, за кулисами управляет Хамас. А потом, когда им надо, Хамас выходит на авансцену, просто их иногда уничтожает, иногда, не знаю, не переходят на его сторону благополучно. И игра продолжается. Вот это, конечно, совершенно неприемлемо. В чем есть опасность? Опасность, на мой взгляд, в том, что через 2 месяца выборы, Геннадий, если к власти придет наша вся левая публика, которая всегда говорила о том, что надо искать мирные решения, прагматические решения, надо пытаться договариваться, надо создать администрацию палестинской автономии в Газе, которая будет готова к сотрудничеству, взаимопониманию, и там, ну, вот это вот вся, вот это вот словоблудие, все, вот тогда действительно Хамас может выиграть. Я этого очень опасаюсь. При нынешнем правительстве постепенно-постепенно удавка сжимается на их шее, и судя по тому, что мы видим, их уничтожают, их теснят, их захватывают, вот как это было с командиром внутренней безопасности Хамаса, о чем мы говорили вчера с вами, то есть они постепенно захлебываются вот в собственном соку. Кроме того, против них уже действует опять то, что мы с вами обсуждали. Действуют местные милиции, действуют кланы, которых Израиль так или иначе поддерживает. То есть есть шанс их додавить. Но два месяца надо посмотрим, если придет к власти вот эти вот все сторонники мира, дружбы и жвачки, то тогда действительно у Хамаса появится шанс, и очень неплохой шанс.
1: Ну и Газа будет представлять тогда однозначно угрозу для Израиля. То сегодня, о чем говорит Нетаньяху, она должна перестать быть угрозой для нашей страны. Демилитаризация и разоружение Хамаса.
0: И уничтожение всей их инфраструктуры, и военной, и политической, и бюрократической, всего их аппарата. Потому что они создали вот такую теократию, знаете, ну, наподобие той же Ливанской, собственно говоря. Они мало чем отличаются друг от друга. И главное, это они просто пропитали мозги всей молодежи вот этой вот жуткой джихадистской ненавистью. То есть, если детей в 4-5 годиков, мальчиков и девочек, кстати говоря, тоже учат отрубать голову, перерезать горло, стрелять в других людей и так далее. Но представляете, что из этой публики получится и на что они способны. Они способны. Они 7 октября, мальчики 7-8 лет, им давали пистолеты, настоящие пистолеты, и говорили, стреляй там в руки связанных людей. Они стреляли, все были довольны, хохотали, смеялись. Весело было необычайно. Клево было. Вот, вот это вот надо все прекратить. То есть это процесс, который должен просто демонтировать всю эту структуру. Ну вот посмотрим. Я все-таки очень надеюсь, что правительство правое так или иначе продолжит путь в будущее в том или ином виде, в той или иной форме. И действительно удастся довести до конца эту работу. Это непростая работа. Я думаю, что несколько лет и еще вот такого упорного труда потребуется, чтобы эти авгиевы конюшни расчистить.
1: Да, это работа с молодым поколением, это главная задача исламистов. У нас здесь тоже, у нас совершенно удивительные вещи открываются, у нас такой исламский комитет, и как раз были сообщения о том, что они выпустили инструкцию к началу учебного года, и в этой инструкции рекомендуется ученикам, школьникам рассказывать о основных положениях, ну, видимо, захвата мира Усамы бен Ладена. Это не где-нибудь, это не в Газе, это у нас в Соединенных Штатах Америки. Я говорил об этом в своей получасовой программе несколько дней назад. Вот так готовят к первому учебному дню, к учебному году здесь у нас в Соединенных Штатах мусульман.
0: А вы знаете, Геннадий, опять-таки мы возвращаемся с вами к этому вопросу. Кто за всем этим стоит? Я тоже читал эту информацию, информация шокирующая, честно говоря.
1: Руководство, стоит, это называется руководство. Я могу найти даже, у меня это есть, текст. Да, руководство по обучению, там как-то так это называется. Это у нас вот здесь, в Соединенных Штатах.
0: Это называется руководство по возвращению в школу, если я не ошибаюсь. Угу. Вот оно называется руководство по возвращению в школу, и оно там включает учебную программу по исламоведению. То есть там рекомендуется читать Усамы бен Ладена, письма к Америке. Вот то, что он написал, и вы знаете, что самое ужасное, что огромное количество молодежи, вот то, что, ну, по крайней мере, я читал в ТикТоке, там, я не знаю, в других соцсетях, они читают эти письма к Америке, и они буквально писаются от восторга, говорят, что какой-то замечательный человек, какая он умница, и вообще, насколько мы поддерживаем его. Это то, что вот это вот молодежь совершенно безумная, совершенно невежественная, а они так реагируют. А кто за этим стоит, Геннадий? За этим все стоит вот наш знакомец. Совет по американо-исламским отношениям, вот CAIR, КАИР, это крупнейшая, они называют себя правозащитной организацией, благотворительной организацией. На самом деле это все те же мусульманские братья, тот же ХАМАС. То есть вот так вот они работают. Разные вывески, суть абсолютно одна и та же. И они подчиняют себе западные страны. Вы знаете, я понимаю, что немножко не в тему, но если в Бирмингеме было сегодня, значит, недавно было сообщено, что запретили вывешивать британские флаги на улицах Бирмингема. Совет, местный городской совет запретил вывешивать британские флаги на улицах ведущего британского города, потому что это оскорбляет чувства мусульман. Это не анекдот, это самое, что ни на есть, реальность. Вот это вот к чему Запад идет, к чему мы все идем.
1: Ну, вы помните это промывание мозгов, когда мы с вами обсуждали, когда здесь у нас, это в Нью-Йорке уже, по-моему, в Квинсе, шейх, я не помню, как его зовут, когда он рассказывал о том, что Колумб, прибыв в Америку, он увидел на этой земле мечети мусульман, женщин в хиджабах и так далее. Да? Ну и тут же появились какие-то, это же все в сетях существует, тут же это все начинает в сетях появляться, и комментарии: да, вот на земле Нью-Йорка всегда жили мусульмане и так далее. Это совершенно для людей, которые настолько невежественны и не знают историю, что они готовы в это поверить. Я еще раз напомню, Колумб никогда не попал даже во Флориду. Он открыл это Багамские острова, вот туда вот, это Центральная Америка. Он не пребывал никогда в Северную Америку.
0: Мексика нынешняя.
1: Да, он не пребывал в Северную Америку. Никогда его нога не ступала на территорию нынешнего Нью-Йорка. Варазана, да. Генри Хадсон, в честь чего названа. У нас есть мост Джованни Батиста Варазана, река Гудзон в честь английского исследователя Генри Хадсона, который прошел до Оранжа, это теперь столица штата Нью-Йорк, называется она иначе. Вот, но это совершенное оболванивание. Ну, раз на земле Нью-Йорка жили мусульмане, то, естественно, что это вот родина, Америка, родина мусульман. Ну, так же, как Россия, она не только родина слонов, она же и родина мамонтов. Ну, вот так это навязывают вот такое знание людям абсолютно невежественным, которые готовы во что угодно поверить, поскольку, видимо, внутреннее несогласие с Соединенными Штатами, оно существует. Они прибывают сюда, проводя свою политику, живя по законам шариата, и очень даже верят, что эта земля и в 16 веке принадлежала мусульманам.
0: Ну, конечно. Я только одно могу, еще, вы знаете, хочу добавить. Ведь вся академия сегодня, занимающаяся Востоком, и не только Востоком, они все обожают и просто боготворят Эдварда Саида. Это палестинец, который говорит о том, что Запад колонизировал исламский мир, что это борьба между добром и злом, между хорошим арабским Востоком и плохим Западом. И это сегодня кумиры, это сегодня фигура, которому они поклоняются. Ну, естественно, раз это интеллигенция, все то, что говорить о детях, о подростках. Идет исламизация тихо, негласно, скрытно, но очень быстро.
1: Financial Times сообщает, что Россия тайно помогает Ирану создавать сверхзвуковые крылатые ракеты. Ну, все это происходит еще на фоне, эта публикация, на фоне заявления в Бишкеке на саммите ШОС Путина, что да, мы помогаем Ирану. Мы помогаем Ирану тогда, когда Соединенные Штаты с Ираном воюют. Иными словами, мы выступаем против Соединенных Штатов. Вот что сказал Путин.
0: Да-да-да, секретная программа, она даже написана, какое-то она имеет кодовое название, Си-430, что-то такое. И что в чем заключается? Освоить воздушно-реактивный двигатель, который помогает крылатой ракете длительно, долго лететь со скоростью, несколько раз превышающей скоростью звука. То есть это предназначено для чего? Для максимальной точности поражения противокорабельных ракет, ракет для поражения наземных целей. И в этом участвует Рособоронэкспорт, экспорт НПО, машиностроение, то есть вся российская вот эта вот ведущая индустрия, они помогают Ирану, они создают оружие, которое может поражать американские цели.
1: Александр, у нас буквально осталось 30 секунд, давайте уже на хорошем закончим, на чем-нибудь. Английская организация Palestine Action была объявлена в Соединенных Штатах глобальной террористической организацией. Ну, слава богу.
0: Знаете, сама организация просто террористическая. Они осуществляют всевозможные диверсии, нападения. Я помню, что в 25-м году они облили красной краской британские военные самолеты. Англичане запретили их деятельность, но они продолжают ее. Они продолжают свою деятельность. И вот то, что сейчас в Соединенные Штаты, правительство Соединенных Штатов, администрация запретила эту организацию, которая является, по сути, террористической организацией, это прекрасный момент, потому что, ну, с такими надо бороться только запретами. Их нельзя. Они все, опять-таки, финансируются из тех же источников. Мы прекрасно знаем, с каких.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио.
17: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Многие давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» — спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», — отвечает отец, — «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: «Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. «Здесь же у него сотни рубашек, — говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным».
2: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон

Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?

0: 9, 8.
1: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
2: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются, и сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, гони, соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь, гони,

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой. Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: все.
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги. Стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю. Я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифон».
3: И мы за этот час проживаем

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные

организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни. She keeps

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество Спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта. Сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. Стопроцентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. На следующей неделе в Техасе пройдет предвыборная конференция республиканцев, организованная Национальным республиканским комитетом. Ожидается около 20 тысяч гостей. Рекомендуемый взнос – 25 тысяч долларов. Республиканцы рассчитывают мобилизовать сторонников на фоне низких рейтингов президента и неблагоприятных для партии прогнозов перед промежуточными выборами. Трамп выступит перед собравшимися 9 и 10 сентября, а вице-президент Джей Ди Вэнс в первый день. Все четыре ныне живущих президента США подтвердили участие в церемонии в Нью-Йорке, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября. Дональд Трамп, который первоначально также планировал присутствовать, решил отметить годовщину в Пентагоне. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетит мемориал от имени администрации, но выступать с речью не будет. 12 сентября Трамп планирует отправиться на принадлежащее ему поле для гольфа в Ирландии. Там будет проходить Irish Open. FDA сообщила об отзыве замороженных ягод, поступивших в магазины 16 штатов из Чили из-за опасности кишечной палочки. Смесь из трех ягод – клубника, ежевика и черника – срок годности до 9 февраля 2028 года. Потребители, у которых есть этот продукт, не должны его употреблять. Продукт следует выбросить или вернуть, говорится в предупреждении регулятора. Речь идет о товаре Organic Triple Berry Blend марки Great Value. Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не ездить в Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана во время Рош ха-Шана. Ежегодно во время празднования еврейского Нового года Умань посещают десятки тысяч хасидов.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
9: Что это? 620 АМ.
10: Здесь не остановимся.
9: Дэвидсон Радио.
11: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Наташа Бустрецкая, за пультом Акмаль Тахиров. Итак, мы приняли Соломоново решение. Каждую вторую пятницу месяца в утренние часы с 9 до 10 в эфир мы будем ставить плейлист, составленный по вашим заявкам. Сегодняшний народный хит-парад просто the best of the best. Одна песня лучше другой. Чего греха таить, мы воспользовались служебным положением, и сейчас прозвучит наш любимый хит на все времена. Правда, не уверена, что в 1930-м знали, что такое хит. И тем не менее, Мари-Луиза Дамьен, она же Дамиа. «Бублички».
5: Il fait froid, il fait nuit, il est près de minuit. Dans la fête et le bruit, je m'en vais vendre mes bons gâteaux dorés, vous qui les adorez, vous nous régalerez, veuillez m'entendre. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, prenez-y son tchki, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis. Mon père est toujours sous quand il rentre chez nous. Il nous donne des coups pendant des heures. Ma mère a des amants, ma soeur tout simplement fait comme sa maman et moi je pleure. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, prenez-y son exquis, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis. Achetez mon panier, mangez jusqu'au dernier, pour que vous me donniez beaucoup de roule. Car je veux jusqu'au jour m'amuser à mon tour et goûter de l'amour le divin tour. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, prenez-y son exquis, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis.
11: Песни, которые вы любите.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидзон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 23-й лунный день, символ дня «Крокодил». Луна убывающая и находится в знаке близнецов. Энергетика этих лунных суток немного тяжелая и при этом очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели. Например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Овнам сегодня захочется руководить ситуацией, но, возможно, из-за этого придется выяснять отношения с некоторыми из приближенных лиц. Украшения из нефрита или халцедона помогут сохранить душевный покой. Тельцам звезды советуют: гоните прочь мрачные мысли и проявите больше внимания младшим членам семьи. А еще будьте осторожны при использовании острых предметов и электрических приборов. Неудачный день для близнецов. Высока вероятность получения помощи и поддержки со стороны влиятельных персон, в том числе и через социальные сети. Интуиция поможет сделать вам правильный выбор. Сегодня можете ей смело доверять. Настроение раков в течение дня будет очень изменчивым. В рационе дайте предпочтение рыбным блюдам и принимайте витамины, если они вам прописаны вашим врачом. Львам сегодня желательно отказаться от выяснения отношений с партнерами. Вы сегодня более придирчивы и менее рассудительны. Будьте внимательны к приметам дня. Уронили предметы сервировки стола, от споров лучше воздержаться. А вот у дев напротив дела стали сдвигаться с мертвой точки. У одиноких, возможно, приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети. И звезды совсем не против, если вы проведете вечер в романтической обстановке. Весам звезды советуют серьезнее отнестись к собственному здоровью. Не доводите свой организм до изнеможения и посвятите этот день себе. В еде дайте предпочтение растительной пище и не забывайте про физические нагрузки. Скорпионам сегодня желательно сделать разгрузочный день. Воздержаться от приема алкоголя, от близостей, ну а все остальное можно. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. А вот стрельцам сегодня можно все. Противоположный пол к вам будет неравнодушен, застарелые проблемы решатся положительно, настроение будет феерическим, словом, удачного вам дня. Что же касается козерогов, то им придется вспомнить, что жизнь – это борьба. Воспользуйтесь всеми имеющимися у вас средствами и удивите себя и своих окружающих. Помните, предвидеть – значит управлять. Водолеев сегодня может потянуть на подвиги. Не торопитесь, просят вас звезды, сегодня не ваш день. А он хорош для профилактики и занятий индивидуальными физическими упражнениями. В любовных отношениях возможны недопонимания. Рыбам звезды не советуют сегодня стричься и удалять зубы, кроме безотлагательных, конечно. Старайтесь не обращать внимания на мелочные неприятности и не забывайте звонить друзьям и близким. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах.

0: дальше.
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидзон Радио.
3: Песни, которые вы любите.

0: Вы слушаете хит-парад по вашим письмам.
1: Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

фонтан черемухой покрылся. Бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей

песня «Walk or Life». Эта песня была посвящена Марком Нофлером, уличным музыкантам Лондона, в репертуаре которых в середине 80-х можно было услышать песни Бибопа Лула, Джина Винсента и песню «What's They Say» Рэя Чарльза.

песня «The Car Was The One» с альбома Марка Нопфлера 2009 года «Get Lucky». Не о машинах, а о желании добиться чего-то. Нопфлер сравнивает себя с тем парнем, который очень хотел участвовать в гонках, но поначалу ему это представлялось невозможным. Тот парень – это Марк Донахью, который стал чемпионом «Формулы-1» и был введен в международный зал славы моторного спорта. Марк тоже добивался успеха, не имея ни связи, ни средств. Он не мог позволить себе приобрести усилитель, не знал никого из музыкантов. «Но если ты прилагаешь достаточно усилий, — говорит Марк, — то в конце концов что-то начнет получаться». In summer '63.

Песня «Brothers in Arms» стала чуть ли не первым в мире синглом, выпущенным не на виниле, а на компакт-диске, который как раз в середине 80-х начал свое триумфальное шествие по всему миру. Возможно, имеется музыкальное заимствование из песни не очень известного широкой публике гитариста Snowy White «Bird of Paradise», которая вышла 2 годами ранее, в 83-м году. Давайте послушаем сравнение.

Весьма щедр был Марк Нопфлер и как композитор. Стоит вспомнить хотя бы о песне «Private Dancer», подаренной Тине Тернер и сыгравшей знаменательную роль в ее карьере. Позже Тина исполнила еще одну вещь Нопфлера — «Overnight Sensation».

2001 году именем Марка Нопфлера был назван открытый американскими палеонтологами типовой вид динозавров Массиякасаурус Нопфлери. Он был назван так руководителем экспедиции Скоттом Сэмпсоном, большим поклонником творчества Dire Straits, чья музыка сопровождала работу ученых. Массиякасаурус Нопфлери – это зверюка высотой около 2 метра с 2 рядами зубов, судя по всему, хищник. По этому поводу Марк Нопфлер заявил: «Это особая честь. Я нисколько не рассержен». И преуспел Марк и как кинокомпозитор. В 1982 году он впервые получил предложение поработать над саундтреком к фильму. Это был «Local Hero» Дэвида Патхема. А затем создал музыку более чем к 10 картинам.

Брат Марка Нофлера, Дэвид, в первые годы деятельности группы был ритм-гитаристом. С ним был записан дебютный альбом. Однако присутствие в группе обоих братьев вызывало напряжение в коллективе, и в разгар записи второго альбома Дэвид принял решение уйти. Как он потом вспоминал, когда он уже в качестве бывшего участника приходил на репетиции, они старались не смотреть друг на друга, их взгляды были обращены в пол. В творческом плане их больше уже ничего не связывало.

Sultans of Swing. Эта знаменитая песня изначально была написана на акустической гитаре в открытом строе. Но потом Марк решил использовать электрогитару. Песню в основном критиковали из-за того, что в ней слишком много текста. В одном из интервью Марк признался, что они, то есть критики, были чертовски правы.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
2: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
1: «Солнечный удар».
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: На завтрак.
6: Горячие новости из главных точек планеты.
5: На ланч.
6: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
5: На обед.
6: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
5: На полдник.
6: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
5: На ужин.
6: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
5: Дэвидсон Радио. 620 AM.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Штат Нью-Йорк в этом месяце начинает масштабную программу помощи с оплатой коммунальных услуг стоимостью $1 миллиард. Миллионы жителей получат чеки с выплатами. Они помогут компенсировать высокие расходы на электроэнергию. Эта программа – часть недавно принятой инициативы Protecting Our Wallets Energy Rebate. Средний ежемесячный билл за электроэнергию в Нью-Йорке составляет около $352. Это значительно выше среднего показателя по стране. Данные Connecticut показывают, что летом счета стабильно увеличиваются на 30-50%. Программа Power предусматривает три основных размера единовременных выплат. Сумма зависит от статуса налогоплательщика и дохода, указанного в налоговой декларации за 2024 год. Представители АРС подтвердили, что чеки будут отправляться автоматически. Признание Брэда Питта об алкозависимости и суицидальных мыслях вызвали беспокойство его бывшей жены Дженнифер Энистон. Актриса хочет помочь Питту и готова привлечь своего нынешнего возлюбленного, гипнотерапевта и коуча Джима Кёртиса. 62-летний Питт рассказал в интервью Esquire, что после 7 лет трезвости вновь начал употреблять алкоголь, но теперь старается соблюдать меру. После разрыва с Анджелиной Джоли актер прошел программу реабилитации по системе «12 шагов». Источники Hit World утверждают, что Энистон по-прежнему очень переживает за Брэда и хочет поделиться с ним практиками духовного исцеления, которые, как утверждается, помогли ей самой. Речь идет о проработке травм и умении отпускать обиды. Именно на этом специализируется нынешний бойфренд Энистон. Она надеется, что Питт согласится принять помощь Кёртиса. Ученые оценили риски наводнений в городах на восточном побережье. Выяснилось, что Нью-Йорк и Новый Орлеан больше всего подвержены риску. Также в опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон и Джексонвилл. Повышенная угроза для этих городов объясняется их низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, плохой дренажной системой, высотой зданий, количеством осадков и близостью к воде. Специалисты призвали принимать меры, в том числе используя шлюзы, дамбы и насыпи.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.